0: Московский крестный ход прошел в воскресенье по Пречистенской и Фрунзенской набережным, а также по улице Хамовнический вал до Новодевичьего монастыря. Верующие прошли около 6 километров. Согласно данным, которые огласила официальный представитель МВД Ирина Волк, число участников достигло почти 100 тысяч человек. Государственный долг Украины в пересчете на каждого жителя только за июль вырос примерно на $100. Как подсчитал РИА Новости, на основе статистических данных Министерства финансов Украины, к концу июля общая сумма задолженности составила $214 миллиардов, увеличившись за месяц почти на 2,5 миллиарда. Министр социальной политики Денис Улютин ранее оценивал население на подконтрольной Киеву территории примерно в 25 миллионов человек. Исходя из этих цифр, сейчас на каждого жителя приходится долг в размере около $8,500. Агентство отмечает, что если тенденция сохранится, то уже к началу 2027 года эта сумма вырастет почти до $9,000 на человека. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в этот понедельник, 7 сентября, обойдется без осадков. Днем в городе на Неве от плюс 12 до плюс 14 градусов. В Москве синоптики прогнозируют облачную погоду. Местами пройдет кратковременный дождь. Днем в российской столице температура от плюс 11 до плюс 13 градусов.

0: Audio Stories.
1: Итальянский автомастер Андреа Маратци создал самый узкий автомобиль в мире. За основу он взял Fiat Panda 1993 года. После переделки ширина машины составила всего 48 сантиметров. Проект занял больше года. Многие детали, двери, фары, колеса остались оригинальными. А вот кузов пришлось разрезать и уменьшить до минимума. Под капотом стоит не бензиновый мотор, а электрическая установка от скутера на 24 вольта. Машина может разгоняться до 15 км в час и проезжает до 25 км на одной зарядке. Автомобиль полностью рабочий. Он едет, тормозит, включает свет и поворотники. Но на дороге его не выпустят. Это выставочный экспонат.
0: Audio Stories.

Песни висят, ланфра-ланфра, на всех ветвях, голубка, ланфра-ланфра, ланка-тита, там свеж ручей, трава густа, постель из ландышей.

чаще сна.

0: Audio Stories.
1: В разных странах мира есть дороги, которые играют музыку. Первая появилась в Дании в 1995 году. Два художника придумали асфальтофон – специальные полосы на трассе, которые заставляли шины вибрировать и создавать мелодию. Позже идею подхватили другие страны. В Южной Корее такие дороги помогают водителям не заснуть за рулем. В Японии мелодия слышна только при нарушении скорости. В 2018 году в Нидерландах сделали трассу, где машина исполняла региональный гимн. Но эксперимент провалился. Звук множества машин превратился в какофонию, и жители начали жаловаться. Покрытие пришлось снять. В России тоже есть музыкальные трассы. На участке дороги между Москвой и Санкт-Петербургом автомобиль может сыграть «Калинку-малинку».
0: Audio Stories.
2: Я ходил по белу свету, знался с умными людьми. Счастье есть и счастья нету, есть любовь и нет любви. Ух, я книги так и этак со словами и без слов обломал немало веток, наломал немало дров. Вроде гляну, все в порядке, выходит ерунда. Уместились на трехрядке все.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о буквах «Е» и «Ё». И вспомним, когда нужна одна из них, а когда другая. Потому что путают эти буквы, увы, довольно часто. Итак, начинаем. Первый пример от гостя программы «Всё сразу».
2: Так. А если это где-нибудь, где холодно и освещение, так они все перемерзнут. Так что тут как бы еще неизвестно, в какую сторону это по итогу выйдет.
1: Перемернут. Мне кажется, смешное слово получилось, ну и, конечно, неправильное. А правильный вариант – перемрут. Однозначно без «ё». Ее здесь вообще быть не должно. Кстати, а какой глагол исходный? Давайте поставим наше слово «перемрут» в начальную форму. Ну и получим «перемереть». Есть такое слово, а не «перемернуть», конечно же. Ну а далее мы разберем примеры, где «ё» как раз не хватает. И слушаем высказывание гостьи программы «Хочу все знать» Ольги Хлопониной.
3: Тем не менее, не избежавший слабости человеческих, трижды отрекшийся от него, как мы помним. Это все было.
1: Отрекшийся, неверно. Правильный вариант – отрекшийся. Здесь необходимо ударное «ё». Это, в принципе, логично. Для запоминания держим в голове исходный глагол. Отрекся, а не отрекся, отрекшийся. Ну и переходим к имени существительному вместе с Сергеем Силавиным.
4: Поэтому вот это и беспокоит специалистов, да. А тут, понимаешь, жимолость пойдет совсем скоро. Это совершенно и свекла, понимаете, друзья мои?
1: Свекла, неверно. Правильно, свекла. Здесь «ё» обязательно. Давным-давно были времена, когда и вариант с «е» считался литературной нормой. Но сейчас только свекла. И у нас есть еще один пример, приятный во всех отношениях. Разберем его вместе с Артемом Новиченковым, ведущим программы «Пойми себя, если сможешь».
5: Сели мы в мой москвич, начали приближаться, свечение диска казалось очень ярким, даже лучи автомобильных фар на его фоне блекли. Над НЛО мигали огни синего, красного и какого-то необычного цвета.
1: Блекли, и это верно. Но и вариант с «ё» – блекли – тоже правильный. У этого слова двойная норма. Блекнуть и блекнуть, блекли и блекли. Правильно и так и эдак. Ну а наш выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами, но ненадолго. А тех, кто хочет узнать о русском языке еще больше, приглашаю в свой канал в мессенджере Макс. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Audio Stories.
1: У берегов Коста-Рики выловили акулу необычного окраса. У нее оранжевая кожа и светлые глаза. Это сочетание сразу двух редких особенностей – ксантизма и альбинизма. Ксантизм делает кожу желто-оранжевой из-за избытка пигмента. Альбинизм лишает глаза нормальной окраски, и они выглядят молочно-белыми. Такое сочетание сильно бросается в глаза и обычно мешает животному выжить. Но пойманная акула оказалась взрослой и крупной. Значит, ей удается охотиться и избегать хищников. Обычно акулы из этого семейства имеют серо-коричневый цвет, чтобы сливаться с дном. Этот экземпляр стал настоящим открытием. Раньше ксантизм у акул никогда не фиксировали. Ученые планируют провести генетический анализ, чтобы выяснить, как возникли такие мутации и как они влияют на жизнь животного.
0: Audio Stories.

0: Radio Stories.
1: Новое исследование ДНК мумии павиана помогло пролить свет на древние торговые маршруты Египта. Ученые установили, что священных бабуинов привозили с побережья современной Эритреи из района древнего порта Адулис. Для египтян павианы имели огромное значение. Их связывали с богами Баби и Тотом, держали при храмах, а после смерти мумифицировали. Долгое время считалось, что животные поступали из загадочной страны Пунт, описанной в текстах фараонов, но ее местоположение оставалось тайной. Теперь археологи уверены, регион Адулис мог быть тем самым Пунтом или, как минимум, тесно с ним связан. Более того, полученные данные сдвигают дату начала торговых контактов на 2 века раньше. Это значит, что Египет был вовлечен в обширные международные связи еще задолго до расцвета своих империй.
0: Аудио сторис.

Я Василий Стрельников. Программа «Бессонница». Каждое воскресенье в 23.07. Время идет, но некоторые чувства остаются неизменными. Если у вас есть такое, поделитесь. Наш email — sonsobakaradiomayak.ru.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: То есть, в общем, ученые пытались установить контакт с братьями по разуму, а попали на космическую трапезу. И, видимо, звезды им сказали: закройте дверь, не мешайте нам.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Наталья Гончарова. Екатерина Сушкова. Нина Чевчевадзе. Полина Виардо. И другие спутницы великих поэтов и писателей.
2: День своего 25-летия Тургенев познакомился на охоте с Луи Виардо, а через несколько дней он представил Тургенева своей супруге Полине. И очень интересно, что в день знакомства с Полиной Тургенев в дневнике написал ее имя, Полина Виардо, и поставил крестик рядом. И вот так символично, как будто этим крестом она станет до конца в его жизни. Это тот крест, который он нес буквально до своей смерти, потому что умирает он тоже на руках у Полины Виардо.
0: Женщины, без которых творчество их возлюбленных могло быть совсем другим. Подкаст «Дневник его жены». В любое время в ваших мобильных устройствах и на медиаплатформе «Смотрим». Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам. 8 часов вечера.

0: Аудиосторис.
1: Во Франции завершилась самая продолжительная охота за сокровищем в истории. В сентябре 2024 года была найдена легендарная золотая сова. Артефакт спрятан еще в 1993 году предпринимателем Регисом Хаузером, известным под псевдонимом Макс Валентин. Он придумал квест невероятной сложности. Загадки, криптограммы, шифры, физические и химические символы, спрятанные в иллюстрированной книге. Тысячи людей пытались расшифровать подсказки, изучали старые карты, тексты и рисунки. Но долгие десятилетия сокровище оставалось неуловимым, а участники поисков получили прозвище «советники». И только спустя 31 год тайна раскрылась. Несколько энтузиастов нашли статуэтку рядом с камнями святого Мартина в деревне Дабо. Ирония в том, что ключ к разгадке оказался в старом видео художника Мишеля Беккера, который помогал Валентину создавать головоломку. Охота за золотой совой уже вошла в историю как одно из самых увлекательных интеллектуальных приключений современности.
0: Аудио сторис.

явятся точно в срок. Поутру ровно в восемь вновь зазвенит звонок. Здравствуй, учитель, здравствуй,

пять диктовки, шесть падежей опять. Будут без остановки и за окном мелькать. Смена уйдет вторая.

поймет. Сам не заметишь скоро, ты их проводишь в путь. В дремлющей тихой школе, может, взгрустнешь чуть-чуть. Но оглянись украдкой,

0: В Москве 4 часа.
1: Новости.
0: В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. Владимир Путин может встретиться с американским президентом Дональдом Трампом на саммите АТЭС в Китае, если будет такая возможность. Также, вероятно, беседа и с китайским лидером Си Цзиньпинем, сообщил помощник нашего президента Юрий Ушаков.
2: Каждый из лидеров собирается приехать на саммит АТЭС. Мы будем, естественно, стараться планировать отдельные встречи нашего руководителя и, естественно, с господином Си Цзиньпинем. И также, если предоставится возможность, наш лидер встретится и с президентом США. А что касается организации трехсторонней встречи, то это все-таки больше дело хозяев, если они смогут такую встречу организовать, а это требует определенной дипломатической подготовки, то я думаю, что эта встреча может состояться, и наверняка она будет не бесполезна.
0: Также возможность проведения встречи с участием лидеров России, Китая и США не исключил замглавы министра иностранных дел Сергей Рябков. По его словам, такой трехсторонний формат до сих пор не практиковался. Напомню, саммит АТЭС пройдет 18-19 ноября в Китае. При новых переговорах России с Украиной и Соединенными Штатами дух Анкориджа останется в повестке дня в любом случае, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что о применимости этих договоренностей для всех участников обсуждений сейчас судить трудно.
3: В Анкоридже действительно были достигнуты определенные понимания. Трудно сейчас сказать, насколько они применимы и с точки зрения украинской стороны, и с точки зрения американской стороны. Но какие-то элементы этих пониманий, как минимум, будут всегда фигурировать в повестке дня.
0: Песков подчеркнул, что сам факт встречи российского лидера с американскими переговорщиками Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером уже говорит об атмосфере доверия на этом канале общения. Бойцы центральной группировки российских войск атаковали формирование 5 механизированных бригад штурмового полка ВСУ, 2 бригад морской пехоты, 3 бригад Нацгвардии и бригады спецназначения «Азов». Столкновения с противником произошли в районах Новоандреевки, Новотроицкого, Ивановки, Днепропетровской области, Нововодяново, Веровки, Андреевки и Доброполья в ДНР. По данным Министерства обороны, за сутки в зоне действия центра ВСУ потеряли 405 боевиков. Уничтожены 2 боевые бронированные машины «Казак», 9 автомобилей и гаубица Д-30. России есть чем защитить транспортные объекты, заявил глава Минтранса Андрей Никитин. По его словам, безопасность пассажиров находится в приоритете. Кроме того, Никитин обратил внимание на сокращение длительности планов «Ковер».
4: Это не первый раз, как бы, и даже не второй. Да, вы знаете, что в случае наличия риска для безопасности полета вводится план «Ковер», но при этом также, наверное, вы обратили внимание, что в последнее время ковры стали гораздо короче. Это результат слаженной работы Росавиации с соответствующими службами Минобороны, другими специальными службами. И также наращиваются возможности по противодействию этим беспилотникам в зонах аэропортов. Эта работа идет постоянно. Мы понимаем, что мы будем делать дальше. Безусловно, в случае каких-то рисков приоритет безопасности пассажиров, он на первом месте. Да, но нам есть чем ответить и есть чем защитить наши транспортные объекты.
0: Также Никитин сообщил, что Минтранс согласовывает с Китаем проект двустороннего соглашения о возможности пересечения границы физлицами на личных автомобилях. Планируется открыть для этого 8 пунктов пропуска. Министр добавил, что сейчас обсуждается срок действия водительских прав. Необходимо определить период, в течение которого российские водители смогут управлять автомобилем в Китае, а китайские – в России. Премьер-министры России и КНДР Михаил Мишустин и Пак Тхэ Сон в режиме видеоконференции откроют новый автомобильный мост через реку Туманная. До сих пор страны связывала лишь железнодорожная переправа, которая уже не справлялась с растущим грузопотоком. Договоренность о строительстве была достигнута в 2024 году на высшем уровне, а работы стартовали этой весной. Новому переходу присвоили имя Якова Новиченко, советского офицера и героя труда КНДР. Вместе с мостом построили современный автомобильный пункт пропуска «Хасан» на 10 полос. После выхода на полную мощность он сможет пропускать около 300 машин и почти 2500 человек в сутки. Круглогодичное автомобильное сообщение позволит предпринимателям Приморья существенно сократить транспортные издержки и заметно нарастить объемы торговли с Северной Кореей, отметили в пресс-службе правительства. Объем голосового трафика в российских мобильных сетях за первое полугодие вырос почти на треть. При этом, как говорят опрошенные известиями участники рынка, потребление мобильного интернета снизилось примерно на 15% и происходит устойчивый переток пользовательской активности в обычные звонки. Также такой всплеск голосового общения связывают с введением так называемых белых списков. Согласно прогнозам операторов связи, этот тренд усилится, если будет окончательно согласована дополнительная верификация пользователей для полноценного доступа в сеть. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В этот понедельник, 7 сентября, в Москве синоптики прогнозируют облачную погоду. Местами пройдет кратковременный дождь. Днем в российской столице от +11 до +13 градусов.

0: Stories.
1: В Саудовской Аравии есть уникальное дорожное сооружение – шоссе номер 10. Его протяженность составляет почти 1500 километров. Оно соединяет юго-западный город Аль-Дабр с восточным пунктом Аль-Бахти. Особая гордость этой трассы – прямой участок длиной 240 километров. Это мировой рекорд. Ни одного поворота, только бесконечная пустыня и асфальт до самого горизонта. Изначально дорога строилась для монарха Фагда, чтобы король мог быстро перемещаться по стране. Но позже ее включили в национальную сеть. Сегодня шоссе официально признано самой длинной прямой трассой в мире, попав в Книгу рекордов Гиннесса. Правда, у этого рекорда есть обратная сторона. Дорогу называют одной из самых скучных в мире. Ведь на преодоление прямого отрезка уходит около 2 часов, а вокруг лишь однообразный песчаный пейзаж. До появления этой магистрали звание рекордсмена принадлежало австралийской дороге Эйр, чей прямой участок тянется на 146 километров.
0: Аудио сторис.

Что тебе мешает, то метель, то жара, то капель. Снова длится эта канитель, у погоды нет стыда. Говоришь, прийти я не смогла, не смогла.

вечером огней везде полно. Я зову тебя в кино, но все тебе мешает. То метель, то жара, то капель. Снова длится эта канитель, у погоды нет стыда. Я в бюро погоды позвонил, позвонил, позвонил. Ждать деньков погожих нету сил. Что же это за беда? Говоришь, прийти я не смогла, не

0: Stories.
1: Международная группа психологов провела исследование с участием более 6500 человек, чтобы понять, как способ знакомства влияет на прочность отношений. Результаты оказались неоднозначными. Пары, которые встретились в реальной жизни, чаще демонстрировали более высокий уровень страсти, близости и преданности. А вот отношения, начавшиеся через интернет и приложения, нередко оказывались менее стабильными и менее эмоционально насыщенными. Ученые объясняют это просто. При личном знакомстве у людей больше шансов найти партнера со схожим образованием, ценностями и социальным статусом. Все это укрепляет союз. В сети же приоритет смещается в сторону внешности и поверхностных факторов. Психологи считают, что именно культура свайпов приводит к иллюзии бесконечного выбора и мешает глубокой привязанности. Тем не менее, специалисты отмечают, онлайн-знакомства не обречены на провал. Все зависит от того, насколько серьезно сами партнеры относятся к созданию отношений.
0: Аудио Stories.

0: Audio Stories.
1: После 25 лет поисков археологи объявили о важном открытии в джунглях Мексики. Обнаружен древний город майя Сакбахлан, который в 16 веке основали представители племени Лакандон-Чольте. Легенда гласила, что он был последним оплотом сопротивления против испанских колонизаторов. Первая экспедиция в 1999 году закончилась неудачей, и город считался утраченным. Но в последние годы исследователи использовали современные технологии – аэрофотосъемку, лазерное сканирование лидар и данные спутников. Именно эти методы помогли заметить в густых зарослях очертания древних построек. В национальном парке Монтес-Асулис археологи обнаружили около 6700 сооружений, включая храмы, жилища и укрепления. Все это расположено вдоль реки Хатате-Иксан и полностью соответствует старым описаниям легендарного Сакбахлана. Ученые считают, что находка поможет лучше понять, как майя жили в последние годы до окончательного падения своей цивилизации.
2: В ушах лихая музыка.

настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей. Пусть за воротами противника все чаще победной молнией пульсирует фонарь. Но если надо, защищается блестяще

0: детей.
1: Маяк.
0: Слушай песенку «Почта», я спою тебе вот что. Есть в Москве на Арбате дом, запомни быстрее. Злая девушка Катя, злая.

слушай песенку почта, я спою тебе вот что. Побывай на Арбате у заветных дверей и скажи моей Кате, и скажи моей Кате, пусть ответит скорей. Слушай песенку почта, я спою тебе вот что. Пусть твои почтальоны шефствуют

тут ей одной. Слушай песенку, почта, я спою тебе вот что. Всюду, где бы ни шла ты, будь веселой всегда. И пускай адресаты

0: Audio Stories.
1: Генетическое проектирование детей. Это идея, которая раньше казалась фантастикой, а сегодня стала реальностью. В некоторых компаниях Кремниевой долины будущие родители уже могут выбирать определенные генетические характеристики ребенка. Стоимость таких процедур колеблется от 6 до 50 тысяч долларов. Услуги предоставляют специализированные биотехнологические стартапы. Чаще всего ими пользуются обеспеченные предприниматели, которые хотят увеличить шансы на рождение талантливого ребенка. Однако эта практика вызывает много споров. Ученые из Стэнфорда предупреждают о риске создания общества новых элит с необычными способностями, как в научной фантастике. Другие считают, что такие дети могут помочь решить глобальные проблемы человечества, включая вопросы, связанные с развитием технологий.
0: Audio Stories.

0: «Маяк». Это мы. Это про нас.
1: Где он этот день? И на каком календаре отмечен он чертой? Где он этот день? В каких краях его искать? В каком году? Где он этот день? Мы заплатили за него давным-давно с лихвою. Что ж он не приходит, этот самый долгожданный заревой? Победный день, где он этот день? Я до него ползти готов, сквозь версты и метели. Где он этот день? Мне дотянуться до него через года. Где он этот день? Когда же к людям он придет? Придет на самом деле этот наступивший, этот самый заревой победный день. Над пожарищем кружит черный дым. Я когда-нибудь буду молодым, научусь я когда-нибудь бродить с любимой до рассвета. Я хочу теперь только одного, одного хочу, больше ничего. Заклинаю тебя, приди скорей, приди, моя победа. Где он этот день? И на каком календаре отмечен он чертой? Где он этот день? В каких краях его искать? В каком году? Где он этот день? Мы заплатили за него давным-давно с лихвою. Что ж он не приходит, этот самый долгожданный заревой? Победный день.
0: Аудиосторис.
2: Исследователи из Университета Нового Южного Уэльса сделали любопытное открытие относительно поведения антарктических морских леопардов. Проанализировав вокализации 26 особей и этих крупных хищников, ученые заметили, что их подводные звуки отличаются четко организованной структурой, похожей на простые детские рифмовки. Используя компьютерные алгоритмы обработки речи, специалисты установили, что эти звуки содержат низкие показатели энтропии, то есть демонстрируют предсказуемые модели и ритмические схемы, аналогичные простым стихам для малышей. Такие акустические структуры характерны наличием повторяющихся элементов и ясной звуковой организации. Эти своеобразные детские песнопения используются леопардовыми тюленями преимущественно в период размножения, который продолжается с конца октября до начала января. Обычно ведущие одиночный образ жизни леопарды нуждаются в эффективных сигналах привлечения внимания противоположного пола. Самцам приходится ежедневно проводить в воде до 13 часов подряд, непрерывно исполняя свои короткие музыкальные композиции. Четкость и простота сигналов облегчает самкам восприятие потенциальных партнеров, ведь каждый самец обладает уникальными элементами исполнения.

0: Stories.
1: Новый вид динозавров был случайно обнаружен в Австралии. Продавец драгоценных камней Майк Побин приобрел партию необработанного черного опала из шахты в штате Новый Южный Уэльс. Около 100 миллионов лет назад эта территория находилась под внутренним морем. После кости многих существ минерализовались и превратились в кристаллы кремнезема. Это так называемые аполизированные окаменелости. В 2013 году Майк обратил внимание на необычные камни, внешне похожие на фрагмент челюсти с зубами. Специалисты подтвердили предположение. Находка представляет собой костные останки животного. После выяснилось, что образец принадлежит неизвестному виду динозавра. Работа по изучению ископаемых остатков завершилась в 2018 году. Оказалось, что найденные части принадлежат маленькому травоядному динозавру, которого назвали Уиорасаурус Побина. Имя объединяет название места обнаружения и имя первооткрывателя Майка Побина. Обнаруженная челюсть сохранила целый ряд острых зубов, которые позволили сделать вывод о рационе животного. Этот динозавр размером немногим превышал крупную собаку, имел рост около 60 сантиметров, перемещался исключительно на задних конечностях и обладал крупным клювом.
0: Аудио Stories.

0: мечтательного, задумчивого человека просто восхитительно. Стоишь себе, на 100 футов возвышаясь над безмолвной палубой, словно шагая по бездонной пучине на гигантских ходулях мачт, а внизу, между твоих ног, проплывают огромные морские чудовища, точно корабли, некогда проходившие между сапогами славного колосса Родосского. Так стоишь ты, затерянный в бесконечности океанов, и только волны нарушают великое спокойствие вокруг. Тихо покачивается дремлющий корабль, дуют сонные пассаты, все располагает к покою. Во время тропических китобойных плаваний вас обычно окружает полнейшая, величайшая безмятежность. Вы не слышите никаких новостей, не читаете газет. Экстренные выпуски не волнуют вас попусту сенсационными описаниями заурядных событий. Вы не слышите ни о бедствиях в стране, ни о банкротствах, ни о падении акций. И никогда не терзает вас забота о том, чем вы сегодня будете обедать. Ибо на 3 года вперед ваше пропитание надежно упрятано по бочонкам, и на все это время ваше меню останется неизменным.
1: Герман Мелвилл. «Моби Дик» или «Белый кит»?

0: Я вам мозги не пудрю, уже не тот завод. В меня стрелял поутру из ружей целый взвод. За что мне эта злая, нелепая стезя? Не то чтобы не знаю, рассказывать нельзя, мой командир меня почти что спас. Но кто-то на расстреле настоял, и взвод отлично выполнил приказ. Но был один, который не стрелял. Судьба моя лихая, давно наперекос. Однажды языка я добыл, да не донес. И особист суетин, неутомимый наш, еще тогда приметил и взял на карандаш. Он выволок на свет и приволок подколотый, подшитый материал. Никто поделать ничего не смог. Нет, смог один, который не стрелял. Рука упала в пропасть с дурацким звуком «блик», и залп мне выдал пропуск в ту сторону земли. Но слышу, жив, зараза, тащите в медсанбат. Расстреливать два раза уставы не велят, а врач потом все цокал языком и, удивляя с пули, удалял. А я в бреду беседовал тайком с тем пареньком, который не стрелял. Я раны, как собака, лизал, а не лечил. В госпиталях, однако, в большом почете был. Ходил в меня влюбленный весь слабый женский пол. Эй ты, недостреленный, давай-ка на укол наш батальон. Геройствовал в Крыму, и я туда глюкозу посылал, чтоб было слаще воевать ему. Кому тому, который не стрелял? Я пил чаек из блюдца, со спиртиком бывал. Мне не пришлось загнуться, и я довоевал. В свой полк определили, воюй, сказал комбат. А что не дострелили, так я не виноват. Я очень рад был, но присев у пня, я выл белугой и судьбину клял. Немецкий снайпер дострелил меня, убив того, который не стрелял.
1: Аудиосторис.
2: Международная служба вращения Земли и систем отсчета сообщила, что в летнем сезоне 2025 года наблюдались самые короткие дни за всю современную эпоху измерения времени. Сокращение стандартных суток составило всего лишь миллисекунды. Так, 9 июля 2025 года вошел в историю как самый короткий день, когда планета завершила суточный оборот на целых 1,34 миллисекунды быстрее нормы. Есть несколько научных гипотез, которые объясняют такое.

0: такое неожиданное увеличение скорости вращения Земли. Среди основных факторов выделяют влияние Луны и сезонные атмосферные процессы. Считается, что когда естественный спутник приближается к Земле, его гравитация ускоряет вращение планеты. Одновременно с этим наблюдается замедление земной атмосферы из-за летних атмосферных течений, что вынуждает планету увеличивать скорость вращения ради сохранения баланса момента импульса. Еще одна интригующая причина кроется непосредственно в ядре Земли. Современные наблюдения показывают, что за последние полвека сердцевина планеты начала замедляться. Почему это происходит, наука пока не выяснила окончательно. Стоит подчеркнуть, что длина дня постоянно меняется на протяжении всей истории Земли. Первоначально, миллионы лет назад, сутки составляли всего около 21 часа. И даже сегодня тенденции увеличения длительности сменяются короткими фазами ускорения. Несмотря на это, такие незначительные изменения касаются лишь специализированных областей науки и техники, не оказывая ощутимого влияния на обычных людей.
1: Audio Stories. Доброй ночи! С вами Василий Стрельников. Мы встречаемся каждое воскресенье в 23:07. Иногда все, что у нас есть, это воспоминания и музыка. И, возможно, этого достаточно. Напишите свою историю. Сон собака радиомаяк.ру.

0: 5 часов в Москве. Новости. В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал факт встречи Владимира Путина с американскими переговорщиками Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером укреплением атмосферы доверия на этом канале общения.
1: Сам факт, что встреча проходит, означает, что атмосфера доверия, по крайней мере, на этом канале общения действительно есть, она укрепляется. Но, как правило, появляется расширенная часть с обменом такими приветственными словами в тот момент, когда появляются те месседжи, которые глава государства считает необходимым послать.
0: После визита в Москву американские спецпосланники побывали в Киеве, где встретились с украинскими властями. На последующей пресс-конференции Уитков сообщил, что в беседе с российским президентом получилось добиться значительного прогресса и ознакомиться с новыми предложениями. Однако детали он не разгласил. Бойцы группировки войск «Днепр» за прошедшие сутки атаковали формирование двух механизированных горно-штурмовой бригад штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты. Бои с противником прошли в районах Камышевахи, Малокатериновки, Антоновки, Димитрово, Григоровки, Новояковлевки и Орехово Запорожской области. По данным Министерства обороны, в зоне действия Днепра за сутки уничтожены 50 боевиков ВСУ. Уничтожены 22 автомобиля, 3 станции радиоэлектронной борьбы и станция радиоэлектронной разведки. Кроме того, военное ведомство сообщает об ударах оперативно-тактической авиации, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией по объектам транспортно-логистической инфраструктуры Украины, которые используются в ВСУ. Помимо них поражены цеха производства, места хранения беспилотников и комплектующих к ним. Атакованы пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 144 районах. По большому счету, эти обвинения в адрес Москвы являются началом настоящей войны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя инцидент с дроном, обнаруженным в аэропорту немецкого Лейпцига.
2: Они решили, что еще одно происшествие можно свалить на нас. Лейпциг, аэропорт, нашли какой-то там дрон, сказали, это российский дрон, никто не стал разбираться. В общем-то, по большому счету, начало такой войны настоящей. Выгнали генеральное консульство из Бонна, объявили, что они разорвали соглашение. Русский дом в Берлине закрывают. Но я помню, что перед началом Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, немцы тоже свои дипломатические миссии закрывали. И то, что эта игра абсолютно неприемлемая, ну, я думаю, это даже не надо долго объяснять. Они опять хотят войны. И все вот те заявления, которые делал Мерц о том, что он сделает Германию снова первой военной державой в Европе, они получают практическое воплощение. Он идет, ну, по сути дела, нам войну объявлять. И уроки истории не выучены совсем. Казалось, что вот эти вот метастазы нацизма начинают пробиваться. Это опасное явление. И, мне кажется, российское руководство сделает соответствующий вариант. Я не могу влезть внутрь этих персонажей политических, которые волею судеб оказались на поверхности европейской политики. Но то, что в какой-то момент, надеюсь, очень отдаленно их смоет с этой вершины европейской политики, и все-таки народы Европы сделают правильный выбор, у меня больших сомнений, честно говоря, нет. Когда это случится, это другой вопрос, но думаю, ждать осталось не очень долго.
0: 1 сентября правительство Германии заявило, что беспилотник, обнаруженный в аэропорту Лейпциг-Галле в начале августа, принадлежит России. В связи с инцидентом было закрыто генконсульство России в Бонне и прекращена деятельность русского дома в Берлине. Президент России назвал эти решения очередной грубой ошибкой немецких властей, которые противоречат интересам их собственного народа и связаны с внутриполитической ситуацией в Германии. Оппозиционная правая партия «Альтернатива для Германии» одержала уверенную победу на выборах в региональный парламент земли Саксония-Анхальт. По данным избиркома, за правых проголосовали почти 44% избирателей при явке около 78%. Христианско-демократический союз канцлера Фридриха Мерца занял второе место, набрав чуть больше 17%. Социал-демократы получили поддержку около 9% электората, а зеленые зеленые и левая партия почти 9 и 8,5% соответственно. 5% барьер также преодолел союз Сары Вагенкнехт. Как пишет ТАСС, этот успех наряду с предстоящими 20 сентября выборами в Берлине и Мекленбурге Передней Померании может существенно изменить политический ландшафт всей страны. Золотая осень в Москве наступит к концу сентября. Массовое пожелтение листьев начнется после 15 числа и продлится до 25 сентября, а пик придется на начало октября. Как рассказал РИА Новости биолог Дмитрий Сафонов, причина изменения окраски – сокращение светового дня. Этот процесс уже запущен, хотя теплая погода в начале сентября может его немного замедлить. В этом случае окраска будет менее яркой и листопад растянется на 1-2 недели. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: В этот понедельник, 7 сентября, в Москве облачно, местами пройдет кратковременный дождь, днем в столице от +11 до +13 градусов.

С новым утром, друзья мои, с новым днем, с новой неделей. Понедельник на календаре, 7 сентября, 5 часов 10 минут, время московское. У микрофона Николай Свистун, и у нас с вами сегодня почти 2 часа на обсуждение актуальных новостей, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, ну и, конечно, на анонсы того, что будет происходить в эфире «Маяка» в течение ближайших часов. Плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3 – это номер для ваших сообщений, которые можно отправлять к нам через мессенджеры «Макс», WhatsApp и Telegram. Ну, а нет, наверное, более полезной новости в понедельник, чем та, которой поделились с нами британские ученые. Оказывается, умеренный стресс полезен для клеток организма. Он запускает защитные реакции внутри каждой клеточки. Оказывается, не только мы все целиком, но и отдельные наши составляющие реагируют на стресс собственным образом, выделяя всякие белки. То есть, если перейти к выводам того, что опубликовано в журнале Medical Express, то получается, что клетки обладают собственными системами реагирования на стресс, распознают различные виды повреждений и меняют активность генов, отвечающих за защиту. То есть можно модифицировать себя генетически совершенно самостоятельно, подвергая организм изредка небольшому стрессу. Здесь, конечно, самая главная проблема вот в этой детали под названием небольшой стресс. Как сделать так, чтобы небольшой стресс не перерос в большой? Где вот этот стресс-дозатор, который позволит нам остаться на том самом уровне, когда мы просто даем небольшую зарядку собственным клеткам, ну и, соответственно, продлеваем собственную жизнь через повышение стрессоустойчивости. Очень надеюсь, что у вас это блистательно получается. Ну а выходные позволили прошлые стрессы оставить, естественно, за горизонтом ушедшей недели. Так что давайте дружно встречать новую под музыку на маяке.

0: спали. +7 967 103 5533. Это номер для ваших сообщений, которые вы можете отправить через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram. Мы, конечно, всего этого от вас ждем. Ну, а тем временем все, кто опасался безработицы из-за искусственного интеллекта, могут спокойно выдыхать. Да, была в советские времена еще, когда боролись за роботизацию и автоматизацию, такая шутка, что, дескать, новая машина освободила от работы 10 человек, которые теперь чинят эту машину. Ну, и, вы знаете, шутка остаются, несмотря на то, что времена меняются. Потому что теперь фрилансеры массово чинят то, что сломали нейросети. Эти лингвистические и прочие модели, которые воспитываются в определенных песочницах, так называют среду, которая должна, по идее, препятствовать побегу этих самых моделей во внешний мир и бесчинства в этом внешнем мире. Все эти песочницы регулярно дают утечки, ну а дальше приходится ликвидировать последствия. И вот это сейчас новое направление деятельности. Число задач с пометками «Исправить ИИ», «Ошибка ИИ» или «Нейросетевая галлюцинация» с августа 2025 года по июнь 26 взлетело на 87%, достигнув почти 11 тысяч открытых проектов. Это одна из крупнейших площадок по поиску фрилансеров, нам сообщает. Остальные не остаются в стороне, только проценты отличаются. Где-то прирост 70%, где-то упомянутые 87%, где это говорят просто про кратный и даже 20-кратный рост подобных задач. Так что без работы не останемся, дорогие друзья. И вот, пожалуйста, вдогонку новость. В российских судах запустили пилотный проект по внедрению ИИ. Там еще, наверное, ничего не сломано. Но мы знаем, что поскольку все эти системы придумали люди, то ошибки неизбежны. Сегодня разговор про искусственный интеллект у нас тоже состоится в 12.30 в программе «Физики и лирики». Руководитель научной группы, доцент Центра инженерных систем Скалтех Андрей Сомов будет объяснять, как искусственный интеллект применяют в нумизматике. Там, наверное, еще тоже сломали не все. Ну, а теперь про суды. Потому что в программе «Физики и лирики» в четверг как раз преподаватель кафедры криминалистики юридического факультета МГУ и кандидат юридических наук Евгения Крюкова рассказывала как раз о самых нелепых судебных процессах.
1: Суды России, например, обязаны принимать иски, независимо от того, считают они их абсурдными, правильными, нет ли здесь какой-то шутки. И поэтому суды нередко сталкиваются с процессами, когда они должны рассматривать дело, к которому невозможно относиться достаточно серьезно. В силу того, что у каждого человека есть право обратиться в суд, а вот как он воспринимает эти права, да, как он считает их правильными, достойными рассмотрения, у всех понятия разные. И бывают достаточно курьезные случаи. Например, один из жителей Москвы подавал в суд иск о том, что новости доставляют ему неудобства, у него депрессия из-за телевидения и плохих новостей. И он требовал достаточно большую компенсацию. Да. Это дело было давнее, 2006 года. Да. Смешно, что в 2016 и вот недавно, в 2025 году, были иски уже к современным цифровым платформам с аналогичными требованиями. То есть из-за соцсетей и новостных лент мы испытываем некоторую депрессию и вот пытались взыскивать многомиллионные такие компенсации.
2: Ну да, я боюсь даже спрашивать, чем кончилось это дело производства вообще.
1: Ничем.
2: Окей.
1: Да, да, есть и против искусственного интеллекта, о том, что он не дает правильные ответы, в том числе, когда они пытаются использовать в школе или в университете для выполнения домашних заданий. Traffic
0: dies while we are racing home. Пока вы спали.

спали. Ну что, моя любимая премия в мире науки, Шнобелевская, также известная как Ig Nobel Prize, учрежденная в 1991 году. И, как известно из формулировки, премию эту получают ученые за исследования, которые сначала заставляют засмеяться, а потом задуматься. Кстати, постепенно меняется репутация. Вот уже в 36-й раз эту премию вручали, и теперь ученые не просто приезжают за ней, а раньше воспринимали просто как оскорбление, но даже весьма солидные исследователи с учеными званиями, с реальными достижениями, в общем, не чураются этой самой премии. В этот раз исследований было много, некоторые из них мы даже обсуждали в эфире в нашем. Ну, например, это моя любимая история про то, что комариные носики вот эти вот стали использовать в качестве сопел для 3D-печати. Например, биоткани там всякие, которые очень сложно синтетическими вещами создать. Вот как раз у природы посмотрели, и комары действительно принесли пользу человечеству. Ну, или еще принесут. Ну, самое, наверное, впечатляющее исследование — это то, что сделали бразильские ученые. Они взяли, решили выяснить, на какую часть змеи наступать особенно опасно. Самое интересное, что ведь можно же было без людей обойтись в этом исследовании, причем змею-то использовали... Одну из самых ядовитых, там, ботропс, который у них там в Бразилии водится. Это, в общем, очень ядовитая змея из гадюковых, но поопаснее гадюки, потому что яда у нее больше, чем у гадюки. В общем, действительно, человек в специальном ботинке наступал на разные части змеи. На туловище, на хвост, на голову, в общем, что-то совершенно невероятное, и это все даже видеофиксировалось. В общем, выяснилось, что агрессивность змей зависит от их размера, маленькие так как-то поагрессивней, и от температуры, потому что змея животное хладнокровное. Но, повторяюсь, мужество этих людей, как же вообще коллеги объясняли, что надо что-то вот такое делать. Мы все проверили, ботинок надежный, наступай, не бойся. Ну, в общем, смелость невероятная совершенно. Причем интересно, что это исследование в итоге отозвали из научного журнала, потому что, дескать, там какое-то общество охраны природы не разрешало им на змей наступать, а они взяли и наступали. Причем на очень молодых, что вообще воспринято было как-то нехорошо. Но в целом исследование много интересное. Интереснейших, полюбопытствуйте, список весьма велик номинантов, и, ну, вот, например, вот есть любопытное исследование про аэродинамику сморкания из Японии, тоже серьезные люди этим занимались. И еще, например, выяснили ученые из США уже, что представители высшего класса чаще отбирают конфеты у детей. Ну, не прелесть ли в капиталистической Америке такие исследования? Мир науки многообразен, велик, прекрасен, и мы будем по мере сил вас туда тоже сопровождать. Ну, а пока на маяке звучит музыка.

0: вы спали.
1: Карту мира предложили изменить. Да, авторы инициативы надеются, что после решения ООН более точные карты будут чаще использоваться в школах, официальных материалах и цифровых сервисах. В чем суть? На проекцию Меркатора, конечно, ополчились. И действительно, проекция эта искажает истинные размеры континентов. Чего уж там. Там действительно Африка чуть ли не меньше России. Что, конечно, не соответствует действительности, хотя нам, наверное, льстит. Но тут же у меркаторской проекции есть свой плюс, потому что там можно спокойно прокладывать прямые линии, и действительно они будут отражать расстояние от точки до точки, то есть это все Меркатор придумал не для того, чтобы возвеличить как-то Россию или и унизить Африку. А в целом версий карт существует огромное количество, опять же, можете полюбопытствовать, откройте, допустим, школьную географическую карту, которая в Австралии используется. Вы сильно удивитесь, как она выглядит, потому что все там наоборот, Австралия в центре, естественно, так австралийцам удобнее, а весь остальной мир разорван и существует вокруг Австралии. Вот тоже очень странно. Ну, как еще австралийским школьникам наглядно объяснить место страны в окружающем мире? Поэтому, в общем, ничего такого нет, чтобы разные редакции карт использовать. Единственное, что, повторюсь, вот именно проекция Меркатора удобна для оценки расстояний. Но это же не единственная проекция. Есть, и даже вот как раз предлагают, проект называется Equal Earth, то есть такая равная земля, ну, где действительно вроде бы попытались пропорции соблюсти между странами разными, но тут что-то мне кажется, что Китай как-то великоват, например. Ничего не хочу сказать плохого о Китайской Народной Республике, но, в общем, какую карту ни сделай, все равно найдется кто-нибудь недовольный, кто скажет, нет, нас ущемили, вон, бедную Новую Зеландию и так постоянно забывают, когда всякие схематические карты мира изображают. Австралия есть, Новая Зеландия нет. Обидно им, тоже понимаем. Что же касается в целом отображения реальности, например, реальности исторической, то, согласитесь, довольно сложно здесь всем угодить. И значит ли это, что не нужно делать там диорамы, например, посвященные военной истории? Ну, конечно же, нужно. И вот как раз об одном таком художественном произведении, о панораме, правда, Бородинская битва художника Франца Рубо, речь шла в субботу, 29 августа, в программе «Хочу все знать». Цикл называется «Мир глазами художника», ну, а в качестве докладчика выступила культуролог Ольга Хлопонина.
2: В 1909 году император Николай I заказывает Рубо работу, такую к столетию Победы. Рубо пишет эскиз. Ну, тут немножечко были такие противоречия, он столкнулся, потому что он хотел изобразить вот эту битву, несколько последовательных сцен, таких, ну, с утра как бы до 12. Вообще сама битва началась с рассветом, очень-очень рано утром, и закончилась с темнотой. Вот, и он хотел с утра до примерно 12, до полудня изобразить несколько последовательных сцен. Но тогда, на тот момент, у нас, ну, были такие вот союзнические настроения в отношениях с Францией, и этот его эскиз отвергли. И сказали изобразить, ну, как бы такую вот атаку и контратаку. И даже вот есть такие свидетельства, что Рубо был немножко этим недоволен, потому что он говорил, я хотел бы написать работу о славе, о таком мужестве, о какой-то переломном моменте для русских солдат, а меня, в общем, заставляют писать про французов. Но показали так, что, да, вот, то есть, ну, в полном смысле того, как выразился когда-то вот знаменитая фраза Наполеона, который сказал, что из всех моих сражений самое ужасное то, которое я дал под Москвой. Французы в нем показали себя достойными одержать победу, а русские стяжали право быть непобедимыми. И вот, но, в общем-то...
3: Кстати, он действительно очень так, точно сказал.
2: Очень точно выразился. Да. И вот сейчас, да, исторически, ретроспективно глядя, мы понимаем, что, возможно, это решение было и правильным, потому что действительно оно, ну, скажем так, с исторической точностью отражает.
0: Пока вы спали.

0: спали.
1: Шумахер. Теперь официально нарицательное словарное слово. Представьте себе. Теперь можно называть лихача Шумахером, в общем, не опасаясь за нарушение норм. Как к этому относится сам семикратный чемпион Формулы-1, мы, к сожалению, не узнаем. Продолжается его восстановление, так, по крайней мере, семья говорит, после травмы, полученной аж в 2013 году. Это, конечно, заставляет задуматься о бренности всего сущего, потому что человек всю жизнь посвятил крайне опасному делу, а потом просто в целях рекреационных катался на лыжах. И вот такая произошла ситуация. Очень тяжелая. Даже не знаю, что пожелать в этой связи. Очень досадно, когда человек оказывается заперт в собственном теле фактически. Ну хорошо, мы вернемся в пространство лингвистики, тем не менее, и послушаем Татьяну Юрьевну Гартман, которая, как всегда, подобрала для нас новые примеры не всегда аккуратного обращения с нормами родной речи.
2: Училка против маяка.
3: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о глаголах, которые были образованы некорректно, криво, шиворот на выворот. Но некоторые из них, кстати, неплохо получились. Но обо всем по порядку. Первый пример от гостей программы «Как знать». Слушаем.
4: Не во взгляде дело, а именно визуально ее можно уплощить. А морду лошади сделать тяжело.
3: Здесь мы услышали попытку образовать глагол от прилагательного «плоский». Получилось криво. Упластить, уплощить – все это неверно. Словообразовательная схема понятна. Маленький – уменьшить, узкий – сузить, круглый – закруглить, толстый – утолстить. Но не все глаголы могут быть образованы по этой схеме. Для нашего случая варианты не предусмотрены. Поэтому просто меняем конструкцию и говорим «сделать более плоским». В следующем высказывании мы услышим сразу россыпь интересных глаголов от гостей «Маяка» Марии Кислицыной.
5: Я могу что-то откаблучить, мой визави может что-то откаблучить. И таким образом человек, ну вот у Данте есть такое слово, «враивается». А у него это «враивается» и «вбудуществляется». То есть у человека появляется настоящее будущее.
3: Итак, по порядку. «Откаблучить» – забавное слово, его часто употребляют, но в словари пока не занесли. «Враивается» – то есть попадает в рай. Если честно, у Данте я такого слова не встречала, но, возможно, в каких-то переводах оно и фигурирует. Но в любом случае, это неологизм. Ну а «вбудуществляется» – это уж точно авторский неологизм гостья, и он тоже выглядит интересно. Это, конечно, не ошибки, это словотворчество. И еще пример подобных интересных глаголов мы прямо сейчас услышим от ведущего и эксперта программы «Ассамблея автомобилистов».
6: А мне бы свет получше и, там, не знаю, салон значит, отхимчистить. Вот, не знаю, тут царапину на бампере сделать, нет, она у меня будет вообще идеальная. Да?
7: Если царапину можно, что называется, отколхозить, это не влияет на безопасность, то вот здесь колхозить нельзя.
6: Колхозить нельзя, потому что иначе это пункт 3.3 перечня неисправностей.
3: Отхимчистить и отколхозить – прекрасные новые глаголы с понятным и точным смыслом. Опять же, записываем их в книгу неологизмов «Маяка». А вот еще один интересный глагол я встретила в программе «Хорошо темперированный эфир». Если честно, смысл до конца не уловила, но попробуем разобраться.
8: Потом со временем они просто поменялись местами, и MC стали выходить на первый план, а диджеи просто с ними турили, помогали писать биты и так далее.
3: Диджеи с ними турили. Ну, наверное, просто ездили вместе с ними в туры. Я это поняла как-то так. Возможно, ошибаюсь, но глагол в любом случае берем на заметку – турить. И не путаем с глаголом «турить» в значении «прогонять». На этом выпуск завершаю, но приглашаю в свой канал в Максе. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
2: Спасибо. Училка против маяка.

0: спали.
1: Большой фестиваль науки прошел в Беларуси. Говорят, более 2000 серьезных ученых там собрались. Это называется форум Лиги ректоров университетов Беларуси, России и Бразилии. У нас неожиданные джинглы в эфире случаются. Ничего, прямой эфир. Такая вот магия, дорогие друзья. Куда-то побежали электронные, вот она, пожалуйста. Примерно тоже мы понимаем про мир большой науки, но все-таки чем университеты отличаются от научно-исследовательских институтов и прочих учреждений? Все-таки они обязаны знания не только накапливать, но и транслировать. И вот по этому поводу в МГУ выступили с инициативой организовать для союзного государства программу по популяризации науки. Это очень интересная инициатива, не надо такое дежурно воспринимать. Дело в том, что сами ученые не всегда хорошо относятся к идее популяризации науки, потому что, как в общем не без оснований они полагают, такая вот популяризация плодит некое полузнайство. И тут тоже ученых можно понять, но с другой стороны, вы ученые, пожалуйста, рассказывайте нам, как все обстоит на самом деле. И вы знаете прекрасно из наших передач, что у нас регулярно появляются серьезные люди из серьезной науки, которые и объясняют нам, что к чему. Чем отличается многознание от образованности, образованность от интеллигентности? Над этими вопросами можно биться вечно. Но благодаря филологу Михаилу Леоновичу Гаспарову мы что-то больше об этом понимаем. И вот вам пример. В прошлый понедельник в программе «Человек читающий» Владислав Тимкин разбирал как раз книгу Михаила Гаспарова «Записки и выписки». И вот про образованность с интеллигентностью там тоже речь шла.
2: И мы прочитали небольшое эссе, размышление об исторических корнях интеллигенции в России, да, каким образом она, начиная с Петра, существовала, каким образом просвещение обязывало, так сказать, своих акторов, ну, обязывало в кавычках, да, то есть всегда на местах каждый сам решает, что делать с этим просвещением. Но почему-то мы живем в мифе последние 400 лет, в мифе о секулярном просвещении, да, то есть что есть знания, есть наука, есть гуманитарные науки, и каждый уважающий себя человек, это я миф пересказываю, должен читать книги, слушать Малера в симфоническом зале, желательно еще пару древних мертвых языков знать, я уж не говорю про современные. В общем, какой-то у нас есть такой недостижимый образ нас самих, и этим образом, собственно, одних поощряли, других понукали, и вот мы оказались в той точке, в которой оказались. Хотя, ну, казалось бы, что мне дает какое-то знание? Если я честен с собой и другими, то мое знание может помочь другим. Если же это для меня лишь способ превознестись над другим, да, то это вызывает неизбежно зависть, раздражение, стыд, изоляцию, да, и вообще не хочется с этим умником ничего общего иметь. Джордж пишет: почему были не удовлетворены? Это про интеллигенцию в 19 веке. Учитель выучил ребенка, а он пошел пахать. Зачем учил, зачем лечил? Непонятно. Корень – научная жертвенность для других, но и яркое желание благодарности за свою жертву от других. В общем, как обычно, гордыня. Абсолютно с вами согласен, Джордж. Действительно, я думаю, довольно сложно устоять перед... даже не соблазном, а может и соблазном, подходящее слово. Когда, значит, ты выучился, вот как вспомнили таганрогского крестьянина Павла Чехова, да, чей сын заканчивает гимназию и университет, довольно сложно, как Чехов, не возгордиться, не считать себя лучше всех тех, из чьей среды ты вышел, не пытаться, значит, умыть носы аристократам, которые неграмотны, но при этом более успешны, или купцам каким-то.
0: Пока вы

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». Именно собственные. Одна из величайших балерин 20 века, Майя Плисецкая, была старшей из троих детей известного советского хозяйственного деятеля Михаила Плисецкого и актрисы немого кино Рахили Мессерер. Когда девочке было 12, ее отца арестовали

0: маяк. Имена осени. Сентябрь.
1: Мы давно привыкли называть 1 сентября днем знаний, поскольку в этот день начинается новый учебный сезон. Но с конца 15 и почти до самого начала 18 века, времени Петровской календарной реформы, 1 сентября считался днем начала Нового года. Назывался этот праздник «Новолетие», а сам сентябрь, соответственно, считался первым месяцем года. Имена осени.
0: Месяц за месяцем.

0: спали. Музыка, оказывается, такой универсальный абсолютно язык, потому что разные люди представляют себе подчас удивительно похожие истории, слушая одни и те же музыкальные произведения. Вот, наверное, опоздали следователи к Шнобелевской премии, но тут все, на первый взгляд, очень серьезно. Действительно, инструментальную музыку людям включали. Сами люди предавались мечтаниями в томографе. Томограф — очень подходящее место, чтобы там помечтать. Если вы бывали в томографе, знаете, прекрасно. Ну, мерный перестук, бах-бах-бах, вот это вот все где-то рядом. Ну, не в смысле композитора, в смысле просто звуков. Ну, а если еще и включить Баха, настоящего уже, то, наверное, сочетание будет абсолютно потрясающим. Самое главное — в ритм попасть. 20 человек, как и было сказано, в исследовании приняли участие, погрузились они в мечтания и потом стали описывать то, что им привиделось под те или иные музыкальные произведения. И действительно, знаете, процентов на 70 все это совпадало. Ну, например, там несколько человек рассказывали одни и те же истории про небольших лесных обитателей. Ну и так далее. В общем, вывод следующий. Ну, правда, тут людей объединяла языковая культура, воспитание. Они были все примерно образованными. Так что в целом можно сказать, что и паттерны мышления у них примерно схожие. А вот если бы, конечно, это все расширить и представить себе, как, не знаю, например, человек, выросший в Китае, будет оценивать произведение европейского композитора и насколько совпадет непосредственно с европейцем. Вот это было бы, конечно, интересно выяснить, но, глядишь, и до этого ученые доберутся. Ну, а до нас сегодня в полдень в рамках шоу «Физики и лирики» доберется Юлия Казанцева со своей скорой музыкальной помощью и будет говорить про композиторов-мелодистов. Ну, а мы сейчас перенесемся в субботу, 29 августа, и вспомним школьную программу для взрослых, а тогда учитель истории и обществознания Александр Белышев говорил о том, как же именно музыка сделалась универсальным языком и почему она способна объединять разные культуры.
1: С течением времени, да, роль музыки-то она менялась. То есть, если мы вот возьмем архаику, ну, правда, здесь, опять же, я думаю, что и люди с историческим образованием тоже слушают, я думаю, скажут, что архаика — это архаичная Греция, но мы в более распространенном варианте используем слово архаика, да, то есть в архаичные времена. Все-таки музыка — это в первую очередь что? Это обряды, это непосредственно песни, посвященные культу какому-либо, да, то есть первые упоминания о каких-то песнопениях, они относятся к древнему Египту, но, что самое интересное, да, древнейшее вот из сохранившихся полностью сохранившихся песен, да, она пришла к нам из шумеро-аккадской цивилизации.
2: И она чуть древнее, чем египетская, нормально. Ну, да, и письменность древнее, так что.
1: Да. Самое интересное, что посвящен данный гимн богине плодородия, да, и, в принципе, совершенно случайно при раскопках были найдены глиняные таблички, очень долго велись споры вообще, что это такое, да, то есть поначалу, в общем-то, археологи приняли это за расчеты математические, позже, ну, скажем так, стали рассматривать это исключительно как какое-то писание, но когда вот расшифровали, оказалось, что это песня.

0: новости. В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. ВСУ потеряли 102 пункта управления БПЛА и 9 складов от действий группировки «Юг». Также российские бойцы уничтожили 35 наземных робототехнических комплексов, 87 дронов самолетного типа и 111 тяжелых беспилотников противника. Подробности рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
1: Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием 3 механизированных, 2 аэромобильных горно-штурмовой бригад и штурмового полка в районах Краматорска, Николаевки, Славянска, Семеновки, Клинового, Кондратовки и Дружковки. За сутки противник потерял более 145 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены боевая бронированная машина «Новатор», 20 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Поражены 55 пунктов управления БПЛА, 35 наземных робототехнических комплексов и 9 складов с запасами материальных средств. Средствами ПВО сбито 87 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 111 тяжелых БПЛА коптерного типа. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском и Славянском направлениях уничтожены 74 антенны связи БПЛА, 35 наземных робототехнических комплексов, поражены 47 пунктов управления БПЛА, сбито 3 беспилотника Р-18.
0: В то же время группировка «Восток» уничтожила 2 бронемашины ВСУ в Запорожье. Российские бойцы в том числе поразили бронетранспортеры иностранного производства и пехотные группы противника, отметили в Минобороны. Договоренности, достигнутые Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Анкоридже, останутся в повестке при любых новых переговорах России с Украиной и США. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, добавив, что пока трудно судить о применимости этих соглашений для всех участников обсуждений.
2: В Анкоридже действительно были достигнуты определенные понимания. Трудно сейчас сказать, насколько они применимы и с точки зрения украинской стороны, и с точки зрения американской стороны. Но какие-то элементы этих пониманий, как минимум, будут всегда фигурировать в повестке дня.
0: Как добавил пресс-секретарь российского президента, сам факт встречи Владимира Путина с американскими переговорщиками Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером уже говорит об атмосфере доверия на этом канале общения. Российский президент может встретиться с лидерами Китая и Соединенных Штатов на саммите АТЭС, сообщил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков.
3: Каждый из лидеров собирается приехать на саммит АТЭС. Мы будем, естественно, стараться планировать отдельные встречи нашего руководителя и, естественно, с господином Си Цзиньпинем. И также, если предоставится возможность, наш лидер встретится и с президентом США. А что касается организации трехсторонней встречи, то это все-таки больше дело хозяев, если они смогут такую встречу организовать, а это требует определенной дипломатической подготовки, то я думаю, что эта встреча может состояться, и наверняка она будет не бесполезна.
0: Напомню, саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества пройдет 18-19 ноября в Китае. Правая партия «Альтернатива для Германии» победила на выборах в парламент Саксонии-Анхальт. Она набрала почти 44% голосов и получит 39 из 83 мест. Христианско-демократический союз занял второе место, набрав почти в 3 раза меньше. Социал-демократы оказались на 3-м месте. Однако ни одна партия не имеет абсолютного большинства, и для формирования правительства потребуется коалиция. При этом почти все партии отказались от сотрудничества с АДГ. Партия антибиотика линезолид будет изъята из обращения из-за несоответствия критериям безопасности. Как сообщает Росздравнадзор, речь идет о растворе для инфузий, в котором были обнаружены бактериальные эндотоксины. Примеси способны вызывать у пациента сильную лихорадку и резкое повышение температуры. Ранее этот препарат ненадлежащего качества уже находили в Национальном медицинском исследовательском центре гематологии Минздрава России. Ведомство потребовало от всех участников рынка немедленно принять меры, чтобы полностью устранить угрозу жизни и здоровью граждан. Во второй половине начинающейся недели в Москву вернется тепло. Как проинформировал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, Небесная канцелярия заготовила подарки на четверг и пятницу.
4: В понедельник столичный регион останется в тылу циклона. Вероятность дождей сохранится, но их количество сократится в 3-4 раза. В облаках появятся неустойчивые разрывы. В сумерках посвежее до +8-11, днем +11-14. Ну и во вторник также по осеннему прохладно, не обойдется без небольших осадков. Ночь на среду будет самая холодная, до плюс 3-6. Но днем за счет усиленного притока лучистой энергии Солнца до 16-21. Ну и в четверг, пятницу снова подарок от нашей небесной канцелярии, когда в дневные часы воздух прогреется до 20-25 градусов тепла.
0: Как рассказал РИА Новости биолог Дмитрий Сафонов, золотая осень в Москве наступит к концу сентября. Массовое пожелтение листьев начнется после 15 числа, а пик придется на начало октября. Причина изменения окраски в сокращении светового дня. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Погода.
0: В этот понедельник, 7 сентября, синоптики прогнозируют в Москве облачную погоду. Местами пройдет кратковременный дождь. Днем в российской столице температура от плюс 11 до плюс 13 градусов.
5: Маяк. Пока вы спали.

спали. 7 сентября на календаре, понедельник. Еще раз доброго утра, доброго дня всем. 6 часов 13 минут, время московское. У микрофона Николай Свистун. Мы продолжаем наши разговоры. У нас еще почти целый час на обсуждение актуальных новостей, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, и на анонс передач, которые к эфиру только готовятся. Вы можете, как и прежде, отправлять свои сообщения через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram на номер +7 967 103 5533. Ну, а у нас тут неожиданная новость насчет медленного дыхания. Итак, есть вот такой ритм дыхания. Часто при медитациях что-то подобное применяют, когда вдох к выдоху соотносится примерно как 2 к 8. Почему-то именно такую пропорцию предложили нам исследователи из Германского института питания человека. Находится это учреждение в Потсдаме. Ну, почему не 1 к 4, просто возникает вопрос. Ну, хорошо, 2 к 8, так 2 к 8. Считается, что такой ритм дыхания приводит к успокоению. В целом так здорово, как даже говорят, можно согреться таким образом. Осторожней с экспериментами, связанными с дыханием. Все-таки лучше под надзором людей, знающих, все это проводить. Ну или хотя бы не в одиночестве. Особенно если вам попадутся какие-нибудь гиперкапнические таблицы, связанные с задержкой дыхания. Вот здесь можно дозадерживаться, правда? Поэтому не надо, относитесь к себе бережно. Но вот что касается вот этого размеренного дыхания с удлиненным выдохом. Опять же, да, вот принято считать, что вот все это как успокаивает. Ну и действительно, такой показатель, как вариабельность сердечного ритма, увеличивается. С этим тоже нужно быть аккуратнее, потому что в такой доказательной медицине нет единого мнения насчет того показателя, который во всяких смарт-часах и фитнес-трекерах обозначается латинскими буквами HRV, или HRV, если вам ближе английское произношение. То есть нельзя сказать, что чем больше, тем лучше. Дескать, нет, там все не так просто, скорее нужно оценивать динамику. Но самый неожиданный вывод, который сделали потсдамские ученые, заключается в том, что люди, которые вот таким медленным дыханием с удлиненным выдохом занимались, оказались более склонными к риску. Представляете? Да-да. И более того, чувствительность мозга к вознаграждению растет, что при тестах психологических заставляло людей выбирать более рискованные варианты решения той или иной задачи. Ну, то есть, вот, казалось бы, подышал, успокоился, а потом как поставил все на зеро, условно говоря. Поэтому, дорогие друзья, если вы хотите так с утра себя немножко привести в тонус, может быть, где-то снизить стрессовость этого понедельника, подышать, держитесь, пожалуйста, подальше от разнообразных лотерей и прочих искушений. Ну, а в целом хочется надеяться, что вы все прекрасно отдохнули. Давайте дружно встречать этот понедельник под музыку на маяке.

0: спали.
1: Эффект Манделы продолжает беспокоить человечество. Что такое эффект Манделы? Ну, надеюсь, что с вами такого не было. Ну и почему в честь Нельсона Манделы все это названо? Потому что как-то на определенный момент укоренилось мнение в обществе, что этот деятель, борец за права темнокожего населения, скончался в тюрьме в 80-х. А он на самом деле не просто там не скончался, он потом из тюрьмы вышел, как вы знаете, стал президентом ЮАР. И, конечно, скончался, все мы смертные, но только в 2013 году. В общем, вот этот самый эффект искаженной памяти теперь эффектом Манделы и называют. Одно из самых распространенных явлений связано с кинематографом и массовой культурой. Ну, например, многие люди уверены, что на классическом издании «Монополии», там такой джентльмен в цилиндре, что у него есть монокль. А на самом деле нет, и в этом несложно убедиться. Или что Дарт Вейдер сказал: «Люк, я твой отец», а он сказал: «Нет, я твой отец». Ну, в общем, ну и так далее. Примеров огромное количество. Есть и по-настоящему тревожные, например, ветераны боевых действий, не только Второй мировой, но и других конфликтов, но и раз на полном серьезе выдают кинематографическую картинку за собственные воспоминания. Ну, понятно, что боевые действия, эффект так или иначе травматический, поэтому несложно объяснить, что это вызывает определенные искажения памяти, но как избежать-то этого, как не выдавать непонятно что за собственные воспоминания? Тут психологи продолжают нам советовать разные вещи. Ну и вот, например, есть такой совет. Вспоминайте как можно больше деталей, особенно запахи. А вот если вам не удается этого сделать, то, скорее всего, то событие, которое вы считаете событием, никакое на самом деле не событие, а просто некая аберрация памяти. Интересный совет. Мне кажется, что запахи, ну, опять же, тут от степени, от общего типа восприятия зависит, что запахи вспомнить не так-то просто. А вот когда запахи вдруг возникают, то и вправду ассоциироваться могут с конкретными событиями. Если же вы хотите разобраться с тем, как там у нас все с памятью устроено, сегодня в программе «Как знать» вас ждет встреча с психологом и психотерапевтом Александром Федоровичем. И он как раз будет рассказывать про эффект Манделы и объяснит, почему мы вещи помним по-разному. Хотя вещи и явления одни и те же. Ну а в ожидании Александра Федоровича мы погрузимся в архив программы «Как знать». Да, напомню, она в эфире после 14 по Москве. Во вторник, на минувшей неделе, кандидат медицинских наук и диетолог Римма Мойсенко рассказывала о том, почему завтрак считается самым важным приемом пищи и как сделать этот прием максимально полезным.
2: Нам важно, чтобы были белки в обязательном порядке. Они дают быстрое насыщение мозгу. Жиры, они включают нам желчный отток. Они должны быть обязательно. Они убирают нам любой застой желчного пузыря. Тогда тюбаш нам не нужен. Обязательно должен быть жир в нашем завтраке. Этот жир помогает нам сбрасывать печенью желчь.
3: Сало
2: и соединить, и переваривать
3: есть.
2: Их. Более того, жиры... Жиры. У нас же мозг питается холестерином. Это жиры. Поэтому мы высокопродуктивны благодаря жирам. Мы хорошо насыщаем, и наш мозг продуктивно работает благодаря жирам. И длинные углеводы, которые играют в долгую. Ребенку, студенту, работнику, который очень продуктивен, должен быть в первой половине дня на своем рабочем месте, обязательно нужны длинные углеводы, это вот крупы, и клетчатка. А клетчатка – это не только длинные углеводы, которые медленно продвигаются по кишечнику. Да, верно, клетчатка. И клетчатка, опять же, содержится и в крупах. Клетчатка тоже играет в долгую. И в макаронных изделиях тоже клетчатка твердых сортов, которая обеспечивает едой нашу микробиоту. А мы понимаем, что мы родители своего микробиома, и мы должны тоже их кормить. Это тоже наши дети.

0: кажется, что сейчас более важен полюс слушающего и воспринимающего, чем говорящего.
1: Владислав Тимкин, психотерапевт, радиоведущий.
2: Так говорит «Маяк».
0: Пока вы спали.
3: Рубрика «В мире животных» в нашем эфире. Ну что, животные становятся все сознательнее. А вот, пожалуйста, в Мексике наблюдали карликовых енотов, которые стали мастерить игрушки, представляете? Да, вытаскивают из мусора бумажки. Вот, в частности, бумажный чек наблюдали исследователи. Несколько раз окунают его в воду, скатывают в плотный шарик, обваливают в песке и играют с тем, что получилось. Более того, передают эти навыки сородичам. Ну что же, ждем строительных работ, видимо, от енотов в том числе. Не все же им полоскать чеки бумажные. А тем временем во Франции мэр коммуны Сен-Жюст-Сен-Рамбер Оливье Жоли подписал постановление. Азиатским тигровым комарам отныне запрещено появляться в воздушном пространстве города. Целую уголовную ответственность, оказывается, может ввести мэр. Представляете? Ну, правда, для комаров. Правда, непонятно, как их наказывать. Полиция пока комаров не ловит. Комары едва ли поставлены в известность. А если и поставлены, непонятно, кто и каким образом их в эту известность ставил. Ну, в общем, ну, такой жест отчаяния скорее. Ну, а в Подмосковье заметили шмеля-плотника. Насекомое довольно угрожающего размера, порядка 3 сантиметров. Ну, и как и всякий шмель этот, мохнат. Живет в деревьях, в пнях и всяких других конструкциях. Говорят, бояться не надо. Не бояться сложно, могу сказать, и хотя я не являюсь каким-то человеком предельно пугливым, но если на тебя летит 3-сантиметровая косматая конструкция, в общем, сложно не обратить на нее внимания. Ну, правда, говорят, что он безвредный, этот шмель. Хорошо. Про птиц сегодня будет идти речь в программе «Как знать». Орнитолог и сотрудник Координационного центра Союза охраны птиц Елена Чернова будет рассказывать о том, какое именно птичье пение предпочитают люди. Мы с вами уже знаем из пятничного эфира, или в четверг мы это все делали. В общем, да, что дрозды, оказывается, являются одними из самых любимых птиц. Но сегодня Елена Чернова наверняка нам что-нибудь новое по этому поводу откроет. Напомню, что программа «Как знать» в эфире «Маяка» после 14 часов по Москве. Ну, а пока музыка.

0: вы спали. Армия грибов ожидается в Центральной России. Кто об этом нам рассказал? Конечно же, Евгений Тишковец, автор незабвенного барического днища, барической пилы и ее жесткой разновидности барической бензопилы. Это все цитаты. Ультраполярное вторжение, ну и так далее. В общем, причина такого нашествия грибов, уж не знаю, если это армия, пойдут ли они в ногу или какой-то еще будет способ перемещения интересный. Ну, так или иначе, потепление ожидается, аж до 26 градусов тепла местами, плюс влажность, и грибы, конечно же, этим воспользуются. Более подходящего дня, чем сегодня, конечно, для этой новости невозможно придумать, потому что сегодня день сбора грибов. Стоит ли говорить, что как раз сегодня после 10 утра ожидается в шоу Сергея Стилавина и его друзья Дмитрий Тихомиров. Это человек, который занимается грибами профессионально, является и ведущим цикла по грибы, и еще и канал у него есть «Охотник до грибов». В общем, сегодня будет говорить Дмитрий о том, как не попасть на штраф, когда грибы собираешь. Потому что за краснокнижные грибы штрафы предусмотрены. А если вы юрлицо, то там еще и похуже что-то бывает. Ну, а мы пока послушаем, о чем в пятницу шла речь. А тогда в программе Сергея Стилавина и его друзья продолжился цикл «Фольгонавты». И заведующий лабораторией теоретической фольклористики Ран Хиггс и кандидат филологических наук Никита Петров рассказывал о городских мифах и легендах Владивостока.
1: Что-то разрушалось, что-то оставалось и так далее. Вот улица Светланская и вот Приморский краевой колледж, что может быть проще. Вот. А там в 1861 году, вот как раз когда город был построен, была заложена первая деревянная церковь. Церковь Успения Божьей Матери. Вот потом построили уже новый каменный храм. И в 1938 году, как обычно, да, при советской власти, многие храмы сносили, снесли и этот. А на остатках, на фундаменте построили жилой дом, где жила партийная элита. Такой классический, на самом деле, переход, да, партийная элита, а до этого сакральное пространство. И вот жильцы, которые вселились в этот дом, партийные элиты, по ночам слышали вот эти голоса, крики и стоны, вот, а самые впечатлительные даже могли увидеть и привидения. Ну и ужасы, говорят, прекратились, когда в 1963 году дом переоборудовали под детскую школу искусств. То есть привидения на месте кладбища, потому что рядышком церковь, где стоял дом, вот они очень не хотели, чтобы там жили люди. А вот если люди там просто что-то музицируют, поют, то для них более-менее нормально. И вот как раз в начале советской власти Светланская улица, она была перемощена. Да? И когда мастили, говорят, что использовали камни из надгробных плит, которые были вот рядышком с этой церковью на кладбище. И говорят, что люди, когда гуляли по этой улице, можно было даже увидеть под ногами эпитафии.

вы спали. В очередной раз попытались выяснить, а какие же песни опаснее всего для водителей. Британское исследование, но треки, все знаете, сплошь известные. И даже топ-10 составили, причем на основании плейлистов одного конкретного музыкального сервиса. Но так или иначе сделали вид, что провели некую научную работу и выяснили, что быстрый темп и вот такой упругий ритм заставляет водителей такие жать на правую педаль серьезнее. Ну и что ж там в этом самом топ-10? Тут, конечно, и Билли Айдол со своим Rebel Yell, и Queen Don't Stop Me Now, это уж прям создано буквально для этого, Killers Mr. Brightside, много еще треков известных и чуть менее известных. Но на втором-то месте Oasis, Wonderwall. А это, извините, никакая не быстрая, не динамичная, не агрессивная песня, баллада практически. Ну, то есть взяли так вот и девальвировали собственное исследование, товарищи британцы. Но треки, ну, в основном, конечно, неплохие, да, так и хочется в один плейлист объединить и проверить, сколько придет штрафов. Вернемся к нашим делам. И у нас тут назревает прорыв во взаимоотношениях России и Китайской Народной Республики, потому что есть подозрение, что скоро можно будет на личном автомобиле в Китай въехать. Сейчас это невозможно вообще никак, но, вероятно, это временно. Да, потому что работают с обеих сторон власти над тем, чтобы эту процедуру сделать им понятной, по крайней мере. Когда еще в доковидные времена был отдельный было там такое вот, ну, не потепление, а пробовали как раз автомобили с обеих сторон пускать, частные, повторюсь, речь о личном транспорте. В общем, это было достаточно сложно. И временное водительское удостоверение китайское сделай, и номер китайский поставь, это тоже временный. В общем, много-много-много было таких вот сложностей. Вот теперь хотят эти самые сложности упростить несколько. Надеюсь, что все получится, и можно будет таким образом туризм как-то еще более развить. Что же касается происходящего на дорогах, около них и в сознании водителей, об этом сегодня пойдет речь в программе «Ассамблея автомобилистов». Большой понедельничный выпуск после 18.00. Ну, а это буквально через несколько часов. Но пока на маяке звучит музыка.

0: Спарринг. Фестиваль национальных свадеб пройдет в Самарской области вот буквально в эту субботу, 12 сентября. Звучит интересно, причем, опять же, идеи из таких, что думаешь, как раньше никто не догадался. Что касается народов Самарской области, их там, знаете, хватает. Ну, помимо русских, татар, украинцев, белорусов, там и чуваши, и мордва, и армяне, и казахи, и немцы, конечно же, и цыгане, и башкиры. В общем, много там народов. И, знаете, тут действительно будет настоящий парад бракосочетания. Но с национальным колоритом. Должно быть интересно. Уж не знаю, приглашены ли посторонние, но те, кто является родственником, другом новобрачных, я думаю, получат эстетическое удовольствие в том числе. Да, может быть, нам тоже нужно как-нибудь в проекте «Место действия России» осветить свадебную культуру, потому что страна Дедов Морозов, у нас уже есть мини-цикл, вот, может быть, и свадьбами тоже стоит заняться. Ну, а пока вспомним прошлый понедельник. Мы тогда говорили про Всеволода Руднева. Это человек, кто сделался в итоге адмиралом, но прославился, конечно, как командир крейсера «Варяг», который принял бой с японской эскадрой в компании канонерской лодки «Кореец». И этот бой, ну так уж получилось, да, стал звездным часом Всеволода Руднева. А о том, как там развивались события, нам рассказал заместитель директора Центра регионального сотрудничества Московского педагогического госуниверситета, кандидат исторических наук Сергей Засорин.
1: Ну, смотрите, какая штука. Значит, на самом деле, ведь давайте учитывать, что вот это вот трагическое событие, да, бой, неравный, это мягко сказано, потому что вообще «Варяг» и приданная ему лодка «Кореец», они сопротивлялись японской эскадре в составе 14 кораблей, из которых 4 были равны по своему, в общем-то, военному потенциалу, были равны «Варягу». Uh-huh. Поэтому вот что здесь, вот два момента, в которых он проявил себя как командир, пользующийся абсолютным доверием, определяющих ход боя и так далее. Первое, когда, ну, мы знаем эту, в общем-то, каноническую историю, когда в нейтральном корейском Чемульпо в первый же день войны, который японцы начали, не предупредив нас вероломно и как угодно, эта эскадра пыталась заблокировать «Варяг» и «Кореец», выпустить их только в случае, если они сдаются в плен. Вот. И тогда что сделал Руднев? Он собрал экипаж, все эти 500 с лишним человек, и сказал: «Выбор за нами. Либо мы сохраним свою честь и пойдем на прорыв». Они пытались прорваться и соединиться с нашими основными частями первой Тихоокеанской эскадры в Порт-Артуре. Либо жизнь свою отдадим. Третьего не дано. По ходу сражения, кстати, давайте иметь в виду, что «Варяг» потопил канонерскую лодку, вывел из строя 2 крейсера. Поэтому в этом смысле победа была, конечно, на нашей стороне, но было понятно, что дальше уже сопротивление, сражение с нашей точки зрения бесполезно.
0: Пока вы

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
1: Ваш внук сбил человека.
2: Зафиксирована попытка смены номера мобильного банка.
1: Сообщаю, что ваш счет заблокирован.

0: спали.
1: Есть у меня еще минутка буквально на разговор о нашем ближайшем будущем. Мы сегодня с вами после 19.00 продолжим изучение военной истории нашей страны. Будем говорить о событии, которое произошло 5 сентября 1854 года. В рамках Крымской войны, которая была не только Крымской, состоялось такое вот явление нашей истории, как героическая оборона Петропавловска-Камчатского от нападения англо-французской эскадры. Да, там тоже шли боевые действия. Вот о том, как они там развивались и в каких местах, и как нам на это все посмотреть, мы об этом будем сегодня говорить после 19 по Москве. А что же касается истории в целом, то у нас сегодня и в понедельник, и как и всегда по понедельникам, в 17 часов Игорь Ружейников с проектом Муздок. Там тоже есть некая преемственность, потому что сегодня Игорь обещал поговорить о таком явлении, как частный театр уже современной России. Ну, на самом деле, формально еще в Советском Союзе это началось, 8 февраля 1990 90-го года состоялась в Москве премьера спектакля, поставленная первым частным театром Советского Союза и России. Ну, понятно, что при царизме у нас были частные театры, но императорские тоже были. Вот при СССР все это повторилось. Почему я говорю о преемственности? Потому что в прошлый понедельник Игорь говорил о таком явлении, как кооперативное кино, которое тоже у нас стартовало с 1990 года. То есть Советский Союз формально был все еще жив, хотя и не очень здоров. А вот такие явления развивались, о них и шла речь. Полную версию программы, как весь наш архив, вы найдете на медиаплатформе «Смотрим». У нас сейчас будет отрывок. Игорь Ружейников появится в эфире. А я желаю вам отличного понедельника. До скорой встречи. Пока.
0: Ну, вы знаете, не надо кидать в меня тапки и другие легкие тяжелые предметы. Мы часто возмущаемся. Ах, как много получают футболисты. Ах, как много получают баскетболисты, особенно NBA. И как много получают актеры. Когда мы узнаем, что вот там наш отечественный актер за съемочный день получает 1 миллион рублей. Ребята, он же не из вашего кармана берет. Вы же смотрите его фильмы. Я за него только рад. Так вот, изменение той самой оплаты звезд – это наше новое кооперативное кино. Если фильм «Мордашка», вышедший в сентябре 90-го года на наши экраны, и был, кстати, одним из лидеров нашего нового кино, ну, из 350 тысяч, якобы, это слухи, Харатьян получил 10 тысяч. Это были очень большие деньги. Это была очень большая статья среднего бюджета. 350 тысяч для того времени, для советского кино, это очень небольшие деньги. Такие, меньше среднего. Звездам, которые обязательно должны были присутствовать в этих не самых лучших картинах, для привлечения внимания, для привлечения публики, для кассы, звездам действительно платили большие деньги. Понимаете, если это Державин, если это Леонов, ну а как не заплатить? Как ни странно, большую часть своих узнаваемых ролей сыграл как раз в нашем новом кооперативном кино, сыграл человек, который заявил о себе громко еще в советское время, это Александр Панкратов Черный. Но так, вот так получилось, что куча его ролей, которые вспоминать, наверное, нам страшно. Это вот то самое кооперативное кино. Дай бог ему здоровья, пусть сейчас снимается и играет. В общем, это такой был странный период нашего кинематографа. Очень хорошо, примерно в то же время, за год, за два, описанный в песне, спетой Боярским.

кровавая луна. На титрах выпадаю из окна, выпадаю из окна. У всех, кто

мотор, лопушка, взрывы, вся банда на полу. Четвертым справа в кепке я лежал, справа в кепке я лежал. У всех, кто это видел, в душе родился плач, уж больно атаман их был горяч. Играю роль, какую роль? Ах, в этом гриме безусловно, в этом гриме безусловно я король. А что она? А что она? Она по-прежнему не мной увлечена. Мотор, лопушка, смокинг, и все спешат на бал. На заднем плане в лужу я упал. У всех, кто это видел, в душе родился смех, а режиссер смеялся дольше всех. Ха-ха-ха, играю роль, такую роль. Да, в этом гриме безусловно, в этом гриме безусловно я король. А что она? Да что она? Она по-прежнему не мной увлечена.

какая роль? Нет, в этом фильме безусловно. В этом фильме был я все-таки король. А что она? Да что она? Она Жан-Полем Бельмондо. Увлечена. Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла.

0: В Москве 7 часов.
1: Новости.
0: В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. Расчеты ударных дронов 6-го гвардейского танкового полка группировки «Центр» уничтожили колонну автомобильной техники и живую силу ВСУ на Днепропетровском направлении. Как сообщили в Минобороны, разведчики заметили крупную колонну, после чего операторы применили более 20 FPV-дронов, включая оптоволоконные. В течение 20 минут цели были поражены. Старший оператор Никита Левачков рассказал, что атака велась с разных позиций, взрывы и осколки полностью уничтожили противника. В ведомстве отметили, что расчеты несут круглосуточное дежурство, выслеживая цели на маршрутах выдвижения и в районах сосредоточения ВСУ, а использование оптоволоконных дронов позволяет эффективно действовать даже в условиях работы средств радиоэлектронной борьбы. Факт встречи Владимира Путина с американскими переговорщиками глава пресс-службы российского президента Дмитрий Песков назвал укреплением атмосферы доверия на этом канале общения.
2: Сам факт, что встреча проходит, означает, что атмосфера доверия, по крайней мере, на этом канале общения действительно есть, она укрепляется. Но, как правило, появляется расширенная часть с обменом такими приветственными словами в тот момент, когда появляются те месседжи, которые глава государства считает необходимым послать.
0: В воскресенье американцы посетили Киев, где встретились с украинскими властями. После переговоров спецпосланник президента США Стив Уиткоф рассказал, что в беседе с Владимиром Путиным удалось добиться значительного прогресса и ознакомиться с новыми предложениями. Подробности разговора Уиткоф не привел. По большому счету, эти обвинения в адрес Москвы являются началом настоящей войны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя инцидент с дроном, обнаруженным в аэропорту немецкого Лейпцига.
3: Они решили, что еще одно происшествие можно свалить на нас. Лейпциг, аэропорт, нашли какой-то там дрон, сказали, это российский дрон, никто не стал разбираться. В общем-то, по большому счету, начало такой войны настоящей. Выгнали генеральное консульство из Бонна, объявили, что они разорвали соглашение. Русский дом в Берлине закрывают. Но я помню, что перед началом Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, немцы тоже свои дипломатические миссии закрывали. И то, что эта игра абсолютно неприемлемая, ну, я думаю, это даже не надо долго объяснять. Они опять хотят войны. И все вот те заявления, которые делал Мерц о том, что он сделает Германию снова первой военной державой в Европе, они получают практическое воплощение. Он идет, ну, по сути дела, нам войну объявлять. И уроки истории не выучены совсем. Казалось, что вот эти вот метастазы нацизма начинают пробиваться. Это опасное явление. И, мне кажется, российское руководство сделает соответствующий вывод. Я не могу влезть внутрь этих персонажей политических, которые волею судеб оказались на поверхности европейской политики. Но то, что в какой-то момент, надеюсь, очень отдаленно их смоет с этой вершины европейской политики, и все-таки народы Европы сделают правильный выбор, у меня больших сомнений, честно говоря, нет. Когда это случится, это другой вопрос, но думаю, ждать осталось не очень долго.
0: 1 сентября правительство Германии заявило, что беспилотник, обнаруженный в аэропорту Лейпциг-Галле в начале августа, принадлежит России. В связи с инцидентом было закрыто генконсульство России в Бонне и прекращена деятельность русского дома в Берлине. Президент России назвал эти решения очередной грубой ошибкой немецких властей, которые противоречат интересам их собственного народа и связаны с внутриполитической ситуацией в Германии. Председатель профсоюза работников здравоохранения Анатолий Домников сообщил, что единую систему оплаты труда для медиков планируют разработать в России до конца 2026 года. Сейчас подходы к формированию зарплат сильно различаются по регионам, а в некоторых субъектах их структуру определяют сами медучреждения, из-за чего сотрудники за одинаковую работу могут получать разные деньги. По новым правилам, окладная часть без учета компенсаций должна составлять не менее 50%, а стимулирующие выплаты не более оставшихся 50. Сейчас во многих регионах наблюдается обратная картина, оклад ниже рекомендуемого, а основу дохода формируют премии. Апробировать и внедрить систему, по словам Домникова, планируют в начале 2027 года. В Москве сегодня облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди, днем от плюс 11 до плюс 14, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В Москве по области сегодня облачно с неустойчивыми прояснениями, местами небольшой дождь, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду порывистый, температура воздуха плюс 11, плюс 14 градусов. Показания барометра будут расти в составе 748 миллиметров ртутного столба.
0: Завтра в Москве погода начнет улучшаться. Ночи будут еще холодными, от 6 до 9 тепла, но после полудня воздух сможет прогреться до 13-16 со знаком плюс. По словам синоптика, листья начнут желтеть во вторник. Это связано с прекращением производства хлорофилла. При этом метеорологическая осень пришла на 4 дня позже нормы. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: В этот понедельник, 7 сентября, в Москве облачно, местами кратковременный дождь, днем в российской столице от плюс 11 до плюс 14 градусов.
4: Реклама. Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
5: Рекламные службы 495-105-5244.

0: полноценности.
1: Дорогие друзья, в нашем проекте полноценности мы говорим о, с философской точки зрения, о ценностях. Сегодня пойдет речь о ценностях и об образовании. Естественно, с нами Тарас Вархотов, доцент кафедры философии и методологии науки философского факультета МГУ, кандидат философских наук. Тарас, рад нашей новой встрече. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Тарас, ну вот если говорить об образовании и о ценностях, то первое, что приходит на ум, вспоминая историю, что, в принципе, во-первых, есть образование элитарное, да, недоступное всем, в том числе платное, да и вообще образование это пришло в нашу жизнь, вот такое тотальное для всех, совсем недавно относительно, да, люди жили без образования, как все время стебались, крестиком, значит, подписывали бумаги вместо росписи красивой какой-то, да. И, в принципе, обходились без этого образования. То есть ценности передавались людям другим путем. А у кого образование украло, отняло, скажем так, да, вот это право людям объяснять ценности и, значит, вдалбливать в голову?
2: Какой провокационный вопрос-то сразу прям в дебюте.
1: Что время зря терять, да?
2: Да, я бы так бы сказал. Достаточно долгое время предполагалось, что очень небольшому числу людей нужно быть образованными. Ну, если под образованием понимать прежде всего умственное развитие, да, то есть то, что вот, собственно, там явное содержание обучения где-либо. И в этом смысле образование даже было не столько элитарным, сколько узкоспециальным. Да? То есть вот средневековье стояло на том, что есть небольшое число людей, которым ввиду их специфических профессиональных занятий, да, необходимо уметь читать, немножко считать и так далее. Вот. И вот им, а это, собственно, священники, да, им надо учиться. Потому что Библию надо читать, тут никуда не денешься. А вот всем остальным все это совершенно не нужно. Это лишняя трата времени, огромное количество усилий, и никак не пригодится в том, чтобы пахать землю или махать мечом. Да, и вот в этом мире доминирования физических навыков и традиционных занятий получалось, что есть очень небольшое число людей, для которых обучение является осмысленным и полезным. По иронии судьбы, кстати, вот у нас сейчас похожая логика намечается в отношении к образованию. Да, мы тоже начинаем все активнее думать, что образование оно для чего-то конкретного, что там надо чему-то конкретному научить, и чтобы оно желательно потом приносило деньги. Вот средневековье думало именно так. И большой цивилизационный прорыв следующей эпохи начался как раз с отказа от этого положения, да? Когда выяснилось, что, оказывается, нужно гораздо больше, во-первых, образованных людей, потому что в сложном социальном мире, да, где очень много людей живет вместе, очень много сложных видов деятельности и очень много сложных форм совместности, совершенно невозможно не уметь писать, читать и считать. Ты оказываешься беспомощным и бесполезным. Вроде бы это было еще вполне в средневековой логике непосредственной полезности образования. А потом к 17-му столетию все чаще стали возникать идеи, что, оказывается, образование что-то делает с человеком. Вообще это было большое открытие, да, то есть это, оказывается, не просто совокупность полезных ремесленных навыков особенного типа, это штука, которая меняет, преобразует человека, да, и он не просто учит буквы и числа, он меняется в целом. Да, у него расширяется горизонт, он становится внимательнее, чувствительнее к вопросам большого мира, начинает слышать, замечать и интересоваться вещами, которых до этого не видел, не замечал, не интересовался, и вообще его мир начинает стремительно расти, а его интересы становятся более глубокими и внимательными.
1: Тарас, не могу не поёрничать и не спросить, а образование в этом смысле, оно было следствием изменения экономического ландшафта, то есть, условно говоря, капитализма? социализм принес на своих плечах образование, потому что ему эти все образованные были нужны. Это не просто так кто-то занимался благотворительностью и создавал образованных. Это была потребность, прежде всего, экономической новой формации. Как вы на это смотрите?
2: Конечно, хотя, вот, собственно, решающие вещи произошли еще до капитализма. То есть это вот история позднего средневековья и эпохи Ренессанса. Хотя действительно массовое образование стало ответом на социальный запрос. Да, то есть вот на это самое существенное усложнение социальной жизни, не только экономической. Да, хотя экономической, конечно, наверное, в первую очередь. Рост городов, да, увеличение крупных феодов, которыми тоже надо было управлять. То есть вот такие управленческие в широком смысле слова задачи требовали людей, которые умеют, ну, как минимум, вести и понимать учетные книги. Да, и этими людьми не могли быть священники, потому что у них, ну, другим было основное занятие. Поэтому действительно все начиналось с того, что, елки-палки, у нас вот немножко реорганизовалась социальная жизнь, и нам действительно нужно гораздо больше элементарно образованных людей. Вот. А вот дальше начались побочки, да, и как раз и капиталистическая эпоха идет вместе, да, с этими побочками уже. То есть в этом смысле нельзя сказать, что образование напрямую реагирует на экономические изменения эпохи капитализма, хотя эти изменения как раз очень тесно связаны с образованием. Тут уже нельзя сказать, что причина, что следствие. Да, ну да, конечно, никто никогда не пытался всех осчастливить ради того, чтобы осчастливить. Да. Скорее, вот это осчастливливание становилось нежелательным побочным эффектом. Да. Вот никто не ожидал, что люди изменятся. Просто нужно было, чтобы они начали понимать книжки и цифры. Да. Но в результате понимания книжек и цифр люди стали меняться, и со временем, в общем, возникла идея, что, наверное, это хорошо. Да, то есть, наверное, вот это изменение, оно в целом полезно, и к эпохе просвещения укрепился стереотип о том, что вот этот процесс переформирования человека, да, у которого открываются глаза, уши и развивается разум, да, наверное, эта штука в целом является основой социального прогресса. Да. По крайней мере, без этого точно прогресс немыслим, это основное условие. Это и есть способ реализации человеческой природы в отличие от природы животной.
1: Тарас, ну, я понимаю, что вы философ, а не футуролог, но если, как бы это сказать, вот пофилософствовать именно на тему, смотрите, капитализм потребовал более квалифицированных работников. Они подспудно стали более образованными, в целом, да, развитыми, потребовали искусств, да, искусств, новых искусств, новых каких-то, так сказать, нового уровня жизни и так далее. И сейчас, когда я, ну, честно говоря, не то чтобы шокирован, это к этому все шло, но откровенно признаются уже, что люди даже за последние пару лет с появлением чатов типа GPT, как я их называю, ГПТ, по мнению Майкрософта, например, вот была новость сегодня с утра, что люди тупеют откровенно, то есть деградируют. Это дело даже не об образовании идет, а просто вот падают в куда-то в яму в какую-то, да. Деградация идет даже с теми, кто уже был вроде как образован. Хотя к нынешнему образованию есть претензии, потому что нас многие годы выращивали из нас эффективного потребителя, да, а не развитого человека. Но, тем не менее, вот эта вот история с деградацией, да, если вы пофилософствовать на эту тему, то к чему, к какому дальнейшему развитию общества и, ну, материального мира, и социального устройства, и экономического устройства нас фактически ведут, если нас отупляют при помощи новых технологий. То есть наша образованность, наша развитость, наш разум, наша логика не нужны больше. Что чего ждать на человеку? Если можно, как бы, вот, пользуясь вашими знаниями прошлого, попробовать прочертить этот мостик в будущее. Куда он упирается?
2: Ну, эта история тоже не вчера началась, ей достаточно много времени, в этом смысле, ну, тенденция достаточно хорошо видна, тут даже не нужно быть фантазером. Действительно, с одной стороны, цинично говоря, у нас перепроизводство образованных, вот, а важнейший побочный эффект этого самого становления разумного, внимательного человека, это, как вы справедливо сказали, увеличение в том числе его амбиций. Да, то есть, когда человек начинает видеть дальше собственного, ну, забора вокруг собственного участка, да, у него вместе с этим появляется интерес к тому, что за этим забором. Вот, и получается, что растущее число образованных людей требует их вовлечения в политическую жизнь там, и так далее. Да, то есть, создает некоторые сложности тем, кто держит власть. Это очень старая проблема, она тоже практически сразу возникла вместе с образовательной волной. Другое дело, что пока образованных людей оставалось относительно мало, да, а вот этот неприятный побочный эффект терпели, да, поскольку было ощущение, что, ну, так сказать, преимущества образования перевешивают, да, вот эти вот неприятные и неудобные для некоторых слоев последствия. Вот, когда все стали более или менее образованными, а некоторые тогда же очень, да, возникло ощущение, что, наверное, их слишком много, и с таким количеством людей делиться не надо. Да, ну, не хочется, как минимум. Вот, поэтому в этом смысле мы действительно разворачиваемся в Средневековье. Огромное количество признаков средневекового взгляда на образование в современных концепциях, да, так сказать, ранней специализации образования, да, когда мы, например, пытаемся профессиональное профилирование вводить чуть ли не в дошкольном образовании. Сейчас уже есть идеи, что нужно на уровне дошкольного образования выяснять, так сказать, к каким профессиям и видам деятельности склонны дети. Вот они еще не очень понимают, где они вообще, но мы уже готовы сказать, ты будущий строитель и так далее. Я немножко преувеличиваю, конечно, слава богу, вот, но тем не менее тенденция такая есть.
1: Тарас, а можно ли сказать, что пик образованности человечеству прошло с советским образованием конца 80-х, когда все эти младшие научные сотрудники и прочие в самом насыщенном людьми с высшим образованием городе мира Москве поперлись на митинги и стали требовать джинсов, колбасы, при этом хотели очень оставить себе квартиры, бесплатное образование, бесплатную медицину, а потом через пару лет так сильно обломались, что ринулись из своих нищенских зарплат в НИИ, в челноки. И, в общем-то, в принципе, пик мы прошли. Вот конец 80-х – это такой пик. И с тех пор мы идем вниз. Все человечество.
2: Ну, есть очень тесная связка между образованием и развитием науки. Да? То есть образование – это же единство воспитания и насыщения знаниями. И если, соответственно, знания не прирастают в целом, да, то есть если нет серьезного развития в фундаментальной науке, да, то, да, об этом там все больше говорят. По большому счету мы доедаем фундаментальные открытия первой половины 20 века. С тех пор там практически ничего не было добавлено всерьез. И, соответственно, все наши технологии, все, чем мы располагаем сейчас, это в основном надстройка над фундаментальной наукой, созданной уже достаточно давно. Соответственно, вот это вот одна проблема, да, то есть образование чувствительно к вопросу развития знания в целом. Да. А вторая проблема – это то, что мы отрезали от образования воспитательную составляющую. Она у нас живет какой-то совершенно собственной жизнью. Причем такое уже много раз происходило. Да. И вот если, так сказать, там, один из основателей педагогики, Ян Амос Каменский, который еще в первой половине 17 века жил, да, так сказать, четко обозначал, что важнейшей вещью образования является его конечная цель, которая в этой жизни не достигается, да, то есть образование есть подготовка к жизни вечной. Вот, то к началу 20 века как-то вечная жизнь была взята с кубки и подзабыта, и образование оказалось в полном смысле слова самоценным. Оно пробуксовывает, потому что у него нет цели. Да, оно непонятно куда направлено. Несколько раз в течение 20 века на эту тему дискуссии возникали. В том числе, кстати, в нашей стране была большая дискуссия в 36-37 годах, 1900. Там Антон Семенович Макаренко тоже писал, что вот важнейшая проблема нашей педагогики – это полное забвение категории цели. Мы не очень понимаем, точнее, мы забыли, на что мы работаем. У нас нет фактически образа человека, который должен в перспективе возникать благодаря образованию. И второй момент с этим сопряженный, собственно, воспитательная часть образования потихонечку вытеснена культом детства. Вот это счастливое умиление перед непосредственным ребенком, которых к тому же очень мало стало, да, у нас большинство семей с одним ребенком, хорошо с двумя, многодетных семей очень маленький процент, этот единственный ребенок становится центром мира, возникает детоцентричная картина, да, в которой чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Вот. И надо сказать, что это тоже придумали не впервые в 20 веке. Да. И тот же Ян Амос Каменский в первой половине 17 века называл, значит, таких родителей, которые все прощают своим детям, считая, что ребенок — это чистое, значит, святое существо, которое само со временем разберется, да, называл их обуянными ослиной любовью. Да, вот, и говорил, что дети, конечно, глупы, потому что они дети. Но почему родитель-то должен быть идиотом в этой ситуации? Да, этот родитель дурак.
1: Причем Тарас, ведь ситуацию, смотрите, как загнали интересно, элегантно. Сначала у школы отняли воспитательную функцию, да, ну и, соответственно, ценностную. Говорят, должна семья давать, только семья давать воспитание человечку. Потом оказалось, что в семьях царят разводы, то есть опереться этому человечку не на что, маленькому, да, в плане ценностей каких-то. У отца свои ценности, у мамы свои, они разбежались, и в итоге мы теперь растим, значит, соответственно, вот вырастают люди, а где они ценностями-то наберутся? Ну, в таком ключе, да, если образование насильно лишают ценностной, так сказать, составляющей.
2: Да, и тот же самый Антон Семенович Макаренко по этому поводу еще в 37-м году тоже писал, что, собственно, вот это вот понимание дисциплины и воспитательной составляющей как чисто негативной, да, то есть нужно вмешиваться в развитие ребенка, когда он что-то делает не так. Ну, хорошо, говорит Макаренко, значит, детям, которые с отклонениями, повезло, да, то есть вот шалунам и безобразникам им повезло больше, чем остальным, потому что их хотя бы воспитывают. Все остальные просто брошены и, значит, соответственно, должны сами каким-то образом воспитываться.
1: Да-да-да, Ах, какой хороший тихий мальчик, а потом раз — и с ружьем пришел, да, да, тихий, да, мальчик.
2: Да, и, собственно, то же самое Макаренко пишет, что это вот приводит к, в лучшем случае, какой-то такой тихой интровертной доброте, а в типичном худшем — это растут двурушники, да, и, соответственно, конформисты. То есть люди, которые делают вид, что они принимают, на самом деле живут какой-то альтернативной внутренней жизнью. Они просто, да, не
1: встраиваются. Мне тут рассказывали, знаете, Тарас, может, к вам наблюдение, люди из HR, ну, там, которые занимаются рекрутингом, рассказывали, что у молодняка очень такая явная черта, что они очень ловко умеют врать.
2: Да.
1: То, что надо сказать на собеседовании про себя, да, и приукрасить, вот мастерски просто изображают то, что, так сказать, чего нет, но они очень хорошо знают, как надо соврать, чтобы устроиться в этой жизни. То есть вот двуличие, то есть откуда-то берется эта школа двуличия, лицемерия, да, обмана ради достижения какой-то цели, причем никаких угрызений совести нет. Если надо соврать, совру. Главное, да, достичь, да, результата.
2: И это катастрофически подтверждается результатами вот исследования, которое мы с коллегами в прошлом году проводили в Институте наследия и современного общества. Четко видно, что современная молодежь настроена на принципиально публично-конформистскую позицию, да, за которой скрывается совершенно альтернативный взгляд. То есть они говорят социально приемлемые вещи вслух, в том числе по поводу текущих, да, социальных процессов, вот, а думают нечто совершенно другое, и для них это нормальная ситуация, вот такое двурушничество. Это катастрофа. К вопросу о том, куда мы идем. Это катастрофа, и понятно, что эту катастрофу нельзя преодолеть, просто посадив напротив себя детей любого возраста и сказав им в духе, значит, психолога из американского сериала «Саус Парк», там, да, врать — это плохо, понятненько. Вот, вот им ничего не будет понятненько. Личный пример, и главное, нужен некоторый образ этого самого человека, к которому мы идем. Содержательный образ, да, осознанный, конвенциональный, да, в смысле всем понятный, в который мы будем вкладываться на каждой ступени образовательной практики.
1: Да, товарищи, вот так, смотрите, философия пересекается с реальной жизнью и с нашими очень серьезными проблемами, о которых мы говорим, и это очень важно, чтобы эти слова звучали. Тарас Вархотов, кандидат философских наук, как всегда, огромное удовольствие с вами общаться. Тарас, до следующих встреч. Спасибо.
2: Спасибо, всего доброго. We'll be right back.
1: Стилавин.

0: Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок.
1: Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк.
0: Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода».
1: Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
0: Или просто позвоните в студию во время эфира.
1: Каждую среду и четверг с 17:00.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
3: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
1: Категория 12+.
4: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом. Процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 7:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. ВСУ потеряли 102 пункта управления БПЛА и 9 складов за минувшие сутки в зоне ответственности группировки «Юг». Также наши бойцы уничтожили 35 наземных робототехнических комплексов, 87 дронов самолетного типа и 111 тяжелых беспилотников противника. Подробности рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
2: Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием 3 механизированных, 2 аэромобильных горно-штурмовой бригад и штурмового полка в районах Краматорска, Николаевки, Славянска, Семеновки, Клинового, Кондратовки и Дружковки. За сутки противник потерял более 145 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены боевая бронированная машина «Новатор», 20 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Поражены 55 пунктов управления БПЛА, 35 наземных робототехнических комплексов и 9 складов с запасами материальных средств. Средствами ПВО сбито 87 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 111 тяжелых БПЛА коптерного типа. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском и Славянском направлениях уничтожены 74 антенны связи БПЛА, 35 наземных робототехнических комплексов, поражены 47 пунктов управления БПЛА, сбито 3 беспилотника Р-18.
0: В то же время группировка «Восток» уничтожила бронемашины «Хамви» и «Казак» ВСУ на Запорожье. Российские бойцы в том числе поразили бронетранспортеры иностранного производства и пехотные группы противника, сообщили в Министерстве обороны. Тот факт, что в Москве состоялась встреча Владимира Путина и спецпосланников президента США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера, говорит об атмосфере доверия между сторонами переговоров. Об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
3: Сам факт, что встреча проходит, означает, что атмосфера доверия, по крайней мере, на этом канале общения действительно есть, она укрепляется. Но, как правило, появляется расширенная часть с обменом такими приветственными словами в тот момент, когда появляются те месседжи, которые глава государства считает необходимым послать.
0: После визита в Москву американские спецпосланники побывали в Киеве, где встретились с украинскими властями. На последующей пресс-конференции Уитков сообщил, что в беседе с российским президентом получилось добиться значительного прогресса и ознакомиться с новыми предложениями, но деталей он не разгласил. Оппозиционная правая партия «Альтернатива для Германии» победила на выборах в парламент Саксонии-Анхальт, набрав 43,8% голосов. Христианский демократический союз занял второе место – 17,2%. Социал-демократы – третье – 9,3%. АДГ получит 39 из 83 мест в Ландтаге. Однако ни одна партия не имеет большинства, поэтому потребуется коалиция для формирования правительства. Все партии, кроме ССВ, отказались от сотрудничества с партией АДГ. Россиянам рекомендуется использовать цифровую карту для покупок онлайн, чтобы защитить основной банковский счет, сообщает МВД России. Цифровая карта убережет средства от потерь при покупках на сомнительных сайтах. Открыть ее можно за несколько минут в мобильном приложении банка. МВД также советует установить лимит на карту, подключить уведомления о транзакциях и класть деньги непосредственно перед платежной операцией. Важно проверять адрес сайта и использовать только официальные приложения, а также сохранять электронный чек после покупки. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге сегодня переменная облачность без осадков. Днем до плюс 14 градусов. В Москве тоже облачная, местами дожди. Температура воздуха не выше плюс 13 градусов.
1: Новости спорта.
4: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Гол Андрея Мостового помог столичному «Локомотиву» одержать первую победу в текущем сезоне российской премьер-лиги по футболу. Железнодорожники в 7-м туре взяли верх над калининградской «Балтикой» со счетом 1-0. В других поединках дня московская «Динамо» в дерби обыграла «Спартак» 2-1. Махачкалинская «Динамо» была сильнее столичной «Родины» 2-0. Оренбург и Толетинский «Акрон» разошлись миром 2-2. Лидирует в первенстве «Краснодар» с 19 очками, на 4 меньше у столичного «ЦСКА», на 6 у московских «Динамо» и «Спартака». «Урал» вышел на 5-е место в первой лиге по футболу после уверенной победы в воскресенье над челнинским «КамАЗом» 2-0. Подробности в материале нашего обозревателя Николая Саприна.
5: На уверенное лидерство пари НН результат матча Урал-КамАЗ, конечно, не повлияет, но оживление в турнирную таблицу первой лиги победа Урала, конечно, внесла. Екатеринбург, игравший дома, владел преимуществом, создавал моменты не намного больше, чем челнинцы, но моменты Урала были несколько острее. В первом тайме хозяева должны были выходить вперед после пенальти, но воспитанник Спартака Фанили Сунгатулин не смог его реализовать, а чуть позже 20-летний форвард Денис Буков, воспитанник столичного же «Динамо», арендованный Уралом до конца этого сезона, все же открыл счет, забив свой 4-й гол в нынешнем первенстве. Точку в матче своим голом поставил вышедший на замену хорватский нападающий Мартин Секулич, для которого это также 4-й гол в сезоне. 2-0. Теперь Урал поднимается в таблице на 5-е место с 18 очками, догоняет Спартак из Костромы. Это на 1 очко меньше, чем у Сочи и Торпедо, на 4 меньше Велеса, на 7 меньше Паринен, но Урала по сравнению с первой тройкой игра в запасе. КамАЗ с 5 очками остается предпоследним. Следующий тур состоится уже через неделю, в следующие выходные. Паринен сыграет в Москве с Торпедо, Велес дома с Сочи. Выделим также и матч Урала в Ярославле с тамошним Шинником.
6: Россиянка Анна Калинская не смогла выйти в четвертьфинал открытого чемпионата США по теннису. Она в четвертом круге уступила американке Эми Навара со счетом 4-6-2-6. У мужчин Даниил Медведев в 1/8 финала проиграл американцу Фрэнсису Тиафа 6-7-4-6-6-7. Мария Егорова и Мария Лазуренко стали победительницами спартакиады народов России в пляжном волейболе. Они в финале были сильнее Дарьи Рудых и Полины Тышкевич со счетом 2-0. В поединке за 3-е место Елизавета Луткова и Арина Режнова взяли верх над Екатериной Шевцовой и Елизаветой Губиной 2-0. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
1: Сергей Стилавин.

0: грибы. Друзья мои, наша сенсационная рубрика «По грибы» и, конечно же, Дмитрий Тихомиров, создатель проекта «Охотник до грибов», ведущий программы «Царство грибов» на телеканале «Живая планета», вновь в нашем эфире. Дмитрий, мы очень рады. Доброе утро.
1: Доброе, доброе.
0: Дмитрий, ну, а теперь мы же сегодня с вами про боровичков поговорим, да? Боровичок.
1: Да, боровичок. Грибах, да? Боровичок. Я... Думаю, что все только, то есть я уверен, что все только начинается сейчас, вот прям в этот момент, искать боровички или белые грибы, ну, достаточно утопичные занятия, пока их немного, только единичные находят. Кстати, хоть многие грибники называют белые грибы как-то по инерции боровиками, на самом деле боровик – это белый гриб исключительно сосновый. Он растет только в симбиозе с сосной, в беломошных так называемых барах, где вот такой синевато-голубоватый лишайник, ягель, где мхи. Под Москвой, увы, таких лесов практически нет. Поэтому за боровиками все такие упертые грибники типа меня – мотаются куда-нибудь далеко от Москвы. Ближайшее место рекомендую всем. Ну, у грибников не принято сдавать грибные места. Но районом поделиться, конечно, запросто я могу. Это Владимирская область, это на восток. От Москвы всего километров 350. Но что такое для грибника 350 километров? Это не крюк. И там вот в беломошных барах, это ближайшее место, действительно, можно найти боровики. Я думаю, все... начнется из-за вот таких вот дождей в ближайшее время. Пока только лисички, но лисичек сейчас в некоторых лесах, вот под Покровом, я сегодня тоже там был 2 дня, 2 ящика лисичек желтых я оттуда привез. Белых, увы, ни одного не нашел, как и подосиновика.
0: Дмитрий, сразу вопрос. А вот вы говорите 300-350 километров от Москвы. Вы намекните, это ближайший крупный населенный пункт. Какой? На что держать
1: ориентир? Могу даже не намекать, а сказать прям точно. Это город Гусь-Хрустальный и его окрестности. Точнее даже между городом Тума и Гусь-Хрустальным. Буквально посредине между ними я обычно езжу через Пасклепики до Тумы. Начинаются потрясающие сосновые воды. Кстати, всем рекомендую. Многие грибники ищут грибные места по спутниковым снимкам. Вот такие беломошные сосновые бары прекрасно видны благодаря своим проплешинам, таким беловато-синеватым лишайниковым. Поэтому можно на спутнике прекрасно бары увидеть. Они сильно отличаются от обычных лесов. Зато там гуляешь, кстати, как по парку. Нет этой поросли всей. Одни толстые взрослые сосны стоят от 50 лет и старше. Именно в них нужно искать боровики. В молодых лесах сосновых боровики, конечно, не растут. Молодые сосновые леса – это, знаете, для рыжика, для маслят. Кстати, маслят тоже я немного нашел буквально вчера. И когда лес взрослеет, становится таким могучим, в нем появляются боровики, за которыми все грибники и гоняются. Я порой гоняюсь за ними, как и многие, кстати, из Москвы, за километров 900-1200, это в Архангельскую область. На берега Северной Двины, Подвельск, там бескрайние сосновые бары, и если идет волна, то там все в боровиках. Там, кстати, можно на них даже совет тем, кто хочет заработать. Там их можно сдавать в грибоприемные пункты, которые во многих деревнях там есть. Так истории было и на Руси, и в Советском Союзе, когда были разбросаны грибоварки по всей стране, по лесным районам. Я порой там вот пару лет назад ездил, у меня не было с собой сушилок, я не мог их заготавливать. Такое? Тем не менее, знаете, сдавал за 280 рублей килограмм, первый сорт, там всего 3 сорта. И за день можно окупить весь бензин до Архангельской области и обратно, кстати.
0: А Дмитрий, а что такое грибоварка? Вот расскажите, пожалуйста, вот и советская, и дореволюционная еще. Что они с ними там делают-то потом?
1: Всегда был главный способ заготовки грибов еще до эпохи холодильников. Сейчас, конечно, многие морозят. Грибоварки, увы, исчезают и исчезли во многих регионах. Вот во Владимирской области при Союзе была, конечно, сеть потребкооперации. Был, кстати, я думаю, многие помнят магазин грибы, он так и назывался, в районе Лубянки, куда свозили урожай из дальних мест. Грибоварка – это обычно на каком-то участке, где принимают грибы, скупают у местного населения, у деревенских, кто в сезон, конечно, собирает грибы, и варят их, то есть заготавливают. В тузлуке. Тузлук – это такой соляной раствор. В советские времена, кстати, за сезон, возвращаясь к машинам, грибовар мог заработать за лето на «Волгу», которая стоила приличные деньги. Поэтому это был всегда очень доходный бизнес. И дальше грибы идут по цепочке. На консервный завод, там их упаковывают в баночки, еще раз отваривают, пастеризуют, и они поступают на полки магазинов. Вот такой у всех лесных грибов многоуровневый цикл. До сих пор остались грибоварки, я на многих бывал, где-то в глухих деревнях и Архангельской области, и Коми, где много сосновых боров, где в сезон идут боровики, где можно... вот местные есть, те, кто опытные грибосборщики, за день заработать 20-25 тысяч рублей вполне себе сейчас реально. Когда целые багажники, представляете, отборных боровиков заполняют машину. Москвичи об этом, конечно, могут только мечтать, как и жители других крупных городов. Поэтому всем советую, можно следить за соцсетями. Когда пошел слой боровых, он идет очень быстро, буквально неделя-другая, и боровики исчезают. Или устаревают, червивают и все такое.
0: Кстати, сейчас, мелочку, на тему червей, да?
1: Да.
0: В детстве, помню, слышал, что вот белый гриб, он вот как золото, да? То есть якобы золото ржавчина не берет, да? А белого гриба не жрет этот червь, да? Получается, что это так преувеличение, да? Если вы говорите, что боровики все-таки жрут черви.
1: Это, конечно, максимальное преувеличение, потому что грибной комарик или мушка, которая откладывает свою личинку, которая потом перерождается в червячка, который все грибники называют червем, на самом деле это личинка. И у каждого вида грибов есть свои грибные комарики. Они не досаждают человека. Это не те комарики, которые питаются нашей кровью, и которых сейчас тоже в лесах прилично. Они откладывают личинку в гриб, и поэтому... К сожалению, вот именно в такую погоду, как сейчас, даже если найти белый гриб, это практически бесполезное занятие, даже маленький абсолютно изъеден вот этими личинками или червями, как мы их все называем. И на самом деле, если пойдет волна боровиков, как-то я... 2 года назад в Архангельской, опять же, области, под Вельском, попал на грибную волну в середине аж октября, когда уже прохладно, когда уже ночные утренние заморозки, когда, представляете, боровики стояли в корке льда, но зато уже грибной комарик сдох, и они были абсолютно хрустящие, чистые, идеальные боровички молодые, поэтому грибная волна, в зависимости все от погоды, прогнозировать на самом деле невозможно. Урожай грибов заранее, как некоторые пишут, в этом году мы ожидаем то-то, то-то, столько грибов на самом деле нет, все решают последние 2 недели.
0: Дмитрий, вопрос, я опять же без просьб каких-то раскрывать источники, но, наверное, у вас, у профессиональных грибников, я так просто вокруг да около хожу, да, наверняка есть какие-то закрытые каналы, чаты, какие-то спецсредства, да, и через которые вы друг друга информируете, что идет вот прямо сейчас началась где-то грибная волна, да? Вот как у вас это вот обмен информацией идет?
1: Как вы знаете, все деревья связаны через микоризу, через гифы с грибами, обмениваются информацией, по последним данным ученых даже, кстати, возможно, чуть ли не у них свой язык, даже до 50 слов, как предполагают, ну, слов это в простонародье, так можно сказать, в просторечии, между грибами и растениями, которые предупреждают о нашествии тли, о болезнях, на самом деле, это, конечно, шутка. И есть открытые абсолютно соцсети, во всех соцсетях есть группы грибников, которые, конечно, объединены по интересам, как автомобилисты, как яхтсмены, как кто угодно. Абсолютно открытые каналы во всех соцсетях, запрещенных и нет. И поэтому я тоже, конечно, за ними слежу. Это самый надежный способ получения информации свежей. На самом деле, почти никто не скрывает. Ну, есть, конечно, отдельные индивидуумы, которые непонятно почему скрывают, даже районы. Все пишут открыто, и районы, некоторые поселки есть... чаты грибников по регионам.
2: Погода! грибы.
3: Сергей Стиллавин.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк.
2: Выборы 2026.
3: У Вологодской области есть все для развития. Промышленность, леса, сельское хозяйство, туристические города. Не хватает одного, чтобы все это отражалось на жизни людей. Чтобы из аварийного дома переселяли вовремя. Чтобы до врача не приходилось ехать за сотню километров. Чтобы в деревнях были дороги, транспорт и связь. Александр Борисов разработал Северный договор. Чтобы люди создавали семьи, развивались, работали и открывали свое дело здесь, в родном регионе. Голосуй за Борисова. Голосуй за Северный договор. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.
4: 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
3: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября

пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.

0: Компартия коммунисты России. Голосуй за номер 10.
1: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. Коммунальные тарифы повышаются дважды в год, а качество услуг остается низким. Частники только наживаются на коммунальных нуждах людей. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
2: Голосуй за ЛДПР 20 сентября. Антон Гримов. За помощь пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям. Проблемы надо решать вместе. Ирина Мозалевская. За доступную медицину в регионе и поддержку пациентов. Если система не работает, необходимо ее менять. И Владимир Селяков. ЛДПР может помочь. Мы это делаем. Дело Жириновского живет. Голосуй за ЛДПР. Измени Россию уже сегодня.

0: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Дожди и похолодания придут в область на этой неделе. Погоду будет определять североатлантический циклон. Максимальная температура днем составит плюс 10, плюс 15 градусов. Дискомфорт будет доставлять и северо-западный ветер. Метеорологи рекомендуют жителям доставать теплые вещи и носить с собой зонт. Жители области могут выбрать населенные пункты, в которых появится интернет и мобильная связь. В голосовании принимают участие деревни и села с населением от 100 до 1000 человек. Сделать выбор можно до 8 ноября на госуслугах. Также можно направить бумажное заявление по Почте России в Минцифры. Заявление может быть как индивидуальным, так и коллективным. Как пояснили в правительстве, в Вологодской области проект устранения цифрового неравенства реализуется 5 лет. На сегодня установлено 96 базовых станций. Возможность пользоваться услугами сотовой связи получили более 18 тысяч человек. В Вологде определились финалистки проекта «Мама-предприниматель». В их числе создатели локальных брендов одежды, натуральной косметики и фермерских экопродуктов. 25 участниц пройдут образовательную программу с 14 по 18 сентября. Они будут развивать свои бизнес-идеи, получать консультации экспертов, учиться масштабировать проекты и находить новые точки роста. Областной ЗАГС озвучил необычные имена новорожденных. Так у мальчиков в свидетельство о рождении вписали имена Север и Любомир, а у девочек Милорада, Радость и Ясна. Что касается самых распространенных имен, то в нашем регионе лидируют варианты Михаил и София. Открытый фестиваль поэзии и музыки «Рубцовская осень» пройдет в Вологде с 7 по 13 сентября. Культурное событие состоится уже в 29 раз. Торжественное открытие фестиваля запланировано на 11 сентября. В программе концерты, творческие встречи, открытые микрофоны и поэтические акции.
1: Спорта.
0: Кубок губернатора по боксу пройдет в Вологде 11 сентября. Турнир организуют во Дворце спорта. В этом году зрителей ждут профессиональные титульные бои международного уровня. По словам губернатора Георгия Филимонова, в главном поединке вечера встретится россиянин Георгий Юна

Саидов и боец из ЮАР Крис Томпсон. На ринге они проведут 8 раундов. Основной карт начнется в 17:20. Прямую трансляцию главных поединков проведет телеканал Матч ТВ. Вологодская область присоединяется к всероссийскому проекту «Человек идущий». В командный зачет идут любые повседневные шаги – дорога на работу, поход в магазин или прогулка с собакой. Для участия достаточно скачать бесплатное мобильное приложение и собрать команду от 20 до 50 человек. Это могут быть коллеги, соседи, родственники или ученики одной школы. Соревнования пройдут в два этапа. С 10 сентября по 10 октября регистрация и обучение, а с 15 октября по 15 ноября основные состязания. Победит команда с наибольшим средним количеством шагов на одного участника. Присоединиться можно через официальное приложение проекта «Человек идущий».

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер западный до 16 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 15, в Вологде плюс 14 градусов. Атмосферное давление ниже нормы. Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26-60-60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: В Москве 8 часов.
4: Новости.
3: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские войска снова нанесли удары по морской инфраструктуре Украины. В акватории Черного моря армию поразила патрульный катер, задействованный для проводки судов с военными грузами. Об этом сообщили Минобороны России. Накануне вечером в порту Черноморск атаке подверглось морское судно «Мавка» с военно-техническим имуществом. По сухогрузу нанесен огонь ударными беспилотниками. Кроме того, сегодня утром военные поразили в порту «Измаил» производственно-погрузочный комплекс для разгрузки судов военных грузов, поставленных в СВО западными странами. Договоренности, достигнутые Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Анкоридже, останутся в повестке при любых новых переговорах России с Украиной и США. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, добавив, что пока трудно судить о применимости этих соглашений для всех участников обсуждений.
5: В Анкоридже действительно были достигнуты определенные понимания. Трудно сейчас сказать, насколько они применимы и с точки зрения украинской стороны, и с точки зрения американской стороны. Но какие-то элементы этих пониманий, как минимум, будут всегда фигурировать в повестке дня.
3: Как добавил пресс-секретарь президента, сам факт встречи Владимира Путина с американскими переговорщиками Стивом Выткоффом и Джаредом Кушнером уже говорит об атмосфере доверия на этом канале общения. Правая партия «Альтернатива для Германии» победила на выборах в парламент Саксонии-Анхальта. Она набрала почти 44% голосов и получит 39 из 83 мест в региональном парламенте. Христианско-демократический союз занял второе место, набрав почти в 3 раза меньше. Социал-демократы оказались на 3-м месте. Однако ни одна партия не получила абсолютного большинства, и для формирования правительства потребуется коалиция. При этом почти все партии отказались от сотрудничества с АДГ. В Якутии продолжается активное тушение 9 лесных пожаров на общей площади свыше 400 гектаров. По данным регионального оперштаба, привлечены 735 человек и 59 единиц техники. 4 пожара на площади 18 тысяч гектаров локализованы в Хангальском и Мирнинском районах. За прошедшие сутки зафиксировано возгорание в Нюрбинском районе, который планируют локализовать сегодня. В регионе сохраняется режим чрезвычайной ситуации. Режим ЧС муниципального характера продолжает действовать в 3 районах. Тем временем в Красноярском крае площадь лесных пожаров за сутки сократилась на 3000 гектаров и составила 302 тысячи, и действует один лесной пожар. По оперативным данным, на утро площадь возгорания составляла 3300 гектаров. Всего насчитывалось 2 очага возгорания на севере края. Минтранс рассматривает возможность использования мессенджера МАКС для посадки пассажиров на самолеты и поезда по единому идентификатору МАКС-ID. Как заявил глава ведомства Андрей Никитин, пока утвержденной даты запуска нет. Однако цифровизация транспорта уже идет. Сейчас пассажиры могут проходить по биометрии на поезда из Москвы в Нижний Новгород, Кострому и Иваново, а с августа добавились маршруты в Киров. С июня эксперимент по биометрической посадке в самолеты успешно проходит в аэропортах Шереметьево и Пулково, напомнил Никитин. Минздрав Израиля сообщил об обнаружении опасной амебы, поедающей мозг в крупнейшем пресном водоеме страны Галилейском море. Амеба при попадании в организм человека вызывает смертельную инфекцию головного мозга. Поводом для тревоги стал реальный случай. Накануне 9-летний мальчик, искупавшийся в этом популярном туристическом месте, известном также как озеро Кинерет, был экстренно госпитализирован. Сейчас ребенок находится в крайне тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Долгая дорога на работу угрожает здоровью, предупреждают ученые. Клинический психолог, доцент Нью-Йоркского колледжа Торо Джеффри Гардери заявил, что существуют весомые доказательства того, что длинные поездки на работу и обратно связаны со снижением ощущений благополучия, отнимают время, которое можно было бы посвятить общению с семьей, физическим упражнениям или сну. Также поездки требуют финансовых затрат. Ученый признал, что альтернативой сокращению времени в пути на работу зачастую становится повышение ипотечных выплат или расходов на аренду. Россияне в среднем тратят на дорогу до работы около 75 минут в день, такие данные озвучил Росстат. В Китае, чтобы добраться до работы обратно, в среднем тратят около часа. Москвичей ждет холодный первый день рабочей недели. Днем всего плюс 11-14, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Но завтра в Москве погода начнет улучшаться.
0: Во вторник по-осеннему прохладно, местами все еще возможен слабый дождь. Под утро плюс 6-9, по области вообще местами до плюс 3 градусов. И тут как раз и начнется вот этот запрограммированный кинетический процесс старения пигмента листьев, ну, то есть остановится производство хлорофилла, и листья станут желтеть. Ну, а после полудня дожди стихнут, погода возьмет курс на улучшение, и на термометре плюс 13-16 градусов.
3: Бабье лето придет в Москву в середине недели. Пик тепла ожидается в четверг. Воздух прогреется до плюс 23-26, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
3: В Петербурге сегодня переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 12-14 градусов. Ветер северо-западный до 10 метров в секунду. В Москве облачная, местами дождь. Днем плюс 11-13 градусов. Давление в пределах нормы 746 миллиметров ртутного столба.

0: Ну что ж, дорогие товарищи, очередная душеспасительная лечебная беседа с Ольгой Кашубиной, врачом и медицинским журналистом, врагом чеснока. Здравствуйте, Ольга, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Мы поговорим про чат-гопоту, друзья мои. Сегодня у нас такая тема. Заменит ли чат-гопота врача? И вы знаете, Ольга, во-первых, я слышал, что в особенности зумеры любят делегировать этому и, ну, много же подобных чатов, да, этих систем. Угу. Есть и отечественные, вы знали об этом, они есть.
1: Да, конечно.
0: Делегируют, например, должность, ну, скажем так, психиатра лично. Да, психотерапевта. Угу. Ну,
1: это очень популярный сценарий использования.
0: Они просто жадные, им влом платить 30 тысяч за один час сессии, да, как вот мы знаем таких специалистов. А во-вторых, уже многим и помог чат, да, потому что в Колумбии родители назвали дочку и в честь этого чата, только единственное, что на испанском языке он называется не GPT, а дочку назвали чат GPT.
1: Прекрасно.
0: Вот говорят, да, я чувствую, ему уже психиатр помог, этот цифровой, да. Вот, но, Ольга, тут ведь история какая, тоже была новость, я просто предваряю ваши, может быть, восторги. Да,
1: а,
0: возможно. А, предваряю, да, была новость о том, что люди, значит, ехали на отдых в страну, где нужна была виза. Кажется, испанцы летели на отдых в Пуэрто-Рико, а там эта территория подконтрольная Соединенным Штатам. Приняли они их в свой состав или нет, но в любом случае, ну, нужна была виза. И они спросили вот этот чат гопоту: слушай, а виза-то нужна? А тут говорит: да не, ну что вы, поезжайте, это свободная страна. Они прилетают, а их не пускают, потому что он их наколол. И в этой связи вот обилие таких обманов, да, несерьезного, безответственного, как любите вы, женщина, говорить, отношение к делу, безответственного, да, за свои слова ведь чат не отвечает, он же им компенсацию не выплатит за то, что он их обманул, да, они на билет потратились туда-сюда, ели там в аэропорту ночами, пока обратно их депортировали. То есть вот, ну, в плане здоровья-то вообще, ну, без шансов, да, полагаться на эти системы. Как вы смотрите?
1: Ой, слушайте, это сложный вопрос. И на самом деле надо понимать, что то, чего опасаются обыватели, ну, то есть мы с вами по большей части, оно не всегда имеет отношение к реальному использованию, скажем так, к перспективам использования технологий, потому что мы на все эти всевозможные и помощники смотрим как раз в первую очередь как на замену такого вот врача, с которым мы общаемся где-нибудь в поликлинике, который нас консультирует. И сама по себе возможность поговорить с ним, во-первых, бесплатно, во-вторых, прямо у себя из смартфона или из компьютера, и в-третьих, как бы не стесняясь задать все возможные вопросы, не выглядеть дурачком при этом, она, конечно, очень соблазнительна. И неудивительно, что люди так охотно пытаются использовать эти чаты как психологов, потому что психологу, ну, и страшно идти, и не хочется, и вообще, что он там мне такого скажет. А тут замечательный чат, который, к тому же, обучен изначально, запрограммирован общаться очень эмпатично, хвалить тебя, поддерживать. Это, знаете, всем приятно, а у человека психика так устроена, что он настроен всегда, ну, ему приятно похвала, и как только ему даже эта электронная машина начинает говорить комплименты, человек, как правило, очень как бы легко ее одушевляет и начинает относиться к ней как к чему-то реальному, быстро забывая, что это фактически просто такой умный калькулятор, ну, очень умный калькулятор. Но вместе с тем, с другой стороны, относиться супер подозрительно к новым технологиям тоже странно. Те же самые калькуляторы, наверное, когда-то еще там лет 100 назад, да, может, и даже меньше, бухгалтеры, которые считали на счетах, тоже на них смотрели свысока и говорили: а это ваша шайтан-машина, она наверняка ошибается, я-то вот, у меня тут эти счеты перед глазами, надо все за ним перепроверять, да, но сейчас уже почему-то никто так не говорит, потому что кажется глупым.
0: Ольга, но зато мы пришли к поголовной тупости. Вот попробуйте любого возраста попросить в уме что-нибудь перемножить. Посмотрите, как
1: это
0: будет
1: правда
0: кукожиться лицо вот человека, какие страдания будут на нем нарисованы. Ну, посмотрите, мы же пришли к отуплению из-за этого. И, значит, если чат гопота — это, соответственно, продвинутый калькулятор, то настолько же, насколько он умнее калькулятора, настолько же тупее станем мы. Это же очевидно.
1: С одной стороны, да, и это, кажется, касается не только медицины. Ну, когда-то так и не так давно также говорили вообще про интернет, про то, что вот современные дети не хотят ничего учить, потому что в двух кликах от них в телефоне можно найти там ответ на любой вопрос. Любую дату историческую подсмотреть, имя любого изобретателя найти и так далее. И это, конечно, тоже большая такая проблема этическая. Не знаю, что там думают нейрофизиологи на тему того, как наши мозги будут дальше работать. Но, видите, в медицине есть как бы тут два аргумента за искусственный интеллект. Во-первых, это то, что данных очень-очень много, и часто эти данные, то есть мы даже не представляем себе, насколько их много, потому что даже какая-нибудь простая компьютерная томограмма человека, не знаю, его легких или позвоночника, которую многие делают, когда у них спина болит, она содержит просто миллионы всяких конкретных параметров и данных, и рассчитывать на то, что мозг врача должен, значит, точно-точно все эти параметры знать и отличать больную спину от здоровой по этим параметрам, ну, как бы, конечно, не опрометчиво, но ну как-то немилосердно заставлять врача все это считать, рассматривать, анализировать вручную. Поэтому, на самом деле, в медицине искусственный интеллект, в первую очередь, внедрился как раз в рентгенологию, в лучевые технологии. Еще самые первые томографы, они обладали как бы такой функцией, что кое-что тебе, значит, программа умная сама считала. Какие-то там расстояния внутри органов, какие-то вот параметры могла подсветить, если что-то не так, отклоняется от нормы. Короче говоря,
0: вопросов никаких не было. Если искусственный интеллект, который внимательно относится к параметрам, да, исследований человека, действительно поможет сохранить жизни, потому что у нас тут не так давно произошла история, когда человек, ну, я условно говоря, на пальцах покажу, да, условно говоря, в сентябре, неважно какого года, обратился за с жалобами на недомогание, вот, а только в феврале месяце врачу пришла в голову идея, чтобы он сдал анализы на нехорошее заболевание. Вот. Если бы этих почти полгода не было бы потеряно, может быть, по-другому сложилась бы не только его судьба. Вот. И понимаете, какая история? Вот. Может быть, и если чат ГПТ или какой-нибудь сертифицированная медицинская система, да, электронная, она по умолчанию будет прогонять все необходимые анализы, исследования, все данные через себя.
1: Ну, или предполагать что-то, да, да.
0: Ну, обязывать, понимаете, да. Обязывать, потому что, ну, как бы тоже ведь, я понимаю, что все живые люди, ну, среди врачей, я имею в виду, да, и, так сказать, может быть, и нет мыслей каких-то, но чат мог бы и заподозрить, да, какие-то симптомы и обойтись без проволочек, которые стоили жизни человеку, да, вот такая вот история.
1: И знаете, вы как раз этой историей подвигаете меня ко второму аргументу. То есть помимо того, что чат просто, ну, не обязательно чат, любая система интеллектуальная, может как бы больше данных свести в одну точку, то есть больше предложить вариантов по собранным параметрам. Второй момент – это как раз скорость. То есть если, знаете, тут даже не про полгода, есть заболевания типа того же инсульта, когда человека вот приводят в клинику, ему быстренько делают какой-то снимок, и нужно просто, счет идет на минуты, когда нужно принять решение, как бы лечить его так или эдак, катить его в операционную или просто в неврологическое отделение и там давать ему таблеточки, да, и от этого зависит вообще все. Как бы счет идет, правда, на минуты, и если у тебя есть умная система, которая может как бы с высокой долей вероятностью сказать, инсульт это или нет, то есть вкалываем мы препарат, который будет рассасывать тромб, или не вкалываем, то здесь очень кажется важным и полезным использование таких технологий, потому что просто человек может, ну, ему просто физически, даже самому хорошему специалисту нужно больше времени, чтобы поразмыслить. И если мы доведем эти системы до такого состояния, что они будут за секунды принимать решение, и это решение будет с очень высокой долей вероятностью точное, то как мы будем спасать просто дополнительные десятки, сотни жизней каждый день. И это кажется, правда, важным. То есть как бы ситуации, где скорость работы человеческого мозга, вот как в случае с калькулятором, там, умножь два шестизначных числа быстро в голове, это могут единицы человека на свете, а у нас есть система, которая это делает в легкую. Как бы почему ей не пользоваться? Кажется странным предпочитать живого врача в такой ситуации, говорить, нет, я, значит, консерватор, давайте-ка подавайте.
0: Ольга, главное, чтобы вот эти системы, ну, вот алгоритмы, то есть формула, да, по которой он это подсчитывает, чтобы они, эти формулы, были безупречны, чтобы там не было, ну, скажем так, предположительности, да, что касается, вот, например, каких-то речевых именно моделей, да, речевых, или как, что касается какого-то гуманитарного знания, где угу. чаты шалят, будь здоров, чушь всякую выдают порой, очень смешную.
1: Это правда.
0: Да? Пусть каждый из нас попробует, я не знаю, если хотя бы хоть раз засветился в каком-нибудь публичном поле, спросить чата о своей биографии, много узнаете интересного, всякой ереси. Да, похлеще, чем в дуропедии написано. И вот если есть эта схема, чтобы действительно задолись, ну, за несколько минут понять, чем именно, да, человека лечить, это инсульт, как вы привели в пример, да, или uh-huh. что-то другое, где вот эти средства, которые человеку вкалывают, могут быть или лекарством, или убийством, да, его.
1: Или это убийством, очень важно. Это правда.
0: А кто отвечает, скажи, вот этот вопрос, смотрите, давайте, это глобальный вопрос, самый главный, который, потому что, смотрите, мне очень близка автомобильная тема, но я думаю, что многие наши люди водят машину, и уж все являются пешеходами и пассажирами, и вот эта тема с введением беспилотного движения, да, она в Европе, на самом деле, технологически была готова уже там лет 10 назад, уже лет 15 даже назад машины могли ездить сами, а в Европе были очень серьезные проволочки, и они, так понимаю, что до сих пор у них сильная бюрократия, но в этом случае, мне кажется, не напрасно. Они не могли понять, а кто будет отвечать-то вот за поворот руля, который привел к автокатастрофе с жертвами? Ну, самый простой пример. Мальчик выбегает на дорогу с мячом, да, например, с футбольным. А какое решение принимает чат внутри автомобиля? Давить мальчика или выскакивать навстречку и давить там семью из нескольких человек, если речь идет о грузовике, да? И главное, кто ответит? Ответит-то, потому что в деньги-то в страховку можно все перевести, но человек, который совершил ДТП, он сядет в тюрьму, а тот тут-то кто садится. Тот же самый искусственный интеллект на мой запрос ответил, что он, например, в 23-м году Следственный комитет России получил 4500 жалоб на оказание медицинской помощи, которые привели к серьезным негативным последствиям, да? Из них ровно половину, 2300 превратили в уголовные дела. То есть с ответственностью соответствующих, извините, специалистов в белых халатах, да?
1: А вы говорите про традиционные консультации, верно? То есть про
0: Да. Это врач, вот аж человеческая ошибка, где там вот, где, соответственно, наступила ответственность. Приговоры я не видел, не дошел до них еще, что там они из этих 2300 превратили уже, ну, так сказать, уже с доказательной базой в реальное уголовное дело, но тем не менее. Вот в случае с советом, решающим советом компьютерной системы. Кто отвечает? Вот это вот вопрос.
1: Ну, вы знаете, у меня тут тоже метафора с светофором. Вот как вы говорили про автомобили с автопилотом, а вот светофор, скажем, если светофор сходит с ума и начинает показывать что-то не то, зеленый свет сразу во все стороны, и это приводит к аварии, да? Кто отвечает за это? Наверное, отвечает компания, которая обслуживает этот светофор, там какие-то дорожные службы, которые там, знаете, должны его поддерживать. Я к чему? К тому, что, конечно же, такого не будет, что как только, значит, поставят во все клиники, а на самом деле я видела статистику, что что-то около 37% российских клиник уже используют искусственный интеллект. Мы не говорим ни в коем случае о том, что там в кабинетах роботы сидят, конечно же, и даже что роботы подсказывают врачу, как ему действовать. Там есть много всего. Система контроля и оценки качества консультаций, там отзывы, ответы на эти отзывы. Короче, куча всякой внутрянки, которая до пациента не доходит пока еще особо. Ну вот, тем не менее, это используется. И, конечно же, нет такого, что ответственность лежит, как бы врачи все спихивают на искусственный интеллект и будут спихивать и говорить, а это мне посоветовал чат, поэтому и с ним и судитесь. Или также нет такого, что автоматически все такие разбирательства будут касаться разработчиков оборудования, ну, потому что это очень как бы сужает их возможности и смелость. Если ты хочешь создать систему искусственного интеллекта, которая облегчает работу врача, и тебе говорят, ну, хорошо, ты создавай, но если она ошибется, мы тебя посадим. То, я думаю, конечно, изобретателей будет гораздо меньше. Поэтому, как сейчас это устроено, сейчас это делается так, что есть система, которую тестируют, например, и врачи дают оценку, например, вот это какой-то чат, который выдает консультацию, и реальные врачи, там какой-то консилиум, они, значит, выставляют оценки, типа, как они эту консультацию оценивают, там, на 10-бальной шкале, вот, и вот отмечают, что хорошо, что плохо. Ну и, соответственно, в итоге по какой-то совокупности таких консультаций дается некая оценка эффективности системы. Например, там система дает корректные советы с вероятностью 97%, да? И врач, который пользуется этой системой, он знает про такую ее точность. И сам, как бы, он является человеком, который будет ответственен за диагноз, за назначенное лечение и так далее.
0: Но вот
1: он,
0: Ольга, знает ее ограничения. Ольга, во-первых, прекрасное слово «внутрянка». Какой замечательный сленка. А внутренние органы человека вы тоже так же медики называете, да? Что-то у него с внутрянкой шалит там. Другие, да, не будете политконторы целиком. Да. А вот смотрите, а в этом случае, смотрите, я же начал наш разговор как раз не случайно, получается, с подставы чатом путешественников, которым он рассказал, что виза в Пуэрто-Рико не нужна, а они потеряли бабки. И вот и чат делает совет, рекомендацию выдает этому врачу, он под нее подписывается, а ему подстава. А? Что делать?
1: Это как раз возвращает нас к вашим опасениям, что врачи, значит, благодаря этим умным чатам могут разучиться думать. А вот, кажется, и не разучатся, потому что если ответственность будет продолжать лежать на враче за принятие такого решения, конечного, финального, диагноза и так далее, то у врача, ну, конечно же, будет высокий соблазн расслабиться. Но как я себе это вижу? Я вижу так, что после того, как это... подобные чаты, какие-то системы вспомогательные будут очень широко распространены, конечно же, будет вестись какой-то учет вот этих случаев, когда система ошиблась, их будут анализировать, систему будут докручивать, чтобы они работали точнее или там настраивать какие-то ограничения. Ну и в конце концов, представьте себе врача, который там 5 лет работает с искусственным интеллектом, и за эти 5 лет не было ни одного случая, когда он ошибся. Конечно же, постепенно вот эти гайки будут раскручиваться и будет все больше и больше доверия к системам в тех областях, где они правда работают лучше, чем человек мозг. Так же, как с калькулятором. Как, наверное, первым калькулятором не доверяли, сейчас особо, не знаю, в банках никто не перепроверяет, когда выдает на кассе какие-то астрономические суммы. Я думаю, что также это будет развиваться, просто постепенно это будет становиться все более и более надежно, но не нужно бояться, что завтра уже вам в больнице будет вас консультировать искусственный интеллект, потому что, опять же, ответственность все еще лежит на лечебном учреждении, на враче, а, следовательно, они вообще не заинтересованы в том, чтобы ошибаться, потому что иначе вот эти самые уголовные дела...
0: Вы нас, мне кажется, Ольга, убаюкиваете так вот достаточно наглым образом, потому что, знаете, раньше компьютер, я помню эти времена, компьютер считался... ну, скажем так, экзотикой, дорогостоящей игрушкой, модной, которая была только у мажоров, причем у умных мажоров, да? Да потому что идиоту что делать с компьютером? Это видеомагнитофон, может быть, у каждого в квартире, а компьютер все-таки требует каких-то знаний. Но, а сегодня мы пришли к тому, что если у тебя нет на смартфоне госуслуг, то ты мусор. Ну, так вот, в социальном плане. Ну, как бы ты чувствуешь себя как бы не при делах, да, вот в принципе. И вот вы говорите, что не бойтесь, а мне кажется, 3-4 года, 5 максимум, да, и все, и как бы, и вот и уже и на входе встречает тебя искусственный интеллект. Я надеюсь, не такой тупой, как у наших сотовых операторов, которые вот вечно ты им звонишь, что-нибудь сделать, какую-нибудь услугу, и этот робот начинает, Васенька, начинает тебя расспрашивать, тупить, так мне однажды еще отомстил, вы представляете? Я его послал пару раз, говорю, дай мне, говорю, оператора, хватит на... Так он мне, зараза, меня переключил на какой-то сибирский регион, и он из Москвы специально, зараза, представляешь, сделал туда.
1: Видите,
0: я ждал 10 минут до звона, зараза. Наконец там живой человек появился, говорит, а что это вы к нам переключились? А я говорю, а вот этот ваш робот красный меня вот так подставил. Да. Они еще и злятся, ты понимаешь, какая история? Он еще и гадость может сделать. Так что, вы знаете, я вот больше верю, что вы скажете мне в эфире однажды, что чеснок помогает от всех болезней, чем вот я поверю в эти механизмы, понимаешь ли, недосягаемые.
1: Я боюсь, это буду уже не я.

0: платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
1: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
2: Категория 12+.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 8:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Военнослужащие подразделения беспилотных систем группировки «Север» в круглосуточном режиме выслеживают и уничтожают тяжелые вражеские гексокоптеры типа «Баба-Яга» с помощью связки разведки FPV-перехватчиков в Харьковской области. Об этом сообщил РИА Новости боец с позывным «Сокол». Своевременно обнаруживать тяжелые беспилотники позволяет беспрерывный контроль воздушного пространства. После выявления цели информация сразу передается расчетам FPV-дронов-перехватчиков. Разведывательные силы сопровождают вражеские аппараты, передают данные о его маршруте для последующего поражения. Уничтожение тяжелых дронов снижает возможности противника по доставке грузов, ведению разведки и нанесению ударов с воздуха. Кроме того, на отдельных участках линии боевого соприкосновения сокращается активность вражеских беспилотных средств. Только за август группировка «Север» уничтожила более 420 ударных гексокоптеров «Баба-Яга» в Харьковской области. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал факт встречи Владимира Путина с американскими переговорщиками Уитковым и Кушнером укреплением атмосферы доверия на этом канале общения.
2: Сам факт, что встреча проходит, означает, что атмосфера доверия, по крайней мере, на этом канале общения действительно есть, она укрепляется. Но, как правило, появляется расширенная часть с обменом такими приветственными словами в тот момент, когда появляются те месседжи, которые глава государства считает необходимым послать.
0: После визита в Москву американские спецпосланники побывали в Киеве, где встретились с украинскими властями. На последующей пресс-конференции Уитков сообщил, что в беседе с российским президентом получилось добиться значительного прогресса и ознакомиться с новыми предложениями, но детали он не разглашал. Сведения о героях специальной военной операции включены в новые государственные учебники по русскому языку для 10-11 классов. Об этом сообщила РИА Новости, советник президента, председатель Совета при президенте по реализации государственной политики о сфере поддержки русского языка и языков народов России Елена Ямпольская. Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, что единые учебники по русскому языку и литературе для 10-11 классов поступят в школы с 1 сентября следующего года. Движение поездов приостановлено на участке Бутовской линии московского метро от станции Бунинская аллея до станции Бульвар Адмирала Ушакова. Об этом сообщает столичный департамент транспорта. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. Ранее сообщалось, что интервалы движения поездов увеличены на Бутовской линии из-за человека на пути. Погодные условия прошедшего лета в Крыму способствовали созреванию первоклассного урожая белых сортов винограда, таких как мускат, шардоне, рислинг, аллигате, передает ТАСС. Как обстоит ситуация с красными сортами, будет ясно позднее. Их сбор начнется примерно через 3 недели. Эксперты пояснили, что на виноград положительно повлияли умеренные дожди и отсутствие сильной жары. В прошлом году с урожаем не повезло. Аграрии Крыма собрали около 118,5 тысяч тонн винограда, на 3,5% меньше уровня 2024 года. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге сегодня переменная облачность, осадки не ожидаются, температура воздуха плюс 12-14 градусов. В Москве сегодня также облачная погода, местами пройдут небольшие дожди, температура воздуха не выше плюс 14 градусов.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.

0: партия «Коммунисты России». Голосуй за номер 10.
1: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
2: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
3: Выборы в Государственную Думу 2026.
4: Маяк.
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Голы Гамида Галарова и Хусама Мризига принесли махачкалинскому «Динамо» победу над московской родиной со счетом 2-0 в матче 7-го тура российской премьер-лиги по футболу. В других встречах дня «Динамо» в столичном дерби было сильнее «Спартака» 2-1. Калининградская «Балтика» уступила московскому «Локомотиву» 0-1. А Оренбург и Тольяттинский «Акрон» разошлись миром 2-2. Лидирует в первенстве «Краснодар» с 19 очками, на 4 меньше у столичного «ЦСКА», на 6 у московских «Динамо» и «Спартака». Россиянин Даниил Медведев не смог пробиться в четвертьфинал открытого чемпионата США по теннису. Он в четвертом круге уступил американцу Фрэнсису Тиафо со счетом 6-7, 4-6, 6-7. А у женщин на этом же этапе соревнования Анна Калинская проиграла американке Эми Навара 4-6, 2-6. Магнитогорский «Металлург» уверенно начал нынешний регулярный чемпионат континентальной хоккейной лиги, победив дома хабаровский «Амур» 4-2 во втором дне сезона КХЛ в материале нашего обозревателя Николая Саприна.
1: «Магнитка» уже встречалась с «Амуром» недавно на домашнем мемориале Рамазана и тогда с большим трудом победила в дополнительное время 3-2. В воскресенье уже в рамках сезона в континентальной хоккейной лиге обошлось без овертайма, но «Амур» понравился уровнем своего сопротивления. Команда старалась отвечать своими бросками на выпады хозяев и больше двух шайб в счете не уступала. На голы дебютанта «Магнитки» Тодда в большинстве, а также Вовченко из Хакова и Толчинского своими шайбами ответили Рыков и Пилипенко. 4-2. «Магнитка», в прошлом году выигравшая регулярку, и теперь считается одним из претендентов на победу в нынешнем регулярном сезоне. Следующий матч во вторник обе команды также проведут между собой. А вот во второй заключительной игре дня в Нижнекамске «Нефтехимик» и «Шанхай» позабавили игрой в догонялке. Удивительно, но победил «Шанхай» 5-4 в овертайме, при том, что в основное время китайский клуб ни разу не вел в счете. Отыгрывался со счета 0-3, а впервые стал лидировать после гола в овертайме. Он на счету прирожденного бомбардира Дмитрия Яшкина.
0: Российские спортсмены стали победителями смешанной эстафеты 4 по 1500 метров на юниорском первенстве мира по плаванию на открытой воде в Аргентине. За российскую команду выступали Анастасия Синякова, Кира Гусева, Алан Носов и Александр Филипец. Россияне завоевали 4 золотые и 3 серебряные медали и стали победителями медального зачета первенства. Илья Лешуков и Олег Стояновский стали победителями спартакиады народов России в пляжном волейболе. Они в финале были сильнее Алексея Архипова и Владислава Панченко со счетом 2-0. Бронзовые награды турнира завоевали Александр Рухманов и Иван Чупринов, которые взяли верх над Никитой Ляминым и Алексеем Гусевым 2-1. Московская «Динамо» досрочно стала победителем регулярного чемпионата России по регби. В поединке 13-го тура столичный клуб взял верх над красноярским «Красным Яром» 26-19. В другой встрече красноярский «Енисей СТМ» обыграл пензенский «Локомотив» 41-31.

0: искусство, мне нравится.
1: Чистое искусство.
2: Дорогие друзья, вновь с нами сегодня Илья Овсянников, самый настоящий художник, который нам рассказывает, почему так, как так вот вышло-то с этим искусством современным и не очень. И сегодня мы поговорим о том, как максимализм борется с минимализмом. Здравствуйте, Илья, дорогой, доброе утро.
3: Здравствуйте, Сергей Валерьевич, спасибо. Владислав Александрович с нами.
4: С нами, здравствуйте.
3: Отлично.
2: Да, вы должны нам на примере объяснить, что такое максимализм и что такое минимализм.
3: Для начала мне хотелось бы немножко в этот термин справку по нему дать. То есть максимализм в изобразительном искусстве, не вообще в жизни, максимализм в жизни или там в каких-то других сферах деятельности нашей, а в изобразительном искусстве это такое направление, достаточно уже старое, хотя для меня этот термин новый, но появился он в 70-х годах, как реакция на минимализм в том же самом изобразительном искусстве. Так вот, чтобы разобраться, что это такое, нужно понять, что искусство, наверное, любое, но изобразительное в том числе, оно как бы курсирует между двумя разными состояниями – упрощение и усложнение, минимум, максимум. И вот максимализм – это максимум усложнение, а минимализм – это максимум упрощения. Но в действительности…
2: Вопрос, Илюша, так, сразу. Вот да. Шишкин – максималист? Вот скажите, пожалуйста.
3: Шишкин – это яркий представитель дюссельдорфской пейзажной школы.
4: То есть к искусству не относится никак?
3: Да, к искусству современному никак. Мы сейчас говорим все-таки больше про современное искусство.
2: Илья, доведете поэтому... ситуацию до того, что Владислав Александрович взорвется. Вы доведете однажды эту ситуацию.
4: А черный квадрат, ну да.
3: Да, да, да. Нет, но тем не менее, все-таки, если посмотреть на того же Шишкина, на всю историю искусства, то одни направления сменяли другие именно вот по этому принципу реакции. То есть что-то господствует, оно надоедает, и как аллергическая реакция на смену этому приходит новое направление в искусстве.
2: Ну, то есть как юбки у женщин, если... да, то короче, то длиннее, да, вот туда-сюда постоянно.
3: Абсолютно верно. Это именно вот такой вопрос моды. Одно надоело, значит, нужно что-то другое, желательно противоположное. И в этом случае как раз минимализм, который господствовал в 60-х, который проповедовал очищение от деталей, уход от каких-то лишних ненужных смыслов, приведение все к упрощению, к цельной единой форме, он породил возрождение так называемого неоэкспрессионизма, а именно максимализма, где художники уже стали максимально, ну не максимально, поначалу они стали, возможно, усложнять, а теперь уже с 70-х годов до нашего времени это перешло в такие гротескные формы, когда усложнение дошло до невероятных размеров. То есть это всевозможные объекты, всевозможные техники, скульптуры, живопись, все смешивается в одну большую.
2: То есть Илья Хрущев, да, Хрущев, который боролся с излишествами в архитектуре, он, несмотря на то, что к художникам относился плохо, он их называл садомитами или кто, он спрашивал, вы кто вообще тут, садомиты или кто? И он, на самом деле, как-то почувствовал своей чуйкой, вот такой природной, да, что дело идет к упрощению, и начал здания лишать украшающих элементов, и в архитектуре мы это четко видим, вот эта вторая половина 50-х годов, да, это вот эти просто коробки тупые, похожие друг на друга, как две капли воды, в отличие от сталинского ампира, да, если вот так визуально говорить.
3: Да, совершенно верно. Если говорить именно про минимализм, то в архитектуре этот стиль назывался брутализмом, когда в основе всех зданий был чистый бетон, его простые формы, необработанная поверхность шероховатая, без лишних украшательств, чтобы было видно, что это коробка, как вы сказали, и ничем она не декорировалась. Вернемся к изобразительному искусству. Все-таки я в архитектуре не очень сейчас вам могу хорошо и досконально все рассказать. В изобразительном искусстве, может быть, тоже, но тем не менее постараюсь. Максимализм. Такой термин, он на самом деле объединяет в себе множество разных направлений, в том числе и постмодернистские, то есть игры с уже существующими произведениями искусства, где художники-максималисты берут там какую-нибудь Мону Лизу и много раз ее рисуют, сверху еще что-то рисуют, добавляют, приклеивают и так далее. То есть это такая ироничная постмодернистская игра. Но
4: ремиксы,
3: Да, совершенно верно. Но тут важно понимать, вот этот принцип избыточности, который пришел на смену строгости минимализма и его недостаточности, он отличается от той же избыточности, ну, например, скажем, барокко. Почему? В чем главное отличие? Казалось бы, Рубенс тоже избыточен с его этими пышными формами, бесконечными какими-то вакханалиями на картинах, естественно.
2: Илья, вот вы очень правильно про женщин. Там избыточная масса тела, да, вот это.
3: ИМТ. Да.
2: Как раз видно.
3: Да. Ну вот, да. А чем избыточность все-таки барокко отличается от современной избыточности художников, которые работают в стиле максимализма? Мне кажется, что здесь кроется отношение к результату. Потому что во времена барокко композиция усложнялась, много было всего лишнего, казалось бы, нарисовано, но это все было каким-то образом сгармонировано в работах. Они были приведены в состояние смотрибельности, и зритель мог посмотреть на них как на цельное произведение. А вот в современном максимализме, современная избыточность, она не преследует этих целей, и художник, создавая произведение, находясь в процессе, сам процесс создания ценит выше, чем его конечный результат. Это, кстати говоря, черта, как мы уже с вами обсуждали, была присуща и экспрессионистам, абстрактным экспрессионистам.
2: Погодите. То есть мы давайте аналогии, Илюша, проведем. Да? То есть фактически современный художник – это человек, который в ресторане вкушает. Да? Вот он жует, чувствует, вот, как он жует, да. Потом это как в него это входит, как в животе ему становится хорошо. А еще водочки принеси, мальчик. Да. А вот результат-то его не очень беспокоит.
4: Грязная посуда результат, да.
2: Да, не только.
3: Да, я понял, что грязная посуда
4: – это
3: хороший результат. Ну, в действительности, все к этому идет, и это тоже применялось как в качестве средств выразительности художественной, то, о чем вы говорите. Но сейчас речь не об этом, а о том, что максимализм, безусловно, не только какое-то такое, скажем, ложное искусство. Нет, это искусство достаточно эффектно. Это искусство, можно сказать так, какофонии. То есть какофонии как форма дисгармонии целого, но отдельными фрагментами этого, ну, если вы скажете недопереваренного, но не буду говорить, отдельными фрагментами этого произведения можно вполне себе наслаждаться. Ну, нужно ли это делать, вопрос. Но в целом, конечно, это производит эффект уродливого искусства, шокирующего зачастую публику. Ну, публике того сейчас и надо.
2: В таком случае, Илья, мы с Владиславом Санычем отказываемся быть публикой.
4: Ну, это как бибоп в джазе, да.
2: Угу. Илья, а вот скажи, наши слушатели, они владеют руками и магией, так сказать, с наладонниками. Каких вот типичных авторов надо посмотреть нам, особенно когда нас с вами разлучит ненадолго реклама, да, чтобы представить визуально, о чем вы говорите? Вот какие самые отъявленные мастера вот этих вот неприятствований, так сказать, вот мы можем наблюдать?
3: Так, ну зарубежных я не буду перечислять, их много, и они, в общем-то, где-то, а реальных художников, которые молодые сейчас существуют и работают, это художники-минималисты наши отечественные, Иван Горшков, его большие инсталляции всячества, огромные, из металла, в основном, кстати, надутые скульптуры, которые представляют из себя вот все, что я перед этим описал. И Александр Цикаришвили, петербургский художник, у него более камерные объекты, наполненные метафорой, более напоминающие театральные декорации и какие-то вот интерьеры странные. Поэтому вот эти два имени, Иван Горшков, Александр Цикаришвили, это яркие, ярчайшие представители максимализма современной русской арт-сцены, российской.
2: Ужасно.
4: Посмотрели. Но это смело.

0: Я так знаю толк.
1: Ну что, мне нравится.
2: Чистое искусство. Сергей Стиллавин.

0: Маяк. 22
1: радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк.
2: Выборы 2026.
3: У Вологодской области есть все для развития. Промышленность, леса, сельское хозяйство, туристические города. Не хватает одного, чтобы все это отражалось на жизни людей. Чтобы из аварийного дома переселяли вовремя. Чтобы до врача не приходилось ехать за сотню километров. Чтобы в деревнях были дороги, транспорт и связь. Александр Борисов разработал Северный договор. Чтобы люди создавали семьи, развивались, работали и открывали свое дело здесь, в родном регионе. Голосуй за Борисова. Голосуй за Северный договор. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.
4: 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
3: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.
5: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Минимальную зарплату 100 тысяч рублей. Индексацию зарплат по реальной инфляции. 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
3: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.

0: партия «Коммунисты России». Голосуй за номер 10.
1: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. Коммунальные тарифы повышаются дважды в год, а качество услуг остается низким. Частники только наживаются на коммунальных нуждах людей. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
2: Голосуй за ЛДПР 20 сентября. Антон Гримов. За помощь пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям. Проблемы надо решать вместе. Ирина Мазалевская. За доступную медицину в регионе и поддержку пациентов. Если система не работает, необходимо ее менять. И Владимир Селяков. ЛДПР может помочь. Мы это делаем. Дело Жириновского живет. Голосуй за ЛДПР. Измени Россию уже сегодня.

0: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Дожди и похолодания придут в область на этой неделе. Погоду будет определять североатлантический циклон. Максимальная температура днем составит плюс 10, плюс 15 градусов. Дискомфорт будет доставлять и северо-западный ветер. Метеорологи рекомендуют жителям доставать теплые вещи и носить с собой зонт. Жители области могут выбрать населенные пункты, в которых появится интернет и мобильная связь. В голосовании принимают участие деревни и села с населением от 100 до 1000 человек. Сделать выбор можно до 8 ноября на госуслугах. Также можно направить бумажное заявление по Почте России в Минцифры. Заявление может быть как индивидуальным, так и коллективным. Как пояснили в правительстве, в Вологодской области проект устранения цифрового неравенства реализуется 5 лет. На сегодня установлено 96 базовых станций. Возможность пользоваться услугами сотовой связи получили более 18 тысяч человек. В Вологде определились финалистки проекта «Мама-предприниматель». В их числе создатели локальных брендов одежды, натуральной косметики и фермерских экопродуктов. 25 участниц пройдут образовательную программу с 14 по 18 сентября. Они будут развивать свои бизнес-идеи, получать консультации экспертов, учиться масштабировать проекты и находить новые точки роста. Областной ЗАГС озвучил необычные имена новорожденных. Так у мальчиков в свидетельство о рождении вписали имена Север и Любомир, а у девочек Милорада, Радость и Ясна. Что касается самых распространенных имен, то в нашем регионе лидируют варианты Михаил и София. Открытый фестиваль поэзии и музыки «Рубцовская осень» пройдет в Вологде с 7 по 13 сентября. Культурное событие состоится уже в 29 раз. Торжественное открытие фестиваля запланировано на 11 сентября. В программе концерты, творческие встречи, открытые микрофоны и поэтические акции.
1: Спорта.
0: Кубок губернатора по боксу пройдет в Вологде 11 сентября. Турнир организуют во Дворце спорта. В этом году зрителей ждут профессиональные титульные бои международного уровня. По словам губернатора Георгия Филимонова, в главном поединке вечера встретится россиянин Георгий Юновидов и боец из ЮАР Крис Томпсон. На ринге они проведут 8 раундов. Основной карт начнется в 17:20. Прямую трансляцию главных поединков проведет телеканал Матч ТВ. Вологодская область присоединяется к всероссийскому проекту «Человек идущий». В командный зачет идут любые повседневные шаги – дорога на работу, поход в магазин или прогулка с собакой. Для участия достаточно скачать бесплатное мобильное приложение и собрать команду от 20 до 50 человек. Это могут быть коллеги, соседи, родственники или ученики.

ученики одной школы. Соревнования пройдут в два этапа. С 10 сентября по 10 октября регистрация и обучение, а с 15 октября по 15 ноября основные состязания. Победит команда с наибольшим средним количеством шагов на одного участника. Присоединиться можно через официальное приложение проекта «Человек, идущий».

0: Года на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер западный до 16 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 15, в Вологде плюс 14 градусов. Атмосферное давление ниже нормы. Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону Вологде 340-340. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: В Москве 9 часов.
4: Новости.
3: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские войска нанесли удары по портовой инфраструктуре и судам, используемым в ВСУ, сообщили в Минобороны. Среди пораженных целей в порту Черноморск сухогруз «Мавка» с военно-техническим имуществом, в Измаиле перевалочный комплекс, где отгружались поставки, западные поставки для ВСУ. В акватории Черного моря патрульный катер, задействованный для проводки судов с военными грузами. В Минобороны не раз подчеркивали, что российские бойцы используют ударный БПЛА и высокоточное оружие дальнего действия, способное уничтожить любую цель на территории Украины. Бойцы подразделения ФСБ «Горыныч» сбили 5 дронов ВСУ в районе Ясиноватой в ДНР. Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ, для этого использовались дроны-перехватчики. Вражеские объекты были зафиксированы системой «Купол Донбасса». В частности, как уточнили в ФСБ, уничтожены ударные беспилотники «Рам-2Х», «Бородавочник» и «Сич». Договоренности, достигнутые Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Анкоридже, останутся в повестке при любых новых переговорах России с Украиной и США. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, добавив, что пока трудно судить о применимости этих соглашений для всех участников обсуждений.
5: В Анкоридже действительно были достигнуты определенные понимания. Трудно сейчас сказать, насколько они применимы и с точки зрения украинской стороны, и с точки зрения американской стороны. Но какие-то элементы этих пониманий, как минимум, будут всегда фигурировать в повестке дня.
3: Как добавил пресс-секретарь президента, сам факт встречи Владимира Путина с американскими переговорщиками Уитковым и Кушнером уже говорит об атмосфере доверия на этом канале общения. Россияне стали реже устанавливать самозапреты на кредиты. В августе таких заявлений подали около 665 тысяч, это на 16% меньше июльских показателей. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй. Чаще всего услугу оформляли через госуслуги, а поток заявок в МФЦ заметно снизился. При этом снимать уже установленные запреты люди стали чуть активнее. Это сделали почти 270 тысяч раз. Сейчас подходы к формированию зарплат сильно различаются по регионам. В некоторых субъектах их структуру определяют сами медучреждения. Председатель профсоюза работников здравоохранения Анатолий Домников сообщил, что единую систему оплаты труда для медиков планируют разработать в России до конца 2026 года. Сейчас подходы сильно различаются. В некоторых субъектах их структуру определяют медучреждения, за что сотрудники за одинаковую работу могут получать разные деньги. По новым правилам, окладная часть без учета компенсации должна составлять не менее 50%, а стимулирующие выплаты не более оставшихся 50%. Во многих регионах наблюдается обратная картина. Оклад ниже рекомендуемого, основу дохода формирует премия. Опробировать и внедрить новую систему, по словам Домникова, планируют в начале следующего года. Фармацевтическая компания Мосфарм объявила об отзыве партии антибиотика линезолид. Причиной стало несоответствие продукции требованиям безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на документы Росздравнадзора. Этот препарат принадлежит к современной группе противомикробных средств. По данным Росздравнадзора, отзыву подлежит конкретная партия линезолида. Это связано с несоответствием требованиям по показателю бактериальной эндотоксины. Этот показатель особенно важен для медикаментов, поступающих в организм, минуя желудочно-кишечный тракт, например, при инфузиях или инъекциях. Он регулирует уровень пирогенных примесей. Такие вещества могут спровоцировать у пациента лихорадку, то есть привести к росту температуры тела. Осень в Москве стала теплее на 3 градуса. За 35 лет это произошло из-за глобального потепления, рассказал ТАСС, начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок. Вместе с тем он отметил, что количество осадков за это время особо не изменилось, но в последние годы наметилась тенденция к их увеличению, особенно в октябре и ноябре. По словам синоптика, средняя температура осенью в Москве за последние 10 лет составляла плюс 7 градусов, а за последние 5 лет плюс 7,2, то есть очевидно постепенное повышение температуры. Ранее климатолог заявил ТАСС, что температура воздуха осенью в Москве и всей средней полосе к концу века может вырасти еще на 7-8 градусов. Однако, судя по прогнозу на сегодня, сложно поверить в глобальное потепление. В первый день рабочей недели москвичей ждет прохладная погода, не выше плюс 14 градусов, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
0: В Москве по области сегодня облачно с неустойчивыми прояснениями, местами небольшой дождь, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду порывистый. Температура воздуха плюс 11, плюс 14 градусов. Показания барометра будут расти, составят 748 миллиметров ртутного столба.
3: Завтра в Москве погода начнет улучшаться, ночи еще будут прохладными, плюс 6-9, но после полудня воздух сможет прогреться до плюс 13-16. По словам синоптика, листья начнут желтеть во вторник. Это связано с прекращением производства хлорофилла. При этом метеорологическая осень пришла на 4 дня позже нормы. Эти и другие новости также читайте, смотрите и слушайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
3: В Петербурге сегодня облачно, осадки не ожидаются, температура воздуха плюс 13-15 градусов. В Москве сегодня также облачная погода, местами кратковременные дожди, температура воздуха не выше плюс 14 градусов, ветер северо-западный с порывами до 10 метров в секунду.
1: Реклама. Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Рекламные службы 495-105-5244.
1: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.

0: притяжения космоса.
1: Дорогие друзья, я очень рад, что с нами сегодня в студии Натан Андреевич Эйсмонт, ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской Академии Наук. В прошлый раз мы с Натаном Андреевичем договорились, что мы на целый час будем вас отвлекать от вашей работы, друзья мои. И вот так и получилось. Натан Андреевич, очень рад, что мы снова встретились. Здравствуйте.
2: Да. Здравствуйте, взаимно.
1: Да, Натан Андреевич, но мы как большую такую тему возьмем роботов в космосе, да? Вот, насколько они, в принципе, могут заменить и в том числе и космонавтов, да? И вообще выполнить какие-то миссии. Да?
2: Да, да.
1: Натан Андреевич, а когда, вот смотрите, ведь роботами можно назвать и те аппараты, которые запускал Советский Союз, например, к Луне в свое время, да, это же были полностью роботизированные машины, да?
2: Да, и сейчас, в общем, на самом-то деле, в основном, то, что делается в космосе, делается роботами.
1: Прямо сейчас?
2: Прямо сейчас, да, потому что и если посмотреть научные результаты, те, что получены в космосе, это, ну, наверное... Трудно оценить, конечно, вес каждого достижения, но так, если говорить, как все оценивают, все, кто занимается этими проблемами, 90% всех открытий были сделаны роботами. То есть на МКС приходится меньшая часть. Правда, здесь вот оценка веса, что там важнее, она довольно сложная. Да? Но так, если по тем параметрам, которые приняты для оценивания, вот это сравнивать, то вот такая цифра получается, да, то есть, поэтому, конечно, время от времени раздаются, да, и раздавались голоса, а зачем нам вообще пилотируемые космонавтики, то есть, это сплошные расходы, а результаты в основном на 90% получают роботы, то есть, те космические аппараты, где участие человека, ну, непосредственно на борту исключено.
1: Причем, Натан Андреевич, ведь роботу не нужен борщ в тюбике.
2: Вы знаете...
1: Кислород вот, и душ.
2: Вот вы прям попали в точку. Понимаете, ведь то, что делают роботы, то ну, в другом виде пытались воспроизводить на МКС. Но получается, что основную долю затрат нужно отдать обслуживанию, так скажем, космонавтов. То есть космонавты стоят очень дорого. Для того, чтобы им обеспечить там ну, более-менее приемлемую жизнь, вот все ресурсы МКС на это и тратятся. Uh-huh. Понимаете? И как-то пытается сейчас ну, снизить вот это соотношение в пользу все-таки роботизированной части МКС. Но не получается. Почему? Потому что первое, что вот для пилотируемых полетов, что вот во главу всех решений, это обеспечить безопасность. Ну, абсолютно не удается, но очень много ресурсов и сил, да, уходит именно вот для достижения вот этого.
1: То есть человек тормозит исследование космоса.
2: Человек – главное ограничение. Почему то нельзя, это нельзя. Будь это ну, в чистом виде робот, пожалуйста, можно было. Но вот из-за того, что там космонавт, конечно… приходится чем-то жертвовать.
1: Натан Андреевич, ну мы очень хорошо уже знаем историю, которая, кстати, в советское это время, и мне кажется, это была большая ошибка, нам об этом не рассказывали, я об этом узнал уже как советский человек после распада Советского Союза о пилотируемой космонавтике, о Гагарине, потому что у нас все вот научно-популярные фильмы про космос, это были вот, полетели, значит, героически все, значит, добились. Нам не объясняли, что, в принципе, космос появился из задачи доставить ядерный гостиниц на территорию США. Да. Об этом как бы речь не шла, это как бы была тема закрытая. Просто вот, мол, Королёв и Гагарин, они, значит, вот тысячи предприятий создали ракету и исполнили мечту человечества о полете к звездам, да, и это здорово и замечательно. А сам Сергей Павлович, да, вот он, как вам видится, он понимал, что действительно космонавт очень много, ну, или астронавт съедает очень много ресурса, да, в отличие от робота, и что, в принципе, ну, если стоит какая-то задача исследовательская, да, вообще это нецелесообразно отправлять туда космонавта. Не, мечта – это круто, это все, и есть задача, которую может выполнить человек, а робот не может, да, но вот в в целом, да, правильнее развивать роботизированную космонавтику? Какая позиция была у Королёва?
2: Нет, Королёв, вы знаете, он на самом деле, как мне кажется, оценивал роль вот таких достижений в космическом пространстве с точки зрения того, как это видит, ну, обычный человек, человек с улицы. А человеку с улицы, нам, нашим согражданам и вообще.
1: То есть он медийно видел, да, вот, да, условно,
2: да,
1: говоря?
2: Да, да, да, совершенно верно, да, потому что, ну, как оправдать, скажем, те жутчайшие расходы? Это должно выглядеть целесообразным с точки зрения, ну, обычного человека, да. То есть, если хотите, это, ну, такой пиар или, я себе позволю, такой, такие слова, пропагандистский эффект, понимаете? Людям этого очень хотелось, и сейчас хочется, понимаете? И на это готовы идти на, ну, такие непомерные, с первого взгляда, траты. Они всегда, как оказывается, оправдываются, да? Но для того, чтобы эти процессы запустить, нужно получить одобрение, если...
1: Ну, условно говоря, начальный капитал для того или иного полета робота был бы намного меньше, чем отправить человека, да?
2: Да, да, совершенно верно, именно так, именно так. Но когда это стало понятно, то, в общем, этому стали уделять особое внимание. Потому что, ну, скажем, для задач, ну, для военных задач, да?
1: Ну, конечно.
2: Ну, зачем все эти космические станции, да? Зачем эти полеты, пусть даже роботов, но с какими-то целями, которые, ну, можно объяснить обычному человеку? Зачем? Это вроде бы не нужно, правильно? Но вот оказалось, что это главная движущая сила в том, чтобы вот развивать это направление цивилизационное, если хотите, понимаете? И, в общем, до сих пор это получается. Я помню, ну, случайно, я участвовал, присутствовал в разговоре тогдашнего директора Института космических исследований Зеленого и Матвеевича Зеленого и американца Роберта Фаркуара. Вот очень знаменитый инженер в основном американский, да. Многие вот нынешние задачи решаются благодаря, в общем, его, так сказать, силе убеждения, что это нужно, да. Вот.
1: И не маркетологами, а инженерами,
2: инженерами,
1: да.
2: И тот, да, в общем, инженер. И что говорил Зеленый? Он говорил, что с его точки зрения пилотируемые полеты не нужны, потому что все те задачи, которые решаются роботами, они решаются более эффективно со всех точек зрения, включая, ну, и финансы. Да? То есть много дешевле можно решить. То есть, будь его воля, он бы закрыл эти пилотируемые.
1: Вообще?
2: Да, вообще. Но что возразил Фаркуар? С ним согласился Зеленый. Он сказал, что если не будет пилотируемых полетов, то не будет и полетов с роботом. Потому что людям это неинтересно. Им интересно, когда человек в космосе. Они готовы на это потратить.
1: Бюджет.
2: Ресурсы. Да. А вот на роботов все эти научные задачи, это не ясно, непонятно и оправдать.
1: То есть, условно говоря, не будь космонавтов-астронавтов, да, то была бы просто военная программа,
2: да, да, да,
1: ну, настолько, верно, же закрытая, насколько мы сегодня представляем, там, например, что про станцию «Алмаз», да, я так понимаю.
2: Да, да, вот это хороший пример. И, в общем, с ним согласился Зеленый, да, вот после такого, ну, довольно серьезного аргумента. Хотя он сразу не ясен, да, потому что, кажется, раз основные достижения робота, то что ж мы тогда тратим деньги?
1: Натан Андреевич, а тогда вопрос. Вот эти эксперименты, да, на орбите, которые могут провести роботы прекрасно, да, и гораздо дешевле, и быстрее, и точнее, да, и вот, чем люди. Да. И, наверное, быстрее они пройдут. Ну, нет, есть, да, биологические циклы, там не ускоришь.
2: Быстрее, быстрее.
1: Муж дрозофилов-то все-таки не под... Как бы ты... плеткой не ударишь, да, как по филейному, ну, месту. Давай-ка,
2: да,
1: быстрее.
2: Да, быстрее, я, да.
1: А, вот, в принципе, а военные бы занимались бы этими экспериментами, в принципе, если бы все было только роботами на орбите.
2: Вы знаете, военные, между прочим...
1: Им нужны они с точки зрения вот выживаемости, да, каких-то вопросов?
2: Смотрите, здесь ведь есть такая точка зрения, я не знаю, насколько... Эта точка зрения с первого взгляда оправдана. Точка зрения вот какая, что вот прогрессом техническим, да, движут в основном задачи
1: военные.
2: Военные.
1: Конечно.
2: Так это или нет? Вы знаете, это не совсем так.
1: Да?
2: Да, потому что, ну, посмотрим, современные технологии. А, современные технологии.
1: Интернет что? Точно военная технология?
2: Вот здесь сомнительно, это сильно сомнительно. Потому что интернет получил поддержку финансирования со стороны, ну, подавляющего большинства людей, которые, ну, были, по крайней мере, грамотные, понимаете? То есть получить такое финансирование, которое, ну, дала прибыль. Прибыль, вот. Прибыль – это значит желание получить какие-то новые возможности со стороны простых людей, понимаете? А военные уже этим воспользовались. То есть кто здесь был движущей силой? Что было движущей силой? Вот мне кажется, что считать, что это были военные, нет. Это
1: хорошо, не так. А полет мух на орбиту, они, вот, он может пригодиться военному ведомству?
2: Ну, вы знаете, напрямую, наверное, нет. Но косвенно, по-видимому, да. А напрямую как-то это, понимаете? Потому что вот полет мухи позволяет изучить, как там у мухи работает, ну, вся система управления мухой. Да? Вот. И в итоге получается, ну, к сожалению, вот такие достижения вообще научные, получается, что и военное применение оказывается возможно, да? То есть военное применение, мне кажется, все-таки оно следует за применением, ну, сугубо научным. Мы же можем вернуться вообще к временам, когда появилось электричество, да, и тогда Фарадея спрашивали, а зачем вообще это может пригодиться в обычной жизни? И ответ был нет. Применения такого нет и не будет.
1: Фарадей говорил, что электричество, да, не понадобится.
2: Не людям. Понадобится, да, в обычной жизни не понадобится. Это вот просто
1: у нас
2: научное
1: есть,
2: упражнение.
1: У нас есть дрова, печка.
2: Да. Конечно. Зачем нам это? Понимаете? Ну вот здесь не он один ошибался. Если посмотреть на вот уровень нынешних технологий и попробовать вспомнить, а с чего же все это начиналось, и сказать, что это начиналось с военных задач, я бы не сказал. Понимаете, ведь что такое военные занятия? Там вот четкий порядок, четкие правила, шаг вправо, шаг влево, не дай бог, да? Но раз нет шага вправо, шаг влево, нет прогресса, понимаете? Но вот есть желание как-то воспользоваться тем, что уже достигнуто теми людьми, чья главная задача была вовсе не военная. Оказывается, что в военных целях это тоже применимо. Да, и очень эффективно. Но это уже следующий шаг. А так, чтобы с самого начала ставились военные задачи. Ну, возьмем ту же ракетную технику. Да, вот получилось так, что серьезный толчок дали военные задачи, ну, почему-то.
1: Ну, потому что у нас доставка... не было... Да, у нас наши бомбардировщики так быстро через океан не могли пролететь, как их с баз, да, с баз, да, в Европе или там в Турции.
2: Да, да, да, да. Ну, вот, то есть, и вот, ну, пионеры ракетной техники, ну, возьмем кого? Оберта, да, возьмем, ну, вот, тех же Циолковского.
1: Да.
2: Циолковского, да, это же была... Мечта, и говорить там о каком-то военном применении никому в голову не приходило, понимаете? Но выяснилось очень скоро, что да,
1: имеет.
2: Оказывается, военное применение может быть весьма эффективным.
1: Натан Андреевич, а, ну, смотрите, с орбитой понятны орбитальные эксперименты, а, например, лунная программа, она нуждается в людях там, на Луне? Потому что речь же идет о базах, да? Разные страны говорят, что нам нужны базы на Луне.
2: Да.
1: И это будет большой шаг, да, вот следующий большой шаг, что вот такая колония, условно говоря, вдали от Земли. Все то же самое могут сделать механизмы?
2: Вот сейчас те программы, которые развиваются, в значительной мере опираются на использование роботов. Ну, почему это так? Ну, потому что вообще технологический прогресс в последнем времени, да, ну, вплоть до искусственного интеллекта, он настолько стремительный, что вот если вернуться куда-нибудь там, ну, лет на 30-40 назад, конечно, там решающей была роль человека. Невозможно себе представить, что некоторые операции, которые сейчас выполняют роботы.
1: Хотя мы помним блистательное достижение нашего Бурана, который на тех старых микросхемах развернулся, да?
2: Да.
1: В отличие, все такие смотрят, а что это он не с той стороны садиться начал? А он понял, что ветер дует не с той стороны, сам развернулся и сел, да, и это была величайшая история, потому что все шутили, вот, мол, советские микросхемы самые большие на свете, и все сейчас, знаешь, говорят, надо бороться за наноразмер этих самых микросхем, а тогда люди сделали на лампах и все село.
2: Конечно, это была, вы знаете, все забыли, это была аналоговая техника.
1: Конечно.
2: Да, там.
1: И там эти задачи были решены.
2: Там очень трудно.
1: Да, такое изобретательство. Да, да, да.
2: И сейчас, в общем, если посмотреть на эту аналоговую технику, то поражаешься изобретательностью инженеров тех времен. Потому что кажется, что это невозможно сделать. На всяких там шестеренках, да, да, на всяких клапанах. Но это делали, понимаете? Это удивительно, да. То есть те возможности, которые сейчас представляет цифровая техника.
1: То есть, наверное, да, один смартфон сейчас умнее, чем вот вся вот эта машина же размером со шкаф.
2: Конечно,
1: да?
2: Конечно, намного, намного, да, это просто несопоставимо. И вот удивляет то, что удавалось, тем не менее, что-то такое делать, что позволяло выполнять операции, сопоставимые с тем, что сейчас.
1: Да, но, Натан Андреевич, там вот, опять же, возвращаясь, да, к Луне, ведь есть такая тема, что, ну, опять же, это отталкивается от футурологов и от фантастов, и мыслителей, философов, да, что для человечества очень важно идти в космос, да, для диверсификации рисков планетарных, условно говоря, да, наша задача размножиться по планетам. Да. Вы поддерживаете эту задачу человечества?
2: Безусловно, это, в общем, заложено в самой природе человека, да, такой инстинкт экспансии.
1: Идти вперед.
2: Да, да, да, вот. И, в общем, есть и такие объяснения, почему это нужно, это на всякий случай. Всякий случай, ну, возможные катастрофы. Да? Вот зачем лететь? Ну, нам уже нет. Ну, вот Марс, скажем.
1: Да, да что тоже, там Марс? Конечно... Вчера он наблюдал, этот начал Этна опять бухтеть.
2: Да, да, да, да, да, да. Вот смотрите, сейчас же из таких самых опасных природных катастроф вот считает этот вот удар астероида. Да? Ну, есть пример такой, который производит впечатление до сих пор. Ну, 55 миллионов лет назад, когда удар астероида, в общем, привел к тому, что и флора, и фауна на Земле изменились радикально. Динозавры исчезли. Да? Вот. Но есть же природные катастрофы, вот как вы говорите, взрыв Этны, да, и такое тоже возможно. И на этот случай, конечно, если у вас есть запасной аэродром, да, то есть надежда, что человечество как-то выживет.
1: Да, Натан Андреевич, давайте после новостей середины часа продолжим. Да. Натан Андреевич Эйсмонт, ведущий научный сотрудник Института космических исследований, с нами.
0: Притяжение космоса. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, а А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026-16+.
3: Бескрайнем информационном потоке доверяйте. Можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
4: Категория 12+.
5: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах.

0: В Москве 9:30. Новости. В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил бразильского коллегу Луиса Инасио Лулу да Силву с Днем независимости Бразилии. Президент отметил, что отношения между Москвой и Бразилия успешно развиваются в духе стратегического партнерства. Две страны активно сотрудничают на самых различных направлениях, координируют усилия в рамках ООН, БРИКС, группы 20 и других многосторонних структур, говорится в поздравлении. Путин также обратил внимание, что Россия и Бразилия продолжают конструктивную совместную работу по дальнейшему упрочению всего комплекса взаимовыгодных российско-бразильских связей. Он подчеркнул, что это в полной мере отвечает интересам народов двух стран, а также идет в русле построения более справедливого многополярного миропорядка. Российские войска снова нанесли удары по морской инфраструктуре Украины. В акватории Черного моря армию поразила патрульный катер, задействованный для проводки судов с военными грузами, сообщили Минобороны России. Накануне вечером в порту Черноморска атаке подверглось морское судно «Мавка» с военно-техническим имуществом. По сухогрузу отработали ударные беспилотники. Кроме того, сегодня утром в порту Измаил был поражен производственно-погрузочный комплекс для разгрузки судов военных грузов, поставляемых в ВСУ западными странами. Бойцы группировки «Центр» помогли эвакуироваться из освобожденного Красноармейска в ДНР 1500 гражданских и обеспечивают жизнедеятельность оставшихся в городе 2000 человек. Как сообщает Минобороны, сейчас в Красноармейске развернуты 3 пункта выдачи гуманитарной помощи. Организована выпечка хлеба, который ежедневно раздают жителям. Кроме того, под обстрелами ВСУ было доставлено оборудование для очистки воды, благодаря чему жители города обеспечены питьевой водой. Также в городе развернуты медицинский пункт и стоматологический кабинет, где местные жители могут получить квалифицированную медицинскую помощь. Оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» одержала уверенную победу на выборах в региональный парламент земли Саксония-Анхальт. По данным избиркома, за правых проголосовали почти 44% избирателей, при явке около 78%. Христианско-демократический союз канцлера Фридриха Мерца занял второе место, набрав чуть больше 17%. Социал-демократы получили поддержку около 9% электората, а зеленая и левая партия почти 9,8%. Соответственно, 5% барьер также преодолел союз Сары Вагенкнехт. Как пишет ТАСС, это успех наряду с предстоящими 20 сентября выборами в Берлине, Мекленбурге и Передней Померании. Это может существенно изменить политический ландшафт всей страны.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.

0: Зеленые – это будущее для людей. У тебя есть возможность его выбрать. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Мы живем в великой стране. У нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
2: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
4: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
3: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
4: Потому что люди важнее любых ограничений.
3: Люди для нас вообще прежде всего.
5: Выборы в Государственную Думу 2026.
0: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянка Анна Калинская не смогла выйти в четвертьфинал открытого чемпионата США по теннису. Она в четвертом круге уступила американке Эми Навара со счетом 4-6, 2-6. У мужчин Даниил Медведев в 1/8 финала проиграл американцу Фрэнсису Тиафо 6-7, 4-6, 6-7. В понедельник Карен Хачанов встретится с Леонером Тиеном из США, а Мира Андреева с представляющей Австрию Анастасией Потаповой. Оренбург и Тольяттинский Акрон сыграли в ничью со счетом 2-2 в матче 7-го тура российской премьер-лиги по футболу. Оренбуржцев голы в активе Гидеона Гузины и Алешандро Жезуса. У тольяттинцев отличились Дуду и Жилсон Беншимол. Махачкалинская «Динамо» была сильнее столичной родины 2-0. Столичный «Локомотив» взял верх над калининградской «Балтикой» 1-0. А «Динамо» в московском дерби обыграла «Спартак» 2-1. Подробнее об этом поединке Виталий Павлов.
1: У «Динамо» в стартовом составе на матч появился форвард Константин Тюкавин, а у «Спартака» все еще отсутствовал Исакель Барка, Мирлин Дак уже остался на скамейке. Единоборств ожидаемо в начале матча было много, как и прессинга со стороны обеих команд. Первый удар по воротам состоялся совсем не быстро, на 15-й минуте, и совершил его динамовец Бителло пяткой. Красиво, но не опасно. «Спартак» забил после первой же возможности. Манфред Угальдо разогнал атаку, подключил Маркиньюса, а тот удачно отпасовал ворвавшемуся в чужую штрафную Даниле Пруцеву. 1-0 в пользу красно-белых. Наиль Умяров завозился с мячом у своей штрафной площади, его обокрал Ярослав Гладышев, а потом пробил в дальний верхний угол ворот Александра Максименко. Еще через 9 минут бело-голубые соорудили вторую голевую атаку. Хуан Касерас прострелил, а Артур Гомес замкнул. Спартаковцы могли отыграться после хитрого штрафного, но команду Сандра Шварца простила Угальдо. После перерыва Спартак владел мячом, но моменты никак создать не мог. Без Барка красно-белым очень тяжело дается позиционное нападение. А дальше вдруг красную карточку получил Константин Тюкавин, отмахнувшись от Александра Джику. Однако «Динамо» и в меньшинстве качественно оборонялось. «Спартак» забил на 89-й минуте, но гол отменили из-за офсайда у Ивана Сорокина. 2-1. «Динамо» оказалось сильнее в дерби и догнало «Спартак» по количеству очков. У обеих команд теперь по 13 по итогам 7 туров.
0: Петербургский «Зенит» обыграл Ставропольский «Виктор» со счетом 27-26 в матче чемпионата России по гандболу среди мужских команд. В другой встрече казанский «Акбарс» уступил краснодарскому «Скифу» 29-30. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: На правах рекламы.
3: В российско-израильском центре «Роклиник» в 2011 году начали удалять позвоночные грыжи с помощью холодноплазменной нуклеопластики. Эта методика получила признание в мире как альтернатива большой хирургии. Она не использует скальпель и наркоз и является малотравматичной операцией. Нуклеопластика заставляет грыжу сжиматься, и когда она перестает давить на нерв, боль прекращается. Нейрохирург «Роклиник» Сергей Сарычев – лидер в России по числу нуклеопластик, признанный эксперт этой методики. Тысячам его пациентов в «Роклиник» нуклеопластика вернула физическую активность. Малоинвазивные операции в «Роклиник», кроме нуклеопластики, включают радиочастотную денервацию, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластику. Она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе, объединяет все малоинвазивные процедуры, отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью, пока пациент пребывает в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения, мини-операции легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева в «Роклиник». Телефон «Роклиник» 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт roclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.

0: Ощущение космоса.
1: Друзья мои, по-прежнему в нашей студии Натан Андреевич Эйсмонт, ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской Академии Наук. О роботах в космосе мы говорим. И, Натан Андреевич, вот продолжая историю с идеей человечества, да, что мы должны, значит, вот опылять просторы вот эти безжизненные собой, да, туда размножаться, знаете, искать, опять же, альтернативы Земле, да, потому что может что-то произойти внезапно. Да, по-воландовски, внезапно, раз, и
2: да,
1: прилетело.
2: Да, что не предсказывали.
1: Да, Натан Андреевич, так вот, вот эту задачу, например, поиска пригодных для нас планет, роботы могли бы тоже взять на себя? Или это не нужно? Мы из Земли прекрасно можем анализировать, где там будет хорошо, где плохо, и пока что вблизи мы ничего не нашли, и послать туда ничего не представляется возможным, потому что слишком долго лететь.
2: Нет, вы знаете, есть же то, что близко от Земли, и где, как сейчас считают, возможна жизнь.
1: Близко?
2: Близко. Ну, близко это, например, совсем близко. Венера, да. Ну,
1: говорят,
2: казалось
1: там,
2: бы, до
1: говорят,
2: последнего времени,
1: 500.
2: Казалось бы, да, что это невозможно.
1: Ага.
2: Почему? Потому что на поверхности Венеры, в глубине атмосферы Венеры, да, температура 500 градусов, давление 100 атмосфер. Какая тут жизнь? Нет той жизни, которая могла бы, вот, которую мы знаем, могла бы существовать на Венере. Но это такая точка зрения, она преобладала буквально до последнего времени. Дело в том, что да, много прошло времени с того момента, когда наши аппараты сфотографировали поверхность Венеры, да, и было это опубликовано, эти фотографии, и были попытки анализировать, а что же мы там видим. Ну, у людей таких крайних точек зрения, я назову такого человека, Ксанфомалити Леонид Васильевич, который специалист вот по изучению таких снимков. У него появилась идея, что там что-то развивается и движется.
1: Что-то перемещается.
2: Перемещается, да, перемещается. Ну, он опубликовал вот эти свои суждения в таком реферируемом журнале, и за это чуть не пострадал, потому что после этой публикации ему было предложено немедленно уволиться, поскольку он таким образом дискредитирует науку. Но он, человек был очень талантливый, он умел убеждать, и он директора убедил, что действительно там что-то есть. Но что, непонятно. И на этом как-то остановились. Это вот событие было уже там 20 лет назад. Но теперь возможности вычислительной техники настолько выросли, что появилось желание переобработать, используя вот эти прежние.
1: Ну, то есть, есть некие алгоритмы, да, которые условно переводят там 4К, 8К, ну, то есть, увеличивают,
2: ну, да,
1: четкость.
2: Совершенно
1: по
2: верно,
1: мутному,
2: да, именно
1: изображению.
2: Вот четкость, да, и переобработали. И эти снимки, они в переобработанном виде опубликованы. Если тогда мог видеть только Ксанфомалити что-то такое странное.
1: Угадывать в каких-то,
2: да,
1: силуэтах, да?
2: Да, да, да. Да,
1: а
2: да.
1: Что теперь?
2: А теперь человек не подготовлен, вот я, например,
1: да,
2: смотрю, и там действительно что-то перемещается.
1: Жабы какие-то страшные.
2: Да, да, да, да. Понимаете? То есть теперь уже
1: так.
2: То есть
1: там серия фоток, да, была сделана?
2: Да, серия фоток, да. Не так много, но достаточно.
1: Условно говоря, одного и того же ракурса.
2: Да, в течение примерно одного часа. Несколько снимков, и можно сравнить. И видно, что-то там
1: перемещается.
2: Перемещается, меняет форму. Понимаете?
1: Еще и форму меняет.
2: И форму меняет.
1: А с чем-то это можно сравнить? Вот.
2: Как развитие, ну, каких-то растений.
1: Но быстро, за час.
2: За час, да. Что-то такое.
1: Или ветер, который
2: колышет. Ветер, вы знаете, ветер сразу. Нет, там ветра практически нет на поверхности. Да, там метр в секунду это вообще. Нет, это была такая гипотеза. Она была.
1: То есть что-то шевелится,
2: что-то
1: изменяя
2: шевелится
1: форму.
2: Именно так, да, именно так, да. Вот. И вот сейчас есть проект. Проект Венера-Д. Ну, старт где-то в 1936 году. И вот этот проект разрабатывается в предположении, что наша главная задача подтвердить или опровергнуть то, что там, как вы сказали, что-то шевелится. Понимаете? Вот. Вот в основном вот на это.
1: А как вам кажется, вот при такой температуре, что, какая форма жизни может быть органична?
2: Вот органика, да. Какую органику мы знаем на Земле? Это углеродный органик на основе углерода. Что предполагает сейчас относительно Венеры? Что на основе углерода, может быть, это не единственная возможность. На основе кремния. Вот это такая базовая гипотеза, что на основе кремния могут быть какие-то организмы, которые выдерживают те ужасные условия на Венере.
1: То есть, условно говоря, у нас и дыхание существует, да?
2: Да.
1: А у них какая-то другая история.
2: Нет, это вот главная составляющая жизни, вот углеродные,
1: да.
2: А там кремниевые. И тогда это уже выглядит по-другому в том, что касается, скажем, температуры. Понимаете? То есть такая предполагаемая гипотетическая жизнь кремниевая, скажем, да? Вот. Если предположить, что кремниевая, ну, то вроде как может быть. Но никто такую жизнь не видел пока.
1: А вот в натуральном размере мы понимаем вот эти чудовища марсианские, они какого размера?
2: Нет, они размера, нет, такого нашего размера.
1: Нашего размера?
2: Да, да, да, там десяток сантиметров, вот примерно такие, да. То есть это там фотоустройство, фотоаппарат, они были рассчитаны, ну, на наше представление о ближайшем окружении вот этого места, где вот приземлился, приминировался. Не
1: знаю, как слушайте, сказать, а аппарат. Вот на Марсе тут вроде бластер какой-то нашли. Вы видели тоже фотографии?
2: Вы знаете, нет.
1: Нет, мы не будем уходить в фантастику, но...
2: Смотрите, это ведь нам же очень хочется найти жизнь, понимаете? И поэтому время от времени вот такие открытия случаются, да? Ну, когда более внимательно все это изучает, то, оказывается, нет все-таки. Даже что касается Венеры, там ведь как ищут жизнь? Либо вот просто можно увидеть, а либо увидеть продукты жизни. Вот некоторые организмы, они производят продукты, которые, ну, как считают, могут произвести что-то живое. Может. Например, долгое время считали, ну, сейчас как-то здесь нет согласия, что метан производят исключительно живые организмы.
1: Только.
2: Да, какое-то время считали, да? Поэтому в первую очередь, что искали на Марсе? Метан. И вот его вроде как нашли. Но раз такое фундаментальное открытие, то нужно внимательнее к этому отнестись. Отнеслись внимательнее и увидели, что метан не только живые организмы производит, понимаете?
1: То есть сделали открытие и про Землю, подспудно.
2: Да, и про Землю, совершенно верно. Это и про Землю.
1: То есть мы потеряли эту единственную уникальную черту.
2: Совершенно верно. Но, вы знаете, похожие такие продукты жизнедеятельности вроде как же находили и в атмосфере Венеры. Там вот где повыше, ну, 70 километров, там уже, ну, нормально, да, уже такая температура, как на Земле.
1: Летать можно.
2: Да, летать можно, совершенно верно. Но, правда, все равно атмосфера не очень хорошая, углекислый газ, но, по крайней мере, не жарко. Ну, там тоже искали такие вещества и тоже их нашли. Они такие вторсодержащие, да? И, в общем, это тоже как сенсация была. Но, опять-таки, когда разобрались внимательнее, оказалось, что не только живые организмы могут такие вещества вырабатывать. Да? Такие...
1: Натан Андреевич, а как бы теперь сделать-то вот этого робота, чтобы он, в отличие от нашей Венеры, там не закончил свои краткосрочное пребывание?
2: Вы знаете, этим вот сейчас в проекте Венера-Д вот это главная задача, да, вот создать такого робота, который, ну, во-первых, дольше как-то.
1: Или он будет летать там, где похолоднее.
2: Вот есть, нет, там несколько аппаратов. Один на поверхности, который будет щупать, грубо говоря, изучать образцы, да, изучать состав. Другой в атмосфере, аэростат, да, который то же самое делает в атмосфере, но там условия такие, ну, для нашей жизни получше. Вот такие составляющие. Каждый будет заниматься, ну, своей областью исследований.
1: А вот вы говорите, к 1936 году.
2: Да.
1: А есть уже те же самые химические наработки по конструкции, да, чтобы она там не съелась, не расплавилась?
2: Вы знаете, вот именно этим сейчас занимаются. Строят такие, ну, барокамеры, да, где пытаются имитировать что-то, то, что есть на Венере. С тем, чтобы вот
1: такие... И такой же градус дать.
2: Да. Все условия максимально вот приближены к тому, что мы ожидаем на Венере. Вот это такая очень серьезная составляющая этого проекта. Попробовать по максимуму попроверять те гипотезы, которые опираются.
1: Но мы точно знаем, что тренировок космонавтов и астронавтов не происходит для полета на Венеру, потому что им там точно делать нечего.
2: Да, вот
1: уже
2: это,
1: не в силу экономической
2: целесообразности. Да. Да.
1: Друзья мои, Натан Андреевич Эйсмонт, ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук, с нами.
0: Радио «Маяк». 102,3 FM «Вологда», 102,5 FM «Череповец». «Маяк».
3: Выборы 2026.
4: У Вологодской области есть все для развития. Промышленность, леса, сельское хозяйство, туристические города. Не хватает одного, чтобы все это отражалось на жизни людей. Чтобы из аварийного дома переселяли вовремя. Чтобы до врача не приходилось ехать за сотню километров. Чтобы в деревнях были дороги, транспорт и связь. Александр Борисов разработал Северный договор. Чтобы люди создавали семьи, развивались, работали и открывали свое дело здесь, в родном регионе. Голосуй за Борисова. Голосуй за Северный договор. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.
5: 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
4: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.
6: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Минимальную зарплату 100 тысяч рублей. Индексацию зарплат по реальной инфляции. 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
4: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.
5: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.

0: жизнь для нас, наших детей и внуков.
1: Голосуй за ЛДПР 20 сентября. Антон Гримов. За помощь пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям. Проблемы надо решать вместе. Ирина Мазалевская. За доступную медицину в регионе и поддержку пациентов. Если система не работает, необходимо ее менять. И Владимир Селяков. ЛДПР может помочь. Мы это делаем. Дело Жириновского живет. Голосуй за ЛДПР. Измени Россию уже сегодня.
2: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. В Вологодской области создадут региональный фонд защиты детей. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. Новая структура станет единым центром комплексной поддержки семей в трудной жизненной ситуации. Вологжане смогут бесплатно получить юридическую и психологическую помощь, а также воспользоваться механизмом адресной финансовой поддержки на аренду жилья, покупку техники или ремонт после чрезвычайных происшествий. Фонд дополнит действующие меры соцподдержки, нацпроект «Семья», региональную программу «Семья. Оплот Русского Севера». Особое внимание будет уделено молодым и многодетным семьям через выплаты при рождении детей, пособия и субсидии за аренду жилья. Вологодские школьники могут пройти бесплатные курсы программирования. На портале госуслуг открыт набор в проект «Код будущего». Школьники с 8 по 11 класс и студенты колледжей IT-направлений могут выбрать занятия по программированию, искусственному интеллекту или робототехнике. После завершения курса выпускники получат сертификат, который даст дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ. Для участия нужно подать заявление через подтвержденную учетную запись на госуслугах, пройти вступительное испытание и заключить договор с образовательной организацией. Жительница Череповца перевела мошенникам больше миллиона рублей. По данным МВД, женщина нашла на сайте объявление автомобиль, якобы находящийся за границей. Общение с продавцом велось в мессенджере. В стоимость сделки, по словам продавца, входили цена самого автомобиля, таможенное оформление и услуги по перегону. Доверившись незнакомцу, женщина перевела на неизвестный банковский счет 1 300 000 рублей. В итоге автомобиль ей не доставили, а продавец перестал выходить на связь. В полиции отмечают, это уже третий подобный случай за последнее время. В Вологодской области запустят спортивный проект для государственных служащих. По программе «Спортивная команда Вологодчины» госслужащие начнут ежегодно сдавать нормативы ГТО. Первый единый месячник ГТО состоится с 1 октября по 1 ноября. Его планируют провести также во всех муниципалитетах, сообщает спортивный медиаофис области.
4: Спорта.
3: Вологодский боксер Дмитрий Беридзе выиграл бронзовую медаль чемпионата России. Соревнования прошли в Саранске. Спортсмен стал бронзовым призером весовой категории до 92 килограммов. Это первая такая награда в истории Вологды. Проект «Воскресные пробежки со смыслом» расширяет географию. Новая локация открылась в селе Устье у дома Никуличева. Пробежки в рамках проекта уже проходят в Вологде, Соколе, Череповце и Кириллове. Все тренировки проходят бесплатно. В них могут принимать участие люди любого возраста и физической подготовки.
4: Года на маяке.
3: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер западный до 16 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 15, в Вологде плюс 14 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.

0: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: В Москве 10 часов.
4: Новости.
3: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские войска нанесли удары по портовой инфраструктуре судам, используемым в ВСУ, сообщили в Минобороны. Среди пораженных целей в порту Черноморск сухогруз «Мавка» с военно-техническим имуществом. В Измаиле перевалочный комплекс, где отгружали поставки для ВСУ, у которой Черное море патрульный катер, который был задействован для проводки судов с военными грузами. Минобороны не раз подчеркивали, что российские бойцы используют ударное БПЛА и высокоточное оружие дальнего действия, способную уничтожить любую цель на территории Украины. ФСБ задержала в Хабаровском крае диверсанта, который по заданию военной разведки Украины поджег станцию СВТВ-связи. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей спецслужбы. Задержанному 37 лет, это гражданин России. По уже традиционной схеме вербовки он установил контакт через интернет с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины. По его заданию преступник поджег базовую станцию одного из операторов сотовой связи, в зону покрытия которой входят войсковые части, объекты государственного и муниципального значения Хабаровского края. Задержанный дает показания. Уголовное дело о теракте возбуждено после массированной атаки украинских беспилотников на Пермь, в результате которой погибли и пострадали мирные граждане. Об этом сообщил Следственный комитет России. Проводится комплекс мероприятий по сбору доказательств очередного бесчеловечного преступления киевского режима, говорится в сообщении. Организовано всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего, устанавливаются типы и модели применения вооружения, а также конкретные лица, причастные к совершению преступления. Прокуратура Пермского края организовала горячую линию. Сегодня утром в небе над Прикамьем было сбито 27 вражеских БПЛА. В результате атаки был поврежден многоквартирный дом. Один человек погиб, четверо, по предварительным данным, пострадали. Для жителей поврежденного дома организован пункт временного размещения. Немецкая правая партия «Альтернатива для Германии» одержала победу на региональных выборах в одной из ключевых восточных земель Саксонии-Анхальт. Она получила почти 44% голосов. Премьер-министр федеральной земли Свен Шульце поздравил оппозиционную правую партию.
5: Все мы, конечно, рассчитывали на совсем другой результат. И мы должны не просто принять к сведению эти первые прогнозы, а признать, они говорят о многом. И первым делом, поскольку мы живем в демократическом обществе, я хочу поздравить победителя выборов. Победителем стала «Альтернатива для Германии». Отныне это крупнейшая партия в парламенте Саксонии-Анхальт.
3: По данным избиркома, «Альтернатива для Германии» получит 39 из 83 мест в Ландтаге. Так как ни одна партия не имеет большинства, потребуется коалиция для формирования правительства, но все партии, кроме «Союз Сарая Вагенкнехт», отказались от сотрудничества с АДГ. Премьер-министр Михаил Мишустин и председатель кабинета министров КНДР Пат Хедсон по видеосвязи открыли новый автомобильный мост через реку Туманную на границе двух стран. Церемония завершения строительства моста на границе с КНДР проходит сегодня. Глава правительств двух государств в режиме видеоконференции дали старт запуску движения по автомобильному мосту, названному в честь офицера Красной Армии, героя труда КНДР Якова Новиченко. Председатель российского правительства поблагодарил коллективы, которые принимали участие участие в реализации этого проекта. Россиянам рекомендуется использовать цифровую карту для покупок онлайн, чтобы защитить основной банковский счет, сообщает МВД России. Цифровая карта убережет средства от потерь при покупках на сомнительных сайтах. Открыть ее можно за несколько минут в мобильном приложении банка. МВД также советует установить лимит на карту, подключенную, подключить уведомления о транзакциях и класть деньги непосредственно перед платежной операцией. Важно проверять адрес сайта и использовать только официальные приложения, а также сохранять электронный чек после покупки. Непрерывное извержение вулкана Анак-Кракатау в Индонезии завершилось спустя 25 часов. Однако вероятность новых извержений остается высокой, об этом сообщило геологическое агентство Министерства энергетики и минеральных ресурсов страны. Специалисты расценивают изменение характера активности как свидетельство завершения продолжительной непрерывной фазы извержения. Показатели сейсмической активности, резко выросшие 5 сентября, 6 сентября демонстрируют тенденцию к снижению. Но, несмотря на это, жителям, туристам и альпинистам запрещено приближаться к активному кратеру ближе, чем на 3 километра. Жители прибрежных районов провинции Бантын и Лампунг власти призвали сохранить спокойствие и не верить распространяющимся сообщениям о возможном цунами из-за извержения. При выходе на улицу население также рекомендует носить маски для защиты органов дыхания от вулканического пепла. Из-за извержения вулкана более 166 тысяч человек столкнулись с отменами и задержками авиарейсов. Погодные условия прошедшего лета в Крыму способствовали созреванию первоклассного урожая белых сортов винограда, таких как мускат, шардоне, рислинг, аллигатор, передает ТАСС. Как обстоит ситуация с красными сортами, будет ясно позднее. Их сбор начнется примерно через 3 недели. Эксперты пояснили, что на виноград положительно повлияли умеренные дожди и отсутствие сильной жары. В прошлом году с урожаем не повезло. Аграрии Крыма собрали около 118,5 тысяч тонн винограда, что было на 3,5% меньше уровня 2024 года. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
3: В Петербурге сегодня облачно, осадки не ожидаются, температура днем до плюс 15, в Москве плюс 12-14 и кратковременные дожди.

0: дорогие друзья, пришла пора подлечиться или заняться профилактикой. С нами, как обычно, Ольга Кашубина, врач, медицинский журналист. Оля, доброе утро. Здравствуйте.
1: Доброе утро.
0: Оля, у нас сегодня тема такая. Мы говорим, поговорим про здоровье школьников. И вот любопытный заголовок. Как не растерять запас прочности, накопленный за лет? Вы знаете, когда я прочел этот заголовок лично, да, мне представилась какая-то картина такая. Вот я представил себе, что школьник в мае, в конце мая, ну, хотя бы в июне, да, сдав какие-то там экзамены, если говорить о там девятом классе, да, или что-то еще, написав последнее сочинение проверочное, значит, уехал в какой-то лагерь спортивного резерва, где с утра до ночи он на Черном море кувыркался, плавал, отжимался, спать ложился по сигналу горна, просыпался с рассветом, бегал, с ребятами играл, кушал овощи, витамины, и вот он такой розовощекий спортсмен возвращается в душный город, чтобы здесь не растерять здоровье. Но это же вранье, Оля. Мы же говорим о массе школьников. А что это такое? А масса школьников – это вот эта биомасса в прямом смысле слова, так сказать, с лишним весом. Да, которая за лето развратилась с режимом дня, ложилась спать,
1: да.
0: Ложилась спать в 3 ночи или в 4, да, потом что она, ну, в лучшем случае,
1: да, знаете, вот спала.
0: У нас говорят, что спорт, это вот, например, они, некоторые защитники вот всякой нечисти, которая у нас есть техническая, они говорят, например, что вот очень хорошо, когда дети на питбайках ночами гоняют, да, вот по городу, не дают спать
1: вот
0: дачникам
1: спорт.
0: Или, да, это они говорят спорт, и мальчики приучаются к инженерному делу. Ага. Да. Но это вот активность, которую я в лучшем случае представлю. Все остальное время это смартфон в руках, это обжираловка, да, это, значит, вот сон нарушенный окончательно, телевизор, приставка. Вот это ничего общего не имеет с моими иллюзиями о том, как мы проводили свое лето. Я, конечно, в лагере Олимпийского резерва не был, но действительно физическая активность, овощи, ягоды, купание, все это было. И я, вот, честно говоря, даже не понимаю, о каком запасе прочности можно говорить, если лето прошло так, как я описал.
1: Ну, вы знаете, на самом деле, тут очень напрашивается метафора, как ни странно, со службой призывников в армии, что для одних родителей кажется, что это страшный кошмар, что там вот нашего дитятку-то измучают, значит, он там будет плохо питаться и очень уставать. Для других семей, наоборот, как бы для призывников служба в армии, это часто оказывается как бы избавлением, спасением. Какие-то там ребята из каких-то глубоких деревень приезжают, и для них условия эти вообще, наоборот, хорошие. В этом плане, ну, как бы какая тут аналогия? В школе действительно, чем школа отличается от лета, да? Это, во-первых, как бы режим, ранние подъемы фиксированные, ну и вынужденные тоже более ранние отбои. Это какая-то упорядоченная деятельность, это отсутствие телефонов и так далее, да. То есть как бы звучит, как будто бы улучшение качества жизни относительно лета. Но вместе с тем, ну, действительно сложно, как бы, да, нарисовать портрет какого-то среднестатистического школьника, потому что и родители по-разному, с разной степенью ответственности относятся к летним каникулам. Кто-то действительно заморачивается, там, берет отпуска и, ну, как, каким бы ленивым ни был школьник, его все равно за шкирку берут, там, увозят куда-то на море и как-то контролируют его, в общем, с точки зрения каких-то опасных и безопасных привычек. Кто-то вообще совершенно отпускает поводья, и ребенок действительно лето предоставлен сам себе, и часто это не лучший образ жизни, в отличие от школы. Но так или иначе, тут скорее, да, меня, наверное, хотелось бы заострить внимание не на том, как бы, что лучше, школа или летние каникулы для здоровья ребенка, а скорее вот этот переход из одного состояния в другое, который, ну, как правило, бывает тяжелым просто в силу того, что, ну, любой слом вот этого устоявшегося поведения, это, ну, для здоровья не очень легко дается, потому что, как бы, сентябрь начинается с недосыпов вынужденных, как 1 сентября дети бодро встают, а 2 уже не очень. А, во-вторых, как бы усиление интеллектуальной нагрузки, так или иначе, особенно в первые месяцы, адаптация к школе, вспоминания, что мы вообще там проходили, как писать, как читать, это тоже нагрузка, и которая тоже может даваться не очень легко. Ну и давайте допустим все-таки, что летом некоторые дети гуляют больше, чем обычно, а тут еще холодно становится, как бы, и вот они начинают еще больше замыкаться в помещениях, особенно когда родители говорят, все, после школы сразу домой, никаких прогулок, и вот, ну, как будто бы становится меньше для детей солнечного света, плюс инфекции, потому что тесный школьный коллектив, синдром так называемого 7 сентября. Как так, 7 сентября все школьники сопливые, потому что они встретились после летних каникул, друг на друга накашляли, и все хором заболели. Или там младшие братья и сестры принесли из садика какую-нибудь простуду. Ну и вот совокупность этих факторов, она, кажется, все-таки не очень хорошо влияет на здоровье детей. И вот отсюда это ощущение, что вот начался учебный год, летом он был, значит, здоровый, какой-то бодрый, а сейчас вот эта вот тряпочка, ох уж эта школа, и вот как бы что с этим делать? Кажется, такая проблема все-таки есть.
0: Так, а что же с этим делать-то, Оля? Что делать-то нам с ним, а?
1: Ну, в первую очередь, мне кажется, справедливо смириться. Ну, то есть понять, что на самом деле, ну, это неизбежно тяжелый момент. В целом, ну, во-первых, да, не хватать звезд с неба, не ждать, что первый месяц учебного года пройдет легко, потому что, как бы, скорее всего, школьник и простынет, скорее всего, он будет там не в лучшем состоянии духа, то есть как будто сразу подготовиться к тому, что не то, чтобы сейчас вот потечет эта ровная школьная жизнь ручейком, а что, ну, скорее всего, будут какие-то сложности с этим связаны. Ну и еще, что хотелось бы сказать, для родителей школьников постарше, в первую очередь, ну, во-первых, да, не грузить школьников с первого же месяца какими-то кружками, вот просто не надо ему каждый день, чтобы он ходил еще на какую-нибудь секцию, и там вот секция неплохо, если спортивная секция, а вот сидение где-то в помещении, сидение за столом, это не очень хорошо, то есть пускай еще пока сентябрь будет, если теплая погода, дети немножко погуляют, если можно организовать так, чтобы после школы школьник действительно шел домой пешком или там, не знаю, под присмотром или без присмотра какое-то время еще тусовался на улице, то есть у него был этот еще запас как бы получения какой-то энергии солнечной, уж я не знаю, активности какой-то. В общем, дать ему еще сентябрь на вот эту раскачку, чтобы не слишком был резкий переход к вот этому сидению в начале полдня в школе, а потом еще и полдня дома за уроками.
0: Оля, а скажите, пожалуйста, я вот все последние десятилетия слышу об этих кружках, ну там небольшой такой рой голосов стонет, что в советское время они были бесплатными, а теперь, значит, за деньги. Потом отдельный кластер, это мамочки за рулем, понятно, что не работающие. Я целый день вожу его по кружкам, я задолбалась в пробках, кричит мамочка, да. И, наконец, вот сам по себе этот принцип, что надо, чтобы ребенок развивался. То есть школа, которая сейчас, я видел нормативы, диктует Минпросвещение, чтобы у нас на уроки школьник тратил не более 3,5 часов в сутки. Господи, я, честно говоря, вспоминаю наше детство, да никто так не сидел, и уроков у нас было максимум 6, а сейчас объявили, что может быть 7, ограничения поставили, да, а год прибавился учебный, и все равно времени не хватает. Задание, я не понимаю, что за программа-то такая, господи, что в мире изменилось-то так сильно, что вот так вот людей нагибают этой учебой, да, и требует столько времени. А вот скажите, пожалуйста, Оль, для, вот смотрите, я про психологическое, прежде всего, развитие. А вы наблюдаете, что вот эти поколения, есть какая-то статистика, поколения детей, которых вот мамули возили все там 10 лет на кружки, развивали язык со второго класса, что они, ну, действительно, вот как-то вырастают и уже вот взрослыми, если есть такая статистика, ну, действительно опережают вот советского школьника, они более успешные там, и вообще у них в жизни все тип-топ. Я к тому, что стоит ли усилий-то вот эта вся гипернагрузка?
1: Хороший вопрос, потому что, ну, к сожалению, мы не можем провести такой чистый эксперимент, взять, значит, ребенка, изолировать его от всего мира, и вот, значит, одного ребенка возить на кружки, другого не возить, и сравнить в чистом, как бы незамутненном эксперименте, кто из них будет более успешным. Слишком много спутывающих переменных. Те же самые там телефоны, смартфоны, любые гаджеты, они сопровождают всех детей, ну, возможно, вождение детей по кружкам – это как раз способ немножко их растормошить, не дать им зависнуть над телефоном. Хотя есть родители, которые точно так же просто как бы, ну, сильно ограничивают использование гаджетов, но при этом детей по кружкам не возят, и эти дети сидят дома. То есть как будто бы, ну, мы живем в очень такой непростой информационный век, когда очень сложно отследить, благодаря чему ребенок развивается. То есть благодаря, там, опять же, общению со сверстниками, благодаря школе, благодаря телефону, благодаря каким-то дополнительным образовательным программам.
0: А, и я главное... понимаю, Оля, что чистота эксперимента невозможна, но я имею в виду в целом. Вот люди, ну, условно говоря, которые уже выпустились, да, поколения из школ, ну, вот эти, которым вменяют в обязанность постоянно развиваться с утра до ночи, потому что раньше это все прикрывалось страхом перед улицей, там ограбят, убьют, и страшные вещи творились, да, как бы, поэтому во двор идти нельзя, а сейчас просто надо вот развиваться, обязательно недоразвитым нет у нас дороги, но вот в целом есть какие-то данные, ну, как бы когнитивных исследований, что вот поколение, которым вменили в обязанность вот так вот с утра до ночи развиваться, что они как-то более вот какие-то, я не знаю, я даже не знаю, в чем они, в чем, как, в чем можно сравнить, но в
1: как, я думаю, что люди более крутые люди. Слушайте, я думаю, что то, что они в большей степени невротики, чем наши предыдущие поколения, это абсолютно точно, потому что, ну, как бы, тут очень все сильно еще завязано на том, а что это за ребенок, потому что есть дети очень замкнутые, которые вообще как бы ужасно страдают от такой кипучей активности родителей. Родители, в свою очередь, думают, что они всеми этими усилиями ребенка как-то социализируют и, значит, из раковинки его выводят и делают умным, а ребенок это люто ненавидит, как бы, все эти кружки, и вот молча стиснув зубы на них ходит, и на самом деле потом, как только этот родительский контроль ослабевает, там, уж не знаю, в 14-16 лет, как бы потом до конца жизни, я не знаю, ни одну книжку в руки не возьмет, и как бы лютой ненавистью будет вообще ненавидеть сам процесс познания, и как бы, то есть, чувствует себя, мягко говоря, изнасилованным этой заботой, этой любовью. А другое дело, что есть дети любознательные от природы, и даже этот ребенок, может быть, родился в очень неблагополучной семье. У меня есть такие знакомые, которые, не знаю, научились читать в 7 лет в школе, потому что родители как-то этим не заморачивались. Но вот эта вот сила врожденного интеллекта была такова, что как бы человек вырастает, получает какое-нибудь хорошее, сложное образование, является каким-то одним из самых эрудированных людей в своем кругу, просто потому что, когда он дорвался до знаний, он даже, ходя в какую-то совершенно заурядную школу, как бы взял от нее абсолютно все, и был там и медалистом, и вот как бы, и до сих пор как бы как столовой ложкой половником ест эти знания, потому что как раз именно этого ему для счастья не хватало. Тут действительно очень сложно предсказать, и я тут не хочу так обвинять родителей, потому что и говорить, что вот они все не так делают, потому что, конечно же, все родители хотят своему ребенку лучшей судьбы, ну и они как бы исходят из того, что я сделаю все, что могу, вложу столько денег, сколько могу позволить в это все, и сил, и времени, и ну как бы, а дальше будь что будет. Но правда в том, что ну как бы против природы конкретного индивидуума и ребенка не попрешь, и как будто классным ходом может быть подталкивать его и, может быть, ну, помогать ему развиваться в тех направлениях, которые ему нравятся. Ну, вот нравится ему, не знаю, моделировать детальки из картона, вот как бы найти ему самую крутую секцию, которая этим занимается. Нравится ему футболом заниматься, тоже, ну, как бы стараться поддерживать его в этом, но просто как будто бы забивать его расписание любыми на свете кружками, мне кажется, ну, то есть, даже если физически он это выдержит вместе с мамой, но как бы что с ним потом будет психологически, это большой вопрос. Мы знаем, что сейчас, как поколение молодежи, это самое, ну, психически неблагополучное поколение, то есть там уровень всех этих подростковых депрессий, неврозов и так далее очень высокий. Кто-то скажет, что это потому, что мы лучше стали диагностировать это и, в принципе, вводим детей к психологам, психиатрам, но... По-моему, нет. По-моему, это просто следствие...
0: Ну, нет, ну, если вводить человека к коммерческим специалистам, мы же знаем истории про коммерческие клиники, да. Как они любят
1: зарабатывать. Выйти без диагноза, да? Невозможно. Это правда.
0: Да. Слушайте, Оля, и вопрос такой. Может, чем-то подкормить? Вот вы сказали, и простуды, и витамины, и солнце меньше, и похолоднее. Может быть, рыбку? Чем покормить
1: вопрос.
0: Школьника? А?
1: Отличный вопрос. На самом деле, вы прямо сейчас предугадываете то, что люди судорожно гуглят, начиная с начала сентября. Ну, чаще всего они это ищут в таких формулировках, чтобы пропить, про какие витамины, какие волшебные лекарства для мозга помогут ребенку быть более усидчивым, внимательным, лучше учиться, вот, и все такое. Это просто как бы... И, кстати, приемы неврологов тоже завалены вот этими семьями с детьми, и, значит, мама говорит, вот наш ребенок отстает, не хочет учиться, плохо читает, дайте волшебную таблетку какую-нибудь, глицин для мозга и так далее. К сожалению, так не работает. Нельзя. Нет волшебной таблетки, которая, значит, из ленивого, неорганизованного ребенка сделает отличника. Это так не работает. Это очень долгий процесс. Это, опять же, много внимания родителей. Не обязательно такого тяжелого внимания, когда родитель не дает своему ребенку спуска. Пожалуйста, дорогие родители, лучший способ активировать мозг ребенка и сделать его более усидчивым и более ну, на самом деле, как бы сфокусированным на учебе, это звучит парадоксально, это физическая активность. Поэтому, да, вот говоря о том, что, может быть, надо отказаться от большей части кружков, по крайней мере, в начале учебного года, пожалуйста, не забывайте о важности физкультуры. Пожалуйста, не делайте ребенку липовые справки для того, чтобы он в школе не ходил на физкультуру, потому что, как бы, все школьные предметы разрушают здоровье ребенка, только физкультура его поддерживает. И классно, что в некоторых школах, в начальных, есть много уроков физкультуры, там 3, иногда 4. Это супер хорошо. Если такого нет, пожалуйста, отдайте ребенка на какую-нибудь секцию, которая ему по душе. То есть пускай он не ходит никуда, только ходит туда, где он будет бегать, как бы, в идеале, конечно, на свежем воздухе, но если невозможно, хотя бы в спортзале. Ну, на свежем воздухе это может быть футбол для мальчиков, как бы на большом футбольном поле. Короче говоря, то есть ребенок,
0: Оля,
1: который набегался...
0: Оля, я тут видел объявление, что девочек в чирлидеры принимают учиться. Вот,
1: да,
0: скажите,
1: на самом деле,
0: спорт,
1: почему бы и нет?
0: Тот спорт, который нужен для здоровья.
1: На самом деле, честно говоря, то, чем конкретно ребенок занимается, значения не имеет. Тут как бы имеет значение, чтобы это был действительно такой активный, подвижный спорт, если он еще и командный, как тот же чирлидинг, да ну и слава богу. То есть, на самом деле, не имеет значения, какая практическая составляющая этого спорта. Ведет ли он к какому-то спорту больших достижений. Или, там,
0: главное не сидеть с бургером в руках
1: главное
0: липких,
1: не сидеть.
0: Да?

0: Стилавин и его друзья на маяке. Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
1: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах.

Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 10:30.
1: Новости.
0: Студия с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Диверсант, устроивший поджог вышки сотовой связи в Хабаровском крае, получил от украинского куратора вознаграждение в криптовалюте. Об этом он сам рассказал на видео, распространенном ФСБ.
2: Связался с заказчиком, который является украинским спецслужбами. Он дал заказ на уничтожение вышки, скинул координаты. Я приобрел горючие смеси, монтировку, поехал по координатам, которые скинули, перешел дорогу, открыл дверь монтировкой и горючими жидкостями облил шкаф технический, электрический, снял на видео, позже отправил заказчику, за что он мне отправил вознаграждение в криптовалюте на мой кошелек. Я сделал это, чтобы заработать.
0: Ранее ФСБ сообщило о задержании преступника, который через интернет вышел на связь с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины. По его заданию он осуществил поджог базовой станции одного из операторов сотовой связи, в зону покрытия которой входят войсковые части, объекты государственного и муниципального значения Хабаровского края. Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена и диверсия». Вооруженные силы России, освободив село Никаноровка в ДНР, открыли возможность выхода к Славянску. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия-24» глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
3: Славянско-Краснолиманское направление, здесь группировки войск «Запад» и «Юг» планомерно осуществляют последовательный охват агломераций и с севера, и с востока. Освобождение Никаноровки открывает возможность для выхода наших подразделений к юго-восточным рубежам Славянска.
0: Напомню, Минобороны России сообщила об освобождении Никаноровки в прошлую пятницу. Российская сторона находится в ежедневном контакте с послом России в Норвегии в связи с ситуацией вокруг ареста судна «Профессор Молчанов» на Шпицбергене. К работе подключились юристы. Об этом ТАСС сообщил глава Минвосток развития Алексей Чекунков. Научно-исследовательское судно было арестовано 2 сентября по иску украинского «Нафтогаза» и уже несколько дней удерживается в порту Баренцбурга. На его борту находились более 50 человек, в том числе группа, которая готовила первую арктическую биеннале. Москва намерена протестовать решение норвежских инстанций и добиться освобождения судна.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
4: Чтобы победить, нужно собраться. Сергей Лавров.
5: С мыслями.
4: Сергей Собянин.
5: С опытом.
4: Мария Львова-Белова.
6: С духом.
4: Владислав Головин.
7: С силами.
4: Евгений Поддубный.
8: С волей.
4: Собраться воедино. Потому что, когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
9: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь. Для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
10: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. Коммунальные тарифы повышаются дважды в год, а качество услуг остается низким. Частники только наживаются на коммунальных нуждах людей. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
11: Маяк. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, футболистов московского «Спартака» шокировал второй пропущенный мяч в матче чемпионата России по футболу со столичным «Динамо». Об этом заявил главный тренер красно-белых Хуан Карседо после поражения у подопечных со счетом 1-2 в рамках седьмого тура. В других поединках воскресенья калининградская «Балтика» уступила московскому «Локомотиву» 0-1. Махачкалинская «Динамо» было сильнее столичной «Родины» 2-0. А Оренбург и Толетинский «Акрон» разошлись миром 2-2. Лидирует в первенстве Краснодар с 19 очками. На 4 меньше у идущего вторым столичного ЦСКА, на 6 у московских «Динамо» и «Спартака». Мужская сборная России уступила команде Испании в финале чемпионат мира по водному полу в формате 4-4. После 4 сетов счет был 2-2. В серии пенальти испанцы взяли верх 3-1. А вот женская сборная России стала бронзовым призером соревнований. В поединке за третье место россиянки победили команду Австралии 3-0. Саратов впервые стал чемпионом России по пляжному футболу. В финале саратовцы обыграли сборную Санкт-Петербурга 4-1 в серии пенальти. В основное время команды разошлись миром 2-2. Бронзовые награды завоевал «Кристалл». Петербуржцы во встрече за третье место сыграли ничью с московским «Локомотивом» 3-3, но были сильнее по пенальти 4-3. Итальянец Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса» одержал невероятную победу на домашнем этапе Гран-при Формулы-1 в Италии. Подробности рассказывает наш обозреватель Виталий Павлов.
2: Перед стартом гонки в Италии все рассуждали, насколько сократится лидерство Андреа Кими Антонелли, который начинал с 19-й позиции. Первым же неожиданно стартовал Пьер Гасли, но его лидерство было недолгим. Его обошел Джордж Рассел. А Шарль Леклер, проиграв борьбу, видимо, занервничал, решил войти в поворот по широкой траектории, рано добавил газ и улетел в отбойник. Пауза позволила всем пилотам сменить шины, чтобы больше уже не заезжать на пит-стоп. Почти у всех это был хард, кроме нескольких лидеров на медиуме. Антонелли тем временем до аварии пробился на 12-е место, а после оперативно уже шел шестым. К 13-му кругу итальянец и вовсе оказался в тройке. Макс Ферстаппен на Редбуле некоторое время сопротивлялся, но потом стало ясно, что ему не хватает темпа угнаться за двумя Мерседесами. Затем уже сказался и выбор шин. В боксы отправились два обладателя медиума – Антонелли и Ферстаппен. Льюис Хэмилтон с такими же шинами оставался на трассе. Антонелли вернулся на трассу с отставанием от лидеров 14 секунд, но очень быстро отыграл до 8. Первая же атака на лидировавшего партнера Рассела состоялась на 49-м круге и не увенчалась успехом. Правда, круг спустя итальянец с легкостью обошел напарника и выиграл гонку. Невероятный итог, учитывая старт с 19-й позиции. Впервые с 66-го года итальянец выиграл местное гран-при. Рассел второй, Ферстаппен на свежих шинах стал третьим, опередив Оскара Пиастри из Макларена, который пропустил вперед себя еще и напарника Ланда Норриса. По итогам выходных лидерство Антонелли в общем зачете выросло до 66 очков, а не сократилось.
1: С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия. Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник. А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленого в красном вине. Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 27 августа. 16+. Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин. Удар по качеству, заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
4: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
5: Друзья мои, ну что же, в 1984 году, как сейчас помню, вот вы, Владислав Александрович, уже, наверное, заканчивали в школу, да, в тот момент.
6: Ну, не заканчивал, ну так, да.
5: Ну, уже освоились, да?
6: Да, уже освоился.
5: Я только делал первые пробные шаги, да, и вот объявили, что...
6: Да, ясли покинул.
5: Что это праздник, День знаний. Сегодня мы поговорим о том, как детишек-то научить, нет, не родину любить, учебу, да, любить. Елена Анна Николаевна Приступа, доктор педагогических наук, профессор, директор Федерального государственного бюджетного научного учреждения, Институт развития, здоровья и адаптации ребенка. Елена Николаевна, доброе утро.
0: Доброе утро.
5: Елена Николаевна, если брать вот молодое поколение, которое уже окончило школу, я наблюдаю, ну, может быть, это, конечно, субъективный взгляд, но, тем не менее, явное вот желание как-то подзадержаться в детстве и в состоянии, может быть, учебы тоже. Но эта проблема, как вот научить полюбить учебу, она всегда была, наверное, актуальной, не только в наши времена, в нынешние. С вашей точки зрения, вот ребеночку, да, мы же все помним наши дошкольные годы. Ты просыпаешься утром, ну, например, летом, да, тебе готовят завтрак, потом ты пойдешь поиграть с друзьями, куда-нибудь на пруд, например, да, будешь ловить, я вспоминаю свою молодость до школьную, половить жаб, например, да, потом ты придешь домой, тебя накормят обедом, почитаешь, может быть, а может еще нет, ну и ляжешь спокойно спать, посмотрев «Спокойной ночи, малыши». Вот и все. И вдруг тебе говорят: «Братишка, а теперь ты должен идти в школу». И для человечка-то маленького это шок, да? Его вот эта свободная жизнь, где есть только любовь, вкуснота и развлечения, вдруг превращаются в какую-то обязанность. Вот, может быть, с этого начать, Елена Николаевна, как маленькому мальчику или девочке объяснить, что у них в жизни там в 6-7 лет вдруг появляется обязанность, а?
0: Сергей, но когда задается вопрос об адаптации к школе у первоклассника, нужно учитывать разные моменты. Но в процессе многотысячелетней эволюции наш головной мозг приспособлен к тому, чтобы усваивать огромное количество информации. И для маленького нового школьника формируется тот вид деятельности, который уже теперь будет естественным. Это учебная деятельность. Конечно же, нам нужно понимать те точки, которые могут вызывать несколько трудностей в адаптации. То, что связано с новой школой, с новым коллективом, с новыми задачами и так далее. Если ребенок воспитывался и, самое важное, развивался правильно на этапе дошкольного детства, о чем вы говорили, то он захочет учиться. То есть это вот первый критерий того, что ребенок готов к школе. Поэтому, чтобы этот процесс проходил спокойно, комфортно и так далее, нам необходимо, чтобы соблюдалось несколько условий, внутреннее и внешнее. Внутреннее – это готовность познавательных процессов. Это что означает? Чтобы внимание, волевые процессы, произвольность, память, мыслительные операции, группировка, синтез, они были сформированы, чтобы мелкая моторика руки, чтобы фонетико-фономатическое развитие проходило свои стадии, то есть звук и буква, число и цифра, это должно быть в арсенале у нашего ребенка. Ну а для наших пап и мам что нужно сделать такого, чтобы ребенок так вот, ну, хорошо и мягко вошел в школьное обучение? Ну, с одной стороны, желательно же, конечно, познакомить с первым учителем, познакомить с той дорогой, по которой будет ребенок ходить в школу, особенно те места, где есть светофоры, чтобы дорога была безопасной. Конечно же, это вот та традиция, которая связана с покупкой школьной формы, школьных принадлежностей, это действительно праздник. Тот настрой папы, мам, бабушек и дедушек, который является положительным. А еще интересно, когда наши папы и мамы расскажут о своей школьной жизни, как они были первоклассниками, как они входили в школьное детство, что им самое больше нравилось. Поэтому, конечно же, нужно помогать ребенку войти в эту школьную роль. Она для него новая. И такая заметка для наших пап и мам. Конечно же, приспособление к новым условиям и к новой социальной роли должна проходить, ну, максимум 3 месяца. Если за это время ребенок не приспособился к своей социальной роли, здесь необходима помощь психологов.
5: Елена Николаевна, ну а вот со скольки лет-то, получается, надо было бы уже ребеночка начать фонетически, как говорится, готовить и мыслительно готовить, да, к школе, развивать его, как вы говорите, да, вот эта фраза популярная, да, в последние десятилетия, развиваться. Вот во сколько лет этим надо начать заниматься с ребенком?
0: Что такое развитие? Это процесс количественных и качественных изменений в процессах, в личности, в опыте и так далее. Конечно, с момента рождения. И всю эту жизнь будет продолжаться. Но если говорить о школьном детстве, ученые нашего института провели фундаментальные исследования, которые легли в основу тех изменений, которые были положены в федеральный закон. 6 лет, 6 месяцев. К этому времени, как правило, мозговые структуры уже созревают и готовы к освоению новых знаний. И если глубоко в физиологию включаться, то к 5 годам формируется миелинизация нервных волокон. Это как жироподобное белковое вещество обволакивает нервную клеточку. Это как вот изолента у провода. И ребенок уже способен подольше сидеть, слушать внимательно, логически включаться в какие-то действия и так далее. Поэтому, ну, как правило, к 6,5 годам ребенок уже физически готов к тому, чтобы воспринимать большой объем информации. Ведь формируется новый тип мышления, которого не было до того. Это словесно-логическое. До этого он действительно играл, формировалось наглядное, образное мышление. Это роли, это правила. А сейчас по-другому, сейчас много письменной речи, должна быть подготовлена рука, мелкая моторика, чтобы ребенок писал. И, конечно же, речевое развитие, оно очень важно. Это будет и выступление у доски. Здесь важно, чтобы не было тревожности у ребенка, для того, чтобы ребенок спокойно мог публично выступать около доски и так далее. Это формирование самооценки, это поддержка ребенка за маленькие достижения. И ни в коем случае нашим папам и мамам не нужно сравнивать нашего мальчика и девочку со старшими братьями и сестрами, с одноклассниками, с какими-то достижениями виртуальных детей и так далее. Мы поддерживаем и даем положительную оценку самому ребенку. Конечно же, мы работаем с чувствами. С чувствами гордости, с чувством радости, с чувством ответственности. Это очень важно, это нравственные чувства. Они формируются в новой позиции. Они очень пригодятся на следующем этапе детства, когда он станет подростком, и чувство взрослости будет формироваться у него более ярко. А дальше, когда мы правильно все делаем, уже на этапе завершения школы, ребенок будет понимать выбор профессионального пути. Но здесь нужно помнить, уважаемые коллеги, что есть определенные моменты, на которые обращаем внимание. Это, например, смена школы, смена коллектива, смена места жительства. То есть то, к чему нужно приспосабливаться, изменяющиеся или изменившиеся условия, это и есть адаптация. Поэтому, чтобы ребенок был успешен в школе, нужно учитывать факторы его готовности внутренней, чтобы он физически подготовился, потому что это нужно сидеть, это нужно вот такие усилия физические, чтобы организм к этому был приспособлен, подготовлен. Обязательно после того, как заканчиваются уроки, давать время, если ребенок спал в детском саду, тоже чтобы он спал. И самое важное, чтобы он гулял на свежем воздухе. Вот это профилактика перегрузок. И еще такие маленькие секретики для наших родителей. Будет желание, чтобы наш первоклассник сразу получал много 5-ок. И просят писать сначала в черновике, а потом в чистовике. Не надо. Пусть он пишет сразу в чистовике. Не нужно усложнять и увеличивать время на выполнение каких-то отработанных задач. Лучше, конечно, выбрать время для совместных прогулок, совместного обсуждения того, что было интересного в школе, с какими друзьями он подружился, на какие кружки и секции его можно записать, чтобы развивать интерес к свободе. И поменьше гаджетов, поменьше нахождения в тех телефонах, которые отнимают время у ребенка, отнимают время от прогулок на свежего воздуха, от того, чтобы он занимался физической активностью, общался реально со своими сверстниками. Поэтому если вот эти вот маленькие моменты будут в жизни взрослых и детей, процесс входа в школьную жизнь будет очень интересным, очень правильно с точки зрения физиологии, психологии и педагогики.
4: Сергей Стиллавин и его друзья.

0: Маяк. 22.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк.
2: Выборы 2026.
3: У Вологодской области есть все для развития. Промышленность, леса, сельское хозяйство, туристические города. Не хватает одного, чтобы все это отражалось на жизни людей. Чтобы из аварийного дома переселяли вовремя. Чтобы до врача не приходилось ехать за сотню километров. Чтобы в деревнях были дороги, транспорт и связь. Александр Борисов разработал Северный договор. Чтобы люди создавали семьи, развивались, работали и открывали свое дело здесь, в родном регионе. Голосуй за Борисова. Голосуй за Северный договор. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.
4: 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
3: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.
5: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Минимальную зарплату 100 тысяч рублей. Индексацию зарплат по реальной инфляции. 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
3: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.
4: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.

0: партия «Коммунисты России». Голосуй за номер 10.
1: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. Коммунальные тарифы повышаются дважды в год, а качество услуг остается низким. Частники только наживаются на коммунальных нуждах людей. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. В Вологодской области создадут региональный фонд защиты детей. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. Новая структура станет единым центром комплексной поддержки семей в трудной жизненной ситуации. Вологжане смогут бесплатно получить юридическую и психологическую помощь, а также воспользоваться механизмом адресной финансовой поддержки на аренду жилья, покупку техники или ремонт после чрезвычайных происшествий. Фонд дополнит действующие меры соцподдержки, нацпроект «Семья» и региональную программу «Семья. Оплот русского севера». Особое внимание будет уделено молодым и многодетным семьям через выплаты при рождении детей, пособия и субсидии за аренду жилья. Вологодские школьники могут пройти бесплатные курсы программирования. На портале госуслуг открыт набор в проект «Код будущего». Школьники с 8 по 11 класс и студенты колледжей IT-направлений могут выбрать занятия по программированию, искусственному интеллекту или робототехнике. После завершения курса выпускники получат сертификат, который даст дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ. Для участия нужно подать заявление через подтвержденную учетную запись на госуслугах, пройти вступительное испытание и заключить договор с образовательной организацией. Жительница Череповца перевела мошенникам больше миллиона рублей. По данным МВД, женщина нашла на сайте объявление автомобиль, якобы находящийся за границей. Общение с продавцом велось в мессенджере. В стоимость сделки, по словам продавца, входили цена самого автомобиля, таможенное оформление и услуги по перегону. Доверившись незнакомцу, женщина перевела на неизвестный банковский счет 1 миллион 300 тысяч рублей. В итоге автомобиль ей не доставили, а продавец перестал выходить на связь. В полиции отмечают, это уже третий подобный случай за последнее время. В Вологодской области запустят спортивный проект для государственных служащих. По программе «Спортивная команда Вологодчины» госслужащие начнут ежегодно сдавать нормативы ГТО. Первый единый месячник ГТО состоится с 1 октября по 1 ноября. Его планируют провести также во всех муниципалитетах, сообщает спортивный медиаофис области.
0: Спорта.
1: Вологодский боксер Дмитрий Беридзе выиграл бронзовую медаль чемпионата России. Соревнования прошли в Саранске. Спортсмен стал бронзовым призером весовой категории до 92 килограммов. Это первая такая награда в истории Вологды. Проект «Воскресные пробежки со смыслом» расширяет географию. Новая локация открылась в селе Устье у дома Никуличева. Пробежки в рамках проекта уже проходят в Вологде, Соколе, Череповце и Кириллове. Все тренировки проходят бесплатно. В них могут принимать участие люди любого возраста и физической подготовки.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер западный до 16 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 15, в Вологде плюс 14 градусов. Атмосферное давление ниже нормы. Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам.

0: членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: «Маяк».
1: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: «Маяк».
2: Выборы 2026.
3: Сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
4: Назад в Госдуму пришли новые люди.
5: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
4: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
5: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
4: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.
6: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей. Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.
3: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
7: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
3: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
6: Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.
3: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
6: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.
7: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. За минимальную пенсию 60 тысяч рублей. Ежеквартальную индексацию пенсий. 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране больше 100 тысяч рублей. На самом деле большинство людей получают в два раза меньше. На это жить нельзя. «Справедливая Россия» борется за минимальную зарплату 100 тысяч рублей. Индексацию зарплат по реальной инфляции. 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
3: 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.

0: Хроники городов.
1: Здравствуйте, с вами в студии Евгений Масейко, в эфире «Хроники городов». Сегодня мы прогуляемся из исторического центра в северную часть Вологды. По древнему городу нас проведет профессиональный экскурсовод, аттестованный гид-историк областного центра Александр Мироносец. Сопроводят нашу прогулку и заглянут в старинные дома по пути следования мои коллеги Яна Ильина и Иван Жариков.
2: Прогулка с экспертом.
3: Сегодня мы отправимся путешествие по проспекту Победы, настоящей артерии Вологды, бьющему пульсу в самом сердце города. Эта улица раскинулась на 1.5 километра от площади Свободы до самого горизонта, куда стремится железная дорога на Архангельск. На месте современного проспекта Победы до 1918 года располагались три улицы: Гостинодворская, Громовская и Царя-Константиновская. А знаете, Гостинодворская старожилка. Глядя на план Вологды 17 века, где каменные стены Кремля Ивана Грозного возвышались над городом, видишь зарождение Гостинодворской. Начиналась она от самой Спасской башни, главных ворот города, чьи размеры тогда затмевали даже московскую. Через них в Вологду въезжали купцы, цари, и даже сам Петр I удостаивал ее своим присутствием. Это не просто улица. Это летопись города высечена в камне. От былого великолепия Вологодского гостиного двора остались лишь две величественные трехэтажные башни, напоминающие о том, что Гостинодворская площадь и Кремль были центром жизни города, местом, где кипела торговля. Вологодская ярмарка – ежегодный праздник торговли и изобилия, куда съезжались купцы со всей Руси. Ярославцы баловали сладостями, ароматной халвой, засахаренными орехами, цукатами, колоколами и церковной утварью. Тула славилась пряниками и самоварами. Костромичи – яркими тканями. Гости из Дальней Бухары привозили роскошные ковры, а заморские купцы, которых тогда величали гостями, привозили диковинные товары, именуемые гостинцами. Не случайно Вологду до основания Санкт-Петербурга величали форточкой в Европу, пока Петр не прорубил свое легендарное окно и нашу форточку не захлопнул. Говорят, в Вологду возили товаров на 500 000 золотых рублей, и распродавалось все это за 2 недели. История проспекта Победы тесно связана с историей площади Свободы, Гостинодворская площадь. Поэтому невольно приходится объединять их вместе. До грандиозной перепланировки Вологды в 1781 году улицы были тесными, где хозяйки через окна передавали друг другу горшки на ухватах. А после появились проспекты шириной в 20-40 метров. Площадь замостили камнем, освещаемым керосиновыми фонарями. До революции Гостинодворская улица, особенно в центре, была привилегированным местом. Здесь сосредоточились богатые купцы, казенные учреждения, а гостиницы «Москва», «Европа», «Сидоровская», «Берлин», «Славянская», «Светлорядская» принимали именитых гостей. И представьте, на такой сравнительно небольшой площади целых 5 гостиниц. По торговым дням крестьяне со своими товарами стекались сюда, а после торговли в гостинице пропивать и прогуливать свои барыши и нередко возвращались домой чуть ли не с пустыми карманами. В ярмарочные дни гостиницы буквально ломились от приезжих, но довольно о прошлом. Отправляемся в путешествие по бывшей Гостинодворской улице. В 1918 году улица Свободы, в 1938 Папанинцев в честь отважных полярников и, наконец, 5 мая 1965 года в ознаменование 20-летия Победы она стала проспектом Победы. Начнем с памятника Ленину, где, кстати, когда-то меня тут принимали в пионеры в день рождения Ильича. Пройдем по бульвару, который был устроен к приезду императора Александра II в 1858 году и теперь известен нам под неблагозвучным народным названием. По обе стороны современные магазинчики и кафе, но взгляните внимательно. Это же бывшие купеческие лавки, доходные дома и гостиницы, хранящие отголоски прошлого.
0: Историческая справка.
4: Дом номер 2 – бывший торговый дом Берсенева и компании, 19 век. Реконструированный до неузнаваемости в 1930-х, он стал швейной фабрикой имени Клары Цеткин, а ныне – Вологодским государственным университетом. Вот дом номер 6 – бывшая гостиница «Славянская», принадлежавшая купцу Гусеву. При ней в 1908 году зажегся экран первого вологодского кинотеатра «Модерн». В 1927 здесь открылся ресторан «Север».
5: Дом номер 12 – отдельная история. Изначально скромный одноэтажник, он был надстроен, кажется, весьма достойно, современным вологодским купцом Тимуром Медновым, вызвав судебный спор с Департаментом культуры. Сейчас это место притяжения студентов благодаря недорогой кухне в народном ресторане. На противоположной стороне бывшие лавки светлого ряда, которые мы могли утратить в советский период. По генеральному плану развития города на традиционной площадке торговых рядов было предусмотрено строительство торгового центра, в котором разместились бы универмаг на 400 рабочих мест, ресторан и несколько специализированных магазинов. А нынешний универмаг, ЦУМ, хотели превратить в детский мир, но история внесла свои корректировки и оставила все как есть. Дом номер 25 – настоящее произведение искусства в стиле модерн, принадлежавший некогда купцу Зайцеву.
3: А мы остановились у скульптурной композиции «Девочка с мороженым», прозвана «Жадиной» за свое нежелание делиться лакомством с котиком.
5: Слева, на углу с улицей Батюшкова, возвышается величественный дом удельного ведомства. Здесь с 1832 года в семье родственников жил поэт Батюшков, друг Пушкина и Жуковского, чье имя навсегда вписано в золотые страницы русской литературы. Поэтому на доме мемориальная доска. До 1918 года здесь располагалась первая женская гимназия, затем курсы для командиров Красной Армии, далее педагогический техникум и музыкальное училище, а сейчас открывается филиал Ярославского государственного медицинского университета. Напротив идет высокая каменная стена, составляющая часть четырехугольника стен вокруг архиерейского двора, с башнями, которые возведены в 1670-х годах при архиерее Симоне, с назначением как оборонительного сооружения Малого Кремля.
4: Проспект украшают и новое фундаментальное здание. Дом номер 33, построенный изначально для управления СЖД, затем совнархоз, а теперь офисно-торговый центр. Дома 35-37, учебные корпуса пединститута, а перед ними памятник Владимиру Маяковскому. Дом номер 39 – бывший дом женской одежды, а теперь банк. А на противоположной стороне – бывший парк культуры и отдыха вагоноремонтного завода. Когда-то здесь был архиерейский сад, закрытый для простых горожан. В 1922 году он стал достоянием рабочих. Здесь появились летний театр, эстрада, читальня, спортплощадки. Это был очаг культуры и любимое место отдыха. Сегодня это Кремлевский сад.
3: В прошлом столетии проспект украсился многооконными фасадами музыкально-педагогического училища и школы номер 20, словно протягивая руку приветствия юности. По соседству с ними стройные ряды жилых домов тянулись к небу, рождая ощущение прогресса. Здесь, как и в старину, не утихает торговая суета. В витринах одних магазинчиков, что приютились в старинных до неузнаваемости преображенных зданиях, отражается прошлое. Другие же бойко раскинулись на первых этажах современных многоэтажек. И среди них юбилейный, знакомый каждому старожилу, чье теплое название сегодня изменилось с холодной поступью сети «Магнит». Бывшая Гостинодворская улица, повидавшая времена, словно птица, меняла свое оперение. В вихре революционных перемен она стала улицей Свободы, затем слилась с улицами Засодимского и Хлюстова, обрела имя героев Папанинцев, но лишь в 1959 году, словно весна после долгой зимы, она расцвела под звучным именем проспекта Победы. А прогулка по проспекту Победы – это не просто поход по магазинам. Это настоящее путешествие во времени через архитектурные шедевры. Здесь вам и русское узорочье, с его тонкой резьбой и сказочной красотой, воплощенной в храме Константина Елены, словно выхваченные сказки, и пышный поздний классицизм, что гордо демонстрирует жилой дом 19 века по адресу проспекта Победы 26, и, конечно, модерн с его плавными линиями и загадочными узорами, которые оживают в декоративных деталях дома номер 32. И вот в 2024 году проспект Победы пережил настоящее преображение. Словно художник, вдохнувший жизнь в свое творение, фасады домов заиграли новыми красками, обновили дорожное полотно, а вечерняя иллюминация, мягко подсвечивая каждый уголок, добавила ему волшебства, которое превращает проспект в сверкающую реку огней.
1: На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю прогулку. Гуляйте с нами, и вы будете знать историю любимого города. До новых встреч!
0: Хроники городов.
2: Слушайте нас каждую вторую и четвертую среду месяца.
1: Слушайте в следующей программе «Бульвар Пирогова».
0: Хроники городов.
1: Здравствуйте! У микрофона в студии Евгений Масейко. В эфире «Хроники городов». В эту среду мы гуляем от реки Вологды до железнодорожного вокзала. Прогулкой руководит профессиональный экскурсовод, аттестованный гид-историк областного центра Александр Мироносец. Также помогут раскрыть тайны истории улицы Пирогова и мои коллеги, журналисты ГТРК Вологда Яна Ильина и Иван Жариков.
2: Прогулка с экспертом.
3: Сегодня мы ступим на мощенную историю землю бульвара Пирогова. Изюминку Вологды, которая с легкостью объединяет прошлое и настоящее, очаровывая жителей и гостей города всех возрастов. Вот он перед нами, обновленный, сверкающий. Кто бы мог подумать, что под его современным обликом скрывается такая древность. Вдоль улицы выстроились хрущевки, украшенные яркими россыпями керамической плитки. И вроде бы, чего тут исторического, спросите вы. Но позвольте. Истории заговорить, и вы будете поражены, словно гуляя по страницам живой летописи. Первые тени этой улицы пролегли еще на заре строительства каменного Кремля. В конце 1560-х годов. Тогда, по указу Ивана Грозного, все, что смело мешать возведению крепостной твердыни, было снесено, а жители переселились на окраину. Так и родилась слобода новинки. Реновация по-царски, свидетельство величайшей перекройки города. Вот вам и первая глава истории нашей улицы. А теперь посчитайте, сколько столетий прошло с тех пор. Далее путь лежит по улице, растянувшейся на целый километр. От Советского проспекта до товарного двора станции «Вологда-1». В дореволюционное время она слыла с Вишняковской. Предания гласят, что она названа в честь местных купцов – Свешниковых. Или же, по другой версии, здесь процветало кустарное производство восковых свечей. И улица получила свое название, произведенное от этого ремесла. Как бы то ни было, оба предания хранят в себе частичку истины.
0: Историческая справка.
4: История улицы Пирогова уходит корнями в 15-16 века, когда эти земли назывались урочищем Новенки-Козлена. Первое свидетельство жизни этой слободы относится к 1627-29 годам. Письменные книги рассказывают о 9 домах, где жили каменщики, опричники, пушкарь, церковный дьячок и воротник, пестрая мозаика жителей. Позже здесь, на Нижнем Посаде, раскинулась немецкая слобода, настоящий интернационал 17 века. Таможенная книга 1630 года гласит: «Вологду населяли 40 голландцев, 5 англичан, 5 выходцев из Гамбурга и 7 московских торговых иноземцев, иностранцев, уже принявших российское подданство». Так, на высоком берегу реки Вологды медленно, но верно рождалась своя немецкая слобода, где немцами именовали всех, кто говорил на чужом, немом наречии. Последняя четверть 17 века стала золотым веком Вологде для дворов иностранных торговых людей. Многие, пуская корни на вологодской земле, жили здесь десятилетиями, обзаводились домами и дворами, предпочитая селиться в Фрязиновой и немецкой слободах, недалеко от шума причала.
5: Выбор места для поселения был не случайен. Слобода Новенки обладала поистине стратегическим положением для торговли. Здесь сходились сухопутные и речные пути. Велась бойкая торговля с самой Европой. Улица Московская, ныне Советский проспект, по которой везли товары из столицы, в этом месте максимально приближалась к реке, к пристани и небольшой верфи. Вологда 16-17 веков – это один из столпов богатейшей России. Не последняя спица в российской колеснице, процветающий торговый и ремесленный центр. Вся неустанная торговля Западной Европой шла через Архангельск, а Вологда через реки Сухану и Северную Двину была надежно связана с этим северным портом. Взаимоотношения иностранцев с местными жителями, конечно, были не без перчинки. Разница в вере, привычках, а яблоком раздора стали широкие торговые привилегии немцев и их налоговые льготы. К тому же многие иностранные купцы имели связи в высших кругах Москвы и зачастую игнорировали местную администрацию. Но вологжане, несмотря на все это, относились к ним с понятной для русского человека теплотой, давая свои родные имена: Иван Асборн, Томас Рыцарев, Елисей Нос, Иван Гутман.
4: Неудивительно, что сам Петр I, посещая Вологду, всегда заезжал в немецкую слободу, общаясь с европейскими купцами. В приезды государь даже удостаивал чести остановиться на ночлег у голландских купцов Гутманов. Семья Гутманов обосновалась в Вологде с 1652 года. Их двор находился в самом центре бурлящей жизни города. Рядом грузовая пристань, на противоположном берегу – судостроительная верфь. Чтобы ощутить уклад жизни в немецкой слободе того времени, представьте себе двор Ивана, сына Алферьева Гутмана, описанный в переписной книге 1711-1712 годов. Каменная палата о трех житиях, семь светлиц с сенями, избы, каменный кладовой погреб, шесть кладовых амбаров, пивоварня, 15 конских стай, два сарая, лавка. Впечатляет, не правда ли? Настоящее европейское поместье посреди русской глубинки.
5: Все изменилось после указов Петра I 1713-14 годов, запретивших иностранным купцам торговлю через Архангельск. Многие, потеряв опору, вернулись на родину, другие устремились в Санкт-Петербург и Москву. Экономике города был нанесен существенный удар, но Вологда, тем не менее, сохранила свое значение как крупный торговый центр.
3: Замыкается улица Пирогова на пересечении с улицей Чехова. Там стоит первый железнодорожный вокзал. Посмотрите направо, и вы увидите деревянное двухэтажное строение. Вокзал возник с открытием узколинейной железной дороги Ярославль-Вологда. Первый поезд прибыл сюда утром 20 июня 1872 года. Деревянное здание, состоящее из нескольких объединенных срубов и пристроек, было обшито тесом, лишенным выразительных архитектурных и декоративных элементов. Вместе с бывшей привокзальной площадью здание дожило до наших дней. Выбор места был продиктован близостью к речной пристани и прямым сообщением с ней. В конце 19 века Вологда постепенно втягивалась в общероссийскую систему железных дорог. В 1894 году началось строительство линии Вологда-Архангельск, и в 1895 родилось решение о возведении нового каменного вокзала, а старый было принято решение сохранить. В настоящее время в здании первого вокзала кипит офисная жизнь, но оно бережно охраняется как выявленный объект наследия. А уже после Октябрьской революции в знак памяти о выдающемся враче-хирурге, общественном деятеле и ученом Николае Ивановиче Пирогове Свешникова улица обрела свое новое имя. В советское время здесь появились школа номер 5 и роддом номер 1. На углу Герцена и Пирогова сверкал огнями магазин готовой одежды Суханского пароходства, напротив которого стояло деревянное здание барачного типа, где когда-то располагалась швальня полка Александра Невского. А напротив библиотеки номер 4 на той же улице Пирогова манили покупателей другие магазины пароходства. В 2020 году бульвар Пирогова вошел в список лучших общественных пространств России по версии Афиши Дейли, а в 2021 году Федеральный реестр лучших проектов благоустройства. Так что, прогуливаясь по бульвару Пирогова, хочется порой закрыть глаза и услышать скрип телег, ощутить запах свежевыпеченного хлеба из лавки, увидеть, как машут вслед уходящим подводам, провожая взглядом тех, кто уезжал и, может быть, не возвращался.
1: Завершая сегодняшнюю прогулку в историю улицы Пирогова, я хочу напомнить, что уже этим летом долгострой речного вокзала передан инвестору, который в течение года достроит здание и проведет работы по благоустройству. В результате ожидается современное здание речного вокзала к 880-летнему юбилею Вологды. Объем инвестиций составит около 60 миллионов рублей. Гуляйте с нами, и вы будете знать историю любимого города так же, как мы. До новых встреч!
0: Хроники городов.
2: Слушайте нас каждую вторую и четвертую среду месяца.
1: В следующей программе «Улица Ленинградская».

вкусном и полезном. Рубрика о секретах здорового питания. Сегодня поговорим о грибах. Этот сезонный продукт очень любят в нашей стране. Но чтобы получить от даров леса пользу, нужно знать о важных правилах. Ежегодно десятки человек погибают от грибных отравлений, а сотни других попадают в больницы с серьезными недомоганиями. Особый риск возникает для детей и людей с ослабленным здоровьем. Грибы ценят за вкус, аромат, высокое содержание белка и низкое содержание жира. Но современные исследования показывают, что потенциальный вред от их употребления может значительно превосходить пользу. Грибницы, простираясь под землей, впитывают из почвы радионуклиды, соли тяжелых металлов и пестициды. Концентрация вредных веществ в грибах может в разы превышать их содержание в субстрате. Даже грибы, собранные в экологически чистых районах, могут быть загрязнены из-за атмосферных выбросов или последствий засух и пожаров. Специалисты предупреждают, грибы – это тяжелая пища. В них содержится большое количество особой клетчатки – хитина. Он не переваривается и затрудняет действие пищеварительных ферментов. Поэтому грибы не рекомендуются людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Употреблять грибы следует лишь изредка и в составе комплексных блюд. Особую осторожность следует проявлять в отношении детей. Максимум отравлений приходится именно на детскую аудиторию, ведь малыши могут съесть гриб из любопытства. Родителям необходимо внимательно следить за детьми во время прогулок и не допускать употребления любых найденных грибов. Детям до 14 лет грибы категорически противопоказаны из-за незрелости пищеварительной системы. Поговорим о тихой охоте. Выбирайте для сбора чистые места подальше от дорог и промышленных зон. Помните, что многие грибы условно съедобны и требуют предварительной варки. Собирайте только те грибы, в идентификации которых вы абсолютно уверены, избегая старых, червивых или сомнительных образцов. Никогда не пробуйте сырые грибы. Правильная обработка – ключ к безопасности. Грибы необходимо обработать в день сбора. Переберите, отсортируйте и тщательно промойте грибы, удалив все сомнительные экземпляры. Условно съедобные грибы следует замачивать и варить не менее 45 минут, дважды меняя воду, чтобы минимизировать содержание вредных веществ. Для соления используйте посуду из стали или стекла. При покупке грибов обращайтесь только к проверенным продавцам на официальных рынках или в магазинах, где продукция проходит лабораторный контроль. Избегайте стихийной торговли. Упакованные грибы должны иметь этикетку с информацией о товаре и сроках хранения. Симптомы отравления грибами развиваются спустя 6-10 часов. Возникают ощущения слабости, боль в животе, тошнота. При тяжелом течении на второй день появляются признаки желтухи. Наблюдается увеличение печени и селезенки, сильные головные боли, потеря сознания, цепенение и судороги. Если после употребления в пищу грибов появились признаки отравления, то необходимо срочно вызвать врача. До его прихода рекомендуется постельный режим и обильное питье. Пить можно холодную воду, холодный крепкий чай, также можно применить активированный уголь. Относитесь к сбору и приготовлению грибов крайне внимательно и будьте здоровы! О вкусном и полезном. Рубрика о секретах здорового питания.

0: некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
1: Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.
2: Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.

0: В Москве 11:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Места дислокации американских ракетных комплексов в Норвегии станут предметом особого внимания сил стратегического сдерживания России. Об этом сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, в рамках российских мер реагирования те объекты инфраструктуры и их управления будут учитываться как потенциальные цели в случае вооруженного конфликта, и Россия планирует использовать соответствующие ударные средства при необходимости. Дипломат отметил, что Москва оценит способность этих комплексов накрывать значительные секторы европейской части России, включая Москву. В то же время Захарова подчеркнула, что благоприятные условия для предметного и плодотворного диалога США по стратегической стабильности на данный момент не сформированы. Высший антикоррупционный суд Украины арестовал Елизавету Ивахненко, подозреваемую по делу о покровительстве мошенническим колл-центрам, сообщило издание «Общественные новости». Ивахненко назначили содержание под стражей на 60 дней с альтернативой в виде залога в размере около полумиллиона долларов. Накануне Высший антикоррупционный суд отправил под стражу другого фигуранта дела Сергея Крапиву, сожителя Ивахненко и заместителя начальника Департамента международного сотрудничества Офиса генпрокурора Украины. 4 сентября Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило об операции «Карфаген» по раскрытию преступной организации во главе замруководителя одного из структурных подразделений Офиса генпрокурора. По данным следствия, организация занималась содействием мошенническим колл-центрам и легализацией имущества. Были проведены обыски в кабинете генпрокурора, его первого заместителя и других сотрудников. По данным украинских СМИ, всего на Украине действует около 2000 мошеннических колл-центров. Силовики покровительствуют половине из них и зарабатывают на этом более 24 миллионов долларов в месяц. Внук красноармейца Якова Новиченко, в честь которого назвали мост между Россией и КНДР, собирается поехать в Пхеньян на запорожце деда. Напомню, мост через реку Туманную открыли сегодня. В церемонии по видеосвязи приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин и председатель кабинета министров КНДР Пак Тхэсон. Мост назван в честь Новиченко. Колонна автомобилей, проехавших по мосту со стороны России, возглавлял ЗАЗ-968М, принадлежавший офицеру. За рулем был его внук Николай Чербицкий. Национальный герой КНДР Новиченко проходил срочную службу в 1938 году на Дальнем Востоке. Участвовал в боях на озере Халхин-Гол. В годы Великой Отечественной войны обеспечивал безопасность восточной границы СССР. Сражался в Маньчжурии, освобождал Корею от японской оккупации. В марте 1946 Новиченко на привокзальной площади Пхеньяна накрыл своим телом гранату, брошенную в лидера КНДР Ким Ир Сена. Взрывом советскому воину оторвало кисть правой руки, он получил множественное ранение и частично лишился зрения. За свой подвиг Новиченко был удостоен высшего звания Героя труда КНДР, Ордена Государственного знамени первой степени, золотой медали «Серп и молот». Эти и другие новости читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге сегодня облачно и без осадков. Температура воздуха до плюс 15 градусов. В Москве 12-14 тепла, местами кратковременные дожди.
1: Новости спорта.
2: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, российский форвард Лос-Анджелес Кингс Артемий Панарин занял 39-е место в списке лучших игроков предстоящего сезона Национальной хоккейной лиги. По версии аналитиков NHL Network, пресс-служба НХЛ опубликовала рейтинг игроков, которые занимают места с 40-го по 31-е. Еще один россиянин, голкипер Нью-Йорк Айлендерс Илья Сорокин на 35-й позиции. Гвадалахара отклонила предложение московского «Спартака» о покупке футболиста Роберто Альварадо. Об этом сообщает южноамериканская пресса. Отмечается, что в клубе не намерены расставаться с 27-летним вингером, однако переговоры продолжаются. Ранее СМИ информировали, что «Спартак» предложил за игрока сборной Мексики около 15 миллионов евро. В воскресенье в российской премьер-лиге по футболу состоялось 4 матча 7-го тура. «Локомотив» одержал первую победу. «Динамо» выиграла в московском дерби. «Оренбург» снова сыграл ничью. А махачкалинская «Динамо» все еще наверху в турнирной таблице. Итоги подводит наш обозреватель Виталий Павлов.
3: В воскресенье первый матч состоялся в Оренбурге, где местная команда принимала тольяттинский «Акрон». Хозяева повели в конце первого тайма, однако тольяттинцы переломили ход встречи во второй половине, забив два мяча подряд. И все-таки команда Эльдара Ахмедзянова спаслась от поражения 2-2. Оренбург сыграл в ничью в пятый раз подряд, «Акрон» все еще без побед и с четырьмя очками внизу таблицы. Родина на выезде против «Динамо» Махачкала осталась в меньшинстве уже на 8-й минуте. Красную карточку схлопотал Герман Анукха. В начале второго тайма махачкалинцы наконец извлекли выгоду и повели, а затем и удвоили преимущество. Москвичи были очень измотаны и потерпели закономерное поражение. У них 4 очка. «Динамо» Махачкала набрало 12 и занимает 6-е место в турнирной таблице. Московская «Динамо» в дерби со «Спартаком» пропустила первым в середине первого тайма, но дальше бело-голубые отыгрались и вышли вперед. И даже оставшись в меньшинстве с 72-й минуты, «Динамовцы» четко действовали по счету. В итоге команда Сандра Шварца удержала победный результат 2-1, выиграла в третий раз подряд, набрала 13 очков и сравнялась со «Спартаком». В вечернем матче «Балтика» принимала «Локомотив» и владела инициативой и преимуществом, забить же никак не получалось. А в концовке вдруг железнодорожники выцарапали мяч у чужой штрафной, и в дебютном же матче победный гол провел Андрей Мостовой. 1-0 в пользу «Локомотива», который выиграл впервые в сезоне, а «Балтика» с 10 очками в середине таблицы РПЛ.
2: Сборная России заняла второе место в командном турнире по дзюдо на юниорском чемпионате Европы среди спортсменов до 21 года в Черногории. В финале россияне уступили французам со счетом 3-4. Петербургский СКА заключил контракт с нападающим Игорем Ларионовым. Об этом сообщает пресс-служба континентальной хоккейной лиги. Соглашение с 28-летним форвардом рассчитано до конца текущего сезона. Краснодарский баскетбольный «Локомотив Кубань» обыграл турецкий «Тафаш» со счетом 113-112. Товарищеская встреча. Самым результативным игроком в составе российской команды стал катарский центровой Ален Хаджибегович, который набрал 21 очко. Нижегородская «Торпеда» обыграла «Тюмень» со счетом 5-1 во втором матче второго тура чемпионата России по мини-футболу и возглавила турнирную таблицу первенства. В других встречах воскресенья «Норильск» уступил иркутскому «Ираэро» 3-6, а «Сургут» был сильнее тульского «ТЗМС» 5-3. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
4: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия. Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник. А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине. Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 27 августа. 16+. Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин. Удар по качеству, заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.

0: какая тема. Ну, хотя ее с предыдущей поведенческой экономикой тоже можно связать каким-то образом, потому что если говорить о подарках на свадьбу, то они всегда четко продуманы. Иногда молодожены даже пишут, что им нужно подарить, и тогда вообще никакой нету ошибки в этих во всех, как слово-то называлось,
1: экспериментах.
0: Эвристика.
1: Эвристика, да, да, было такое. Что дарили на свадьбу в старину, тема наша, а Надежда с нами, Рычкова, которая фольклорист, и нам расскажет об этом. Кстати, кандидат филологических наук, с нами старший сотрудник РАНХИКС. Здрасте вам.
2: Здравствуйте.
1: Так, что дарили? Мы приготовили список, вот один написал я, один точка, скобочка. Давайте, первое, что дарили.
0: Ну, древность, да, сначала. Писать кто умел.
2: Значит, начнем с того, что когда дарили, потому что дарили не один раз. И могли дарить еще на сватовстве даже, а потом еще и в день свадьбы. Так что тут мы можем и кому дарили, опять же. Вот у нас очень-очень много развилок. Молодым или молодые дарили родителям жениха и невесты. Что вас интересует?
1: Смотрите, нас интересует, во-первых, классика какая-нибудь. То есть и жениху, и невесте что дарили? Ну, давайте старину возьмем Русь нашу. Ну, давайте день 300 лет назад. Это примерно петровские времена.
2: Ну, так мы не можем прямо петровские времена. Ну,
1: а
2: вот на Руси. То есть,
1: дальше
2: ну,
1: поедем.
2: Потому что с фольклором все как обычно. Мы не можем его датировать, да? Мы можем датировать только записи. Ну, хорошо. Начнем с того, что... о подарках договаривались еще на сватовстве.
1: Так.
2: Вот приходили свататься и, допустим, договорились, что свадьба будет. Но чтобы жених и невеста, так как обе стороны участвуют в этом дарительном процессе, подарили то, что нужно, значит, об этих подарках договаривались. И дальше уже есть время, чтобы их приготовить. Вот. Это первое. Второе, например...
1: Ну, понятно, что договаривались, но о каких хотя бы?
0: Да, вот то, что мы сейчас увидим. Подарите тостер.
1: Деньги, лошади, свиньи, кабаны, бараны.
2: Да, такое тоже было. Во-первых, жених должен одарить не только невесту, но и мать, и обязательно отца невесты. И невеста должна была одарить и отца жениха, и мать жениха. Что первое, что приносит жених невесте? Он ей должен был подарить башмаки, чулки, мыло, зеркальце, ну и всякие такие женские принадлежности. Это он дарит ей, отправляет эти подарки в день свадьбы. То есть она еще может надеть эти чулки, эти башмаки и там припудриться, прирумяниться в это зеркальце непосредственно перед свадьбой, да?
1: То есть дальше, он ей дарит, а она тут же это использует?
2: Да, да, да.
1: Это обязательное условие.
2: Да.
1: И мыло тоже в том числе.
0: А вот если задуматься, почему это дарили? А он думал, что у нее нет чулок?
2: А, нет, так было принято. Так было принято обязательно дарить вот именно это. То есть это траты со стороны жениха. Она ему, в свою очередь, должна была приготовить рубашку и штаны, в которых он тоже пойдет на свадьбу. То есть это такой некоторый взаимообмен, да, может быть, даже не совсем подарки. Вот. Дальше, ну, если мы прямо будем говорить, что дарили жениху и невесте, подарки могли быть в первый день свадьбы и во второй. Естественно, жених и невеста любили деньги. Это самый популярный подарок. Церемония проходила так. Допустим, они обносили всех гостей чаркой, и гость должен был выпивать и на поднос класть деньги, вот сколько он там готов пожертвовать, да, этой свадьбе. Вот, это первая модель. Вторая модель, когда не только деньги, но какие-то подарки. Во-первых, самый популярный – это отрез. Отрез ткани, да, например, невесте на платье или жениху на рубаху. Второе – это полотенца всевозможные, рушники, да, по-другому, которые они могут использовать в быту. Дальше довольно часто, как вы сказали, это овцы, козы, коровы, то есть чтобы развести свое хозяйство, там, гнездо утят. И так далее. То есть такое очень даже... значит, очень интересно, вот в Саратовской области нам рассказывали, что вот, допустим, свадьба идет, подарки дарит, а какой-нибудь грамотный человек на печке эти подарки записывает.
1: Конечно.
2: Ну, условно говоря, там
1: правильно
2: Петр
1: дело.
2: Подарил корову.
1: Естественно.
2: Иван, да, подарил.
1: Ничего
2: там, я
1: не подарил, вычеркиваю.
2: Ничего не подарил. 10 рублей. А для чего это нужно было? На следующий день эту печку собственноручно должна была побелить невеста. То есть это ее испытание, какая она хозяйка. Она должна была забелить эти подарки. Вот,
1: и в процессе забеливания она, естественно, смотрела там, внимательно изучала, кто что подарил. Понятно, не логично все. Так.
2: Да. А, интересно, что были еще, например, подарки только для невесты. И вот эти подарки, там, допустим, платок, крестная дарила, крестная могла дарить, могли подружки дарить. И вот эти подарки становились только собственностью невесты. Условно говоря, если вдруг пара расходилась, то эти деньги, подаренные только невесте, или эти подарки, подаренные только невесте, она забирала с собой, а не отдавала их мужчине. Вот. А, ну, бывало так, что могли подарить...
0: были? Ну, вот, мало ли, какие бусы, там, серьги, не пойму, что там было в те годы.
2: Украшения были, конечно, но вот их как будто бы в списках свадебных подарков я никогда не встречала. Вот, видимо, она заводила их сама, все эти украшения, которые хотела. Но, допустим,
1: а были какие-то в старину на Руси были ред-флаги? Красные
2: что
1: флаги
2: нельзя.
1: По-нашему, да, что нельзя дарить на свадьбу ни при каком вообще случае?
2: Честно говоря, вот...
1: Хорошо, зададим вопрос попроще. А если человек нет подарка, да. Можно было прийти на свадьбу без подарка?
0: Просто поесть.
2: Да, конечно. Ну, многие так и делали. Нет, ну как, ты можешь прийти смотреть, а поесть как раз можно было только прийти тем, кого официально пригласили и кого как-то отметили. Например, в той же Саратовской области всем участникам вот именно свадьбы прикалывали цветочки такие, бумажные, например. Угу. И было понятно, вот это гость желанный, да, пришел на свадьбу, или это просто, а если он без цветочка, значит, вроде бы как и не должно было тебя здесь быть. Люди просто приходили посмотреть, например, очень интересно, кто что подарит, действительно, на это могла приходить смотреть вся деревня, но это не значит, что им можно было заходить, садиться за стол, условно говоря, и есть. Нет, если вас не приглашали, пожалуйста, не приходите. Угу. Вот.
1: Ну, то
2: да.
1: Есть стоп-листы такие, так называемые, да, видимо?
2: Да, ну, например, девки молодые, они были на сватовстве, были на девичнике, но они участвовали в самой свадьбе. И их тоже одаривали, гостей тоже очень часто одаривали, но
1: а давайте
2: обычно
1: вот
2: это...
1: чем гостям, что гостям дарили, мы сейчас
0: и
1: выясним.
0: И девки, до какого возраста девки, которые молодые еще?
2: Да.
1: Вернемся к вам через рекламу.
3: Физики и лирики.

0: «Маяк». 14 сентября в Светлановском зале Дома музыки состоится концерт «Я люблю тебя, жизнь», посвященный юбилею Марка Бернеса. В исполнении заслуженного артиста России Сергея Волчкова в сопровождении оркестра прозвучат такие песни, как «Темная ночь», «Журавли» и многие другие. Голосом великого Бернеса заговорит артист театра и кино Игорь Гордин. Концерт пройдет при поддержке президентского фонда культурных инициатив 6+.
1: Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок.
2: Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна, выключите эмоции и включите маяк.
1: Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода».
2: Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
1: Или просто позвоните в студию во время эфира.
2: Каждую среду и четверг с 17:00.
1: Жизнь прекрасна.
3: Это обман зрения, будто деревья и кустарники осенью голы. Они усеяны всем, что на них появится и разверзнется весной. Это обман зрения, что осенью цветы погибают. Они тогда как раз нарождаются. Мы твердим, будто природа отдыхает, в то время как она рвется, очертя голову вперед. Она только заперла магазин и закрыла ставни. Но за ними уже идет распаковка нового товара, и полки гнутся от тяжести. Друзья мои, да ведь это настоящая весна. Что не заготовлено сейчас, того не будет и в апреле. Будущее не впереди, оно уже сейчас налицо, в виде ростка, уже среди нас. А чего среди нас нет, того не будет и в будущем. Мы не видим ростков, потому что они под землей, и не знаем будущего, потому что оно в нас. Иногда нам кажется, что мы пахнем тлением, заваленные сухими остатками прошлого, но если бы мы могли видеть, сколько толстых белых побегов пробивается в этом старом культурном слое, что носит название «сегодня». Сколько семян незримо пустило ростки, сколько старых саженцев собирает и сосредотачивает всю свою силу в живой почке, которая однажды прорвется цветущей жизнью. Если бы мы могли наблюдать тайное клокотание будущего среди нас, мы, наверное, сказали бы, какая чепуха все наши скорби и сомнения. Поняли бы, что лучше всего на свете быть живым человеком, то есть человеком, который растет.
1: Карл Чапек. Год садовода.

0: Ну что, друзья, Надежда Рычкова с нами, и мы говорим вам, если вы в старину решили подарки получить, идите на свадьбу, вам что-нибудь доперепадет. Оказывается, гостям на свадьбу тоже что-то дарили. Что Надежда сейчас ответит?
1: Ну, в общем, довольно прозаично их угощали каким-то ритуальным хлебом. Например, в Саратовской области пекли специальные шишки, ну, собственно, в виде каких-то там свернутых хлебных... хлебное такое изделие, да, и всех одаривали, угощали обязательно этим хлебом. А если говорить про девок, которые, как мы помним, не могли участвовать во всей свадьбе, то есть они, да, значит...
2: Чтобы не отвлекали жениха.
1: Ну, практически, да, просто им рано. То есть девки — это те, которые еще не вышли замуж. Вот ее подруги, они ее приготовили, песни спели, потом жених с дружкой приезжают за невестой, они угощают этих

0: На самом деле все зависит от региона, как обычно у нас в фольклоре, да. Но в целом там к 18 годам пора бы уже выйти замуж. И вот до 18,
1: это
0: до 19 ты еще девка.
1: А со
0: в некоторых
1: скольки?
0: Регионах в 9...
1: Все-таки девочка, наверное.
0: С 14.
1: С 14 уже девка.
0: Да, Ладно. Уже можно свататься к ней, если...
2: Если возвращаться к подаркам, а вот если жених подарил невесте эти самые чулки и какую-то там еще косметику, ну, свеклу, видимо, сушеную с чем-то, вот, и вдруг это все не нравится невесте, как тут быть? Она могла ему это сказать? Или она молчала на свадьбе, а потом в первый же день вот этот их совместный или ночь ему выдать это все?
0: Слушайте, но, во-первых, об этом договариваются. Условно говоря, вряд ли есть такое количество там чулков разнообразное было, там, я не знаю, красные, синие, зеленые, да, чулки, в общем-то, они, что называется, и в Африке чулки, нормальные чулки, зеркальце тоже нормальное, купили на рынке, наверняка на базаре, да, вот на ярмарке купили. Вряд ли там такое было. У нас, в общем, нет таких сведений, чтобы она там могла сказать, что...
1: Не это, те чулки,
0: не
1: да?
0: Плохие
1: ты что
0: башмаки,
1: вообще?
0: Не те
1: ты
0: чулки,
1: что
0: да,
1: говоришь? Они вообще есть чулки, уже хорошо.
0: Да, абсолютно.
1: Ну и мыло, и, видимо, все, что мы перечисляли, это тоже в таком вот, вряд ли в какие-то...
2: Как хорошо, что мы живем в 2016-м. Ой, в 26-м я перепутала. Ну, примерно.
1: Да.
2: В 21 веке.
1: Да. Тогда, в принципе, наверное, все-таки относилась, ну, брендовость, если она, конечно, была такая, в кавычках, да, она относилась, скорее всего, к, может быть, изделиям только, да, ну, этим, которые не дарили, драгоценностям. Ну, не в том смысле, что там такой-то дом, сякой-то дом, а просто можно было там понять, что это сделано качественно или некачественно. Или там камень какой-нибудь драгоценный или не очень.
0: Ну да, но это вот нужно поехать в город, наверное, и тогда купить где-то в таких магазинах. А все остальное, естественно, изготавливали вот у тебя там, не знаю, в деревне что-то делают,
1: а вот
0: какой-то...
2: Кто платил за музыку?
0: Там.
2: И вообще за свадьбу кто платил?
1: Были ли диджеи?
0: Были диджеем был обычно дружка, который управлял в целом свадьбой. Платили по-разному, это может быть... И выкуп за невесту, да, приданное ты даешь за невесту, вот это некоторые определенные деньги, на которые можно было сыграть свадьбу. Ну а в целом все это договариваются на сватовстве, или еще было такое ритуал, там через некоторое время после сватовства назывался рукобитие, да, вот мы побили по рукам и договорились, что ты даешь... не знаю, 100 рублей на свадьбу, а моя семья дает 150 рублей на свадьбу. Ты вот такое приданое даешь, маловато что-то приданого, давайте побольше еще тогда, пожалуйста, земелька у вас есть, ну, земельку еще за невестой и еще быка, например. То есть все это, вот эти экономические вещи обговаривали главы семейств. Вообще молодых не спрашивали. Отцу нужно было отдать в богатую семью и поменьше дать приданого невестиному, да, а второму отцу нужно было побольше взять с этой семьи, в общем. Поэтому тут вот на чем сойдешься, как говорится.
1: А диджей сам это просто гармонист, я так понимаю, да, с каким-то набором песен.
2: Вытянутой ногой вправо обязательно.
1: Естественно.
2: Я представила,
0: может быть, гармонист, но еще была свашка. Это, например, крестная со стороны или жениха, или невесты, или их было две. И вот они знали весь порядок свадебный и руководили, что нужно сейчас сделать, какую песню спеть. Кстати, до там появления гармонии или балалайки все пели акапелла, и на каждый ритуал, на каждое действие у тебя есть определенная песня. Которую передают старшие родственники.
1: Конкурсы были какие-нибудь? Ну, мы без этого не можем.
2: Ну, я хотел про церковь спросить, но, в принципе, это тоже своего рода конкурсы.
1: Ну, про конкурсы буквально 30 секунд у нас.
2: Да.
0: Нет, конкурсов никаких, конечно же, не было.
1: Все, это... тогда неинтересно. Все, спасибо, Надежда Рычкова, что вы были с нами.
2: Да, современный конкурс – это отдельный вид искусства,
1: жанр. Это отдельный вид искусства, друзья. Это появилось уже нам при нашем, при большом высокотехнологичном...
2: Надо пригласить эксперта по проведению свадеб современных. И как монетку куда засовывать, чтобы потом ее оттуда выпустить.
1: Чтобы потом была счастливая жизнь денежная. Вот, дорогие друзья, фольклорист была с нами, кандидат филологических наук и Надежда Рычкова.
2: Отцепись, плохая жизнь. Прицепись, хорошая.
1: Впереди музыка, оставайтесь с нами.

0: В Москве полдень.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские войска продолжают наносить удары по морской инфраструктуре Украины. Прошлой ночью в акватории Черного моря армия поразила патрульный катер, задействованный для проводки судов с военными грузами. Об этом сообщили Минобороны России. Накануне вечером в порту Черноморск атаке подверглось морское судно «Мавка» с военно-техническим имуществом по сухогрузу, нанесен огонь ударными беспилотниками. Кроме того, сегодня утром военные поразили в порту «Измаил» производственно-погрузочный комплекс для разгрузки судов военных грузов, предпоставленных ВСУ западными странами. Группировка российских войск «Центр» тем временем ведет бои на Доброполе. За Доброполе на красноармейско-добропольском участке фронта. Об этом заявил в интервью информационной службе «Вести» глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, город имеет важное значение для обороны украинских сил на этом направлении. Это опорная точка обороны противника, поэтому она требует особого внимания, сказал Пушилин. Он также рассказал, что освобождение села Никаноровка в Донецкой Народной Республике открывает возможность нашим силам выхода к Славянску. Напомню, Минобороны России сообщила об освобождении этого населенного пункта в прошлую пятницу. Уголовное дело о теракте возбуждено после массированной атаки украинских беспилотников на Пермь, в результате которой погибли и пострадали мирные граждане. Об этом сообщил Следственный комитет России. Проводится комплекс мероприятий по сбору доказательств очередного бесчеловечного преступления киевского режима, говорится в сообщении. Организовано всестороннее расследование всех обстоятельств атаки, устанавливаются типы и модели примененного вооружения, а также конкретные лица, причастные к совершению преступления. Прокуратура Пермского края организовала горячую линию для горожан. Сегодня утром в небе над Прикамьем было сбито 27 вражеских беспилотников. В результате атаки поврежден многоквартирный дом. Один человек погиб, четверо, по предварительным данным, пострадали. Для жителей поврежденного дома организован пункт временного размещения. Зарубежные государства на протяжении всей истории, начиная со времен Ивана Грозного и вплоть до 20 века, никогда не хотели видеть Россию сильной державой. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в рамках своей лекции для студентов МГИМО.
2: Никогда в нашей истории, об этом много сказано, в том числе уважаемыми мной политологами, которые здесь присутствуют, и которые регулярно через средства массовой информации доносят эту мысль, это наше восприятие мира. Никогда в нашей истории, да и, в общем, начиная с Ивана Грозного, а потом в XIX веке, уж, конечно, в веке XX, особенно после Великой Октябрьской социалистической революции, никто никогда не хотел видеть нас сильными.
0: Также глава внешнеполитического ведомства отметил, что в отдельные исторические периоды зарубежные страны минимизировали контакты с Москвой, а диалог сохранялся лишь благодаря личным качествам некоторых иностранных правителей, заинтересованных в поддержании нормальных отношений со своими российскими визави. В сообщении от Министерства обороны России войска группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение ВСУ в ДНР и Днепропетровской области. За сутки противник на этом участке фронта потерял до 360 военных. Также сообщается, что ВСУ потеряли более 170 военнослужащих в зоне работы бойцов группировки «Запад». Украинские формирования поражены в районах Болдырева, Ковалевки, Червоного Оскола в Харьковской области, Маяков, Райградка и Рубцов в Донецкой Народной Республике. Владимир Путин поздравил бразильского коллегу Луиса Инасио Лулу да Силву с Днем независимости Бразилии. Президент отметил, что отношения между Москвой и Бразилией успешно развиваются в духе стратегического партнерства. Две страны активно сотрудничают на самых разных направлениях, координируют усилия в рамках ООН, БРИКС, Группы 20 и других многосторонних структур, говорится в поздравлении. Путин также отметил, что Россия и Бразилия продолжают конструктивную совместную работу по дальнейшему упрочению всего комплекса взаимодействия обсудим выгодных российско-бразильских связей. Он подчеркнул, что это в полной мере отвечает интересам народов двух стран, а также идет в русле построения более справедливого многополярного миропорядка. Еще одно сообщение от Кремля. Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По данным пресс-службы Кремля, обсуждался ряд актуальных вопросов торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. Осень в Москве стала теплее на 3 градуса. За 35 лет это произошло из-за глобального потепления, рассказал ТАСС начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок. Вместе с тем он отметил, что количество осадков за это время существенно не изменилось. Правда, в последние годы наметилась тенденция к их увеличению, особенно в октябре и ноябре. По словам синоптика, средняя температура осенью в Москве за последние 10 лет составила плюс 7 градусов, а за последние 5 лет плюс 7,2, то есть, очевидно, постепенное повышение температуры. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, до плюс 15. В Москве возможны кратковременные дожди, плюс 12-14 градусов.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, а А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+. Телефон рекламной службы 495-105-5244.

песня. 93 или 4 год Counting Crows. И мы специально ее в начале часа поставили, чтобы послушать. Вроде мелодия есть, а не напоешь. А сейчас, сейчас будет наша рубрика постоянная «Скорая музыкальная помощь». И мы подумаем и поговорим о мелодистах, которые писали музыку 100 лет, 20, 200 лет назад, и все равно можно напеть. Вот как такое бывает? Сейчас попробуем.

0: Так в понедельник этой песни можем каждый раз начинать. Сейчас объявит эту песню профессионал Юлия Казанцева, музыковед, пианистка, кандидат искусствоведения и автор телеграм-канала «Музыка для всех». Юлечка, что мы слушаем? Мы потом еще поднимем.
1: Привет. Это, я думаю, одна из самых известных мелодий. Это «Бородин», хор половецких девушек из оперы «Князь Игорь».
0: Ну, давай еще послушаем минутку.

0: Ну что ж, Юлия Казанцева, мы в прошлый раз договорились поставить мелодии, да, такие великих композиторов, но все-таки мелодистов.
1: Мелодистов, да, которые вот запоминаются сразу и вот шлягером становятся, хитом.
2: Да, это был ваш заказ, композиторы и мелодисты. А я что хочу сказать, что мелодия, есть такое выражение, мелодия – это душа музыки. А, но у музыки есть не только душа, там есть тело, всяческие органы и прочее, и прочее. И мелодия – это вообще такое изобретение относительно недавнее. То есть когда мы представляем, вот классика, вот там, наверное, все писали прекрасные мелодии, а еще, знаете, так говорят, а вот сейчас-то таких мелодий
1: согласен.
2: Не пишут. Так вот это не совсем так. Нет. Вот, я буду сейчас с вами спорить. Потому что в разные эпохи было разное отношение вообще, какой должна быть музыка. И мелодия, по сути, когда она появилась, вот если... А давайте прям пойдем чего там мелочиться со средних веков.
1: Давайте
2: можем
1: пойдем.
2: Можем позволить себе такое? Ну, давайте пойдем. То есть вообще... В средние века, там нельзя сказать, что были такие уж мелодии-мелодии. Там были хоралы средневековые, их особенно не напоешь, не запомнишь. У них такая специфика, у средневековых хоралов, что вроде как есть линия, но она такая текучая, что непонятно, где начало, где конец. Ведь мелодия – это что такое? Это фраза. Вот как наша человеческая фраза, она должна быть обозримой. То есть где-то начало, где-то точку нужно поставить. А там было без точек, такой поток.
1: Правильно я могу сказать, что тогда вот эта музыка была такой вайбовой, как говорят современные молодые люди.
2: Да, то есть такая вот... есть еще, я забыла тоже.
1: Ну, настроенческая, то есть не надо там никакая нам мелодия, главное вот прийти, погрузиться. Если хорал, то это, скорее всего, какая-то божественная история, то там это в церкви поется, и я должен как бы раствориться вот в этой красоте. Мне не важно, и запоминать-то мне это не надо, потом выходить и говорить, я такую мелодию слышал. Нет вот этой задачи никакой. Правильно?
2: Да, это именно медитативная, созерцательная музыка. У нее была такая задача, это все исходит из задачи. Погрузить человека в такое состояние молитвы, да, отрешиться от всех земных забот. Тут мелодия нам не нужна. А в средние века была не только духовная музыка, но и всяческая веселая. Но там тоже особенной мелодии таких не было. Они были, но скорее ритм общий, какой-то такой характер.
1: Ну вот здесь я с вами не очень соглашусь, Юля, потому что, в принципе, когда у нас идет всякая площадная веселуха, на площадной веселухе же важно не просто подплясывать тому, что происходит, но и подпевать бы еще неплохо. Поэтому, возможно, в народной музыке это как раз мелодия первая появилась. Не?
2: Народная музыка – это вообще, да, отдельная вселенная, там безусловно. Да, вот если мы берем, такая, знаете, вот странная у нас ситуация в истории музыки, что есть народная, а есть как бы профессиональная, академическая, что ли. Они, безусловно, пересекаются, влияют друг на друга,
0: называется.
2: Как братья-близнецы. Да, а все равно вот такое вот есть некое, что ли, разделение. Так вот, если пойти дальше в эпоху Возрождения, там начинается еще интереснее. Там мелодий нет, там есть полифония, такая сложная, многоголосная ткань, когда звучит все одновременно. Сейчас мы даже послушаем фрагментик, но он будет немножко другой. Полифонию услышим. То есть, когда звучит одновременно, например, 5 голосов, прям вот вокальные партии, каждый что-то поет, у каждого какой-то свой текст. Причем один даже мог петь какой-то духовный текст, а другой голос в это же время петь вполне себе даже светский текст. Это было невероятное, знаете, как вот муха, я, конечно, не специалист по мухам, но мухи, насколько я знаю, у них зрение такое вот множественное, да, много сразу они видят. Вот и полифония, то есть одновременно сразу идет несколько линий. Очень
1: ну, давайте
2: интересно.
1: Послушаем.
2: А в эпоху барокко, вот мы сейчас послушаем, но уже барочный вариант. Бах был большим специалистом по полифонии. У него есть произведение, оно так и называется, «Искусство фуги». Фуга – это когда у нас одновременно несколько голосов. И вот вы смотрите, сейчас мелодия как бы нет, но, а линий-то много. Но это не мелодия, их нельзя напеть. Вот давайте Баха.

0: здесь припева нет, куплета нет, повторить сложно, но эти
1: мелодии... То есть это мелодия или нет?
0: Эти мелодии, их несколько, да, они сложены вот в такую гармоничную структуру.
2: Тут еще, знаете, очень сложно, вот именно, если мы говорим прям вот термин «мелодия». Есть более разговорные, мы в разговоре говорим, вот мелодия. А это, строго говоря, не мелодия, а темы. То есть, по сути, то же самое, только тема не должна быть такой запоминающейся. Она вот выполняет функцию. Тему пишут так, Бах пишет тему так, чтобы можно было из нее склеить вот эту многоголосную конструкцию. То есть она высчитывается скорее математически. Если мелодия, ну, можно сказать, более по вдохновению, что ли, пишется, хотя там тоже есть свои правила, то тема, она прям вот высчитывается, как сделать так, чтобы можно было из нее сочинить фугу. Угу. И мы сейчас в эпохе барокко, Бах, это ей не барокко, в эпоху барокко родилась опера как жанр. А вот опера, это уже, сами понимаете, когда певец поет, оркестр где-то там, но вот начинается такой диктат мелодии. И все довольно-таки быстро стало меняться.
0: Ну, отслушаем. Есть у нас,
2: да,
0: пример,
2: давай,
0: оперы?
2: Послушаем, это мы... У нас оперы нет, у нас есть Шопен. Но Шопен говорил... Шопен очень любил оперы.
1: О,
2: да,
1: это хитяра такой, что...
2: Говорил, что...
1: Да, даже...
2: Да, что поет, фортепиано поет. И вот эту вот оперную идею Бельканто Шопен переносит на фортепиано. То есть у нас действительно как будто бы инструмент поет.
1: Поет.
2: Давайте ноктюрн Шопена.

0: красота прям. Это вот положить на эту мелодию бы какие-нибудь стихи, и это же прям хит был бы. Хотя...
1: Ну, может, еще послушаем?
0: Давай. Минутку.

0: Ну ладно, уже у нас остальные не влезут.
1: А у нас всего одна осталась. Композиторы. Одна и один пример русского одного, не русского,
0: то
1: а творчества.
0: Два.
1: Когда,
0: то есть два.
1: Ну, угу. По плану один, но второй я сама придумала. Сейчас я очень хочу Светлану Юрьевну, чтобы звукорежиссер меня услышала и выставила в конец программы на тему половецких игр сочетание рэпа и этой же песни. А-а-а. То есть как эта песня стала мега-хитом в 98-м году, 1998.
0: Так, ну что, Юлия?
1: Юль, прокомментируй нам Шопена этого, нашего с вами.
2: Этот ноктюрн, он часто звучит, пианисты его обожают. Вот эта мелодия, она, как, не знаю, бальзам на сердце. Вот так хорошо ложится. Мы, наш мозг любит, когда попроще. И в каком-то смысле мелодия нам проще. Вот у нас есть линия, и мы за ней следим. Как линия на рисунке, как фраза закончена. Тут все, фразы закончены. Они по смыслу, да, они без слов. Но они как бы такие же фразы. Mm-hmm. А когда мы слушаем Баха, вот ту самую фугу, наш мозг немного в такой, знаете, оторопи, за что бросаться, куда следить. Mm-hmm. То есть фуга – это очень полезно для мозга. Это такой тренажер, прям мега-тренажер, суперфуд, который…
0: А уж играть
2: сложный.
0: Это как полезно.
2: Мозг так… Да, он возбуждается прям, вот ему очень хорошо тренировать. А мелодия – это более на расслабоне. Mm-hmm. То есть нам не так сложно воспринимать мелодии. И в этом секрет, что, конечно, Шопен всегда будет популярнее фуг Баха. Потому что они проще, не значит хуже. Это просто законы восприятия. Нам
0: не знаю,
2: проще
0: я
2: его воспринимать.
0: Вызову сейчас, наверное, какую-то истерику в музыковедческом отряде. Но я считаю, что мелодии, да, я считаю, что мелодии Шопена проигрывают мелодиям Чайковского. Вот делайте со мной, что хотите. Вот
1: а давайте сравним. Сразу Чайковского
2: включим.
1: А давайте попробуем.
2: Давай.
1: Ты же специалист,
2: давай.
1: Саня музыкант. А все остальные просто...

0: уже вынимает, да?
1: Ну, вот,
0: ну,
1: не
0: Шопен,
1: знаю,
0: мне кажется,
1: я...
0: с этим отрывком Шопен посильнее будет.
1: Не-не-не, я считаю, что, ну, может, там отрывок отрывку рознь, конечно, но все-таки вот, если говорить про Петра Ильича, то там вот оно настолько песенное, может быть, это отчасти потому, что он, конечно же, какой-то культурой, естественно, народной тоже обладал, и он ее наверняка мимо нее пройти не мог, но это, что называется, частный подход частного человека, никаких я себе тут не пытаюсь заслуг музыковедческих задрать, просто мне лично кажется, что он более мелодичный. Но у нас еще, на самом деле, ведь еще какой вопрос? Нету
0: Юль.
1: Здесь, у Юль, а, мне такой вопрос. А? Я правильно понимаю, что здесь да. все равно, даже несмотря на то, что это мелодии, но вот реприз, повторений, то есть по простому, если языку, нет. И ни куплетности, ни припевности вообще не существует. Хотя у того
2: а
1: же
2: вот
1: Чайковского, у того же, если мы берем Щелкунчика, то там есть вот эти вот репризы, там типа да-да-да-да-да-да-да, они же есть. То есть в процессе исполнения у тебя, по сути, идут, ну, скажем так, припевы в кавычках.
2: Вы прям раскрыли один из секретов популярности и, собственно, хитов. Как делаются хиты? Нам необходимо повторение. Одной красивой мелодии нам недостаточно. То есть, если нам дают мелодию, потом она как-то там развивается, что-то с ней происходит, но для того, чтобы это получился хит, нам нужно эту мелодию повторить, желательно несколько раз. И желательно каждый раз как бы на более эмоциональном подъеме взять тоже адажу из Щелкунчика. Там ведь каждый раз, ну, кульминация в итоге
1: да,
2: получается.
1: Да.
2: А реприза, реприза, там термин немножко не совсем тут подходит, но повторения, да, безусловно, они нам очень нужны, потому что, опять-таки, это то, как наш мозг устроен. Когда мозг наш говорит, о, а это я же слышал, это я знаю, и мозг такой, о, я молодец, я узнал, это то, что я уже знаю. И в этот момент, вот именно в этот момент, это, кстати, поп-песни используют этот принцип, знаете, когда вот и так, и жахнул снова вот тот самый начальный мотив, и публика там, вау, ура. То есть нам приятно, нам физически приятно, когда снова и снова мотив повторяется, причем больше и больше. И так делаются, собственно, кульминации, и это один из секретов хитов.
0: Ребят, ну тогда я обещанный хит сейчас поставлю. Светлана Юрьевна нам осуществит. В 1998 году рэп встретился с классикой. Там выступили величайшие рэперы того времени. Экзибит, Little Cool J, еще Warren G. И вот смотрите, они что сделали с Бородиным. Давайте посмотрим.

0: Ну это вот так вот выглядит. Кто-нибудь когда-нибудь это слышал, пластинку, кроме меня?
1: Конечно, конечно, мы слышали много раз.
0: Не песню, пластинку. Нет, хорошо, песню.
1: Песню, да, слышали миллионы раз, да. И нам, кстати, очень было приятно, что ребята темнокожие со своими, да, рэп... прошлым, со своим прошлым настоящим обратили внимание именно на мелодию, я подчеркиваю, на мелодику Чайковского.
0: Так это Бородин.
2: Бородина, да.
1: Но мелодию Бородина, я имею в виду, что много, российских, да, российских именно композиторов.
2: Да. Да,
0: ну, есть, что ты думаешь, Юлька, поэтому?
2: Мусоргского и джаза. То есть классика, она очень-очень хорошо сочетается, перерабатывается на самом деле. Это всегда очень интересно, это кино, эти соединения, алхимические процессы происходят.
0: Ну, тебя не коробит то, что рэп за это взялся, причем, ну, хотя это было давно, и уже мало кто это помнит, но, тем не менее, по-моему, это неплохая...
2: Это скользкий момент, знаешь, когда Грига сделала обработку джазовую...
1: Ага. Нам бегать надо. У нас реклама сейчас. Спасибо огромное, да, за эфир. Юлия Казанцева была с нами. Мы обязательно продолжим этот разговор. Я уверен. Пригласим вас еще раз.
0: Спасибо. Да.

0: боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар, обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Российско-израильский центр Реклиник в 2011 году начал удалять позвоночные грыжи с помощью холодноплазменной нуклеопластики. И сегодня эта малотравматичная методика остается альтернативой большим операциям, получив мировое признание. Нуклеопластика позволяет сжать грыжу, освободить нерв и устранить боль. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Нейрохирург Реклиник Сергей Сарычев – лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик. Специалист экспертного уровня. Тысячи его пациентов вернули утраченную физическую активность. При боли в спине малоинвазивная хирургия в Реклиник не ограничивается удалением позвоночных грыж. По показаниям выполняются радиочастотные денервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика, она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Реклиник 989-53-49. 989-53-49. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
2: Рекламные службы 495-105-5244.
3: В Москве 12:30.
4: Новости.
3: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российская армия сжимает кольцо окружения и уничтожает ВСУ в районе населенных пунктов Варваровка, Малая Волчья, Нефедовка и Черная Харьковской области. В окружении находится около 1700 украинских военнослужащих, заявили сегодня в Министерстве обороны России. На этом участке фронта действуют подразделения группировки войск «Север». За сутки потери противника составили до 40 военнослужащих, боевая бронированная машина, 2 пикапа и 3 квадроцикла. При этом отмечается, что попыток прорыва из окружения противник не принимал. Также, по данным Минобороны, российские военные в течение суток нанесли удары по объектам транспортно-логистической инфраструктуры Украины с применением оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии. Нанесено поражение объектам транспортно-логистической инфраструктуры Украины, используем ВСУ, местам хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, говорится в сообщении Министерства обороны. Владимир Путин в телефонном разговоре с Ильхамом Алиевым обсудил ряд актуальных вопросов торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, сообщила пресс-служба Кремля. Президенты договорились активизировать двусторонние контакты на различных уровнях. О предыдущем телефонном разговоре лидеров России и Азербайджана сообщалось 28 июля. Тогда, по информации пресс-службы Кремля, президенты отметили конструктивный характер российско-азербайджанских связей, активизацию диалога по линии правительства и профильных ведомств и подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества. А 1 сентября СМИ сообщали, что Алиев и Путин кратко переговорили на ногах на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Автомобиль опрокинулся в воду в водоем в Калужской области. Предварительно погибли 3 человека, передает РИА Новости. Известно, что детей в машине не было, сообщили в региональной прокуратуре. Уточняется, что в Малоярославецком районе, вблизи урочища Огражденки, автомобиль УАЗ съехал с обрыва водохранилища. Предварительно водитель находился за рулем в нетрезвом виде. Никто из 3 человек не смог выбраться из салона. Сейчас на месте работают сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
4: Погода.
3: В Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода, временами дожди, температура воздуха в дневные часы до плюс 21 градуса. При этом ветер порывистый, южный до 9 метров в секунду. В Москве будет облачно с прояснениями, ночью возможен дождь, днем без осадков. В ночные часы температура воздуха в городе опустится до плюс 6-8 градусов, в Подмосковье местами до плюс 3, днем не выше плюс 16 градусов. Давление будет расти, составит 750 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
4: Выборы в Государственную Думу 2026.
5: Почему вы пойдете на выборы?
6: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
7: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
8: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
9: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров. Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
5: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.

0: партия «Коммунисты России». Голосуй за номер 10.
1: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
2: Выборы в Государственную Думу 2026.
3: Маяк.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Футболисты «Зенит», «Краснодара», «Спартака», «Крыльев», «Советов» и «Ахмата» номинированы на звание лучшего игрока месяца в российской премьер-лиге по итогам июля-августа. В восьмерку претендентов вошли Максим Глушенков, Александр Соболев, Никита Кривцов, Мерлин Дако, Иван Олейников, Жубал, Лечо Судулаев, Игорь Кесентура и Маркинес. Нападающий «Локомотива» Никита Салтыков перейдет в самарские «Крылья Советов» на правах аренды, сообщает чемпионат со ссылкой на собственные источники. В текущем сезоне РПЛ 21-летний форвард провел за железнодорожников 6 матчей, также на его счету 2 игры в Кубке России. Результативными действиями нападающий не отметился. Салтыков выступает за «Локомотив» с 2024 года, ранее он уже играл за «Крылья Советов». «Спартаку» ответили отказом на предложение о приобретении 27-летнего вингера Гвадалахары сборной Мексики Роберто Альварадо за 15 миллионов долларов. Об этом сообщают мексиканские СМИ. Новая ледовая арена нижегородского клуба «Торпедо» «Волга-Арена» готова к проведению матчей континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщил министр спорта региона Дмитрий Кабайло. Анна Калинская не смогла выйти в четвертьфинал открытого чемпионата США по теннису. В четвертом круге россиянка уступила американке Эмми Наварро со счетом 4-2-2-6. Мужчина Даниил Медведев в 1/8 финала проиграл американцу Фрэнсису Тиафо 6-7-4-6-6-7. В понедельник Карен Хачанов встретится с Леонидом Тьеном из США, а Мира Андреева с представляющей Австрии Анастасией Потаповой. Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев проведет отборочную схватку с чемпионом России Магомедом Курбановым за право выступить на чемпионате мира. Турнир пройдет с 24 октября по 1 ноября в Астане. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
2: Реклама. Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
3: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
0: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
4: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия. Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник. А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленого в красном вине. Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 27 августа. 16+. Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин. Удар по качеству, заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается, утверждает Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.

0: Йоу.
1: Да, дорогие друзья. Физики и лирики в эфире, и вот этот искусственный интеллект, куда он только не добрался, если честно, да, уже что? Невозможно с ним, уже куда.
0: Славик,
1: уже?
0: Не нагнетай.
1: Славик будет нагнетать, потому что, казалось бы, нумизматика, ну куда, ну это же такая интересная, такая археологичная такая какая-то очень хорошая система.
0: Архаичная.
1: Архаичная, во, слово-то, видишь.
0: Фу ты,
1: ну,
0: сама
1: деменция уже начинается. А. Так вот, архаичная, такая классная все-таки вид деятельности, и тут, понимаешь, применяется искусственный интеллект. Ну как это так? Только Андрей Сергеевич Сомов нам сможет объяснить. Он у нас в гостях, руководитель научной группы, доцент Центра инженерных систем и наук Скалтеха. Здрасте, Андрей Сергеевич.
2: Да, и плюс еще профессор Центрального университета,
1: да,
2: и заведующий лабораторией.
1: Вообще, столько, да, регалий. И зачем,
0: всем привет.
1: Зачем ИИ, зачем в нумизматике? Вот зачем в нумизматике ИИ? Напомню, просто нумизматика — это когда люди коллекционируют старые монеты, правильно?
2: Да, это часть исторической науки, которая занимается изучением монет.
1: Так.
2: И ИИ сюда проникает для того, чтобы понять и оценить сохранность монет, чтобы помочь нумизматам, инвесторам в понимании, какого сохрана может быть монета, за сколько ее можно будет продать, купить.
1: Как они раньше обходились без этого?
2: А это все делалось вручную, на самом деле. Есть три человека, как правило, которые рассматривают монету, есть супервайзер, который принимает финальное решение, и потом вот такую монету грейдят и кладут в специальную прозрачную пластиковую коробочку, на которой обозначен, в общем-то, ее оценка по шкале Шелдона от 1 до 70 баллов.
1: Смотрите, но если так все прекрасно работало, я понимаю, искусственный интеллект применять в случае, если кто-то решил подделать старинную монету. Да, тогда нужно выявить. Но неужели вот этого способа оценки раньше не хватало, или он ошибался в какую-то из сторон? Да и вообще в целом, если мы оцениваем нумизматскую монету, это же вообще вопрос коллекционера. Коллекционер, возможно, за эту монету отдаст неадекватную стоимость.
2: А здесь, знаете как, есть несколько решений, да, в одной медали несколько сторон.
1: Две,
2: и
1: как
2: здесь,
1: правило.
2: Да, как правило, две, а у монеты, кстати, правильно говорить, три стороны, потому что есть еще гурт.
1: Угу.
2: А почему нужен искусственный интеллект? Ну, во-первых, те компании, которые занимаются оценкой и грейдингом в Штатах, например, они грейдят по 250 тысяч монет в месяц.
1: Ого!
2: Огромная цифра. И с этим потоком они не справляются, не всегда справляются. Тоже происходит у нас в России. Второй момент – это постоянные холиварные споры. А почему мои монете поставили такой грейд, а не такой?
1: Угу.
2: То есть присутствует человеческий фактор.
1: А то, когда искусственный интеллект поставит, так не будет, да, этого человеческого фактора? Искусственный интеллект, когда оценит, также все будут недовольны.
2: А здесь трудно сказать, но здесь уже, можно сказать, претензии предъявлять можно алгоритмам, машинам. Здесь,
1: да,
2: скажем,
1: да,
2: человеческий фактор сводится к минимуму.
1: Угу. Ну, допустим. А у меня вопрос такой. А если вообще у нас есть такая прекрасная вещь, как рынок? Вот есть старинная монета. Вот я ее выставил и говорю: ребят, у меня монета, она вот такого-то года, вот в таком-то состоянии, в таком-то сохранении. Хотите, покупайте, хотите, нет. И рынок сам будет формировать, собственно, цену. Нет? Так нельзя?
2: Да, все верно, так можно, но... Как правило, на рынок выставляют монеты в не очень хорошем состоянии. Выставляют также люди, которые в них не очень разбираются. Здесь есть риск, что могут обмануть.
1: Хорошо, тогда давайте так. Если у вас есть свой внутренний рынок у нумизматов, тогда вопрос, зачем же тебе свою монету, да еще и такую ценную, прости господи, продавать?
2: Ну, у людей бывают разные случаи в жизни. На самом деле, многие покупают еще в советское время, у кого были возможности, покупали монеты из драгметаллов, например, 10 рублей, 5 рублей периода Николая II.
1: Угу. Да, как инвестиции?
2: Да, как инвестиции. Сейчас этим активно пользуются. Насколько я знаю, даже люди, извини, побоюсь этой области, криптовалют переходят частично в физические активы и тоже покупают такие предметы в качестве инвестиций.
1: Там какой, цыганский биткоин вы имеете? Что такое? Как можно с криптовалюты покупать что-то нумизматическое?
2: Ну, там у людей свои механизмы есть. Кто-то делает промежуточные транзакции в рубли, потом покупает, кто-то как-то договаривается за разрешенные активы.
1: Понятно, я просто к тому, что нету, да, у нас никакого биткоина, который может быть нумизматом заинтересован. Потому что это не физическая, да, монета. Вопрос, как искусственный интеллект тут работает?
2: А на самом деле, знаете, работает он следующим образом, но, наверное, можно начать с некоторой предыстории, потому что... А когда я впервые как-то коснулся этой области, этого рынка, были такие горячие головы, которые говорили: ой, да мы сейчас загрузим миллион изображений, фотографий, натренируем нейросетку, и все, какая тут наука. На самом деле это так не работает.
1: Почему?
2: Потому что монета, это, как оказалось, достаточно очень сложный предмет для задач классификации, потому что она покрывается патиной, то есть патина — это тонкий слой оксида на поверхности, в зависимости от того, где она хранилась и как она хранилась, патина бывает разная: фиолетовая, желтая, прозрачная. Это все очень сильно влияет на компьютерное зрение, на методы компьютерного зрения. Очень много мелкоразличимых царапин, каких-то сколов, еще чего-то. Очень много, например, искусственных дефектов, когда монету кто-то решил вот снять эту патину, потереть содой, тряпочкой, подумав, что я сейчас она у меня будет блестящая. На самом деле монета становится с дефектами, и для коллекционера она уже, в общем-то, ее стоимость сводится тоже к минимуму. Вот, поэтому мы, например, пошли следующим образом. Мы взяли за основу общепринятую шкалу Шелдона от 1 до 70 единиц, но сразу решать вот такую задачу...
1: Это шкала ценности монет, да?
2: Да, сохранности.
1: Сохранности. Ну?
2: Вот, и дело в том, что на самом деле вот сделать такую, прошу прощения за тавтологию, мультиклассовую классификацию сразу на 70 классов, это очень сложно.
1: Угу.
2: И мы вначале, например, выделяем типы монет. Например, есть типы MS, то есть Mint State, монеты, которые не были в хождении, и так далее, и так далее. Таких классов их несколько, 5. А дальше внутри класса мы уже делим.
0: Еще? Это даже интересно, мы никогда в жизни об этом даже не думаем.
2: Да, ну, таких классов несколько, то есть Mint State, монеты, которые не были в хождении, About and Circulated, то есть которые практически не были в хождении. Есть XF, Extra Fine, то есть монеты, которые уже были в хождении, но они... в достаточно приличном состоянии и так далее. И так
1: сейчас
2: далее.
1: Я уточню. Были в хождении, это не в смысле, что она затертая пальцами, а в смысле, что она вообще использовалась. Правильно я понимаю?
2: Все, да, то есть она не использовалась, не была в хождении ни у кого в кошельках.
1: Да, да. Не, ну сейчас, секунду, тут мы выясним. Небольшая реклама, потом вернемся к этому вопросу.
3: Радио «Маяк». 102.3 FM «Вологда», 102.5 FM «Череповец». «Маяк». Выборы 2026. Голосуй за Борисова. Голосуй за Северный договор. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей. Голосуй за Борисова. Голосуй за Северный договор. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей. Голосуй за Борисова. Голосуй за Северный договор. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.
4: 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
3: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей. Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.
5: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы, минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
3: Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.
4: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
5: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
6: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
7: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
8: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
9: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
8: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
9: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов.

0: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. В Вологде продолжается обновление дорожной инфраструктуры в рамках подготовки города к 880-летию. По поручению губернатора в областном центре внедряются современные решения, направленные на повышение безопасности жителей и комфорт городской среды. Все больше светофоров с вологодской птичкой появляется на улицах города. Символ региона загорается с обратной стороны панели и дублирует сигнал основного пешеходного светофора. Это делает переходы заметнее для участников движения и повышает уровень безопасности. В ближайшее время новые светофоры установят еще на двух участках – Торговая площадь и улица Мира Козленская. Всего до 1 декабря в Вологде появится 30 таких современных объектов. Илья Чебуков представит регион на федеральном этапе конкурса «Лучшие по профессии». Ветеран СВО и специалист Вологодского центра «Без барьеров» стал победителем областного этапа в номинации «Второй старт». По словам губернатора, в октябре в Самаре он поборется за звание лучшего на федеральном уровне. Илья после ранения, полученного при спасении товарища, прошел сложную реабилитацию и адаптацию. Сегодня он помогает другим людям с инвалидностью возвращаться к активной жизни, работая протезистом. Криминальные новости. Житель Тотьмы потерял 1,5 миллиона рублей, доверившись телефонным мошенникам. Полиция расследует случай масштабного дистанционного обмана. Злоумышленники действовали по схеме. Сначала под видом сотрудника управляющей компании убедили 39-летнего мужчину продиктовать код из СМС под предлогом замены домофона. Затем, имитируя службу поддержки госуслуг и Центробанка, внушили ему, что от его имени совершаются финансовые операции. Под видом защиты от хищения мужчину заставили оформить кредит на 900 тысяч рублей и перевести на чужие счета собственные 600 тысяч. Потерпевший осознал обман только после завершения всех операций и незамедлительно обратился в полицию. Стихи Николая Рубцова зазвучат в транспорте Череповца на этой неделе. С 7 по 13 сентября в общественном транспорте запускает проект «Голос Рубцова», приуроченный к 90-летию поэта. В автобусах и трамваях города ежедневно будут звучать стихотворения Николая Рубцова в записи, а тексты произведений дублироваться на экранах в салонах. Организаторами выступают автоколонна 1456 и «Электротранс». Об этом сообщили в мэрии города.
1: Года на маяке.
0: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает переменная облачность, местами небольшие дожди. Ветер западный 4-5 метров в секунду, температура воздуха плюс 11 градусов. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, ниже нормы будет расти. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26-60-60. Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
4: В Москве 13 часов.
1: Новости.
4: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские войска в течение суток нанесли поражение используемым украинской армией объектом транспортно-логистической инфраструктуры Украины, сообщили в Министерстве обороны. Также нанесены удары по пунктам временной дислокации вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 142 районах. По данным Минобороны, наши войска продолжают

0: сжимать кольцо окружения в Харьковской области. Там находится порядка 1700 боевиков. За сутки в этом районе противник потерял до 40 солдат. Кроме того, российские силы уничтожают формирование ВСУ в районе населенных пунктов Варваровка, Малая Волчья, Нефедовка и Черная. Подразделения противника в течение суток потеряли в зоне ответственности группировок войск «Запад» и «Южная» две британские боевые бронированные машины «Снэчи» и «Хаски», средствами ПВО сбитые две управляемые авиабомбы и почти 500 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В общей сложности армия Украины потеряла в зоне СВО за сутки около 1225 военнослужащих. Расчеты беспилотных летательных аппаратов самолетного типа «Молния-2» и состава группировки войск «Запад» уничтожили пункты управления беспилотниками и боевиками ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили Минобороны России. Задачу выполнили войска беспилотных систем 25-й общевойсковой армии группировки. Во время воздушной разведки в лесополосе было выявлено замаскированное место дислокации националистов. Этот пункт использовался противником для запуска и координации полетов ударных беспилотников, наносящих удары по позициям российских войск и объектам гражданской инфраструктуры. После получения целеуказания расчеты в пиве дрона самолетного типа «Молния-2» оперативно выдвинулся в район пуска. Противник оказал сопротивление, но был ликвидирован. Взрыв прогремел в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом только что сообщило агентство ТАСС со ссылкой на украинские СМИ. Детали взрыва пока не приводятся. Запад на фоне своего ослабления переходит ко все более жестким и агрессивным действиям. Занимается открытым грабежом в отношении активов и так называемого теневого флота. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на встрече со студентами и преподавателями МГИМО.
1: Есть много вариантов, которые обеспечивают гибкость и не позволяют доллару, который формально сохраняет свою позицию главной резервной мировой валюты, не позволяют использовать доллар для откровенного шантажа и принуждения. И этот процесс неостановим. Его пытаются тормозить. Отсюда вот эта жесткость, отсюда эти небывало агрессивные действия по внедрению санкций, по аресту активов, причем государственных резервов, чего никогда не было. Прямое воровство и грабеж. Воруют потихоньку, грабят, как вы знаете, в открыто. То вот Запад сейчас занимается грабежом. И в отношении активов, в отношении так называемого теневого флота. Президент об этом вновь говорил сейчас на пресс-конференции на полях саммита ШОС в Кыргызстане.
0: Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что в отдельные исторические периоды зарубежные страны минимизировали контакты с Москвой, а диалог сохранялся лишь благодаря личным качествам некоторых иностранных правителей, заинтересованных в поддержании нормальных отношений со своими российскими визави. В Бурятии в больнице умер мужчина, пострадавший при нападении медведя. Врачам не удалось спасти его жизнь, сообщил глава республики Алексей Цыденов. Ранее сообщалось, что мужчина встретился с медведем, когда провожал жену на автобус. Женщина позвала на помощь жителей села, которые смогли отогнать хищника. Как сказал губернатор, за жизнь пострадавшего боролись два хирурга. Сегодня правительство Бурятии объявили о комплексе мер из-за случаев выхода медведя к людям. Жителям рекомендовано воздержаться от нахождения в темное время суток на территориях, прилегающих к лесам, не допускать нахождения несовершеннолетних на улице без сопровождения взрослых. Маршруты в районе лесных зон и место выхода медведя будут взяты на контроль. Школьников будут организованно отвозить на занятия обратно, либо переведут на дистант. Кроме того, власти увеличили до 15 тысяч рублей вознаграждение за добычу медведя в рамках регулирования численности дикого зверя. Винное производство во Франции в этом году из-за жары в Европе должно сократиться до одного из самых низких показателей за последние 30 лет. Об этом сообщает статистическая служба Минсельхоза страны Агресте. По информации ведомства, текущий уровень производства ниже на 6% прошлогоднего уровня и на 17% меньше среднего показателя за период с 2021 по 2025 годы. Статслужба указывает на связь с засушливым и жарким летом. Так, по всей территории Франции усилилась засуха почв. В отдельных районах виноград завял, а его листва сгорело. Кроме того, сократились и площади виноградников. По информации министерства, по сравнению с предыдущим годом, их стало на 2,5% меньше. Европа прошлым летом столкнулась с одним из самых жарких периодов последних лет. Наиболее сильный ущерб понесли Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. Как заявлял президент Франции Эммануэль Макрон, страна столкнулась с наибольшим числом природных пожаров за весь период после окончания Второй мировой войны. В французские власти сообщали, что экономический ущерб из-за аномальной жары может составить от 10 до 15 миллиардов евро. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В Петербурге завтра облачно, осадки не ожидаются, температура днем до плюс 21 градуса. В Москве облачно, местами дожди, ночью температура до плюс 6 градусов, днем не выше плюс 16.

0: Физики и лирики в студии и Максим Цуканов, руководитель сообщества «Советский космос». Будем объединять и физику, и лирику, и чуть ли не юмор. Есть ли место юмору в космосе?
1: Да.
0: Вот такой вопрос. Максим.
1: Максим.
0: Можно ответить «да», и мы тебя отпустим.
1: Да, конечно. Или ответить «нет», и мы вас тоже отпустим, в принципе.
0: А, в космос.
2: Хочу сказать, что чувство юмора – это один из признаков высокого интеллекта. То есть, если у человека интеллект невысокий, то, скорее всего, он обладает либо очень низким порогом юмора, либо низкокачественным юмором. Угу. То есть, действительно, моряков, и полярников тоже отбирали, как и космонавтов, по этому принципу. То есть юмор – это действительно важная часть нашей жизни, которая не дает унывать в тяжелой ситуации, в одиночестве, позволяет немножко легче переносить тяготы службы в Арктике или в космосе.
0: Ну, женский вопрос, а как отбирали? Это тебе шутки, несколько рассказывают анекдотов и смотрят, смеешь ты или нет, или сам генеришь? Как эти конкурсы проходили?
2: Нет, нет, это, конечно, не конкурсы. У нас строгий отбор, космонавты проходят очень строгую медицинскую комиссию, и, конечно, психологи изучают личность, общаются, и ну, по человеку можно понять, как он относится к жизни, относится к людям. И иногда, то есть, ну вот просмотр совместных некоторых фильмов, есть традиции космические, где люди смотрят, допустим, тоже «Белое солнце пустыни». Это все идет вместе. Мы развиваем нашу космонавтику, но мы и сами развиваемся. И люди, которые приходят на это дело, они же люди не клонированные, да, люди все разные, и, соответственно, чувство юмора – это то, что дает некий такой импульс сотрудничества между людьми. Очень много таких ситуаций, и можно об этом, ну, не знаю, какие-то истории интересные вспомнить. И тех историй очень много, особенно в нашей космонавтике.
1: Давайте вспомним смешные случаи настройки.
0: Ага, как у Моисея спросили однажды так же. Самый любимый анекдот. Журналистка молодая.
2: Ну, например, были случаи, когда случайно получались курьезные ситуации, когда, допустим, ремонтировали видеомагнитофон на космической станции, и он в какой-то момент включился, то есть импульс прошел, включился, и голос, значит, из «Белого солнца пустыни»: «Здорово, отцы, давно ли вы здесь сидите?» И космонавты, конечно, встрепенулись, потому что никого на станции, кроме них, быть не должно было быть. И, конечно, это вызвало разрядку, эмоциональную реакцию, смех. А бывают ситуации, когда, наоборот, космонавты или даже ЦУП придумывает какую-то шутку. Вот 1 апреля однажды на салюте, по-моему, 6-м, предложили проветрить помещение. Это было 1 апреля. Космонавты спросили, каким образом. А им сказали, откройте форточку минут на 10. Они сообразили, посмеялись, а на следующий день приехала госкомиссия, и космонавты отчитываются, не зная, что госкомиссия приехала, и говорят, все в порядке, значит, проветрили станцию, госкомиссия в шоке. В смысле проветрили станцию? Что вы сделали? Говорит, да форточку минут на 10 открыли. Угу. Конечно, им потом влетело за такую шутку. Но
1: а как
2: шутка
1: может
2: была
1: влететь? Секундочку, как может влететь, если юмор – это часть работы? То есть, получается, в комиссию отбирают людей без чувства юмора.
2: Не шутят.
1: Да, там без чувства юмора.
2: С госкомиссией
1: все
2: шутить
1: понятно,
2: нельзя, да.
1: Все понятно. Хорошо, а ну вот я помню, что нам рассказывал космонавт замечательную историю, что они увидели, что ну, в иллюминатор увидели, что есть какой-то мигающий предмет, то есть кто-то подлетел к станции и мигает. И один другому космонавту говорит, ну вот и все, началось, по-моему, это значит, внеземная цивилизация, если будут стучать, открой. Вот. И другой, конечно, космонавт на самом деле сильно испугался, а потом выяснилось, что это просто маленький кусочек этой фольги, которой облеплена станция, в том числе, он отлетел и просто вращается в космосе, ну и пускает зайчика, соответственно, в иллюминатор. А, да, то есть получается так, что шутить-то можно, но между собой, видимо, да?
2: Нет, но с госкомиссией не шутят. И ЦУП шутит, и космонавты на борту. Иногда они даже розыгрыши устраивали для Земли. Такие, как бы, с одной стороны, нужно реально подготовиться. С другой стороны, это остается уже в веках, как некий такой курьез, который передается из уст в уста. Например, однажды космонавты отвезли контрабанды на орбиту большой огурец, а у них была миссия выращивания овощей в космосе, и вот продемонстрировали большой огурец, выращенный на Земле, и какое-то время ученые были в ступоре, как можно было с такой скоростью вырастить такой огромный большой огурец. Но потом они признались, что это была шутка, и огурец привозной.
1: А вот, кстати, разговор о таких уже известных вещах. А «Хьюстон, у нас проблемы», это же тоже было как-то связано с какой-то ситуацией юмористической, или это она сейчас кажется юмористической?
2: Нет, Хьюстон, у нас проблема, это серьезная проблема, это Аполлон-13, аварийный полет. Правда, насколько я понимаю, немножко она иначе звучала фраза, это уже потом со временем адаптировалось, сократилось, да, Хьюстон, у нас проблема. Ну да, это серьезная вещь, но американцы, конечно, тоже шутили, и у них тоже есть большое количество таких анекдотов и шуток из космоса. Я как бы изучаю в основном отечественную космонавтику, но можно поговорить и про западную, если интересно.
1: Ну вот я знаю, просто не знаю, можно сказать это, конечно, юмором или нет, но говорят, что наши космонавты общаются, естественно, с американскими, и вот американцы после полета привозят к себе в Америку, ну, привозят себе домой интересное слово «заначка». Они не знают, что это, ну, они знают, что это означает, так как там распределено обычно питание, понедельник, вторник, среда, четверг, но что такое «заначка», они теперь знают, как это звучит именно по-русски, и что означает это слово, они тоже теперь знают.
2: На МКС говорят на рунглише, то есть частично говорят, да, частично говорят по-английски, частично по-русски, вот, потому что наши учат английский, они учат американский, и идет такой обмен, и в том числе и культурный,
1: американцы
2: и языковой.
1: Учат русский, да, наши английский. И, кстати, говорят, это такой специально был придуман способ, потому что если человек говорит на неродном языке, носитель языка его легче поймет, чем наоборот.
2: Ну да, да.
1: Поэтому, грубо говоря, они пытаются говорить на русском, наши пытаются говорить на английском, и, ну и разговаривают, да, и тогда получается больший контакт, то есть лучше люди друг друга понимают.
0: А шутки с продуктами и алкоголем, это же, наверное, самые такие активные были когда-то, или сейчас это уже не смешно?
2: Ну, да, был случай с Алексеем Архиповичем Леоновым, так, который угостил американцев как раз при международной миссии «Союз Аполлон». По сути, это можно назвать первая международная временная космическая станция. То есть стыковка «Союз Аполлон» — это первая сцепка, первая международная временная станция. Так вот, он предложил американским астронавтам на выбор несколько тюбиков с надписью «Столичная», «Пшеничная», «Московская». Вот, и сказал, что это старинный русский обычай встречать, выпить по 100 грамм. Американцы, конечно, очень не хотели этого делать, но все-таки были вынуждены сделать глоток, а выяснилось, что в тюбиках был борщ, а этикетки Леонов лично наклеил, чтобы пошутить над астронавтами. Там, конечно, не было никакого алкоголя.
1: То есть, ну это вот вы сейчас развеяли просто миф один, да, который, легенда, которая была, в том же смысле, что как раз там был алкоголь. То есть там, на тюбике нет. Что было написано? То есть, Леонов, что приказал?
2: Этикетка от бутылки «Столичная», этикетка от бутылки «Пшеничная» и от бутылки «Московской». Просто он этикетки взял с собой и наклеил уже там в космосе.
0: А сейчас молодежь, у нас столько всяких и мемов, и стендапов, и не пойми чего. Уж КВН, боюсь даже вспоминать. Что сейчас не шутят молодежь, космонавты же сейчас такие, ну, тоже молодые летают, и взрослые, у них же поколение.
2: Слушайте, все те шутки, которые мы с вами знаем, они потихонечку появляются, они же не сразу стали публичными. Кто-то в мемуарах описал, кто-то потом, впоследствии в интервью. И сейчас я уверен, что ребята с хорошим чувством юмора иначе быть не может.
1: Смотрите, а вот
3: понятие вообще такое, как свободное время, и мы всегда говорим, ну, юмор это классно, это здорово, но ведь для того, чтобы, что называется, упражняться в юморе, нужно ведь какое-то все-таки свободное время. Насколько этого свободного времени хватает космонавтам, и вообще оно у них есть?
0: Или личные границы, вот то, что когда не слышат их ЦУП, они же сами могут переговариваться на другом языке, среднем между русским и другим русским.
2: Рунглиш.
3: Нет, Николай Михайлович имеет такой русский, который сразу понятен, имеется в виду, может быть, какие-то...
2: А, я понял.
0: Всего пять слов-то, господи.
3: Да-да-да, всего пять слов, которые мы, к сожалению, не можем
2: привести. Непечатные, я понял.
0: Обсцена лексика.
2: Да, такие словечки могут проскальзывать, и даже иногда они случайно попадают в эфир. Вот. Редко, но бывает, хотя люди очень культурные, но бывают эмоции сильнее культуры. А что касается свободного времени, космонавты действительно очень заняты, у них есть рабочее время, большая часть времени расписана на эксперименты на научные, часть посвящена занятиям спорта, необходимо готовиться к возвращению на Землю, поэтому физически заниматься. Уборка обязательно космической станции, не должно быть пыли там и всякого загрязнения, но немножко свободного времени есть, и как бы космонавты чаще всего тратят его на фотографирование, чтобы домой вернуться с каким-то большим дополнительным грузом, чтобы потом эти фотографии, например, альбом выпустить или еще что-то. Но вот я могу рассказать одну историю, когда у космонавтов нашли время пошутить, это вообще был «Салют-6». Там был, значит, закончил полет Владимир Ляхов, и, значит, он стал искать часы, не мог свои часы найти. А потом, значит, он нашел, что они как бы были спрятаны под, прикручены болтами. И, значит, открывает шкафчик, это написано, здесь часов нет, коваленок. То есть эти тоже искали часы и оставляли записки. Вот. Или, например, космонавты сделали, разыграли тоже ЦУП, они создали иллюзию, на тросиках подвесили скафандр и сообщили, ну, просто говорят, о, заходи, что-то задержался, и, значит, вечно ты опаздываешь. И ЦУП смотрит, два космонавта вроде на камере есть, а кто-то в скафандре, третий залетает. А это они просто подвесили на этих тросиках и сделали такой розыгрыш для Земли. Конечно, вначале был некий шок, потом, ну, в общем, поняли, что это такая шутка, как будто третий космонавт прилетел на орбиту. Это уже, кстати, тоже «Салют-6».
3: А так все-таки...
0: Инопланетян, может, разберем? Нет, не будем?
3: Ну, они не редко прилетают.
0: Помните, как Гречка всегда космонавт улыбался и говорит, да не видел я. Нет, потом, а потом говорит, а может, и видел. Помнишь, опять вся страна говорит, да видел, не видел. Ну, у него такое лицо было.
3: Да, просто. А с точки зрения все-таки свободного времени, насколько у них там есть оно?
2: Мало времени свободного. Может быть, в сутки там час-полтора максимум. А все остальное уходит на работу. Космонавты летят на орбиту работать, и это очень дорогое, дорогая операция отправить человека и вернуть. Соответственно, каждая минута бесценна. Поэтому вот если есть какое-то свободное время, то космонавты пытаются это потратить на сбор дополнительных там, ну, фотографий для себя или еще чего-то. Потому что когда они еще окажутся, это большое счастье полететь на орбиту.
3: Я себе хотел такую футболку сделать с надписью «Космонавты не храпят». Ну, это как с вызовом звучит. На самом деле, это просто физический факт. Если нет гравитации, то храп, он не случается. А среди космонавтов есть там какие-нибудь шутки, типа «ты всю ночь храпел, не знаю, может, тебе что-нибудь надо принять против храпа, потому что невозможно спать».
2: Я такую шутку не слышал, но она вполне уместна как шутка, да. Действительно, в невесомости у нас не, ну, мы не слышим храпа, это правда.
3: Нет, его просто нет физически.
2: Но, знаете, а мы не услышим.
3: Не-не-не, он что, мы... а как не услышим? Они что, в берушах спят все?
2: Я объясню, как. Дело в том, что на станциях очень шумно, спать очень тяжело. Огромный этот гул станции внутри, и даже если ты храпишь, вряд ли кто-то это сможет услышать.
3: Угу. Да, но и говорят, еще некоторые космонавты могут за работой заснуть, и тогда они не пристегнутые, как зомби, летают по этому да. самому.
2: Кстати, по есть еще одна шутка на эту тему. То есть не совсем шутка. Дело в том, что, значит, Игорь Волк однажды на Салюте 7 проснулся раньше остальных и решил размяться. И, значит, увидел, что висит мешок. И он подумал, ну, решил размяться как на боксерской груше. Угу. Оказалось, что это спальник, в котором спал Соловьев. Угу. То есть,
3: ну, размялся нормально.
2: Не то чтобы совсем шутка, да, размялся, а потом Соловьев очень сильно ругался. Потому что нужно было привязываться.
3: Ой, кстати, слушайте, мы про юмор поговорили, давайте буквально несколько минут. А вот конфликтные ситуации возникают вообще на станции?
0: Ну, если женщины летят.
2: Конфликтные ситуации, конечно, бывают, но они, опять же, не публичны. То есть особенно очень яркая ситуация с тем, как были просверлены отверстия в Союзе и в туалете. Вы знаете эту ситуацию. Там был достаточно серьезный конфликт, да. который, к счастью, сильно не вышел в публичную плоскость, но когда-нибудь поэтому снимут хороший фильм. Mm-hmm. Это будет остросюжетный фильм с очень интересными поворотами. То есть это действительно яркое событие в истории космонавтики, которое сейчас пока не публично.
0: А можно я расскажу одно короткое содержание? Это, ну, кто-то поищет это видео, ролик иностранный какой-то. Как женщины полетели, по-моему, они высадились куда-то на Луну. Uh-huh. Она выходит такая по лестнице, спускается с космодрома, ну, с такой ракеты своей. Вот, спускается, буквально 3 ступеньки прошла, потом такая, вот что-то забыла, раз, а потом ключи от двери, ну, чтобы зайти обратно в ракету. И она так, себе по шлему фейспалм такая рукой думает, ну, черт побери. Но это когда в коротком времени, это очень смешно. Ну, в принципе, наверное, так оно и может быть. Или оно не закрывается, не захлопывается, когда выходишь. Ну, куда-нибудь.
2: Ну, вообще, двери должны иметь возможность открываться с двух сторон. И снаружи, и изнутри, mm-hmm. на случай чего.
0: Ну, с квартирами так иногда бывает, что и нет. Ключ забыл, и все. До свидания.
2: Квартира это другое. До свидания. Всего доброго.
0: Да нет, не в этом смысле.
3: Не с вами, это, в смысле, она рассказывает. Да, а то мы уже попрощались. Смотрите.
0: До свидания, такой милый.
3: Да, так еще получилось интересно. Да, также можно, в принципе, и на станции сказать «до свидания», кто-нибудь попрощается.
0: До свидания.
3: А вот эти вот истории с выходом в открытый космос, ну, то есть, там же нельзя никак шутить, что человек летал, потом подлетает, там, например, стучится, ему говорят «занято». Не может же быть такого.
2: Ну, дело в том, что записи ВКД обычно прям транслируются в прямом эфире, и я лично такого не видел.
3: То есть все-таки, да, это должно быть офф-рекорд, да, то есть без записи. А я так понимаю, что когда люди находятся за пределами космического корабля в открытом космосе, то там все, ну, транслируются, любые переговоры, да, между ними.
2: Да, это международная операция, даже если это делается только нашим экипажем, нашими космонавтами, все равно это же касается всей станции, поэтому это международная операция, все транслируют и смотрят, да и на Земле, это обычным людям, не специалистам это интересно посмотреть, как же там люди работают за пределами станции.
3: Хорошо, ну и... У нас буквально несколько секунд осталось. Какой-нибудь космический анекдот вы нам можете рассказать, или он не существует таких отдельных?
2: Слушайте, а все анекдоты космические длинные. И самый интересный анекдот еще в будущем. Мы когда-нибудь его услышим, когда он состоится. Все в будущем.
3: Хорошо, все в будущем, согласны. Так, Максим Цуканов был у нас, руководитель сообщества «Советский космос». Говорили мы, есть ли место юмору в космосе. Да, есть. А чем, собственно, космос хуже, чем Земля? Везде, где есть люди, есть, собственно, и юмор, потому что они юмора-переносчики. Двигаемся дальше, дорогие друзья, оставайтесь с нами.
0: Спасибо огромное. Да, до новых встреч.
4: Физики и лирики. Нужно любить дело, в котором вы можете быть живым. И вот когда ваше дело, в котором вы живой, становится вашей работой, это вы попали 100%. Сергей Насибян, психолог, радиоведущий. Так говорит «Маяк». Реклама.
5: Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
6: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
7: Телефон рекламной службы 495 105 52 44.

0: В Москве 13:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. В Кремле не исключает возможности возобновления трехстороннего формата Россия-США-Украина, но о месте и сроках его проведения пока говорить преждевременно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он не стал раскрывать содержание новых предложений переговорщиков от США по урегулированию конфликта на Украине на встрече в Москве и их возможное отличие от договоренности в Анкоридже, но назвал эти переговоры шагом в сторону мира.
2: Пока мы не располагаем информации о результатах контактов американских коллег в Киеве. Мы не исключаем, что может состояться телефонный разговор президентов. По итогам поездки американских переговорщиков мы будем своевременно вас информировать о том, когда состоится этот телефонный разговор и если он состоится. Что касается возобновления трехстороннего формата, вы слышали вчера заявление из Киева. Господин Кушнер делал такие заявления. Мы тоже не исключаем возобновление этого трехстороннего формата, но по месту и по точным срокам пока говорить преждевременно.
0: В субботу в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Она длилась около 3 часов. Российский лидер подчеркнул на ней необходимость устранения всех первопричин украинского конфликта, сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков. В воскресенье переговорщики США прибыли в Киев. Переговоры проходили в несколько этапов. На одном из них к встрече присоединились представители Великобритании, Франции и ФРГ. Запад делает все возможное, чтобы попытаться омрачить предстоящие выборы в Госдуму. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом ГИМО. Он также отметил, что положение России в мире и перспективы ее влияния зависят от результата специальной военной операции. Россия не готова идти на договоренности, которые не предполагают соблюдение баланса интересов, подчеркнул Лавров. Также, по словам министра, никакого разворота России на восток не было. Российский двуглавый орел как смотрел, так и продолжает смотреть налево и направо, на запад и на восток, подчеркнул министр. Но веры Западу не будет никогда, считает Сергей Лавров. Западные страны занимаются открытым грабежом российских активов и так называемого теневого флота. Американская сторона, по словам Лаврова, пытается отвадить близких партнеров России от сотрудничества с Москвой. Таких отношений с западными странами, которые были у России до февраля 2022 года, уже никогда не будет, спрогнозировал Сергей Лавров. Турция, Египет и Вьетнам возглавили список направлений для отдыха российских туристов за границей. Этим летом сообщил сопредседатель Комитета Российского союза туриндустрии по выездному туризму Владимир Рубцов. По его словам, этим летом Вьетнам потеснил Объединенные Арабские Эмираты, которые в прошлом году были на 3-м месте. В связи с конфликтом на Ближнем Востоке с марта турпоток туда сильно снизился. Рубцов отметил, что безусловным лидером по росту спроса среди зарубежных направлений стал Китай, чему способствовал групповой безвизовый режим между России и КНР. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра облачно, осадки не ожидаются, днем до плюс 21 градуса. В Москве ожидается плюс 14-16 градусов и небольшие дожди.

0: Маяк.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Футболисты «Зенит», «Краснодара», «Спартака», «Крыльев Советов» и «Ахмата» номинированы на звание лучшего игрока месяца в российской премьер-лиге по итогам июля и августа. В восьмерку претендентов вошли Максим Глушенков, Александр Соболев, Никит Кривцов, Мирлин Даку, Иван Олейников, Жубал, Лич Судулаев, Эгошка Сентура и Маркинис. Нападающий «Локомотива» Никита Салтыков перейдет в самарские «Крылья Советов» на правах аренды, сообщает чемпионат со ссылкой на собственные источники. В текущем сезоне РПЛ 21-летний форвард провел за железнодорожников 6 матчей. Также на его счету 2 игры в Кубке России. Результативными действиями нападающий не отметился. Новая ледовая арена нижегородского клуба «Торпедо» «Волга-Арена» готова к проведению матчей континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщил министр спорта региона Дмитрий Кабайло. Анна Калинская не смогла выйти в четвертьфинал открытого чемпионата США по теннису. В четвертом круге россиянка уступила американке Эми Наварро со счетом 4-6, 2-6. У мужчин Даниил Медведев в 1/8 финала проиграл американцу Фрэнсису Тиафо 6-7, 4-6, 6-7. В понедельник Карен Хачана встретится с Лернером Тьеном из США, а Мира Андреева с представляющей Австрии Анастасией Потаповой. Подробнее о предстоящем матче комментатор Илья Рыблин.
2: Если говорить про матч Мира Андреева и Анастасии Потаповой, то для меня явным фаворитом является россиянка. Она впереди и по личным встречам 3-1. И более того, они играли год назад здесь, в Нью-Йорке. И тогда Андреева добилась довольно легкой победы, отдав соперницам всего 4 гейма. Да, Потапова проводит очень хороший сезон. Только что она прошла Аманду Анисимову. Но все-таки не будем забывать, что Аманда провела очень неудачный матч. Допустила под 50 невынужденных ошибок. И очевидно, что Мира столько подарков дарит не собирается. Сама Андреева после спада, который у нее был перед US Open, вроде бы нашла свою форму, довольно легко выиграла первые 3 матча, и мне кажется, что у нее хорошие шансы пройти Потапову. Ожидаю борьбу, но совершенно не удивлюсь, если Мира в итоге одержит победу в 2 сетах.
1: Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев проведет отборочную схватку с чемпионом России Магомедом Курбановым за право выступить на чемпионате мира. Турнир пройдет с 24 октября по 1 ноября в Астане. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Продолжаем, друзья, физики и лирики. Евгений Витальевич Коровин с нами. Врач, основатель крупнейшего отечественного ресурса по доказательной медицине MedIQ и популяризатор науки. Привет, Евгений, тебе.
1: Приветствую, друзья.
0: Поговорим-ка мы с вами о пандемии новой. Точнее, она не новая, но она не прекращающаяся пандемия. Пандемия диабета. Ну уж, коли мы ее так громко назвали, тогда, Евгений, первый вопрос. А сколько сейчас людей, больных диабетом по миру? Примерно.
1: Ну, вообще есть данные Международной диабетической федерации, есть даже такая. По ней, правда, соревнования пока не проводят, но сейчас, в настоящий момент, больных диабетом около 589 миллионов взрослых, а уже к 2050 году ожидается рост до 850 миллионов. То есть, в принципе, оценка ВОЗ такова.
0: Каждый восьмой, что ли?
1: Да. И самое тревожное в этой истории, что люди-то, большинство из них вообще не знает о своем диагнозе.
0: Так, ну, значит, тогда давай будем разбираться. Во-первых, диабеты, как я понимаю, есть двух типов, да? Что такое первый, что такое второй тип?
1: Ну, их сильно больше, есть редкие, есть гестационные. Но давайте разберемся вообще, что есть диабет, да? Это группа заболеваний, при которых нарушается регуляция уровня глюкозы, вот этого самого сахара в крови. В норме есть такой гормон инсулин, который помогает клеткам использовать эту глюкозу из крови и вообще, в принципе, подавляет ее образование печени, потому что печень тоже образует глюкозу. Вот как раз-таки, если говорить про два типовых наиболее известных вида диабета, то это первый тип, когда инсулин вообще перестает перерабатываться из-за того, что организм сам разрушает клетки, это называется аутоиммунный процесс, так называемые бета-клетки, которые вырабатывают этот самый инсулин. А при диабете второго типа инсулин сначала вырабатывается даже в избытке, но со временем ткани вообще перестают нормально отвечать, потому что к этому самому инсулину развивается инсулинорезистентность. Они работают все сильнее, пытаются это скомпенсировать, потом декомпенсация, и вот он, диабет второго типа.
0: А если вот эти первые два типа по количеству заболевших, то есть и что это за особенность?
1: 90% это второй.
0: Второй тип это 90%. Это второй, да.
1: Даже некоторые говорят 95, но здесь надо понимать, что у них абсолютно разные механизмы, и на самом деле, конечно же, ожирение, да, является основной причиной развития именно диабета второго типа.
0: Как а как связано называли. Ожирение с сахаром в крови? Вроде, казалось бы, ну, если так совсем, давай я буду сегодня на стороне тупого собеседника, вроде как жирное, это когда ты жир ешь, да, вот ты жирное ешь, ты пожирел, а при чем здесь сахар вообще?
1: Ну, есть, надо понимать, что жир – это всего лишь один из компонентов того, что мы потребляем. Есть у нас вообще некоторые национальности, да, некоторые этносы, которые, в принципе, питаются только жирами, например, там те, кто живут на территориях очень холодных, да, и у них, в принципе, преимущественно диета состоит преимущественно из жиров. Поэтому нет, если ты ешь одни жиры, это не значит, что ты весь из себя такой жирный. Есть конкретное представление современное, то есть все-таки надо говорить, что вся жировая ткань в нашем теле на самом деле это уже не просто жир, это отдельный эндокринный орган. И, конечно же, самый опасный из них – это висцеральный жир, который вот скапливается вокруг внутренних органов. При увеличении, то есть, смотрите, есть два механизма ожирения. У детей за счет того, что у них клеточки такие, могут делиться, могут всего. То есть, чем опасно детское ожирение? Потому что, в отличие от взрослых, у которых эти вот адипоциты, жировые клетки, они просто становятся больше, у детей увеличивается их количество. И поэтому, если ребенок в детстве как бы полный, то количество жировых клеток у него, в принципе, больше. То есть, взрослый-то может как бы уменьшить состав. Что происходит? При увеличении количества жировых клеток возникает так, гипоксия, там, клеточный стресс. В общем, происходит система, в которой у нас появляется провоспалительная реакция. То есть, снижается чувствительность тканей к этому самому инсулину. Соответственно, инсулина не хватает. Организм говорит, алерт, алерт, давайте больше его вырабатываем. То есть мышцы и жировая ткань становятся хуже, поглощают глюкозу. Печень продолжает ее синтезировать, несмотря на наличие этого инсулина. И самая большая проблема, что одновременно с этим, вот эти жирные кислоты, которых много в организме, много из жировой ткани, накапливаются они и в печени, и в мышцах, и даже в поджелудочной железе, вот усиливают эту самую липотоксичность. То есть, по сути, поджелудочная железа говорит, вот у нас низкая чувствительность, пытается больше-больше вырабатывать, компенсировать проблему, начинает выделять все больше инсулина. Начинается первая фаза, это гиперинсулинемия, когда годами сохраняется, поддерживается нормальный уровень сахара крови, а со временем вот эти клетки вырабатывают инсулин, они говорят, все, я не могу, я выгорел, у меня больше нет возможности. И именно поэтому диабет второго типа, он развивается постепенно. То есть это 10-15 лет до появления первых симптомов, которые, в момент которых мы уже можем что-то сделать. Это самое важное.
0: То То есть получается, что это такой диабет второго типа, заслуженный накопительный, да, эффект как бы сработал.
1: Ну, то есть как будто бы ты заслужил, да, если вот говорить с этой стороны.
0: Соответственно, идет обратная история. Ну, и первый тип — это аутоиммунная история, и, соответственно, как правило, первый тип развивается, видимо, ближе к детству туда, к юному возрасту.
1: Ну, да? На самом деле, здесь я могу похвастаться, наверное, не знаю, вообще является ли это какой-то суперспособностью, но у меня как раз сахарный диабет первого типа, который начался еще в 13 лет, и вот я уже 17 лет гордый обладатель первого типа, второго всеми силами избегаю, потому что бывают вообще супердиабеты, когда диабетики первого типа еще умудряются и второй заработать, непонятно как, но за счет снижения чувствительности к инсулину вот как раз-таки набираю вес.
0: Ну, а я тогда давайте похвастаюсь, что у меня второй тип, так что мы сегодня прям полностью
1: мы представляем. Мы можем собраться с тобой в одного супердиабетика, супердиабетика и отправиться на поиски третьего типа. Я думаю, что
0: а третий тип это какой?
1: Нет, мы должны его будем найти, в этом суть. А пока что нет, пока что нет.
0: Смотри, значит, теперь поговорим о том, почему это приняло такую пандемическую историю. Я правильно понимаю, что здесь, как это ни странно, наш современный мир очень располагает к диабету?
1: На самом деле, да. Действительно, очень быстро растет число заболевших. Это колоссальные там экономические потери, огромное число смертей. То есть это все-таки такая, ну, пандемия ее называть неправильно, это есть определение, такое неинфекционная пандемия, который использует термин ВОЗ. То есть что, допустим, мы можем знать наверняка, там, в 80-х годах больных во всем мире было около 108 миллионов человек. То есть сегодня сотни миллионов. И действительно заболеваемость растет, заболеваемость
0: молодеет. В каком году было 100 миллионов?
1: В 1980 году.
0: То есть за 40 лет в 8 раз выросло?
1: Да, да, все так.
0: Очень-очень плохо все это.
1: То есть сегодня диабет диагностируют у людей там 30 лет, у 20-летних иногда, даже у подростков, в отдельных странах даже у детей с ожирением уже появляется диабет второго типа. Раньше это был редкий случай, который даже имел отдельное название, назывался МОДИ-диабет, это Maturity Onset Diabetes of the Youth, то есть диабет взрослого типа у детей. Но теперь он встречается все чаще. И, конечно, главный двигатель всего этого – это ожирение. То есть практически во всех странах рост диабета идет параллельно росту ожирения. Вообще неудивительно.
0: Задам тебе такой вопрос. Я встречал людей, и мне неоднократно, которые говорят следующее. У меня очень здоровое ожирение. Да, у меня индекс массы тела зашкаливает, но вот я, знаете, ходил к врачу, у меня все прекрасно.
1: Очень интересно, что они подразумевают под здоровым ожирением. То есть это когда я такая плюшка-печенюшка, мне все нравится, все хорошо, я вообще чудесный человек. То есть что такое вообще метаболически здоровое ожирение? Да, это как бы когда ИМТ соответствует индекс массы тела, да, соответствует ожирению, нет диабета, нормальное артериальное давление, нет выраженных нарушений какого-то липидного обмена, то есть, ну, по анализам все окей, и нет какой-то явной инсулинорезистентности. Да, таких людей действительно находят в исследованиях. Почему они кажутся здоровыми? Да, потому что очень важно не только количество жира, как я и говорил, но и его расположение. То есть подкожный жир относительно менее опасен 100%.
0: Сделаем небольшой перерыв, у нас реклама, да, вернемся к разговору, оставайтесь с нами, физики, лирики.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк.
2: Выборы 2026.
3: Голосуй за Борисова. Голосуй за Северный договор. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей. Голосуй за Борисова. Голосуй за Северный договор. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей. Голосуй за Борисова. Голосуй за Северный договор. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.
4: 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
3: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей. Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.
5: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы, минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
3: Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.
4: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
6: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
7: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
8: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
9: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
10: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
9: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
10: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
9: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.
11: Excellent.

За природу. За свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.

123-112, Пресненская набережная, дом 10, строение 2. В заявлении необходимо указать фамилию, имя и отчество, адрес постоянной регистрации каждого голосующего и населенный пункт, за который отдаются голоса. Отметим, с 2021 года в Вологодской области установлено 96 базовых станций. Связью обеспечены более 18 тысяч вологжан. В 2026 году должны установить еще 26 станций. Около 200 стерилизаций и бесплатных консультаций выполнил «Велес». Проект реализует в Вологде с 1 февраля на средства фонда президентских грантов. За 7 месяцев работы проекта специалистами выполнено 196 стерилизаций. Напомним, что операции проводятся на базе ветеринарного пункта приюта «Велес» квалифицированными специалистами. Услуги доступны как владельцам домашних питомцев, так и кураторам бездомных животных. В Вологде открылась уличная фотовыставка в честь столетия футбольного клуба «Динамо». Аллея на улице Пушкинской областного центра стала выставочной площадкой уличной фотоэкспозиции «Динамо. Через годы и века», посвященной столетию футбольного клуба. Выставка организована Государственным архивом Вологодской области, футбольным клубом «Динамо» и Вологодским региональным отделением спортивного общества «Динамо».

0: Погода на маяке.
1: После дождливых выходных волокжан ожидает потепление. Так, во вторник ночью в большинстве округов сохранятся небольшие осадки. Днем пройдут кратковременные дожди, воздух прогреется до плюс 12, плюс 16. В среду на фоне роста атмосферного давления осадков не ожидается. Ночью столбики термометров опустятся до плюс 3, плюс 8, днем поднимутся до плюс 22. В четверг облачность увеличится, пройдут небольшие дожди, преимущественно в западных округах. В центральной и восточной частях региона существенных осадков не обещают. Максимальная температура составит от плюс 18 до плюс 23. А сегодня в Вологде и Череповце преобладает переменная облачность, местами небольшие дожди. Ветер западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 11 градусов. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Ниже нормы будет расти. Евгений Масейко, служба новостей.

0: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: «Маяк».
3: В Москве 14 часов.
2: Новости.
3: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Владимир Путин провел рабочую встречу со временно исполняющим обязанности главы Дагестана Федором Щукиным. Президент поручил совершенствовать систему поддержки бойцов СВО и членов их семьи в Дагестане. Он подчеркнул, что дагестанцы героически сражаются в зоне СВО. Также Владимир Путин поддержал создание Дома ветеранов в Махачкале для поддержки героев СВО и их семей. Глава региона, в свою очередь, пообещал президенту неукоснительно выполнять поручения по возмещению ущерба дагестанцам, чье имущество пострадало от паводка.
4: Основная дежурная задача по вашему поручению, которая была взята на особый контроль, это ликвидация последствий чрезвычайной ситуации.
5: Что удалось сделать?
4: Нам удалось на первом этапе, в соответствии, опять же, с тем планом, который был утвержден и постоянно обсуждается на правительственной комиссии еженедельно, острая фаза ликвидации последствий заняла примерно месяц-полтора.

0: обеспечили условия для размещения людей, восстановили инфраструктуру, энергетическую, воду. И второй этап занял тоже примерно полтора месяца. Это оценка ущерба, это оперативное решение задач по уже ликвидации последствий восстановлению того, что было утрачено. Здесь я хочу отметить не просто слаженную работу всех федеральных структур, но и особое внимание и помощь, и поддержку, которые оказывали нашей республике все без исключения регионы Российской Федерации.
1: Напомню, что Владимир Путин назначил Щукина временно исполняющим обязанности главы Дагестана в начале мая. Это первая встреча с президентом России на должности временно исполняющего обязанности главы региона. Около 1700 украинских военнослужащих попали в окружение в Харьковской области. Российская армия сжимает кольцо и уничтожает ВСУ в районе населенных пунктов Варваровка, Малая Волчья, Нефедовка и Черная, заявили в Минобороны России. На этом участке фронта действуют подразделения группировки войск «Север». За сутки потери противника составили до 40 военнослужащих, боевая бронированная машина, 2 пикапа и 3 квадроцикла. Попыток прорыва из окружения противник не принимал, заявили в ведомстве. Также, по данным Минобороны, российские военные в течение суток нанесли удары по объектам транспортно-логистической инфраструктуры Украины с применением оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии. Нанесено поражение объектам транспортно-логистической инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам хранения беспилотников дальнего действия, комплектующих к ним, говорится в сообщении Минобороны. Места дислокации американских ракетных комплексов Норвегии станут предметом особого внимания сил стратегического сдерживания России. Об этом сообщил официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, в рамках российских мер реагирования эти объекты и инфраструктура их управления будут учитываться как потенциальные цели в случае вооруженного конфликта, и Россия планирует использовать соответствующие ударные средства при необходимости. Дипломат отметил, что Москва оценит способность этих комплексов накрывать значительные секторы европейской части России, включая Москву. В то же время Захаров подчеркнул, что благоприятные условия для предметного и плодотворного диалога США по стратегической стабильности на данный момент не сформированы. В Москве сегодня проходит очередное общегородское тестирование системы дистанционного электронного голосования. Как сообщает ТАСС, на этот раз участники теста могут проголосовать за тестовые партии номер 1-5 и кандидатов с общей фамилией Кандидатович, но с порядковыми именами 1, 2 и так далее и разными отчествами. Пользователям также предлагают сохранить адрес зашифрованной транзакции для проверки верного учета своего голоса в системе блокчейн. Принять участие в общегородском тестировании могут совершеннолетние москвичи с постоянной регистрацией в столице и полной учетной записью на портале mos.ru. Первое общегородское тестирование системы проходило в столице 28 августа. Тогда участники отвечали на вопросы необходимости вернуть памятник Александру Пушкину на Тверской бульвар. Большинство участников высказались против переноса монумента. В Братске Иркутской области задержали водителя, сбившего 3 подростков на пешеходном переходе. Сразу после ДТП нарушитель скрылся, при этом дети получили травмы, им требовалась медицинская помощь. Выяснилось, что 35-летний мужчина лишен водительских прав. Кроме того, задержанный отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. В отношении правонарушителя возбуждено несколько административных материалов. Автомобиль помещен на спецстоянку. Сейчас проводится всесторонняя проверка, по результатам которой может быть принято решение и о возбуждении уголовного дела. В Баварии поймали 2-метровую анаконду. Огромную змею обнаружил на открытой местности жительница муниципалитета Кирхрат. Она вызвала полицию, которая определила, что это именно анаконда. Оперативным службам удалось изловить змею и передать ее в специализированный пункт для рептилий в Мюнхене. Сейчас полиция ищет владельца экзотического питомца. В Баварии содержание анаконды в качестве домашнего животного строго регламентировано. За нарушение правил положен штраф. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
1: Завтра в Санкт-Петербурге будет облачно, без существенных осадков. Температура воздуха днем до плюс 21 градуса. В Москве днем плюс 14-16, небольшие дожди, давление будет расти, составит 750 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

0: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
1: Рекламные службы 495-105-5244.

0: «Как знать» на маяке.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Доброго дня, доброго понедельника всем. Паша, поздравляю тебя, конечно.
2: Привет всем. Спасибо. С чем?
1: Ну, во-первых, с понедельником.
2: Да, спасибо. Неожиданно и приятно.
1: Да, во-вторых, с днем чистого воздуха, для голубого неба. Странный какой-то праздник сегодня. Но звучит красиво. Угу. Чистый воздух, небо голубое. Мне вот в целом нравится.
2: Мне тоже. А я слышал, что сегодня день любитель пенных напитков.
1: Вот, этого я не слышал. Да. Нет, такого не может быть.
2: Вот с этим праздником... Нет. Не
1: тогда мы не будем праздновать, но это же вредно для здоровья.
2: Да, потому что сегодня снова в эфире ваше любимое шоу «Как знать» и его ведущий Вахтанг Махарадзе.
1: Это я.
2: И Павел Картаев.
1: Это он.
2: Кстати, спросил у искусственного интеллекта, что такое «Как знать».
1: Но это редкостное шоу.
2: Редкостное шоу, сказал чат, в котором знать не обязательно. Нет, главное вовремя спросить.
1: Вот, правильно. Вы спрашиваете, мы отвечаем.
2: Сегодня в программе самые проницательные слушатели, способные понять глубинные переживания, психолог Александр. Александр Федорович.
1: Ура!
2: Самый искусный мастер улыбок, создающий идеальные зубные ряды, врач-ортодонт Мария Балакирева.
1: Ура!
2: Самый увлеченный наблюдатель за птицами, знающий о них все, орнитолог Елена Чернова.
1: Ура!
2: Сегодня мы узнаем, почему люди помнят вещи по-другому, что предпринять при сколе коренного зуба у ребенка, почему исчезновение зубной боли может быть признаком серьезной проблемы, какое птичье пение предпочитают люди и, как всегда, ваши долгожданные события из мира высоких технологий и новости внутреннего туризма. Мы начинаем!
0: Роза ветров.
1: А вот аналитик в студии появился.
2: Что-то
1: симпатичный,
2: я не вижу. Сейчас очки надену.
1: О, вот он,
2: Павел аналитик.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте,
1: Павел.
2: Здравствуйте, ребят. Здравствуйте, девчата. Александр Михайлович, а что, как это называется, когда один человек на два голоса разговаривает?
3: Чревовещатель, я полагаю.
2: Спасибо.
1: Я думал клоуна.
3: А я думал шизофреник.
2: Значит, лето вроде бы уже закончилось, а отпускать его совсем не хочется.
1: Не хочется.
2: Говорит аналитик.
1: Да, я согласен с вами, аналитик.
2: Да, не будем отпускать лето. Бархатный сезон.
1: Держи за хвост его.
2: Растянулся от Черного моря до Владивостока, от Дагестана до речных круизов по Волге. Вот читаю я сегодня статью российской газеты, и цифры там довольно любопытные. Статья называется «Золотое время. Какие направления выбирают россияне для осенних путешествий и почему?» Так вот, выбирают Кавказские минеральные воды, Петербург и Ленобласть, Москву и Подмосковье, Калининградскую область. Также идут хорошо Алтай, Татарстан и Дагестан, но абсолютный лидер – Краснодарский край, 42%. Но туристов выбирают Кубань.
1: Неудивительно.
2: Анапа показывает почти двукратный рост бронирований, а вот Сочи осенью просел на 15-20% по сравнению с прошлым годом. Цены снизились на 15%, скидки доходят до 40% в отелях. Средняя неделя на двоих завтраками сейчас выглядит примерно 35-55 тысяч рублей за 3 звезды, за 4 70 и 140 тысяч. Да, за 5 звезд. В Анапе и Геленджике еще примерно на 15-20% дешевле. Ательеры сейчас не ограничиваются скидками, предлагают бесплатное размещение детей, пакетные варианты и повышение категории номера. Ну, то есть осень – это время, когда отель наконец начинает ухаживать за вами, а не вы за отелем.
1: Но уже не покупаешься, наверное, да?
2: Ну, да, прохладненько. На другом конце страны можно покупаться. Бархатный сезон во Владивостоке. Здесь особенно справедливо называют сезон бархатным. В начале лета там бывают туманы, во второй половине сильные дожди и тайфуны. А вот сентябрь – суши, жары нет, около 25 днем, вода 21. Купаться можно до середины, а иногда и до конца октября. Дагестан осенью становится особенно интересен именно как экскурсионное направление. В море уже особенно не поплаваешь, зато температура в сентябре и октябре все еще может быть выше 20
1: там
2: градусов.
1: Есть что посмотреть.
2: Да, главным недостатком осени эксперты называют короткий световой день, поэтому успевайте посмотреть, а то скоро ночь. Особенно это чувствуется в горах, экскурсии приходится заканчивать раньше. Плюсов хватает, изнуряющей жары нет, природа меняет краски, появляются багряные листья, фотографии получаются особенно красивыми. Петербург, тут даже объяснять ничего особенно не нужно, фонтаны Петергофа еще работают.
1: Москвичи в Петербург, да. Петербургцы в Москву, нормально.
2: Мосты по-прежнему разводятся по Неве и каналам, теплоходы бороздят. Можно съездить в Кронштадт, Петергоф, крепость Орешек, Старую Ладогу, музей Панорару Прорыв и другие места.
1: В Царское село.
2: Людей меньше, кстати, да. Самый востребованный объект осенью – закрытие фонтанов Петергофа. Фестиваль пройдет 26 и 27 сентября в этом году. Ну, давайте подытожим. Получается довольно любопытная картина. Российский бархатный сезон больше не означает только Сочи. Можно ехать в Анапу, во Владивосток, все за морем, но совсем другим. Дагестан за горами культуры, в Петербург за архитектурой и мостами. Можно вообще сесть на теплоход и превратить осень в длинное путешествие по Волге. Ну и главное преимущество сентября и октября действительно не в том, что становится дешевле, а главное, становится спокойнее, меньше людей, меньше жары, больше возможностей действительно смотреть по сторонам. Надо успевать поймать лето за хвост. Приятных путешествий.
1: Я поймал.
0: Как знать?

дорогу птицам, пора птицам снится юг. Желтый лист кленовый вчера сел в ладонь мою. Кто-то мне пусть скажет,

0: век моих усталых коснись, тихий сон даря. Заплутавши птицей, вернись в стужу января.
1: Кто-то мне пусть скажет в ответ, ничего такого здесь нет,
0: безрассудный птиц.

0: Транзистория.
1: Пару новостей, посвященных технологиям. Мы начнем с Китая. В Пекине, похоже, решили проверить, насколько далеко можно зайти в автоматизации ресторанов. Скоро и повара будут не нужны, Паш.
2: Как так?
1: В городе начали тестировать заведения, где часть работы на кухне выполняют роботы. Новые технологии показали на Всемирной конференции по робототехнике. Там сразу несколько китайских компаний продемонстрировали свои машины, которые уже умеют не просто красиво двигаться вот по сцене, туда-сюда, а конкретно работать с едой, собирать заказы, обслуживать посетителей. Но компания OK Deer Robotics представила сразу несколько разработок. Среди них искусственный интеллект Cooking Muse, это робот-повар, и автоматизированная тележка робот-кук с небольшим гуманоидом на кухне. Да. Робот уже умеет готовить как минимум несколько блюд. В числе первых тофу и свинина с зеленым перцем.
2: Не пригодится.
1: Звучит неплохо, кстати.
2: А борщ?
1: Да, борща пока. Какой в Китае борщ, Паша? Это только русские роботы смогут готовить борщ. Причем работает по-ресторанному. Этот робот использует вок, который разогревается примерно до 300 градусов, самостоятельно получает ингредиенты, контролирует процесс жарки с помощью алгоритмов искусственного интеллекта. Другая компания показала роботов для заведений быстрого питания. Здесь задача попроще – собрать заказ, поставить все на поднос и передать уже посетителю. Ну, а в Пекине уже начал работать в тестовом, правда, пока режиме ресторан «Юйцзянь Вэйлай». Что бы это ни значило. Его роботы специализируются на лапше. Они готовят сразу три варианта: с грибами и соусом, с говядиной и томатами и с тушеной говядиной. Робот варит лапшу, добавляет необходимые ингредиенты, затем передает готовое блюдо другому роботу-доставщику. Правда, полностью без людей пока, слава богу, не обходится. Продукты на кухне по-прежнему загружают сотрудники, живые, настоящие.
2: Нам бы на утро такого робота, чтобы кашу варил.
1: Кашу же.
2: Яичницу жарил.
1: Яичницу, да, с бекончиком можно, да. Немного о другой...
2: И сосисочку.
1: Сосисочек, кстати, давно не ел. Немного о другой стороне современных технологий, о цифровой безопасности, конечно. Лаборатория Касперского выявила интересную вещь. За смартфонами люди следят внимательнее, чем за своими компьютерами. Например, операционную систему и приложение регулярно обновляют 77% пользователей смартфонов. На компьютерах показатель ниже, 53%. С фотографиями и видео ситуация такая же. Лишние файлы на телефоне регулярно удаляют 72%, а на компьютере только 49%. Неиспользуемые приложения удаляют 73% на смартфонах и всего 47% на ПК. И это объяснимо, говорят специалисты. Телефон постоянно находится под рукой, мы снимаем на него фотографии, переписываемся, смотрим видео, используем его как главный инструмент для выхода в интернет. К тому же память смартфона быстро заканчивается, что, мне кажется, вообще главная, конечно, причина. Поэтому порядок приходится наводить регулярно. Но компьютер, говорят специалисты, тоже нельзя оставлять без внимания. Для многих это главный рабочий инструмент. Среди людей старшего возраста он по-прежнему остается основным устройством для выхода в интернет. Я человек, наверное, старшего возраста. Да не, наверное, точно, потому что для меня компьютер все-таки основной инструмент для выхода в интернет.
2: А счеты?
1: Счеты, ну, я со счет пока не умею в интернет выходить. Когда научусь,
2: значит, ты не старый еще.
1: Буду со счет выходить, да. Но при этом с действительно важным мерами безопасности ситуация
2: хуже. Где у меня со счетами в интернет выходит?
1: А мой просто открыл дверь на улице, уже в интернете, да. Пароли регулярно меняют только около трети пользователей. Резервные копии файлов делают еще меньше людей. Специалисты советуют. Вот до советов мы наконец добрались. Хотя бы раз в месяц или квартал устраивать своим устройством небольшую цифровую уборку, устанавливать обновления, удалять ненужные файлы и старые аккаунты, проверять настройки конфиденциальности и делать резервные копии важных данных. Я сегодня, когда готовил эту новость, сразу прогнал свой компьютер на антивирус. На всякий случай, а случайно бывает. В общем, роботы в Пекине учатся готовить лапшу, а нам с вами стоит научиться хотя бы вовремя обновлять свое устройство, и на это и другое, как выясняется, требуется регулярная практика. Ну и давайте мы, наконец, начнем общаться с Александром Михайловичем.
0: Как знать.
2: Александр Михайлович Федорович с нами, психолог, психотерапевт. Еще раз здравствуйте, Александр Михайлович.
0: Здравствуйте, добрый день.
2: Эффект Манделы хотим сегодня рассмотреть, почему люди помнят вещи по-другому. Эффект Манделы, напомним, когда не стало Нельсона Манделы в 2013 году, люди сказали: подождите, так он же умер в тюрьме в 80-м. Оказывается, что нет, жил себе, жил и до 2013 года. А все люди думали, что его давно уже нет. Также в песне «5 минут, 5 минут» все думают, что строчка идет «это много или мало», а на самом
1: чтобы
2: деле...
1: жизнь за 3 минуты пробежала.
2: Да, да. А на самом деле Валерий Леонтьев спел, а не Людмила Горченко. То есть это как бы собрано из двух разных песен. Вот что это такое, эффект Манделы, с точки зрения психологии? Почему мы так вот думаем то, чего нет на самом деле?
0: Ну, не то чтобы нет, тут ведь речь идет о том, что некая конфигурация, да, формируется. Но, вы знаете, меня всегда вот эти вещи как-то очень радуют и удивляют. Это вот как раз эффект, мы можем свой эффект придумать, да, это вот капитан очевидность. Вот мне когда сказали, что будет такая тема, я тоже поинтересовался, думаю, вроде Мандела был какой-то там вот такой общественно-политический деятель, что-то там боролся за защиту свободы, что-то такое еще, и там преследовался апартеидом. Вот. И почему вдруг у него какой-то эффект? Да что за феномен такой психологический у борца за свободу? Интересно. Оказывается, нашлась такая девушка. Удивительное имя я не стал запоминать, потому что это мне было совсем неинтересно. А интересно было происхождение. Да? Вот она в 2006, что ли, 2009 году, занимаясь паранормальными, я хочу здесь поставить акцент, потому что в медицине приставка «пара» означает «около». Вот, она, значит, занимаясь паранормальными явлениями, около нормы где-то пребывая, вот, вдруг сделала уникальное открытие. Оказывается, мы помним все по-разному. Это удивительная совершенно вещь, совершенно феноменальный такой прорыв научно-практический, потому что если так развить эту тему дальше, мы вдруг придем к ужасным выводам, что мы и смотрим по-разному. Мы еще и слышим, ну, в Библии, как сказано, имеющие глаза увидят, да, имеющие слух, уши услышат. Мы, оказывается, думаем по-разному, понимаете? То есть вот уровень этого открытия, он совершенно феноменален, то есть он колоссален. Мы, оказывается, все по-разному.
1: Нет, но тут, мне кажется, дело немножко в другом. Все-таки есть зерно, так сказать, истинной психологии, тоже эта история присутствует. У нас же действительно бывают ложные воспоминания. И вот я по себе чувствую, я вспоминаю какой-то сюжет из своей жизни, и я четко помню, было так-то, так-то, так-то, ну, когда я был ребенком, например. И спрашиваю родителей, они говорят, вообще этого не было. Или вообще было все совершенно по-другому. То есть, а они-то реально знают?
2: Это же газлайтинг.
1: Вот, возможно, это оно, конечно. Но я думаю, ну как так? Ну я же помню, что это было. А этого на самом деле не было.
0: Ну, давайте я повторюсь. Собираются бывшие одноклассники, сослуживцы, что-то там еще, да? Достают фотографии старые, и все удивляются. Говорят, ты, это я? Да, представь. Вот это вот ты, а если еще посмотреть кино про нас. Вот. То есть, с чем мы имеем дело? С тем, что мы вообще все устроены по-разному. Кто-то больше, кто-то меньше. Ну, условно, конечно, потому что в медицине все условно. Что такое медицина? Это среднеарифметическое. Да? Что такое психология? Это когда вот я считаю, что это так, и никто мне не сможет доказать, что это иначе, да, что это обратное. Вот. Поэтому мне, как психиатру, подобного рода открытия слышать немножко странно, потому что психиатрия, философия, они ведь очень близки. И еще, не соврать, 860-х годах, по-моему, немецкие психиатры, такие как Крепелин, Кальбаум, они изучали эти вопросы, памяти.
2: И к чему пришли, давайте узнаем сразу после небольшой информационной паузы. Александр Михайлович Федорович, психолог, психотерапевт с нами. Выясняем, почему люди помнят вещи по-другому, разбираемся с эффектом Манделы.
3: И уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом. Процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
4: Имеют все противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь. А она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик. В сумерках, в дождь, уставший. И не замечаешь стоящую фуру или препятствие. Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
6: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

«Маяк». Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную.

0: В Москве 14:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Дагестанцы героически сражаются на СВО, как рядовые солдаты, так и командиры. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности главы республики Федором Щукиным. Президент подчеркнул, что система поддержки бойцов СВО должна не просто поддерживаться, а развиваться и совершенствоваться. Путин поддержал создание Дома ветеранов в Махачкале для поддержки героев СВО и их семей.
2: И, наконец, помощь, поддержка участников СВО, членов их семей.
3: Дагестанцы воюют достойно.
2: Героически.
3: Героически.
2: Я должен сказать, что и на рядовом уровне, и на уровне командиров среднего и высшего командного звена у нас много дагестанцев, командиров различных подразделений в самых разных группировках.
3: 20 героев России. Вся республика равняется на них. Это действительно яркие, настоящие герои. Мы с особым вниманием относимся к каждому.
0: Также на встрече с президентом глава региона пообещал неукоснительно выполнять поручения по возмещению ущерба дагестанцам, чье имущество пострадало от паводка. Расчет гаубицы «Гиацинт Б» группировки войск «Север» уничтожил позицию группы ВСУ, находящейся в окружении в Харьковской области. Минобороны России опубликовала соответствующее видео. На кадрах расчет 152-миллиметровой буксируемой пушки «Гиацинт» 6-й гвардейской общей войсковой армии бьет по вражеским позициям, получив координаты цели от оператора БПЛА. Сразу после получения команды к бою расчет навел орудие и нанес огневое поражение противнику. Ранее Минобороны сообщило, что в Харьковской области в окружении попали около 1700 украинских боевиков. Сотрудник Севастопольского академического русского драматического театра имени Луначарского Евгений Решетилов погиб в результате атаки ВСУ на Севастополь. Об этом сообщила пресс-служба театра. Ранее губернатор города Михаил Развожаев сообщал, что в реанимации умер мужчина, получивший серьезные ранения в результате атаки дрона ВСУ. Решетилов 8 лет работал в Севастопольском драмтеатре звукорежиссером. Коллеги выразили соболезнования родным и близким погибшего. Германия де-факто банкрот из-за безответственной финансовой политики нынешнего правительства во главе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Об этом заявила сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель на пресс-конференции в Берлине. Аргументируя свою позицию, лидер АДГ указал на рост расходов по обслуживанию государственного долга, а также предупредила о риске скорой потери Германии наивысшего кредитного рейтинга AAA. Счетная палата ФРГ спрогнозировала в начале сентября рост доходов бюджета, который правительство будет тратить в основном на обслуживание госдолга с нынешних 5,8% до 12,7% к 2030 году. Также ведомство предупредило, что государственный долг будет расти быстрее, чем ВВП страны. В марте прошлого года немецкий парламент принял поправку в Конституцию, существенно ослабляющую ограничения на государственные заимствования, так называемый «долговой тормоз». Этот шаг обосновывался необходимостью увеличения трат на оборону и инфраструктуру. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве облачная погода, ожидаются небольшие дожди, температура воздуха днем до плюс 16 градусов.
1: Выборы в Государственную Думу 2026. Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.

0: Выбирай будущее. Выбирай свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Человек это звучит гордо. Максим Горький сказал эти слова с большой болью и надеждой. Люди в России страдали от бедности, несправедливости, долгов, штрафов, запретов. Сегодня на трудовой народ снова обрушились те же беды и болячки. Так не годится. КПРФ это исправит мирно и энергично. Человек должен жить, а не выживать.
2: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Выборы в Государственную Думу 2026.
0: Маяк. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Нападающий «Локомотива» Никита Салтыков перейдет в Самарский крыльсовет на правах аренды, сообщает чемпионат со ссылкой на собственные источники. В текущем сезоне РПЛ 21-летний форвард провел за железнодорожников 6 матчей, также на его счету 2 игры в Кубке России. Результативными действиями нападающий не отметился. 8 футболистов номинированы на звание лучшего игрока месяца премьер-лиги по итогам июля и августа. Это игроки «Зенит», «Краснодар», «Ахмата», «Спартака» и «Крыльев Советов». С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Нападающий «Зенита» Максим Глушенков стал самым результативным игроком первых двух месяцев чемпионата. Он оформил хет-трик в игре с Оренбургом, отличился в матчах против «Родины» и «Динамо» и дважды ассистировал Александру Соболеву, который стал вторым номинантом на звание игрока месяца. Форвард «Зенита» забил 5 голов в 3 играх, и каждый был победным в матчах с «Акроном», «Динамо» и «Факелом». Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов надолго выбыл из-за травмы в матче с «Динамо», но до этого забил 3 гола и отдал голевую передачу. Мерлин Даку дважды забил в «Рубине», а после перехода в «Спартак» забил с пенальти и отдал голевую передачу у «Гальде». Голы полузащитника «Крыльев Советов» Ивана Олейникова принесли самарцам всего 1 очко, но эксперты вещателя признали его лучшим игроком в 3 матчах против «Динамо», «Акрона» и «Ахмата». Единственный защитник среди номинантов, бразилец Жубал, за 6 туров забил 3 гола, больше, чем за весь предыдущий сезон. При этом «Краснодар» пропустил меньше остальных. Капитан «Ахмата» Ильича Садулаев принес команде первую победу в сезоне, забив Ростову и отдав 2 голевые передачи. А в игре против «Крыльев Советов» забил и ассистировал в течение 2 минут. Его партнер по команде Гошка Сентура забил с пенальти «Спартаку», а в игре с «Крыльями» забил и дважды ассистировал партнерам. Полузащитник «Спартака» Маркиниус забил гол «Родине» и отдал голевые передачи в матчах против «Ахмата», «Краснодара» и «Зенита», войдя в тройку лидеров среди ассистентов.
1: Олимпийский чемпион 2020 года по тхэквондо Владислав Ларин стал серебряным призером гран-при в Южной Корее. В финальной схватке весовой категории свыше 80 килограммов россиянин уступил египтянину Сейфу Исси. В категории до 68 килограммов бронзу завоевал Амир Выков. У женщин Анастасия Ксмычева взяла серебро в весе свыше 67 килограммов, проиграв решающий поединок южнокореянки Сон Дабин. Отмечу, россияне на турнире выступали с флагом и гимном. Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев проведет отборочную схватку с чемпионом России Магомедом Курбановым за право выступить на чемпионате мира. Турнир пройдет с 24 октября по 1 ноября в Астане. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.

0: «Как знать».
1: Продолжается ваше любимое шоу «Как знать». Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев с вами. С нами психолог-психотерапевт Александр Михайлович Федорович. Я могу ошибаться, но перед рекламой, как мне кажется, мы оказались в 60-х годах 19 века.
2: Да, примерно так, когда немецкие психиатры разрабатывали, ну, очень как раз был такой прорыв, и была разработка нозологии, разбирались с симптомами, синдромами, многим-многим очень важным и полезным, и прорабатывались все без исключения психические проявления человеческие, ну и память в том числе. Россия, Советский Союз по тем временам еще не наступил, и наш взрыв, так сказать, вот интеллектуальный был отложен на чуточку подальше, но тем не менее никто не отменял Бехтерева, вот, никто не отменял Корсакова, Корсаковский синдром до сих пор носит его имя, вот, когда речь шла о том, что менялись воспоминания именно фиксационные, да, на фоне токсического состояния человека и так далее. То есть я на самом деле хотел сказать, что тема разработана очень глубоко, детально. Неврологи не отставали тоже, были всякие разработки, ну, они занимались в основном травмами, да, это вот ретроградная амнезия, там, антеградная амнезия, ну, то есть... Ну,
3: ретроградный Меркурий.
2: В том числе, да. Вот. Это я к тому, что тема не нова, изучены детально, довольно глубоко, и никакие феномены нынешние, психологические, они никакого веса не имеют. То есть та девушка, которая занималась разработкой паранормальных явлений, ну, она, видимо, была настолько поглощена своей работой и настолько несведущая в каких-то параллельных областях, ну, по крайней мере, я так думаю. Вот, иначе бы она, наверное, так далеко не зашла с очередным феноменом. Что ей показалось, а может быть, это было неким пиаром.
3: Ну, может, это просто кликбейт был, статья. Но тут дело-то даже не в девушке. Бог с ней, с девушкой, в конце концов, и с ее феноменами, которые она разрабатывала. Но ведь факт действительно существует, что у нас иногда бывают воспоминания либо по-другому совершенно,
2: да,
3: все события вспоминаем, либо вообще вспоминаем,
2: да,
3: того,
2: да,
3: чего вообще не было. Что наш мозг с нами делает, творит? Это что, ну, уже первый признак Альцгеймера, или еще пока можно нам пока еще выдохнуть?
2: Я думаю так, что кроме того, что все мы разные, и физиологические процессы идут немножечко по-разному, и мы подвержены самым разнообразным внешним факторам. Это может быть и болезненное какое-то состояние, не обязательно психическое расстройство или неврологическое, совсем нет. Это может быть элементарная простуда, это может быть банальная усталость, это может быть какая-то стрессогенность среды. Вот, все что угодно. Я уже не говорю о том, что есть токсические состояния, есть трансовые состояния, есть, ну, вот знаменитые эти дежавю, там, виденное, слышанное, невиденное, неслышанное.
3: Вот это тоже, кстати, дежавю, это часто бывает.
2: Да, но психиатры по-своему смотрят на это, психологи там как-то по-третьему, но в психиатрии, по крайней мере, в науке, да, когда это было еще наукой, и все это разрабатывалось, нейрофизиологи активное участие принимали во всем, во всех этих вопросах. Вот. И была диагностика, и находили происхождение, в частности, очень часто находили дефициты витаминов, минералов, в частности, Б-группы, если говорить про витамины. Вот, находили различного рода инвазии, то есть инфекции.
3: То есть, если группы Б-витамины мы будем потреблять, что с памятью хорошо все будет?
2: Да, конечно, конечно.
4: И мы все будем жить в одном прошлом?
2: Нет, каждый в своем. Вряд ли получится. Вот. Поэтому я бы сказал так, что это никакой не феномен, это совершенно обычная такая вот банальная вещь. Да, мы как-то смотрим одинаково, видим по-разному. И я сталкивался с этими моментами, например, когда речь идет о так называемом... Вы знаете, это вот мое объективное мнение, да, люди говорят, но мнение не может быть объективным по определению, но оно субъективно всегда, потому что объект – это неживая природа. Вот. Поэтому, когда речь заходит о воспоминаниях, а тем более, знаете, есть, ну, если прям совсем уж как-то далеко заходить, о свидетельских показаниях, ну, или вот у девочка, он тебе вот так сказал, кошмар, ужас. Вот. А на самом деле, еще, по-моему, я могу ошибиться в цитате, но, по-моему, Фрэнсис Бэкон сказал, что я отвечаю только за то, что я сказал, и никогда за то, что вы услышали. Поэтому феномен насчитывает несколько столетий. Вот. Ничего у него сверхъестественного нет. И предмета к изучению, ну, я не знаю, а какой он здесь? Если люди видят, слышат все по-разному, это вот только свидетельские показания в суде, которые могут быть несколько сложно истрактованными, ровно потому, что психика так устроена. Каждый вычленяет то, что ему по каким-то причинам объективным, необъективным, ближе, понятнее, созвучнее, да, какие-то там синонимические существуют процессы и так далее. Ну, вот как было уже, как Павел рассказал про 5 минут и 3 минуты, где все смешалось.
3: Не, ну это же массовая история, это же не то, что один человек, вы говорите,
2: конечно.
3: Мы все разные, вы говорите, это так. Но вот эти вот вещи, они же на нас, на всех одинаково действуют.
2: Нет.
3: Несмотря на то, что мы разные.
2: Нет, ну а потому, как что одинаково?
3: Потому что если бы один человек думал про 3 минуты, про 5 минут, но нет, это большое количество людей. Опять же, с этим эффектом Мандел, с которого мы начинали, почему обозвали-то именно так? Потому что реально там опросили... И много людей, вот откуда-то вот это вот знание им пришло, свалилось, не знаю, вряд ли в новостях говорили, что он умер в 80-х годах, но почему-то многие люди думают именно так. Это же история как раз про массовые какие-то эти самые...
2: Может быть,
3: нас облучили чем-то, Александр Михайлович? Может быть, это...
2: Черемичной водой все-таки.
3: Вот, побрызгали чем-то не тем.
2: Ну, понимаете как, мы же находимся... в некоем режиме такого мощного информационного потока, в том числе и перемежающегося, да, но в музыке очень много существует каверов, например, вот, всяких подделок, переделок, рекламные ролики часто используют какие-то фрагменты музыкальные и речевые и так далее. Поэтому, ну и наш мозг, естественно, он тоже гибок, и кто-то слагает вирши, кто-то пишет на них критические и разорительные тексты. Вот, поэтому я думаю, что игры разума в этом смысле, наверное, будут абсолютно оптимальны. И если уж говорить про Манделу, ну, давайте так, по большому счету и по-честному. Ну, какая разница? Умер он в 80-м, в 88-м, в 93-м году.
3: Ну, сейчас вот. мы же говорим не про то, как он умер или не умер, а мы говорим про восприятие большим количеством людей, что почему-то большое количество людей решило так, хотя это было неправдой. То есть ну, у них вот, были какие-то ложные воспоминания.
0: А при этом курочка ряба у всех одна и та же.
2: Подождите, а почему неправда? Вот кто сейчас готов прям с уверенностью говорить, что не было такого вброса, например, информационного? Что вот такой вот борец за свободу вдруг скончался в тюрьме. Для кого-то это оказалось, может быть, таким мощным всплеском.
3: Возможно, сброс и был, конечно, в то время. Но тут интересно другое, почему это так повлияло и запомнилось большому количеству людей. Ведь как? Тут же разговор не о том, что придумали, там, эта женщина придумала феномен или не придумала. Но интересно же другое. Какие-то воспоминания, даже не настоящие, какие-то факты, они у нас откладываются как-то вообще независимо от нас. А какие-то вообще они не остаются, они проходят нас мимо. И когда у нас откладываются какие-то факты, которых вообще не было, это немножко ты к себе вопросики сразу начинаешь.
2: Абсолютно никаких вопросиков. Сейчас я буду заступать за всех, у кого вопросики есть или не есть. Вот есть такой термин криптомнезия. Да.
3: Амнезия знаю.
2: Да.
3: Крипто знаю, это валюта.
2: Отличный заход. А вот все вместе это называется индуцированным воспоминанием, то есть заимствованием чужого мнения, чужого представления, чужой мысли. Вот, а почему нет? Если где-то кто-то, а тем более средства массовой информации этим занимаются активно, и мы сейчас делаем, в принципе, все то же самое, только немножечко развеивая, да, вот эти чудеса. Где-то был какой-то вброс, что вот вы умер несчастный Мандела где-то там в застенках. Вот, я помню, был еще один вброс, он там просидел 20 лет, а потом вышел и в течение года умер, да, потому что жена его так ждала, дождалась, и он раз, и, в общем-то, скончался. Вот, можно по-разному, потому что вот эти стрессогенные стимулы, они ведь нами воспринимаются по-разному. Кто-то больше заточен на болезнь, кто-то лучше слышит про трагедии, кому-то интереснее личностные драмы какие-то и так далее, и так далее. Мы, сейчас возьмем вот любой фильм, например, да, и о чем этот фильм был, и каждый расскажет о тех эпизодах, которые у него в памяти сохранились и вызвали наиболее яркий отклик. Означает ли это, что человек не прав или врет, или нет, и тогда противоречие, оно становится очень условным? Ну, потому что один говорит, да, фильм был вот про это, про войну, а второй говорит, да, в чем про войну?
1: А это вот курочка ряба. У всех одна и та же курочка ряба. Жили, были дед и баба, и была у них курочка ряба. И так далее, и до конца мы можем хором, всем народом прочитать эту сказку. Тут у нас память работает четко, ни шага...
2: Ну, если бы...
1: Давайте вернемся к нашей беседе через буквально 2 минуты. Александр Михайлович Федорович, психолог, психотерапевт с нами. И эффект Манделы сегодня тема нашей передачи.
5: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
6: Маяк. Выборы 2026.
7: Голосуй за Борисова. Голосуй за Северный договор. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей. Голосуй за Борисова. Голосуй за Северный договор. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей. Голосуй за Борисова. Голосуй за Северный договор. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.
8: 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
7: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей. Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.
9: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы, минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
7: Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.
8: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
10: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
11: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
12: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
13: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
14: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
13: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
14: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
13: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.
15: Селян

За природу. За свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.

Здравствуйте, в студии Евгений Моисейко, в эфире новости. Жители Вологодской области голосуют за подключение деревень к интернету. Голосование за подключение сел и деревень к мобильному интернету в 2027 году продлится до 8 ноября 2026 года на портале Госуслуг. Выбрать можно населенные пункты с числом жителей от 100 до 1000 человек. Письменные предложения принимают

реализует в Вологде с 1 февраля на средства фонда президентских грантов. За 7 месяцев работы проекта специалистами выполнено 196 стерилизаций. Напомним, что операции проводятся на базе ветеринарного пункта приюта Велес с квалифицированными специалистами. Услуги доступны как владельцам домашних питомцев, так и кураторам бездомных животных. В Вологде открылась уличная фотовыставка в честь столетия футбольного клуба «Динамо». Аллея на улице Пушкинской областного центра стала выставочной площадкой уличной фотоэкспозиции «Динамо. Через годы и века», посвященной столетию футбольного клуба. Выставка организована Государственным архивом Вологодской области, футбольным клубом «Динамо» и Вологодским региональным отделением спортивного общества «Динамо».

0: города на маяке.
1: После дождливых выходных волокжан ожидает потепление. Так, во вторник ночью в большинстве округов сохранятся небольшие осадки. Днем пройдут кратковременные дожди, воздух прогреется до плюс 12, плюс 16. В среду на фоне роста атмосферного давления осадков не ожидается. Ночью столбики термометров опустятся до плюс 3, плюс 8, днем поднимутся до плюс 22. В четверг облачность увеличится, пройдут небольшие дожди, преимущественно в западных округах. В центральной и восточной частях региона существенных осадков не обещают. Максимальная температура составит от плюс 18 до плюс 23. А сегодня в Вологде и Череповце преобладает переменная облачность, местами небольшие дожди. Ветер западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 11 градусов. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Ниже нормы будет расти. Евгений Масейко, служба новостей.

0: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26-60-60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: В Москве 15 часов.
3: Новости.
2: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин поручил совершенствовать систему поддержки бойцов СВО и членов их семей в Дагестане. На встрече с временно исполняющим обязанности главы республики Федором Щукиным президент подчеркнул, что дагестанцы героически сражаются в зоне СВО.
4: Вот эта система поддержки, она должна не просто поддерживаться, она должна развиваться и совершенствоваться. Прошу вас не снижать к этому своего внимания, но и всю команду, управленческую команду на это настроить.
5: Есть еще одно предложение, которое я хотел доложить и хотел получить ваше одобрение. У нас очень активно, очень результативно работает филиал Фонд защитника Отечества. И кроме еще несколько наших общественных организаций республиканских, и мы приняли решение в центре Махачкалы, нашли отличное здание, дельно стоящее, для того, чтобы создать там дом ветерана. Совместив там все, чтобы это действительно стало домом и для членов семьи, и для наших бойцов, героев, которые возвращаются и вернутся с победой.
4: Я обязательно дам команду правительства России. Мы с федерального уровня поддержим эту идею.
5: Спасибо большое.
4: Вам спасибо.
2: Глава региона также пообещал президенту неукоснительно выполнять поручения по возмещению ущерба дагестанцам, чье имущество пострадало от паводка. Российские военные в течение суток, как сообщили в Минобороны, нанесли удары по объектам транспортно-логистической инфраструктуры Украины, местам хранения беспилотников и комплектующих к ним, пунктам временной дислокации ВСУ в 142 районах. ВСУ лишились британских боевых машин «Снэч» и «Хаски» в зоне СВО.

0: Также вооруженные силы России с помощью ударных беспилотников нанесли поражение производственно-погрузочному комплексу в порту «Измаил», который использовался для разгрузки судов с военными грузами. Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили не менее 1200 человек, сообщили в Минобороны России. Переговоры представителей США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москве и Киеве приблизили стороны к урегулированию конфликта. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
1: Безусловно, любые попытки, более или менее эффективные, это один маленький шаг в сторону мира. И мы действительно очень высоко ценим миротворческие усилия американских переговорщиков. И Путин сам лично говорил, что он высоко ценит усилия президента Трампа. И что он признателен президенту Трампа за приверженность вот этой ориентации на мир.
0: Напомню, в субботу, 5 сентября, спецпредставители президента США Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибыли в Москву. В столице они провели переговоры с Владимиром Путиным. Стороны обсудили урегулирование российско-украинского конфликта, а также приостановку ударов по Киеву. Москва выразила готовность продолжать совместную с Вашингтоном работу по политико-дипломатическому урегулированию. Затем американские переговорщики отправились в Киев, где в воскресенье 6 числа провели встречу с украинскими властями. Авиавласти России и Сербии договорились о расширении воздушного сообщения. Сербские авиакомпании смогут выполнять рейсы в Калининград. Об этом только что сообщили в Минтрансе. Подробности последуют. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия столкнулась с тектоническим сдвигом в партийной системе после победы партии «Альтернатива для Германии» на выборах в региональный парламент Саксония-Анхальта, и власти страны более не могут придерживаться существующей повестки. По информации газеты «Бильд», на заседании Федерального правления правящего христианско-демократического союза Мерц выразил разочарование успехом АДГ. «Это потрясает нашу партию до самого основания», — сказал он. В то же время Мерц признал, что его партии не удалось найти эмоциональный контакт с людьми. По его словам, отсутствует эмоциональная поддержка со стороны населения, и мы не можем это игнорировать, констатировал глава правительства ФРГ. День языков народов России впервые в этом году отметят в России завтра, 8 сентября. По всей стране пройдут лекции, семинары, акции и другие просветительские мероприятия. Организаторами выступает Совет при Президенте по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России и общества знания. День языков народов Российской Федерации утвержден в целях сохранения и поддержки языков России указом президента. 4 ноября прошлого года он официально приурочен ко дню рождения выдающегося поэта Расула Гамзатова. Завтра в Москве погода начнет улучшаться. Ночи будут еще холодными, но после полудня воздух прогреется до 13-16 градусов, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
2: Во вторник по-осеннему прохладно, местами все еще возможен слабый дождь. Под утро плюс 6-9, по области вообще местами до плюс 3 градусов. И тут как раз и начнется вот этот запрограммированный кинетический процесс старения пигмента листьев, ну, то есть остановится производство хлорофилла, и листья станут желтеть. Ну, а после полудня дожди стихнут, погода возьмет курс на улучшение, и на термометре плюс 13-16 градусов.
0: Ну, а ближе к концу рабочей недели в Москву, как обещают синоптики, придет бабье лето. Пик тепла ожидается в четверг. Воздух прогреется до 23-26 градусов. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге без существенных осадков, ночью плюс 8-10 градусов, днем 19-21, погода значительно улучшится. В Москве облачно с прояснениями, ночью 6-8, а днем 14-16 градусов, уточнили синоптики центра ФОБОС. Сейчас в российской столице плюс 12 градусов, атмосферное давление в пределах нормы.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе, а с нами врач-ортодонт, кандидат медицинских наук, член профессионального общества ортодонтов Мария Балакирова. Мария, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Сегодня у нас даже несколько тем, которые мы хотели бы обсудить. И первая тема о том, что же предпринять при сколе коренного зуба у ребенка. Вообще, если говорить о детях, давайте вспомним, когда у нас происходит смена молочных зубов на коренные зубы. Вот я уже не помню, когда у меня коренные зубы появились. Наверное, это было давно.
3: Они у нас постепенно меняются, каждый зуб имеет определенный период времени, ну, возраста. Начинается уже смена зубов, молочный прикус меняется на постоянно, постепенно это происходит, ну, где-то с 6 лет. У нас есть градация, от которой мы отталкиваемся, но у некоторых детей бывает раннее прорезывание, мы так называем позднее прорезывание. Например, вот в 9 лет уже должны прорезаться клыки постоянные, и мы от этого отталкиваемся. Если мы еще не видим, что вот клык где-то должен все-таки появиться, мы отправляем, естественно, пациента на снимок, чтобы увидеть, где находятся зачатки постоянных зубов.
1: Когда вы говорите клыки, я сразу думаю, надо беречь ребенка от солнечного света, как вампира, да,
2: с клыками. А вообще у слова «коренной» в стоматологии два значения. Коренной – это тот, который идет после молочного, да,
3: вырастает? Постоянный, да.
2: Постоянно. И коренной – это дальние зубы, получается, да, которые у нас там…
3: Нет, они идут как многокорневые. Вот у них по несколько, три корня, может, иногда даже четыре.
2: А коренной и корневой, да?
3: Нет, коренной. Будем называть просто коренной. Почему они так называются? Потому что молочные зубы, у них тоже есть корни, но они рассасываются. Это должно быть, вообще-то по правилу, они должны рассосаться, потому что постоянный проталкивает молочный зуб, естественно, он начинает подвижным быть, и мы его удаляем, и на его место появляется уже... постоянно прорезается, как корневой. Ну, это не, как бы неграмотный такой, все-таки простое обывательское.
1: Вообще, вот я сейчас задумался, вообще интересная система у человека. Ведь один раз зубы не меняются, а потом больше не меняются.
3: К сожалению,
1: и,
3: да.
1: Да, к сожалению. И вообще, зачем нам молочные зубы тогда нужны? Почему сразу бы нам нормально не прорезать коренные?
3: Ну, как это зачем? Ну, потому что ребенок рождается, он сначала, у него сосательный рефлекс. Он только может сосать.
1: Ну, поначалу. Потом раз и коренные зубы.
3: Так у него же челюсть еще не готова, она маленькая.
1: То есть все дело в размере челюсти, да?
2: А бывает, что три раза меняются зубы? Есть такие случаи?
3: Исключительные случаи, да, есть. Но сейчас большинство того, что восьмых зубов уже даже наблюдаем, что нет в зачатках.
1: То есть, получается, вот где-то к 9 годам, вы говорите, должны поменяться у нас молочные зубы, вернее, коренные зубы должны вытолкать молочные зубы. А если не вытолкали, что делать?
3: Ну, идти к стоматологу обращаться, чтобы он посмотрел, сделать, да, вот ему там на сладкое выманивать.
2: Показывать мороженку, и коренные зубы полезут на глаза.
1: Не, я все вспоминаю вот эти вот в наши еще времена, да, как когда зуб, значит, привязывали к веревочке, как к ручке двери.
3: Да и сейчас это тоже.
1: Да ладно.
3: Конечно, да, экспериментируем, почему бы нет, как старые добрые времена, почему.
1: А вот это опасно, кстати?
3: Нет, это не опасно, потому что если это... Там уже корень рассосался, он держится, зуб, коронковая часть, за счет десны. И он очень сильно такой подвижный, его можно даже двумя пальцами дернуть.
2: А что значит рассосался корень? Это ребенок?
3: В прямом смысле рассосался, да.
2: То есть ребенок, я не знаю, там сосет соску?
3: Ничего он не сосет, нет, это просто наш организм так заложен.
2: Просто, да?
3: Ну, грубо говоря, растворяется. Но мы говорим, рассосался корень.
1: Ну, хорошо, вот корень у нас рассосался, зубы, значит, коренные у нас вылезли, и как-то все хорошо, и вот доходим до нашей темы. Скол коренного зуба. Вообще, почему может у ребенка коренной зуб?
2: Гранит науки грызет.
3: Ну, если бы. Но все-таки такая ситуация бывает неприятная за счет прикуса. Когда вот это в основном бывает скол на передних зубах. На верхней челюсти. Вот два передних зуба. Они бывают так, что торчат вперед. И...
1: как у зайчика.
3: Да, вот к сожалению, да.
2: Как... они как-то называются, два передних зуба?
3: Центральные резцы.
2: А, центральные резцы, да. Понял.
3: Вот они могут торчать вот так некрасиво. И дети-то у нас в основном все они же подвижные. Это нормально, это хорошо, когда ребенок подвижный, когда у него коленки все сбиты. Это говорит о хорошем его развитии мозга. И, к сожалению, это чревато тем, что когда ребенок слишком подвижный, и вот эти еще два зубика, которые у него торчат вперед, а почему они могут торчать? Потому что наша челюсть у детей еще не успевает расширяться за... когда прорезаются постоянные зубы. Потому что коронковая часть постоянных зубов, она шире, чем молочные. И вот у нас получается, что челюсть еще маленькая, а зубки-то уже постоянные, как у взрослого человека. Прорезались два центральных резца. И, например, ребенок где-то играл на площадке.
1: Споткнулся там, зубами.
3: Споткнулся.
2: Бам, подтягивался на турнике.
3: Там мечом по лицу дали. Вот, и за счет этого такие травмы происходят. И если... Ну, травма была, бывает, сразу говорю, двух видов. А когда бывает просто скол, который не дошел до пульповой камеры, это еще чревато тем, что мы можем восстановить эстетически ее композитным материалом. А если произошел скол уже, травма полностью до пульповой камеры, здесь уже, конечно, серьезная ситуация. Надо, ну и в первой ситуации тоже надо сразу же обращаться к стоматологу, а во второй ситуации здесь надо срочно бежать к стоматологу, потому что делается рентгеновский снимок. Мы смотрим, есть ли вывих зуба, есть ли, например, перелом корня, насколько травмоопасна вот эта ситуация. Нам надо сразу в течение 24 часов определить серьезность самой ситуации травмы зуба.
2: А обезболить-то можно как-то чем-то?
3: А пока едете к стоматологу?
2: Ну,
3: или у стоматолога?
2: Мороженку приложить там, я не знаю, что-нибудь.
3: Нет, мороженку прикладывать можно, приложить подорожь. Холод к месту удара, да. А зуб сразу же мы берем, если он, например, откололся, если, например, его прям реально произошел вывих вместе с корнем выпал, даже такие ситуации бывают. Зуб надо срочно найти, сполоснуть его под проточной водой и желательно положить физраствор 0,9%.
2: А вот, допустим, для контактных линз, если раствор есть под рукой, вот мы можем в контейнер для контактной линзы?
3: А что там за раствор, я не знаю.
2: Ну, обычный, стандартный, в который мы контактные линзы на ночь выкладываем.
1: А что там? Вот
3: его знает. Я не знаю состав этого раствора. Я знаю, что вот еще рекомендуют... А в молоко можно положить.
2: Ну,
3: потому что там среда, которая
2: главное,
3: биологическая.
1: А зачем, в смысле, зуб стоматологу в молоке, он ему зачем? Для того, чтобы прилепить как-то или что-то с ним делать?
3: Потому что если он с корнем выпал, то можно зуб обратно вставить в лунку. И он приживется.
1: Как приживется? Ну, как, а корня-то вот нету?
3: Нет, я говорю, если с корнем вместе вот целостный зуб выпал, то его можно...
1: Как дерево, да, если посадить с корнем вместе, оно будет расти.
3: Ну нет, он не вырастет, он просто приживется.
1: Ну уже неплохо, хорошо. А если, можно ли как-то, ну... профилактикой, что ли, заниматься вот у ребенка, вы говорите,
3: чтобы зубы не выпадали?
1: Нет, чтобы вот они... Нет, они
2: укреплять.
1: Вот скажем, как у
2: крови. Каждое утро пощелбану.
1: Как у кролика, когда зубки растут вот эти. Я помню, у нас, кстати, в классе был один такой, мы все его дразнили из-за этого.
3: Кроликом?
1: Ну, я уже не помню, как, ну как-то дразнили, у него два зуба. А вот ведь можно какие-то ставить, как это называется?
3: Капы.
1: Капы, шмапы, что-то там еще, там ведь придумали, уже современная наука должна была придумать, чтобы бедным детям уже сразу можно было выправлять, чтобы зубы ровные были, чтобы вот сейчас же тоже...
2: брекеты.
1: Вот брекеты опять же.
3: Вот, кстати, если с брекетами происходит ситуации такие травмоопасные, например, если вот мечом ударили.
2: Ну да, шайбу
3: когда влетел. Ко мне приходит пациент, ну вот, например, юноши, я всегда спрашиваю первым делом, каким видом спорта он занимается. И мне начинают там перечислять, там, хоккеист, футболист, там, боксер. И я здесь их сразу предупреждаю, что если они будут лечиться на брекет-системе, то надо обязательно делать еще капу, которой он будет заниматься своим спортом. Потому что, не дай бог, попадет ему в лицо мяч, за счет этих брекетов вся слизистая порвется.
2: Ничего себе. И надо на время игры снимать
3: брекеты? Брекеты вы не снимете, они не съемные. Да. А можно одевать капу поверх брекетов.
1: А капа это...
3: Она силиконовая, но она хотя бы сохранит целостность.
2: Корку от апельсина мы обычно вот так вот на Новый год засовываем. Ну так, играем просто. Показываем обезьянок друг другу.
1: До сих пор? Ну конечно. Хорошая, очень интересная жизнь.
2: Так, ну хорошо. И, допустим, откололся у нас... Ребенок испытывает...
3: дикую боль.
2: Дикую боль, да?
3: Ну, конечно.
2: А кровотечение есть?
3: Ну, и может быть, и кровотечение, да.
2: Угу.
3: Все может быть, может и нет. Ну, смотря какой перелом, какая травма.
2: А дикая боль в каком плане? Какой характер боли? Это резкая, острая, ноющая, что там еще какая?
1: Хочешь подробности, да?
3: Я думаю, острая.
2: Острая, да. Не пульсирующая, да?
3: Вы поймете, как он будет орать.
2: Нет, я не хочу этого понимать.
1: Не нужно знать подробности. Надо просто знать, что ребенку больно. А если зуб откололся, ну, кусок зуба на самом деле.
3: Скол, да.
1: Скол, когда часть зуба еще осталась, корень там у нас, пульпа осталась.
3: Пульпа целостная, да.
1: Да, целостная, что... И с этим все теперь ничего не сделать, и вот он так и будет, как это...
3: Нет, почему же? Вы также едете уже к своему врачу, и он сделает вам реставрацию этого зуба, да.
1: А как вы реставрируете?
3: Композитным материалом.
2: А надолго? Это как пломба, она может выпасть?
3: Да, ну это как пломба, но это все зависит уже от техники специализации вашего врача. Это раз. А во-вторых, уже зависит от самого ребенка, что вот один раз с вами такая ситуация произошла, чтобы он уже был более аккуратен.
2: А нерв?
3: Если нерв сохранен, то можно просто восстановить. А если уже дошли до пульповой камеры, то нерв, скорее всего, удалят.
1: А я вот сейчас пытаюсь представить, ну, я понимаю, как делают там коронки там, и так далее, там целиком зуб, да, все-таки формируют его, делают специалисты там и так далее. А если часть зуба откололась, ну, его же никак не приклеишь, его же даже никак не наштифт.
3: Можно винир сделать, да.
1: На штифт не прикрутишь.
3: Все здесь зависит от травмы. Угу. Мы уже оценим полость рта травмы, мы делаем рентгеновский снимок. И уже здесь вместе с пациентом объясняем, какие есть у нас варианты решения. Это или винир поставить, чтобы уже сохранить эстетику, или же там придется, может быть, металлокерамику или цирконий. Здесь уже и от финансовой части зависит. Конечно, лучше всего ставить винир, потому что он и дольше прослужит. А если ставить композитную пломбу, то со временем будет уже... Пломба уже наседает со временем. И будет такая проявляться полоса, граница вашей родной эмали и граница с композитным материалом.
2: Угу.
3: Композит, он может оставаться того же цвета, а ваш зуб, родная ваша эмаль, она может менять цвет. Ну, за счет того,
1: ну,
3: что
1: конечно.
3: Мы едим,
1: борща
3: пьем,
1: поел, да, все, красная эмаль.
3: Чай попили зеленый.
2: Пока мы едем с ребенком к доктору, он хочет пить, мы как через соломинку его поем, да? Там же нельзя просто так вот взять и попить, это будет больно. Нерв
3: я
2: там,
3: думаю,
2: оголенный.
3: Вряд ли он захочет пить.
1: Да, я помню, когда я с такой болью, да, ездил к врачу, ты вообще ничего не хочешь.
3: Здесь другие желания.
1: Да, совсем как-то это по-другому. А получается, что если у ребенка даже раскололась часть зуба, иногда ему полностью зуб могут поменять? Или все-таки так радикально не действует? Ну, то есть, чтобы как бы...
3: Я еще раз повторюсь, это дело все зависит от травмы ситуации, потому что ситуации бывают разные. Если вывих зуба, то также оценивает ситуацию уже не только терапевт-врач, но и приглашает и врача-хирурга. И мы решаем совместно с консилиумом, можно ли сохранить зуб, или все-таки придется удалить, потому что это все, он находится в костной ткани, какая реакция, как инфекция пошла. Но здесь очень много важных моментов, которые да или нет.
1: Ну, два зуба зайчика мои, которые вот они, как вы говорите, не сформировали. И вот половинка прямо сверху откололась. То есть там половинка зуба еще осталась, а половинка откололась.
3: Ну, все, можно дальше жить прекрасно. Я говорю, можно поставить или винир, или же композитный материал, его нарастить, и будет эстетически прекрасно.
2: А снимок ребенку обязательно делать? Ведь
3: обязательно,
2: это все-таки рентгеновское излучение.
3: Нет, да? Ну там микродозы, они так не воздействуют.
1: Но может как-то укрепить зубы и как-то, ну, опять же, профилактику. Там нам в детстве говорят, морковку есть, там что-то еще есть, чтобы зубы укреплять.
2: А уже ничего нельзя есть этим зубом, да?
1: Нет, я заранее говорю, что пока скола не произошло, чтобы укрепить, чтобы зубы покрепче были. Как-то
3: ну, во-первых, я думаю, здесь надо сначала обращаться все-таки к врачу-терапевту, который вас направляет уже к узким специалистам. Например, если зубки торчат вперед, здесь надо все-таки пройти консультацию врача-ортодонта. И врач-ортодонт, скорее всего, вам назначит там съемную пластинку, которая будет формировать верхний зубной ряд, расширение произведет. Куда вот эти два зуба центральных, им будет место, чтобы они не торчали вперед, как у кролика.
1: Ну, вот мне, например, в детстве не делали, у меня теперь это как-то между зубами есть слово, я все время забываю. Когда...
3: Трема, диастема?
1: Ну, щель между зубами.
2: Диастема. Красиво.
1: Диастема, да. Но уже ничего с этим, конечно, на старости это делать, конечно, не буду, а вот если бы в детстве заранее тоже бы профилактировали, то, может быть, было бы все по-другому. Мы продолжим наше общение, и сразу же после выпуска новостей мы поговорим об исчезновении зубной боли. Если нет зубной боли, всегда ли это хорошо, или зубная боль может быть признаком какой-то другой серьезной проблемы. С нами врач-ортодонт, кандидат медицинских наук, член профессионального общества ортодонтов Мария Балакирова. Вернемся и продолжим.

0: платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЕ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
1: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
4: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
5: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
6: В Москве 15:30.
7: Новости.
6: В студии Наталья Христова. Войска объединенной группировки войск наращивают темпы наступления по освобождению ДНР и Запорожской области. Наряду с этим расширяется полоса безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины, сообщает Минобороны. В северо-восточной части Харьковской области воинские части группировки «Север» соединились с севернее населенного пункта Приколотное и завершили окружение противника. В районе площадью 460 квадратных километров оказалась заблокирована группировка, включающая в себя 6 батальонов и 4 пограничные комендатуры 15-го погранотряда Украины. Ее общая численность составляет около 1700 украинских военнослужащих. Район окружения надежно блокирован, все логистические маршруты перерезаны, подчеркнули в Минобороны. Ликвидация образовавшегося котла позволит отодвинуть линию соприкосновения с противником от приграничных районов Белгородской области более чем на 20 километров, указали в ведомстве. Места дислокации американских ракетных комплексов в Норвегии станут предметом особого внимания сил стратегического сдерживания России, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, в рамках российских мер реагирования эти объекты и инфраструктура их управления будут учитываться как потенциальные цели в случае вооруженного конфликта, и Россия планирует использовать соответствующие ударные средства при необходимости. Захарова отметила, что Москва оценивает способность этих комплексов накрывать значительный сектор европейской части России, включая Москву. В то же время она подчеркнула, что благоприятные условия для предметного и плодотворного диалога с США по стратегической стабильности на данный момент не сформированы. В Москве сегодня проходит очередное общегородское тестирование системы дистанционного электронного голосования. Как сообщает ТАСС, на этот раз участники теста могут проголосовать за тестовые партии номер 1 и номер 5 и кандидатов с общей фамилией Кандидатович, но с порядковыми именами первый, второй и так далее, и разными отчествами. Пользователям также предлагают сохранить адрес зашифрованной транзакции для проверки верного учета своего голоса в системе блокчейн. Принять участие в общегородском тестировании могут совершеннолетние москвичи с постоянной регистрацией в столице и полной учетной записью на портале mos.ru. Напомню, первое тестирование системы в Москве проходило 28 августа. Тогда участники отвечали на вопросы необходимости вернуть памятник Александру Пушкину на Тверском бульваре. Большинство участников высказались против переноса монумента. Отшельницы Агафьи Лыковой, живущие на заимке в заповеднике Хакасске, ежегодно доставляют петарды и сигнальные ракеты для отпугивания медведев. Об этом ТАСС рассказал директор заповедника Виктор Непомнящий. Ранее он говорил, что у заимки Лыковой стал появляться бурый медведь. По словам отшельницы, также с ней сейчас живут 2 человека, которые помогают ей, волонтеры и представитель старообрядческой церкви. 80-летняя Агафья Лыкова – единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, найденных геологами в 1978 году в Западных Саянах. Семья Лыковых жила в изоляции с 1937 года и старалась уберечься от влияния внешней среды, особенно в отношении веры. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
6: Температура воздуха в Москве сейчас составляет плюс 12 градусов. Дует северо-западный ветер. Атмосферное давление в пределах нормы 747 миллиметров.
0: Выборы в Государственную Думу 2026.
7: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
8: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
7: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
8: Потому что люди важнее любых ограничений.
7: Люди для нас вообще прежде всего.
9: Сергей Лавров.
10: Так получилось, что вся моя профессиональная жизнь связана с дипломатией. Москва верна многовековым традициям нашего государства. Издревле так было, так будет и впредь. Когда с нами по-честному, всегда договоримся. Когда нам лгут, слова не держат, пусть пеняют на себя. Ну а кто с мечом к нам придет, пощады не жди. Встанем всем миром, как сегодня.
9: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
11: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
0: Выборы в Государственную Думу 2026.
9: Маяк.
12: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Футбольная «Динамо» обратилась в контрольно-дисциплинарный комитет РФС и экспертно-судейскую комиссию по поводу отмены красной карточки нападающего Константина Тюкавина. Напомню, «Динамо» в домашнем матче 7-го тура одержала победу над «Спартаком» 2-1. Тюкавин получил прямую красную карточку на 72-й минуте за удар сопернику рукой без борьбы за мяч. Клуб считает, что арбитр Кирилл Левников ошибочно удалил футболиста, в действиях которого не было чрезмерной силы или жестокости против «Спартаковца» Джику. Фол был допущен по неосторожности. Китайский нападающий Спенсер Фу покинул хоккейный клуб «Сочи», сообщает пресс-служба «Южан». Соглашение с 32-летним игроком расторгнуто по инициативе киевцев в связи с семейными обстоятельствами. Права на Спенсера Фу закреплены за «Сочи». 8 матчей пройдут сегодня в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. С подробностями Николай Саприн.
2: Игр сегодня много, и все они пройдут в атмосфере траура. Ибо сегодня 15 лет со дня трагедии, произошедшей с ярославским «Локомотивом» в 2011 году. Все команды, включая и тренерский штаб, каждая выйдут на матчи в черных повязках. Кроме того, на каждой арене, где сегодня пройдут матчи, клубы организуют мемориал памяти для возложения цветов. Игровой день начнется в 16:30 в Омске, где «Авангард» примет «Салават». Стартовый поединок сезона для «Ястребов», первый из четырех, которые они подряд проведут дома. За «Авангард» в этой встрече может дебютировать канадец Джошуа Ливо, который начинал свою карьеру в КХЛ как раз в уфимском клубе. В 17:00 «Барыс» в Астане примет «Сибирь», а в Екатеринбурге «Автомобилист» «Трактор». Это первое уральское дерби нового сезона. В 19:00 «Северсталь» примет «Ладу» и попробует остановить дерзкую, весьма агрессивную тольяттинскую команду, которая стартовала в сезоне с поражения в Санкт-Петербурге и то лишь в овертайме 3-4. С 19:10 по московскому времени в Минске «Динамо» примет Нижегородск «Торпеда», а в 19:30 стартуют еще три матча: «Акбарс» «Адмирал», ЦСКА «Спартак» и «СКА Динамо Москва». Выделим дебют Сергея Брылина в КХЛ во главе минского «Динамо». Классическое московское дерби ЦСКА «Спартак» тоже привлекает внимание со всех точек зрения. Схватка СКА и столичного «Динамо» пройдет в том числе и за счет Кубка первых внутрисезонного турнира в честь 80-летнего юбилея отечественного хоккея. Известно, что хоккеисты обеих команд выйдут на лед в специальных ретро-джерси.
1: Баскетбольный «Уникс» расторг контракт с доминиканским центровым Анхелем Дельгадо по обоюдному желанию сторон. Решение принято в связи с травмой, которую 31-летний игрок получил в матче сборной Доминиканской Республики с Бразилией в квалификации чемпионата мира 2027. Олимпийский чемпион 2020 года по тхэквондо Владислав Ларин стал серебряным призером Гран-при в Южной Корее. В финальной схватке весовой категории свыше 80 килограммов россиянин уступил египтянину Сейфи Иссе. В категории до 68 килограммов бронзу завоевал Амир Выков. Женщина Анастасия Космычева взяла серебро в весе свыше 67 килограммов, проиграв в решающем поединке южнокореянки Сон Данбин. Отмечу, россияне на турнире выступили с лагом и гимном. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Маяк. Как знать?
3: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. С нами врач-ортодонт, кандидат медицинских наук, член профессионального общества ортодонтов Мария Балатерева. И хотим обсудить, почему исчезновение зубной боли может быть признаком серьезной проблемы. А вообще, зубная боль, вот зуб болит, она что, может просто исчезнуть сама по себе?
4: Да, может куда-то исчезнуть, и многие это принимают как за хороший знак, что все, боль исчезла. И, естественно, как бы об этом забывают, что ну и все, и никуда я не пойду, не надо ни к какому стоматологу там обращаться. А это очень плохой знак, то, что боль, она пошла в глубокие слои, уже пошла дальше. А инфекция начинает распространяться за счет кровотока. И что это доходит до сердечной мышцы и может привести уже таким последствиям. Угу. Плачевным.
3: Каким?
4: Эндокардит.
3: Ого. Это что?
4: Ну, как инфаркт может произойти.
5: О, а мозг-то ближе, чем сердце. В мозг не пойдет?
4: По всему телу пойдет.
5: Кошмар.
4: Мы же единый организм.
3: Угу. Ну, а вообще, ведь боль тоже бывает разная. Может быть, иногда мы думаем, а это у нас десна что-то воспалилась.
4: Вы знаете, что болевой порог чувствительности, он у каждого человека разный.
5: Угу.
4: Один может это воспринимать не так сильно, как другой человек. Например, от малейшего, например, даже чистка зубная ультразвуком. Некоторые просят делать анестезию, они не могут ее переносить, эту боль. Для них это слишком больно. А некоторые нормально это воспринимают. Но это даже некоторые есть пациенты, которые могут приходить, средний кариес лечит без анестезии. У всех разный порог чувствительности. поверхности.
5: Нет, мужчин ниже порог, да, у женщин
4: не
5: выше.
4: Не факт, у всех
6: ну,
4: тоже.
6: По поводу кариеса, ну, как-то я бы, наверное, не стал сегодня без анестезии
4: ну, вот
6: лечить.
4: Видите.
6: А чистку зубов, ну, это, как, знаете, говорят, это не больно, это немного неприятно, то есть больно.
5: Потому что ты слышишь ультразвук. Я слышу ультразвук. Единственный в мире человек, кто слышит ультразвук, это я, летучая мышь.
6: Понятно, так вот ты какой Бэтмен. Теперь мы все выяснили. Но ведь, опять же, боль бывает, она разная. Ну, предположим, что-то там попало, какая-нибудь еда или осталась. Вот бывает, десна воспаляется. Uh-huh. Вот. Это же вроде не зуб, это десна. Ну, ты там что-то соду пополоскал, предположим, раз, оно прошло. Ну, и зачем к стоматологу идти? Ну, нормально же все. Все же уже прошло.
4: Все-таки лучше обратиться, потому что все-таки врач-стоматолог сделает рентгеновский снимок, а осмотрит вас и уже скажет, что все хорошо, можете идти домой. Или же все-таки скажет, что здесь есть проблемы, которые надо срочным характером уже решать, а не затягивать.
5: А без облучения никак, а то опять облучение.
4: Да нет там никакого облучения. Надо жить в рентгеновском кабинете, тогда уже, да, будет какое-то облучение.
5: Ну, если каждый раз вот так вот зубик заболел, и там 20 снимков в год делать.
4: Да нет.
6: Нет, ну зуб – это уже у нас кость, да, получается, ну, так или иначе. А то, что мы говорим, болит зуб, болит по факту пульпа. То есть ведь не сам зуб же болит у нас, да?
4: Нет.
6: Болит пульпа. А что с пульпой происходит, то что она перестает болеть, реагировать?
4: Ну, есть вот перестают.
6: У нас же обычно, я прошу прощения, но просто когда уже начинает болеть прямо зуб, это, как правило, уже история, когда нервы надо удалять. Чаще, ну, часто бывает такое. Потому что до того, как не доходит до нерва, ну, по сути, а откуда болевой синдром-то возникает, ну, вот пульпа сама, то есть там больше и болеть-то
4: нечего. Она проблема это не исчезает, она просто уже переходит в более опасную стадию. Инфекция, она начинает распространяться, ну, я уже говорила как-то ранее, на ткани вокруг корня. Это приводит к периодонтиту. И вызывает уже абсцесс или там гранулемы.
6: Так, объясните, пожалуйста, чуть поподробнее. Сразу много незнакомых слов я услышал. Гранулемы,
4: абсцессы.
6: Абсцесс,
4: воспаление, воспалительный процесс вокруг корня. Может произойти резорбция от костной ткани. Тоже иностранное слово.
5: А если 50 гранулем прополоскать рот?
4: Это надо внутрь.
5: Как внутрь? Мы осуждаем внутрь.
6: Внутрь зуба?
4: А не наружу. Наружу ничего не поможет.
6: То есть вкалывать будем, да?
4: Через вену.
5: Осуждаем.
6: Осуждаем.
5: Так, хорошо. Ну, а боль имеет значение, какой характер боли? Опоясывающий, пульсирующий? Распирающий.
6: Мне вот интересно, ты вторую тему, тебя интересует характер боли. Вот почему тебя...
5: Потому что это технические параметры, я интересуюсь.
6: Мне кажется, тебя интересуют нюансы какие-то, да? Ты смакуешь, что ли?
5: Хочу точно понимать.
6: Характер боли. Да какой острый, мне кажется, всегда боль, когда пульпа болит.
4: Острый.
6: Получил ответ на свой вопрос.
5: Острый,
6: понял. Острый характер
5: Спасибо.
6: Боли. Все. Ну, бывает так, что несколько дней зуб поболел, потом раз, прошел.
4: Бывает.
6: Потом раз.
4: Опять заболел.
6: Опять прошел. Это что происходит тогда у нас? Если уже, вы говорите, там все какие-то процессы...
4: Воспалительный процесс, он все-таки продолжается, и он начинает уходить в глубокие слои ткани, вот образовывая, например, ну, как я уже сказала, абсцесс вызывает и гранулемы. И вот в тяжелых случаях бактерии, они могут проникать в кровоток и вызывать воспаление внутренней оболочки сердца. Ну, что крайне опасно.
5: Ничего себе. Ну, что-то сердцем совсем не радует.
4: Очень не радует.
6: Не радует. Ну, а сам зуб по себе можно там потерять после таких историй? Там?
5: Можно себя потерять.
4: Можно себя потерять.
6: Ну, это вы, кажется, самый, как сказать, в крайности уходите.
5: Ну, а обезболивающее можем принять? Или все-таки мы глушим симптомы?
4: Этим обезболиванием. Мы можем принять обезболивающее, но при этом записаться к врачу-стоматологу. Если острая боль, вас могут принять без записи, без очереди, в любой, в частной клинике, в муниципальной клинике, при острой боли всегда принимают без очередей.
5: Угу.
6: Но мне кажется, когда у человека острая боль, вряд ли он будет сидеть дома и не пойдет к врачу. У него уже выхода не будет другого. Но только как в детстве привязать веревочку к зубу.
4: Ну, многие, да, думают, что нет, я не соглашусь, очень часто с этим сталкивалась. Некоторые люди считают, что настолько боятся врача-стоматолога, видимо, это из нашего
6: детства,
4: что они надеются, что вот сейчас я там прополоскаю, даже есть такие способы, полоскают коньяком. Чтобы снять болевой порог чувствительности, уменьшить его.
6: Выплевывают.
4: Некоторые, наоборот, внутрь.
5: Осуждаем.
6: Но это зачем полоскать тогда?
4: А вот, чтобы снизить симптомы боли.
6: И что, что работает?
4: Ну, вот у некоторых работает, видимо, они засыпают, скорее всего.
5: Кора дуба еще, вот говорят, помогает от зубной боли.
4: Что?
5: Кора дуба.
4: А она дубящие свойствами обладает, конечно, да. Но это все, понимаете, это обезболивающий такой процесс, он который бы действует на малое протяжение времени. Все равно в любом случае вам надо обратиться к стоматологу. Но если финансовая часть не позволяет, конечно, у нас для этих целей есть и государственные клиники, которые вас по вашему полису обязаны принять. И болевой порог чувствительности вам должны убрать. Первую помощь оказать в любом случае. А дальше уже вам врач говорит, какие нужны дальнейшие действия, там, финансовая часть уже об этом, как у нас тех сейчас не любят стоматологов за счет того, что очень большие стоимость услуг. Вот, поэтому здесь уже решать каждому.
5: Греть или охлаждать?
4: Ни в коем случае греть нельзя. А, ну, можно приложить холод. Но холод тоже постоянно держать нельзя.
5: Горячий крепкий чай мы не пьем, если болит?
4: Нет, ни в коем случае.
6: Холодный пей, там тоже дубящие средства есть, наверное.
5: Лед погрызть.
4: Точно нет.
6: Грызть, мне кажется, вообще...
4: Да вообще его нельзя грызть, лед, но он же влияет на зубы, на эмаль.
5: А, эмаль мы стесываем.
4: Конечно, портим.
6: Лед только сосать.
5: Ну, мороженку можно, я думаю, что обычно мороженка помогает.
4: Да не поможет, когда острая боль, ничего вам не поможет. Вам надо ноги в руки и бегом.
6: Ну, когда острая боль, то это другого выхода, на самом деле. Я просто помню, что такое действительно сильная зубная острая боль, о которой вы говорите, когда ты хочешь бегать по стенкам, по потолку, по стенкам, ты не можешь сидеть, ты не можешь стоять.
5: Интересно, а с чем связано, что зубную боль мы терпеть, ну, с трудом можем? Какую-нибудь другую боль, там, рука болит, потерпим, нога болит, потерпим, зубы, все.
4: Да, это самая опасная такая боль, которую, мне кажется, самые сильные люди не в состоянии выдержать.
5: С чем это связано?
4: С нервными окончаниями.
6: Ну, потому что зуб, он же в голове. Понимаешь?
4: Он не в голове, он в челюсти.
6: А челюсть где? В голове? А голова-то тут же у нас еще и мозг.
4: Голова, нога, рука.
6: А голова всему. У нас тут мозг. Зуб, значит, от мозга получается недалеко. Поэтому... Быстрее импульс, наверное, нервный доходит, я так думаю. Так, давайте продолжим нашу беседу после небольшой рекламной паузы. С нами сегодня врач-ортодонт, кандидат медицинских наук, член профессионального общества ортодонтов Мария Балакирева. Вернемся и продолжим.
0: Маяк.
7: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк.
8: Выборы 2026.
9: Голосуй за Борисова. Голосуй за Северный договор. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей. Голосуй за Борисова. Голосуй за Северный договор. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей. Голосуй за Борисова. Голосуй за Северный договор. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.
10: 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
11: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей. Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.
12: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы, минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
11: Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.
10: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
13: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
14: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
15: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
16: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
17: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
16: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
17: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
16: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. Excellent.

За природу. За свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.

Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Новые форматы общественного питания внедряют в Вологодской области. В общественных пространствах региона становится больше современных точек обслуживания. Один из таких объектов начал работу в Ферапонтово. Глава региона сообщил, что кофейня самообслуживания открылась в парке «Берег Дионисия». Теперь во время прогулки или туристической поездки посетители могут быстро приобрести горячий напиток. Такой формат развивается и в Вологде. Кофейни самообслуживания уже устанавливают в городских парках и других общественных пространствах. До конца года в областном центре планируют открыть 30 таких точек. В Вологодской области начался месяц отказа от алкоголя. По инициативе регионального Минздрава и Центра общественного здоровья и медпрофилактики стартовала кампания «Вологодская область за трезвый образ жизни». Она продлится до 10 ноября. В программе занятия и встречи с молодежью, работниками предприятий, флешмобы и радиоэфиры. Кроме того, Минздрав России объявил неделю.

0: Все желающие могут принять участие в ярмарке, принести свои книги для обмена или забрать то, что их заинтересует. Мероприятие начнется в 10 часов и пройдет в фойе первого этажа областной библиотеки на Марии Ульяновой 1. Завершится мероприятие в 15 часов.
1: Новости спорта.
0: Футбольный клуб «Динамо» уступил «Смоленской Искре». Белоголубые активно начали матч, но не сумели реализовать игровое преимущество. В итоге соперник дважды поразил ворота волокжан в первом тайме. Сначала после подачи со штрафного, а затем с пенальти. После перерыва подопечные Рудольфа Чесалова смогли отыграться. Отличились Илья Антонов и Даниил Криворучко. Однако уже на четвертой добавленной минуте гости забили решающий гол. Итоговый счет 2-3 в пользу «Смолян».

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает переменная облачность, местами небольшие дожди. Ветер западный 4-5 метров в секунду, температура воздуха 10 градусов со знаком плюс. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.
2: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: В Москве 16 часов.
5: Новости.
4: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. 1700 украинских военнослужащих попали в окружение в Харьковской области. Российская армия сжимает кольцо и уничтожает ВСУ в районе населенных пунктов Варваровка, Малая Волчья, Нефедовка и Черная, сообщили в Минобороны. На этом участке фронта действуют подразделения группировки войск «Север». Также, по данным Минобороны, российские военные в течение суток нанесли удары по объектам транспортно-логистической инфраструктуры Украины с применением оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии. Более 3000 волонтеров оказывали помощь Дагестану после паводка. Об этом временно исполняющий обязанности главы республики Федор Щукин доложил во время общения с Владимиром Путиным. Около 3 миллиардов рублей собрали для пострадавших от паводка меценаты. Правовые вопросы, связанные с оформлением собственности на пострадавшую от наводнения в Дагестане недвижимость, не должны мешать оказанию помощи. На это указал президент.
6: Я вас как раз просил особо обратить на это внимание. Ну, что-то не оформлено. Конечно, нужно все вовремя делать, понятно. Но если люди оказались в такой ситуации, надо им помочь.
7: Мы этим вашим поручением руководствуемся ежедневно, оно во главе угла. Здесь также задача разбита на две составляющие. Первое, то, что мы можем вывести из тени, оперативно поставить те же земельные участки на кадастровый учет. Это примерно 60% от того объема, который не был зарегистрирован. Ну, а та часть помещений, которая на землях сельхозназначения, так называемого отгонного животноводства, здесь нам очень серьезно помогает помощь, значит, собранная нашими общественными организациями, меценатами, жертвователями. В общей сложности около 3 миллиардов рублей – это то, что пожертвовано было из различных источников, внебюджетные фонды. И именно из этих средств опорно и производится, и будет производиться возмещение ущерба тем нашим дагестанцам, ну, которые не оформили своевременно в собственности это жилье. Поэтому ваше поручение неукоснительно будет выполнено.
4: Владимир Путин также

0: поручил совершенствовать систему поддержки бойцов СВО и членов их семей в Дагестане. Новое сообщение. Владимир Путин поручил образовать межведомственную комиссию по применению временных ограничительных мер в отношении лиц, находящихся за пределами России и уклоняющихся от исполнения наказания. Указ опубликован на официальном портале правовой информации. Возглавит комиссию министр юстиции Константин Чуйченко. И еще один документ, подписанный главой государства. Владимир Путин присвоил железнодорожной станции Грозный имя первого президента Чеченской республики и героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Указ опубликован также на портале правовой информации. Запад делает все возможное, чтобы попытаться омрачить проведение предстоящих выборов в Госдуму. Так считает глава российского МИДа Сергей Лавров. Об этом министр говорил на встрече со студентами и преподавателями МГИМО. По его словам, количество участков для голосования россиян на Западе сократилось более чем на 60.
1: Открываются участки, в которых могут принимать участие наши граждане, оказавшиеся за границей, либо там на постоянной работе, либо оказались там в командировках. Вот. Открываем избирательные участки в 152 странах, а всего этих участков 326. Из них в странах с недружественными правительствами 61. Это практически сопоставимо с тем, что было на прошлых выборах и пятилетней давности, и президентских выборах крайних. Но на 60 с лишним сократилось количество участников на Западе в силу закрытия наших консульств. Последний вот пример — отвратительное решение немцев под вообще никаким, под смешным надуманным предлогом закрыли консульство в Бонне.
0: Лавров подчеркнул, что Россия не готова идти на договоренности, которые не предполагают соблюдение баланса интересов. ВСУ при помощи БПЛА нанесли удар по торговому центру «Галактика» в Мариуполе, сообщает ТАСС. Информация о пострадавших нет, пока подробности уточняются. Успех альтернативы для Германии стал неприятным сюрпризом для политического мейнстрима в Евросоюзе. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о тектоническом сдвиге в партийной системе после победы АДГ и не скрывает своего разочарования. Можно ли говорить об усилении позиции евроскептиков? Как европейские политики и пресса стран ЕС оценивают этот результат АДГ, знает наш европейский корреспондент Регина Севастьянова.
2: В Италии сегодня, в частности, газета «La Repubblica» опубликовала статью под заголовком «Сгущающаяся тьма над Берлином». При этом комментарии от основных политиков этой страны показывают серьезный раскол в политических кругах. В частности, вице-премьер Матео Сальвини написал, что победа альтернативы для Германии в прошедшее воскресенье показывает, что другая Европа возможна. Сообщается, что он даже направил поздравительную открытку лидеру АДГ. При этом глава МИД Италии Антонио Таяни назвал этот результат очень плохой новостью, а сама премьер-министр Италии Джорджа Мелони никаких официальных комментариев не давала. Во Франции министр финансов Роман Лескюр заявил, что победа АДГ безусловно посылает очень тревожный сигнал. По его словам, мы сталкиваемся с серьезным вызовом в лице популистской волны, которая распространяется по всему миру и против которой мы должны выступать. В Польше премьер-министр Дональд Туск написал в социальных сетях, что в его стране только идиоты и предатели могут праздновать победу альтернативы для Германии в Германии. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал эти итоги действительно очень тревожным знаком. В Швеции уже по итогам выборов, которые пройдут в ближайшие выходные, правая партия «Шведские демократы» может войти в правительство. Традиционные силы в этой связи опасаются, что в стране, которая является новейшим членом НАТО и главным сторонником Украины в Евросоюзе, будет поднят вопрос о выходе из Евросоюза. В этой связи фаворит предвыборной гонки, бывшая премьер-министр страны Магдалена Андерсон, в понедельник потребовала от соперников признаться в связях с Россией и после чего потребовала исключить шведских демократов из политической жизни и возможности полноценно участвовать в выборах.
0: Наш европейский СОБКОР Регина Севастьянова. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру. Далее о погоде.
3: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра без существенных осадков и значительно потеплее. 19-21 градус в Москве. Завтра днем тоже без осадков и 14-16 градусов.

0: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
1: Рекламные службы 495-105-5244.

0: «Как знать» на маяке.
1: Ваше любимое шоу «Как знать» снова в эфире. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев с вами. С нами орнитолог, сотрудник Координационного центра Союза охраны птиц России Елена Чернова. Елена, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Исследование любимых мелодий. Тема нашей передачи. Какое птичье пение предпочитают люди? Вышло исследование немецкое, и немецкие орнитологи исследовали пение птиц, и выяснилось, что самое любимое пение принадлежит дрозду черному, да, а сипуха на другом конце, на другом полюсе, это самое противное пение.
2: Это все потому, что у них мало соловьев.
1: Мало соловьев, да, действительно, соловьиные трели – это наш любимый, скорее всего, да, для русского уха соловьиные трели.
2: Да, для русского уха, конечно, соловей будет вне конкуренции.
1: Вообще, что такое пение птицы, почему не все птицы поют? Давайте в этом разберемся.
3: Ну, не все поют, мне кажется,
1: А вот голуби поют?
3: Мне кажется, поют, но они...
1: Они курлыкают.
3: Но это их песня.
1: Да. Давайте о строении, может быть, да, голосового аппарата птицы вообще, как устроено?
2: Певчие птицы, они вообще умеют в очень больших пределах выдавать звуки. Большинство птиц совершенно легко может подражать почти любым голосам, какие их понравятся, ну, по крайней мере, если мы говорим о певчих птицах. Но есть категория птиц, которые на человеческий взгляд не поют. Сами они могут при этом считать совершенно иначе, то есть с точки зрения дамы-сипухи, ее самец исторгает просто крайне мелодичные для уха звуки.
1: Но нам они не нравятся.
3: Ну, то есть все птицы так или иначе поют.
1: Да.
2: Ну, по крайней мере, все обладающие голосом.
1: Даже павлин из Мюнхгаузена, помните?
2: Да, ну, вот, например, у белого аиста голоса нет.
3: Как нет?
2: Очень просто.
3: Совсем нету?
2: Он молчит. У него в качестве замены голосу щелканье клюва.
1: Я видел, как это очень красиво. Стоят аисты на гнезде огромном, а гнездо располагается на каком-нибудь столбе электропередачи, да, и вот 2-3 аиста встают, один закидывает себе голову с клювом на спину и щелкает, как вот палочками для еды, да, японцы?
2: Да, примерно так у них и выглядит звуковая коммуникация.
1: Да-да-да. А что это означает? Там разные сигналы, да, они передают?
2: В принципе, да. Они таким способом пытаются общаться. Ну, надо же как-то выходить из положения. У них только птенцы могут слегка попискивать, а у взрослых голос отсутствует как явление. У взрослого
1: белого аиста. Аисты щелкают, а журавли, получается, вот протяжно так поют.
2: Да,
1: вот
2: у журавлей все журавли. Хорошо. Хорошо с голосом, у них очень красивый курлыкающий голос, и они вполне себе таким способом коммуницируют на очень большие расстояния иногда, потому что голос журавля слышен очень далеко. Вот у дятлов, например, у них, хотя голоса вполне есть... Они тоже очень много коммуницируют при помощи дроби.
3: Но мы больше слышим стук, чем голоса, да?
2: Разумеется, и не только вы, но и другие дятлы. Поэтому очень многие варианты общения у них сводятся к вариантам стука. И еще интересно, что когда дятел обнаруживает какую-нибудь хорошо звучащую поверхность типа водосточной трубы, он может прилететь туда именно с целью как следует постучать, чтобы все услышали. Донести свою мысль, так сказать, для всех заинтересованных лиц в радиусе нескольких километров.
3: Ну, то есть заявить о себе.
2: Да. Поэтому, если вы неожиданно видите дятла, который атакует вашу водосточную трубу, возможно, ему просто не хватает звука в жизни.
3: Внимания ему не хватает, ему хочется больше внимания. Ну да, ну с дятлами понятно, потому что стучат они громче, чем они могут кричать, наверное, и слышать звук дальше.
2: Именно, да, именно, и опять же, меньше напрягать голосовые связки.
1: А ворона крикнула во все воронье горло. Сыр выпал, с ним была плутовка такого.
2: Ворона не может стучать так, как дятел, она не иначе устроена.
3: А вот интересно, почему вот некоторые, вот мы начали соловья, и прям соловей у нас чемпион, и он так нам так нравится, как поет соловей.
1: А немцам дрозды нравятся.
3: Но какие-то звуки нам не нравятся. Например, вот ты как бы каркнула во все воронье горло. Вот как каркают вороны, нам почему-то не нравится.
1: Это очень страшно.
3: Почему страшно?
2: Но это связано прежде всего с нашими собственными ушами и с тем, что у нас заложено эволюцией. Эволюцией заложено, что когда мы слышим мелодичное пение певчих птиц и так далее, у нас мы расслабляемся, мы находимся в безопасности. А вот если слышим какие-то крики хищных, собственно, птиц, крики птиц, которые предупреждают об опасности, крики тревоги, очень у многих видов птиц довольно малоприятно звучат. Например, та же самая иволга с очень мелодичной песней. Если она чувствует, что она чем-то обеспокоена, она выдает дикий вопль, похожий на кошку, которой прищемили хвост.
1: Ничего себе.
2: И, в общем, если вы услышите крик тревоги иволги, вы подпрыгнете и скажете, что, где, когда, вообще, что случилось. То есть вы настораживаетесь и будете искать опасность. Собственно, эволюционный механизм, он вот такой вот примерно.
3: То есть получается, что одни и те же птицы, даже та же иволга, они могут и быть и мелодичными, и нам нравится их пение и звуки,
2: да.
3: А могут быть и резкими, и отвратительными.
2: И резкими, и отвратительными. На самом деле, у большинства птиц крики тревоги, они звучат значительно более резко, значительно более пронзительно, чем обычная пение или тем более, чем обычное общение позывками.
3: А что, у соловья тоже есть крик тревоги, который тоже может нам не понравиться?
2: У соловья крик тревоги, он вот соловью в этом плане не повезло. У него мелодично все. Даже крик тревоги.
1: А вот, допустим, чириканье воробьев, это не певчая птичка у нас, да, воробей?
2: Воробей, строго говоря, не поет. Чириканье, которое мы слышим, это их общение между собой.
1: Синички по-другому тюкают, да?
2: Да, у синички значительно больше вокальный репертуар. То есть у нее, вернее, у него, потому что поют самцы, есть отдельная песня. То есть вот для большой синицы это такой тинь-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь. Когда она вот так начинает тикать, это значит, что пришла весна, по крайней мере, с точки зрения данной конкретной синицы. И пора срочно бежать размножаться.
3: То есть она призывает партнера. А вот кто, кстати, чаще? Вот соловьи, мы знаем, что как раз самцы, да, поют для того, чтобы...
2: Ну, в общем-то, почти у всех птиц поют именно самцы.
3: Самцы, да.
2: Потому что эта песня выполняет несколько функций. Во-первых, она стимулирует самку, привлекает ее и показывает ей, насколько велик и крут данный конкретный самец. Потому что вот у тех же самых соловьев, например, самочка даже это не посмотрит на самца, который поет плохо.
3: Как они определяют, где вот эта градация у них плохо? Хорошо
1: поющий соловей.
2: Ну, вы можете отличить хорошего певца от плохого? Самка тоже может у соловья, причем намного тоньше, чем вы, у нее острее слух.
3: Ну, тут это индивидуально тоже. Кому-то нравится певец, кому-то не нравится. Может, у самок тоже.
2: То есть, чем сложнее песня, чем больше диапазон коленец, чем больше в этой песне всякого интересного с точки зрения самки, значит...
1: А орнитологи слышат, да, как соловей фальшивит?
2: Ну, орнитологи много чего слышат, хотя, в общем-то, значительная часть того, что мы слышим в исполнении мелких певчих птиц, мы на самом деле не слышим. Дело в том, что их диапазон звучания, он лежит не совсем там, где лежит диапазон воспринимаемых человеческим ухом звуков. Значительная часть общения у них идет на том, что мы называем ультразвуком. Хотя вот бывают такие орнитологи, был вот, например, такой орнитолог Симкин, у него была чисто вот генетическая аномалия, он слышал ультразвук.
1: Вот как я. Я на чистке зубов слышу ультразвук.
3: Тебе надо в орнитологию.
1: Надо пойти.
2: Да. То есть, и он очень удивлялся, почему студенты не слышат совершенно очевидные вещи, которые слышит он.
1: А он их понимал?
2: Ну что, понимать это уже отдельное искусство.
1: Но это змею надо съесть. Мы помним из фильма «Три орешка для Золушки», когда король Дроздобород съел змею и стал понимать.
2: Ну, на самом деле, это по-другому достигается. Это достигается многолетними наблюдениями за птицами и увязыванием тех или иных сигналов с теми или иными ситуациями в их жизни. Хотя вот, что интересно, у самих птиц намного лучше с пониманием человеческой речи, в том числе и вообще, особенно криков тревоги других видов. они очень быстро выучивают, кто как орет, когда беспокоится, потому что для них эта информация тоже критически важна.
1: А межвидовое общение у них тоже присутствует, да?
2: Тоже присутствует, особенно у мелких птиц, которые на зиму, например, часто сбиваются в межвидовые стайки, совершенно никак не выясняя, кто там кому большая синица, а кто там поползень. Они так и летают большой толпой, потому что так проще-напросто, проще находить еду, проще защищаться от хищников. Много глаз, обязательно кто-то заметит опасность. Ну и в конце концов, в холодную ночь можно просто всем вместе сбиться в большой комок, и так будет сильно теплее.
3: Вместе теплее, да. А вот мне интересно, опять же, вспоминая про соловья, что самка выбирает, что как поет, посложнее, там, трели такие выводит. А какую информацию, знают ли орнитологи, какую информацию она воспринимает, передает изначально, что для нее означает вот это пение? Это же не просто, о, этот красиво поет соловей, за ним пойду размножаться. Ну, наверное, нет. То есть он...
2: Если он красиво поет, из этого в этот вторым, так сказать, этажом следует, что данный конкретный птиц здоров, силен, скорее всего, имеет хорошую территорию. Более того, его даму самец и приводит на свою территорию. Вот смотри, какой у меня роскошный куст тут. Прямо это идеальная квартира. Будь со мной. Кроме того, это пение стимулирует ее, соответственно, немедленно заняться вопросами размножения, подготовить организм, так сказать, к сношениям яйцекладки. После чего они начинают, собственно, проблемы гнездостроительства, и самец поет и веселит ее, пока она сидит на яйцах, до тех пор, пока не появляются птенцы. Потому что как только птенцы появляются, все песни заканчиваются просто сразу же.
1: Дети спят.
3: Но это у людей тоже.
2: Дети, нет, дети не спят. Дети хотят есть примерно 24 часа в сутки. То есть молодого птенца-соловья нужно кормить каждые 20 минут. А в гнезде он там не один.
1: Надо искать.
3: Да, то есть поэтому... и маме, и папе не до песен.
2: Они... Да, мама и папа начинают яростно собирать насекомых, чтобы складировать во рты своих отпусков. Единственное, что слегка утешает маму и папу, что дети растут очень быстро, и буквально через несколько недель мы получим уже новых молодых соловьев, самостоятельных и на крылья.
1: Ну, их надо еще научить летать, да?
2: Летать птицы обычно выучиваются сами, а вот обучить их выживанию, как добывать еду, чего бояться, куда лететь и так далее, этому всему должны научить родители соловьев. Поэтому каждый раз молодой соловей, он вот только-только научился пробовать крылышки, ну, сразу же объясняют: так, вот здесь хорошее насекомое, вот там хищник, его бойся.
3: Мультфильм «Птичка», полетели туда, там много вкусной еды.
2: Именно, именно так.
1: А хищники, кстати, хищники-то не поют, по-моему, да? Ни коршуны, ни беркуты.
2: Хищники, да, они не певчие немножко птички.
1: Потому что они пацаны серьезные, а пацаны серьезные
2: хотя,
1: поют.
2: Хотя, собственно, есть у нас такая хищная птичка, птичка, которую называют конюк. А, собственно, ее и назвали, потому что она все время конючит.
1: А, конючит, вот.
2: Да, она все время орет и орет довольно противно. А еще вот, например, нам недавно позвонила женщина и пожаловалась.
1: А о чем она пожаловалась, узнаем после небольшой информационной паузы. С нами орнитолог, сотрудник Координационного центра Союза охраны птиц России Елена Чернова. Продолжим.

0: Самые сильные письма – это те, на которые точно не будет ответа. В них раскрывается глубинная природа самого нашего письма. Анатолий Добин, психолог, психотерапевт.
1: Так говорит маяк.
2: Реклама. Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь. А она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
3: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
4: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 16:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. В Кремле не исключают возможности возобновления трехстороннего формата Россия-США-Украина, но о месте и сроках его проведения пока говорить преждевременно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он не стал раскрывать содержание новых предложений переговорщиков от США, но назвал эти переговоры шагом в сторону мира.
2: Пока мы не располагаем информацией о результатах контактов американских коллег в Киеве, мы не исключаем, что может состояться телефонный разговор президентов. По итогам поездки американских переговорщиков мы будем своевременно вас информировать о том, когда состоится этот телефонный разговор и если он состоится. Что касается возобновления трехстороннего формата, вы слышали вчера заявление из Киева. Господин Кушнер делал такие заявления. Мы тоже не исключаем возобновление этого трехстороннего формата, но по месту и по точным срокам пока говорить преждевременно.
0: В субботу в Кремле состоялась встреча Владимира Путина с американскими переговорщиками Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером. Российский лидер подчеркнул на ней необходимость устранения всех первопричин украинского конфликта, рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. В воскресенье переговорщики США прибыли в Киев. Переговоры проходили в несколько этапов. На одном из них ко встрече присоединились представители Великобритании, Франции и ФРГ. 1700 украинских военнослужащих попали в окружение в Харьковской области. Российская армия сжимает кольцо и уничтожает ВСУ в районе населенных пунктов Варваровка, Малая Волчья, Нефедовка и Черная, сообщили в Минобороны России. На этом участке фронта действует подразделение группировки войск «Север». Также, по данным Минобороны, российские военные в течение суток нанесли удары по объектам транспортно-логистической инфраструктуры Украины с применением оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии. Крышевавший мошеннический колл-центр начальник департамента офиса генпрокурора Украины Сергей Крапива просил свою сожительницу быть поскромнее в соцсетях, пишет Национальное антикоррупционное бюро Украины. Отмечается, что 22-летняя Ивахненко во время своего обучения в аспирантуре была назначена заместителем декана Одесской юридической академии. На многих записях, полученных оперативниками, они обсуждают ювелирные изделия, полученные в подарок от чиновника, хвастают в соцсетях автомобилем Porsche, предметами одежды люкс. По данным специализированной антикоррупционной прокуратуры, участники схемы получали от мошеннических колл-центров за невмешательство в их работу деньги, которые потом легализовывали через покупку недвижимости, ценностей, а также под видом дохода близких к ним лиц. Всего таким образом было легализовано почти $1 млн. По информации Центра противодействия коррупции, обоим Крапиве и Вахненко избрали меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. Вечерний фасад Ленинградского вокзала появился на новой транспортной карте «Тройка». После масштабного обновления он стал самым современным железнодорожным вокзалом страны. Купить новую карту «Тройка» можно на стойках «Живое общение», во флагманских магазинах метро на станциях «Маяковская», «Трубная» и МЦК «Измайлова», а также в интернет-магазине «Метро» и на маркетплейсах, сообщили в столичном Дептрансе. Новости доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах «Вести».
1: Погода.
0: По данным синоптиков Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью плюс 8-10, днем плюс 19-21 градус. В Москве облачно с прояснениями, в ночные часы 6-8 градусов, а днем воздух прогреется уже до 14-16 градусов. Сейчас в городе плюс 12, без осадков, дует северо-западный ветер. Атмосферное давление в пределах нормы 747 миллиметров ртутного столба.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
3: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
4: Почему вы пойдете на выборы?
5: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация. Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
6: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
7: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров.
8: Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
4: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.

0: партия «Коммунисты России». Голосуй за номер 10.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
2: Маяк. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Футбольная «Динамо» обратилась в контрольно-дисциплинарный комитет РФС и эксперт-судейскую комиссию по поводу отмены красной карточки нападающего Константина Тюкавина. Напомню, «Динамо» в домашнем матче 7-го тура одержала победу над «Спартаком» 2-1. Тюкавин получил прямую красную карточку на 72-й минуте за удар соперника рукой без борьбы за мяч. Клуб считает, что арбитр Кирилл Левников ошибочно удалил футболиста, в действиях которого не было чрезмерной силы или жестокости против спартаковца Джику. Фол был допущен по неосторожности. Китайский нападающий Спенсер Фу покинул хоккейный клуб «Сочи», сообщает пресс-служба «Южан». Соглашение с 32-летним игроком расторгнуто по инициативе хоккеиста в связи с семейными обстоятельствами. Права на Спенсера Фу закреплены за «Сочи». Баскетбольный «Уникс» расторг контракт с доминиканским центровым Анхелем Дельгадо по обоюдному согласию сторон. Решение принято в связи с травмой, которую 31-летний игрок получил в матче сборной Доминиканской Республики с Бразилией в квалификации чемпионата мира 2027. Предстоящий игровой день на открытом чемпионате США по теннису ответит на вопрос, могут ли последние российские теннисисты, оставшиеся в турнире, Мирандреев и Карен Хачанов, пробиться в четвертьфинал, рассказывает Николай Саприн.
2: Мира Андреева и Карен Хачанов остаются последними российскими теннисистами в одиночных разрядах открытого чемпионата США. Оба играют сегодня свои матчи 1/8 финала, причем Мира Андреева уже первым запуском на корте Луиса Армстронга против Анастасии Потаповой, еще одной россиянки, которая с нынешнего сезона выступает под флагом Австрии. У Потаповой улучшились результаты, в целом сезон она проводит стабильнее, чем обычно, но, конечно, турниры «Большого шлема», в отличие от Мира, пока еще не выигрывала. По личным встречам преимущество за Мирой 3-1, причем единственную свою победу Потапова одержала в 2022 году, когда юная Мира только входила во взрослый теннис. После этого побеждала только Андреева. На Уимблдоне 23-го года, в матче US Open прошлого года и в нынешнем сезоне в финале турнира в австрийском Линце в 3 сетах. Ну а ближе к вечеру на этом же самом корте, где, кстати, накануне проиграл свой матч Даниил Медведев, Карен Хачанов попробует остановить самого молодого за последние 24 года американского теннисиста, участника второй недели US Open Лернера Тиена. Злого гения Данила Медведева, который несколько раз обыгрывал Даню, но Карен еще не встречался с Тиеном никогда. В целом для Хачанова пока весьма неудачный сезон, но именно в Нью-Йорке Хачанов зашел весьма далеко, напомнив о временах, когда он здесь был в полуфинале в 2022 году. Тем более в активе яркая победа над канадцем Феликсом Ужеле-Симом, который в прошлом году был здесь в полуфинале.
1: Олимпийский чемпион 2020 года по тхэквондо Владислав Ларин стал серебряным призером Гран-при в Южной Корее. В финальной схватке весовой категории свыше 80 килограммов россиянин наступил египтянину Саифу Исси. В категории до 68 килограммов бронзу завоевал Амир Выков. У женщин Анастасия Космычева взяла серебро в весе свыше 67 килограммов, проиграв в решающем поединке южнокореянке Сон Дабин. Отмечу, россияне турниры выступили с флагом и гимном. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Маяк. Как знать?
3: Продолжаем изучать птичье пение. С нами орнитолог, сотрудник Радиационного центра Союза охраны птиц России Лена Чернова. И перед новостной информационной паузой мы остановились на женщине, которая пожаловалась. Что не устроила женщину?
4: Женщину не устроила сова. Сова прилетала ночью к ней под окно и противно орала.
3: Так.
4: И мешала спать.
5: Они же гугукают, совы. Обычно.
4: Совы, разные совы издают довольно разный диапазон звуков, часть из которых человеку не очень приятно, особенно когда это громко и над ухом, и каждую ночь.
3: Там еще и инфразвук идет, скорее всего, у совы.
4: Нет,
3: да?
4: В данном случае речь шла о домовом сыче, который орет довольно пронзительно, и он очень любит поорать. Поэтому вот она обратилась с вопросом, что ей делать, потому что сыч оборудовал на елке напротив окна наблюдательный пункт и следил оттуда за мышами. Вот она спросила, что же сделать, как это, отвадить это безобразие от окна. Я ей посоветовала, нарядите елку. Потому что совы, они не афобы, они вообще не боятся вот изменений в привычном укладе жизни. Поэтому, если эту елку нарядить, это, в общем-то, скорее всего, бедную птичку в этот, вынудит искать какую-то другую присаду и дать женщине спокойно поспать.
3: И помогло, да? В итоге.
4: Судя по тому, что она не перезвонила и не пожаловалась на сову еще раз, видимо, помогло.
5: А вот интересно, человеческое ухо воспринимает, вот мы все соловья вспоминаем, как идеал, да, птичьего пения для российского человека, и у него довольно сложные трели. Важно ли нам для того, чтобы пение было приятным, чтобы оно было очень разнообразным? Потому что вспоминали мы сейчас про ворон, про сову, они все, ну, то, что они кричат и слышим мы, это все довольно так это однообразное.
4: Однообразно, там, коротко,
5: ку-кушка,
4: да.
5: Кукушка какая-нибудь, ку-ку-ку-ку-ку, и ты такой начинаешь с ума сходить потихоньку от этого ку-ку все время.
4: Ну, кукушки не так много кукуют, чтобы вы успели за это время сойти с ума.
5: Ну, по-всякому бывает. Бывает настойчивые кукушки.
4: На соловьев тоже иногда жалуются, если они мешают спать, потому что соловей, когда вот его распирает, когда у него весна в душе, он поет тоже очень громко, и даже мелодичность не спасает, что просто люди хотят спокойно поспать, а тут он сидит и поет.
3: А с чем связано разнообразие голосовое? Казалось бы, птицы похожи друг на друга. Взять аиста, журавля, и, кстати, как цапли поет, мы еще не знаем. Аист щелкает.
4: Вам не понравится.
3: Да, мне так кажется. Журавль вот этот курлыкает, а цапля?
5: Она орет, мне кажется, поразительно.
4: Да, у цапли тоже довольно малоприятные голоса.
3: Но они же внешне похожи друг на друга. Три вида птиц, да? И разобраться может только орнитолог, кто это, цапля перед нами.
4: Ну, хоть они и похожи друг на друга, но они даже не родственники.
5: Ну, нет, мне кажется, можно разобраться, не будучи орнитологом.
3: А голосовые связки у них все по-разному, да, устроены?
4: Ну, как раз вот у этих птиц они устроены приблизительно одинаково. У певчих птиц, то есть певчие птицы у нас из отряда воробьиных, они устроены как раз довольно похоже. И возможности к вокальной импровизации как раз вот у этих мелких воробьиных птиц у них наивысшие. А цапли, они что, поорали, разошлись.
5: То есть чем крупнее птица, тем меньше вероятность того, что она будет как-то красиво петь. Правильно я делаю вывод, нет?
4: Ну, на самом деле, такой вывод отчасти можно сделать, потому что исключительных певцов среди крупных птиц почти нет, разве что в Австралии, где, как известно, все наоборот, есть такая птичка лирохвост. Она очень красивая, очень крупная, и при этом она довольно неплохо поет.
3: А я бы предположил, что с режимом питания связано, да, поет птица или нет. Если птица ест какую-нибудь мошкару насекомых, у нее маленький клювик, наверное, все очень миниатюрно сделано, ну, и она как заводной этот самый
4: соловей поет. Да, есть и зерноядные птицы, которые тоже хорошо поют, например, наша зеленушка, птица преимущественно зерноядная, хотя, собственно, даже самые зерноядные птицы всегда выкармливают своих птенцов животной пищей, это надо знать. Дальше всех на этом пути зашли голуби, поэтому им пришлось выкармливать своих птенцов молоком.
3: А у них зобы, да, получается?
4: Да, то есть у них вот есть творожистый секрет зоба, который обзывают птичьим молоком. И вот именно им они выкармливают своих маленьких детей.
3: Из-за зоба они не поют, да, такие птицы, получается? Они курлыкают?
4: Они курлыкают, да, опять же, с точки зрения голубя это вполне мелодично. Да, в общем-то, и с точки зрения человека это тоже достаточно мелодично, если, конечно, это... Опять же, не среди ночи, не под окном.
5: Да, под окном бабушка рассыпала немножко хлебушка под окном для голубей, да. А вот мы начали с исследования, да, которое провели немецкие ученые по поводу пения птиц. А что выяснили-то они в результате? Почему это исследование так это... Не то, что важно, наверное, да? Что оно дает нам? Какое понимание?
4: Ну, оно дает нам понимание наиболее предпочитаемых человеком частот, на самом деле. Что люди предпочитают как раз довольно узкий диапазон частот, который им кажется наиболее мелодичным. И те же самые дрозды, то есть черный дрозд, певчий дрозд, они тоже поют, в общем-то, в достаточно небольшом диапазоне, потому что слишком высокие звуки человеком часто считываются как визг, А слишком низкие, они вызывают беспокойство как раз. Ну и вот, собственно, нижние слои, нижние частоты инфразвука, которые человеческое ухо даже не слышит, тем не менее на организм дают такую реакцию, что, в принципе, у многих может вызывать даже просто панический ужас.
5: Угу.
4: На самом деле, вот по поводу таких историй часто погибают спелеологи, альпинисты, как раз вот именно вот этот вот низкочастотный гул, он настолько отключает человеку мозг, что он перестает действовать адекватно и попадает в какие-то нехорошие истории. А так как он изначально находится в опасной ситуации, то потеря адекватности там плохо заканчивается.
5: А вороны кричат на какой-то особой частоте. Вороний крик, он вызывает тоже какие-то неприятные ощущения, да? Особенно,
4: ну,
5: когда
4: да, вот
5: ворон
4: вот
5: на тебя смотрит и открывает рот. Я недавно парковался, а ворона играла. Я подъезжаю, у меня парковочное место свободное, а на соседней машине ворона, значит, забирается по лобовому стеклу и скатывается туда вот в сторону дворников. Я подъезжаю, она меня увидела, и она не улетела сразу, она посмотрела мне в глаза, открыла рот, мне показалось, что я увидел ее гланды даже. Она как закричит и прыгнула на мой автомобиль. Я уехал с этой парковки, потому что мне стало жутко, как я буду выходить из машины, она же меня сейчас заклюет.
6: И надо помнить, что вороны и вороны — это разные вообще-то птицы.
5: Ну, по-моему, это ворона.
4: Ну, серая ворона. У нас их очень просто отличать в нашем регионе.
6: Да, вороны крупные, а ворон маленький.
4: Да, ворон крупный и черный. Соответственно, если размером с ворону и черный, то это грач, а ворона серая. То есть вот южнее живут, например, черные вороны, их уже не так просто отличать от воронов, в основном по размеру.
5: А на какой частоте все-таки ворона передает нам сообщение? Это какой-то тоже инфразвук, который вызывает
4: нет,
5: у нас?
4: Нет, это вполне себе никакой не инфразвук, это вполне себе обычный звук, причем по тембру он примерно соответствует человеческой речи.
6: Ну, мне как он какой-нибудь.
4: Да, просто...
6: Хэви-метал группа, солист.
4: Да, просто, да. Гроулинг. Резкий, да, резкий, пронзительный и с такими скрипучим подтоном. Опять же, для человека это все считывается как такой малоприятный сигнал.
5: Да, я видел, как внутри там все у нее работает, когда она на меня закричала.
4: Ну вот, вот так вот жить под одним небом с другим разумным видом.
5: Продолжим наше общение сразу после небольшой рекламной паузы. С нами орнитолог Елена Чернова.
7: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк» 22-го.
8: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
7: Маяк.
9: Выборы 2026.
10: Голосуй за Борисова. Голосуй за Северный договор. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей. Голосуй за Борисова. Голосуй за Северный договор. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей. Голосуй за Борисова. Голосуй за Северный договор. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.
11: 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
10: –
12: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей. Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.
13: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы, минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
12: Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.
14: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
15: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
16: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
17: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
18: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
19: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
18: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
19: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
18: И главное, показали, политика может быть с доверием

За природу. За свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.

Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Новые форматы общественного питания внедряют в Вологодской области. В общественных пространствах региона становится больше современных точек обслуживания. Один из таких объектов начал работу в Ферапонтово. Глава региона сообщил, что кофейня самообслуживания открылась в парке «Берег Дионисия». Теперь во время прогулки или туристической поездки посетители могут быстро приобрести горячий напиток. Такой формат развивается и в Вологде. Кофейни самообслуживания уже устанавливают в городских парках и других общественных пространствах. До конца года в областном центре планируют открыть 30 таких точек. В Вологодской области начался месяц отказа от алкоголя. По инициативе регионального Минздрава и Центра общественного здоровья и медпрофилактики стартовала кампания «Вологодская область за трезвый образ жизни». Она продлится до 10 ноября. В программе занятия и встречи с молодежью, работниками предприятий, флешмобы и радиоэфиры. Кроме того, Минздрав России объявил неделю сокращения потребления алкоголя и связанной с ним смертности и заболеваемости с 7 по 13 сентября. Она приурочена ко Всероссийскому дню трезвости 11 сентября. В Вологде 12 сентября состоится традиционная осенняя бесплатная книжная ярмарка. Для посетителей на фримаркете будет представлен широкий выбор отечественной и зарубежной литературы разных жанров, а также научные и популярные издания по всем отраслям знаний.

первом тайме. Сначала после подачи со штрафного, а затем с пенальти. После перерыва подопечные Рудольфа Чесалова смогли отыграться. Отличились Илья Антонов и Даниил Криворучко. Однако уже на четвертой добавленной минуте гости забили решающий гол. Итоговый счет 2-3 в пользу смолян.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает переменная облачность, местами небольшие дожди. Ветер западный 4-5 метров в секунду, температура воздуха 10 градусов со знаком плюс. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.
2: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио Маяк 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: В Москве 17 часов.
0: Новости.
4: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Войска объединенной группировки войск наращивают темпы наступления по освобождению ДНР и Запорожской области. Наряду с этим расширяется полоса безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины, сообщает Минобороны. В северо-восточной части Харьковской области воинские части группировки «Север» соединились с севернее населенного пункта «Приколотное» и завершили окружение противника. В районе площади 460 квадратных километров оказалась заблокирована группировка, включающая в себя 6 батальонов и 4 погранкомендатуры 15-го погранотряда Украины. Ее общая численность составляет около 1700 украинских военнослужащих. Район окружения надежно блокирован, все логистические маршруты перерезаны, подчеркнули в Минобороны. Ликвидация образовавшегося котла позволит отодвинуть линию соприкосновения с противником от приграничных районов Белгородской области более чем на 20 километров, указали в ведомстве. Владимир Путин поручил совершенствовать систему поддержки бойцов СВО и членов их семей в Дагестане. На встрече с временно исполняющим обязанности главы республики Федором Щукиным президент подчеркнул, что дагестанцы героически сражаются в зоне спецоперации.
5: Вот эта система поддержки, она должна не просто поддерживаться, она должна развиваться и совершенствоваться. Прошу вас не снижать к этому своего внимания, но и всю команду, управленческую команду на это настроить.
6: Есть еще одно предложение, которое я хотел доложить и хотел получить ваше одобрение. У нас очень активно, очень результативно работает филиал Фонд защитника Отечества. И кроме еще несколько наших общественных организаций республиканских, и мы приняли решение в центре Махачкалы, нашли отличное здание, отдельно стоящее, для того, чтобы создать там дом ветерана. Совместив там все, чтобы это действительно стало домом и для членов семьи, и для наших бойцов, героев, которые возвращаются и вернутся с победой.
5: Я обязательно дам команду правительству России. Мы с федерального уровня поддержим эту идею.
6: Спасибо большое.
5: Вам спасибо.
4: Глава региона также пообещал президенту неукоснительно выполнить поручение по возмещению ущерба дагестанцам, чье имущество пострадало от паводка. В Кремле не исключают возможности возобновления трехстороннего формата России, США, Украина по украинскому урегулированию, но о месте и сроках его проведения пока говорить преждевременно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он не стал раскрывать содержание новых предложений переговорщиков от США, но при этом назвал эти переговоры шагом в сторону мира. В субботу в Кремле состоялась встреча Владимира Путина с американскими переговорщиками Стивом Виткофом и Джаредом Кушнером. Российский лидер подчеркнул на ней необходимость устранения всех первопричин украинского конфликта, рассказали в Кремле. В воскресенье переговорщики из США прибыли в Киев. Переговоры проходили в несколько этапов. На одном из них ко встрече присоединились представители

0: к Британии, Франции и ФРГ. Сегодня по просьбе журналистов Дмитрий Песков также прокомментировал российско-армянские переговоры. Главная тема предстоящих в Москве переговоров на высшем уровне – это определение дальнейшего развития Армении и ее ориентации, а также проведение референдума по этому вопросу, заявил представитель Кремля.
1: В ходе встречи с Пашиняном, которая имела место в Бишкеке, это очень важная встреча, она была весьма содержательная. Были обозначены некоторые конкретные моменты, связанные с двусторонним торгово-экономическим сотрудничеством, и соответствующие ведомства будут этими вопросами заниматься, будут их прорабатывать. Но главное, это было достигнуто о том, что уже в ближайшее время состоится визит господина Пашиняна в Москву, и главы государств будут иметь возможность еще раз со всех сторон обсудить основную тему наших сейчас двусторонних отношений. Эту тему все-таки выбора направления развития, ориентации Армении и тему проведения соответствующего референдума. Об этом вкратце шла речь на упомянутой вами беседе, но для того, чтобы все обсудить в комплексе, именно Путин пригласил Пашиняна в Москву. И Пашинян принял это приглашение и сказал, что скоро приедет. Точные сроки этого визита будут согласованы по дипломатическим каналам с учетом рабочих графиков глав государств.
0: Ранее Путин сообщил, что договорился с премьер-министром Армении вести диалог по поводу дальнейших интеграционных планов Еревана в спокойном режиме и пригласил его для этого в Москву. Новые сообщения от МИДа. Москва останавливает работу генконсульства ФРГ в Санкт-Петербурге и культурных центров имени Гёте в России в связи с недружественными действиями Берлина по закрытию генконсульства России в Бонне и Русского дома в столице Германии. Об этом сообщили на Смоленской площади. Немецкие культурные центры имени Гёте в России должны прекратить свою деятельность. Их сотрудникам предписано выехать не позднее 13 сентября. А консульство в Петербурге должно прекратить работу не позднее 18 сентября. Бабий лето придет в Москву в середине недели. Пик тепла ожидается в четверг, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
2: К середине недели к нам пожалует короткое бабье лето. Благодаря погожему гребню антициклона ночь на среду будет самая ясная, но холодные столбики минимальных термометров покажут плюс 4-7. Ну а днем на фоне усиленного притока лучистой энергии солнца потеплеет до плюс 18, плюс 21. И вот как раз в этой ситуации стоит отметить, что такое потепление – это довольно коварный обманщик. В агрономии его называют физиологическая сушь, то есть земля сверху прогрета и сухая, а на глубине после дождей все еще холодное, что и приводит к выпадению обильных роз и туманов. В четверг и пятницу ветры в нижней тропосфере сменят направление с северо-западного на юго-западное и начнется существенная адвекция уже субтропического тепла черноморского происхождения. И это сработает память лета. По ночам показания минимального термометра подрастут до плюс 10-13. В дневные часы в простых метеоусловиях при мощном динамическом прогреве воздух разогреется, внимание, до летних плюс 23-26.
0: Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
3: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра существенно потеплеет. Днем обещают 19-21 градус и в основном без осадков. В Москве днем тоже без дождя и 14-16 градусов.

Муздок. Вот говорят, с песней по жизни, с песней по жизни. Все же дело в том, какая песня. От этого жизнь или короткая, или длинная. Дорогие друзья, здравствуйте. Спасибо за то, что ваши приемники, ваши гаджеты настроены на маяк. Спасибо за то, что вы с нами. В эфире программа «Муздок». Меня зовут Игорь Ружейников. По понедельникам и пятницам я предлагаю вспомнить какие-нибудь интересные события нашей прошлой жизни. А если мы хотим, чтобы вспоминалось лучше, это под музыку тех самых времени, тех самых событий. О людях предлагаем поговорить. Некоторые с нами живут до сих пор, некоторые, к сожалению, ушли, но мы о них помним. Вспомнить об интересных предметах, которые когда-то появились в нашей жизни, нашу жизнь раскрасили. В общем, вспомнить. Никакое не журналистское расследование, просто воспоминание. Легкое и ни к чему практически не обязывающее, кроме как к хорошему настроению. Обычно мы привязываемся к какому-то числу, совершенно не обязательно, даже как правило, не к сегодняшнему, потому что это низкий сорт, нечистая работа, как говорил Остап Бендер. Просто какому-то числу. Сегодня числа нет. Хотя, конечно, можно вспомнить 25 августа. Совсем недавно, 25 августа 26 года, ушла из жизни великая женщина. Вообще делать программу по поводу смерти не хочется. Но здесь просто такая привязка, понимаете? Покинула этот мир, переместилась на вечную сцену женщина, которая, будучи великой, про себя говорила: «Вы не представляете, сколько денег я потратила на то, чтобы выглядеть так дешево». Разумеется, дешево она не выглядела. Это была Долли Партон, одна из самых великих поп-исполнительниц мира и самая великая исполнительница стиля кантри. Знаете, похоже, вот глядя на творчество и жизнь Долли Партон, а творчество длилось у нее почти 70 лет, знаете, похоже, кое-какие люди нашли, если не средство бессмертия, то средство долголетия. Средство это называется рок-н-ролл. Вот об этом сегодня поговорим. Но начнем мы не с Долли Партон, а начнем мы с песни группы «Зодчие», которую написал основатель группы «Зодчие», мой добрый приятель, вообще классный парень, Юрий Давыдов.

Совсем недавно Юрий Давыдов, Юр Давыдов, ну я его Юрой называю, ну просто потому что мы знакомы уже лет 20, наверное, если не больше, написал эту песню просто, понимаете, вот живем дальше. А потом подумал, что она очень хорошо ложится на 35-летие командного клуба, извините, футбольного клуба, футбольной команды «Старко». И записал ее, и клип сделал прекрасный с Державиным, с Боярским, с Владимиром Пресняковым-младшим. И он там поет, а старший в клипе. С Маликовым, с Юрием Лозой. Юрий Лоза – один из участников группы «Зодчий», создатель команды «Старко». В общем, они, конечно, люди там довольно молодые все. Даже Петрович Пресняков. А Юрий Давыдов, вот, к всего, сколько там, 70 лет исполнится в следующем году. Пацаны просто. А как удается вообще рок-н-ролльщикам оставаться в седле 80, 86, 87? Я тут Долли Партон вспомнил. Вообще, как правило, конечно, люди, которые зарабатывают свои десятки и сотни, как Долли Партон, миллионов долларов, в общем-то, могут к 50, к 60 годам уйти на покой. Кто-то так и делает, но, как правило, это делают те, у кого здоровья не хватает. Потому как музыкант живет на сцене не ради денег. Во всяком случае, как мне кажется, с какого-то определенного времени. И просто потом без сцены уже не может. Вот сэр Пол, да? Сэр Пол в возрасте 82 лет отправился в тур, закончил его в возрасте 83 лет. Причем концерты, которые были по всему миру, они проходили почти 3 часа без перерыва. Вот казалось бы, миллиардеру сэру Полу Маккартни, сэру Джеймсу Полу Маккартни, ему это надо? Нет, ничего подобного. Долли Партон свою последнюю песню, причем со звездами первой величины, которые гораздо моложе ее, записала где-то за полгода до смерти, а за 2,5 года она выпустила самый успешный диск за свою почти 70-летнюю карьеру. Ну, знаете, там диск назывался идиотский, двойной альбом, «Рокстар» просто. Вот, просто «Рокстар». Она там исполнила кавер-версии «На все и вся», в том числе спела с Ринго и Полом спела «Let it be», спела со Стингом «Every breath you take», и вообще там куча хитов, которые она попросила. Причем, заметьте, все это было бесплатно. То есть ей все свои песни подарили. И те, кто пел с ней, те, кто... Потому что это был знак уважения к великой и совсем не старой женщине. Долли Партон и Стивен Тайлер. I want you back.

0: Ой, давно, лет 15 назад, на одной из телепрограмм я там принимал участие в съемках
1: в качестве эксперта на диване, как это принято говорить,
0: обсуждали внешний вид взрослых мужчин. Ну, долго рассказывать.
1: И один из телеведущих, тогда очень популярных, сейчас вы его даже не вспомните. Ну нет, ну после 50, говорил он, затягиваясь трубкой. На самом деле трубку он в курилке затягивался, значит, курилки были. Ну так нельзя выглядеть. И где он сейчас? Кто его помнит? Долли Партон будет жить вечно.
0: Ну, можно так сказать. Вы знаете, это все вот они музыканты популярные, они мультимиллионеры, и поэтому они живут долго, потому что у них и медицина доступна, ну, поскольку денег много. И вообще, знаете, дело, наверное, все-таки не только в этом. Нет, разумеется, быть богатым и здоровым лучше, чем бедным и больным. Быть богатым и пожилым лучше, чем богатым, в смысле, пожилым и бедным. Понятное дело, но... Знаете, люди хотят петь, догадываясь, вот именно догадываясь, не более того, что это продлит им жизнь. И не просто жизнь на каталке, там, с капельницей, а жизнь полную. 2007

задумали, значит, режиссеры, а давайте-ка мы предложим, поскольку кто-то из них умел петь, кто-то умел играть на музыкальных инструментах, предложим им спеть песню. Великую песню группы The Who, My Generation, мое поколение. Понимаете, когда 25-летние участники, те, кто пели «Мое поколение», это было одно. А тут о моем поколении поют люди, которым 70, 80 и 90. Песня была записана, показана по BBC, вызвала фурор, вышел сингл, который взлетел в британских хит-парадах. Разумеется, после этого пенсионеры, которым в совокупности было что-то там за 200 лет, далеко за 200, они решили записать альбом, который назвали «Last to Life». «Последнее для жизни». Посмотрите фотографию альбома группы The Timmers. Так они себя назвали. Timmers. Циммеры. Там как раз и ходунки есть для пожилых, и капельницы, и палочки, и все такое прочее. Один из участников, Бастер Мартин, которому было под 90, а умер он в 104 года, он говорил: нам интересно было создать группу, совокупный возраст участников которых больше, чем совокупный возраст участников группы Rolling Stones. А на тот момент группа Rolling Stones уже превысила пенсионный возраст. Группа Timmers. Неувядающие, веселые пенсионеры-любители. Как зажгли, а!

0: платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
1: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
2: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 17:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. В Москве не исключают возможности возобновления трехсторонних переговоров по Украине, но пока рано говорить о сроках и месте. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее зять Дональда Трампа Джаред Кушнер отмечал, что в Вашингтоне надеются на возвращение к трехстороннему формату переговоров. По его словам, обсуждение мирного урегулирования на Украине в трехстороннем формате проходило на русском языке и было очень продуктивным, поскольку все говорили со всеми. Кушнер добавил, что американская сторона предложила много идей, которые могли бы стать полезными в ходе нынешнего процесса. Напомню, в субботу в Кремле прошла встреча президента Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Виткофом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Она длилась около 3 часов. В воскресенье переговорщики прибыли в Киев на поезде из Польши. И вот сегодня спецпосланник американского лидера по итогам поездок заявил, что имели место значимые подвижки в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине. Москва останавливает работу генконсульства ФРГ в Санкт-Петербурге и культурных центров имени Гёте в России в связи с недружественными действиями Берлина по закрытию генконсульства России в Бонне и русского дома в столице Германии, сообщил российский МИД. Генконсульство ФРГ должно прекратить работу не позднее 18 сентября, а сотрудникам немецких культурных центров предписано выехать не позднее 13 числа. Как пояснили на Смоленской площади, главе дипмиссии, временному померенному в делах ФРГ вручены соответствующие ноты МИДа России. Замначальник подмосковного главка МВД Сергей Мальков задержан по делу о хищениях горючего, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, также задержаны начальник Центра хозяйственного и сервисного обеспечения главка Алексей Суяров и начальница отдела Центра Анна Левина. Всех уже уволили из органов. Кроме того, под стражу заключены трое топ-менеджеров компании «Евротранс» и задержан председатель совета ее директоров Игорь Мартынов.
2: В ходе проверки сотрудниками служб собственной безопасности, экономической безопасности и следственных органов МВД России были получены сведения о причастности к преступлению организованной группы в составе председателя совета директоров ПАО «Евротранс» Игоря Мартышова, а также троих подчиненных ему топ-менеджеров и при участии заместителя начальника главного управления МВД России по Московской области, начальника тыла, генерал-майора внутренней службы Сергея Малькова, полковника внутренней службы Алексея Суярова и подполковника внутренней службы Анны Левиной. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации. Предварительное расследование поручено Следственному департаменту Министерства внутренних дел России. Трое топ-менеджеров ПАО «Евротранс» уже заключены под стражу. Мальков, Суяров и Левина уволены из органов внутренних дел. В настоящее время они, а также Мартышов, задержаны по статье 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
0: По словам Волк, следствие будет ходатайствовать об аресте всех задержанных. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Температура воздуха в Москве сейчас составляет 11 градусов. Дует северо-западный ветер. Атмосферное давление в пределах нормы 747 миллиметров ртутного столба.

«Маяк». В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги на сегодня запланировано 8 матчей. В эти минуты проходят 3 встречи. Авангард Салават Юлаев 0-0, автомобилист Трактор 0-2, Барыс Сибирь 1-0. Китайский нападающий Спенсер Фу покинул хоккейный клуб Сочи, сообщает пресс-служба «Южан». Соглашение с 32-летним игроком расторгнуто по инициативе киевцев в связи с семейными обстоятельствами. Права на Спенсера Фу закреплены за Сочи. Футбольная «Динамо» обратилась в контрольно-дисциплинарный комитет РФС и экспертно-судейскую комиссию по поводу отмены красной карточки нападающего Константина Цюкавина. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Московская «Динамо» обратилась в контрольно-дисциплинарный комитет и экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза с просьбой отменить красную карточку нападающего Константина Цюкавина, полученную им в дерби со «Спартаком». Об этом сообщила пресс-служба команды. В воскресенье «Динамо» на своем поле одержала волевую победу над московским «Спартаком» со счетом 2-1 в матче 7-го тура российской премьер-лиги. Бело-голубые остались в меньшинстве на 72-й минуте после удаления Цюкавина. Форвард «Динамо» получил прямую красную карточку за отмашку в сторону защитника «Спартака» Александра Джику. Клуб считает, что арбитр на 72-й минуте ошибочно удалил футболиста, в действиях которого не было чрезмерной силы или жестокости против спартаковца Джику. Фол был допущен по неосторожности, говорится в сообщении пресс-службы «Динамо». Встречу обслуживала бригада во главе с Кириллом Левниковым. «Динамо» после 7 туров занимает 3-е место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 13 очков и отстает от лидера Краснодара на 6 баллов. В 8-м туре бело-голубые 12 сентября на своем поле сыграют с Оренбургом.
1: Баскетбольный «Уникс» расторг контракт с доминиканским центровым Анхелем Дельгадо по обоюдному согласию сторон. Решение принято в связи с травмой, которую 31-летний игрок получил в матче сборной Доминиканской Республики с Бразилией в квалификации чемпионата мира 2027. Олимпийский чемпион 2020 года под тхэквондо Владислав Ларин стал серебряным призером Гран-при в Южной Корее. В финальной схватке весовой категории свыше 80 килограммов россиянин уступил египтянину Саифу Исси. В категории до 68 килограммов бронзу завоевал Амир Выков. У женщин Анастасия Космычева взяла серебро в весе свыше 67 килограммов, проиграв в решающем поединке южнокореянке Сон Дабин. Отмечу, россияне на турнире выступили с флагом и гимном. С новостями спорта была Екатерина Солдатенко. До встречи.
3: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия. Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник. А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине. Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 27 августа. 16+. Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании? Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин? Удар по качеству, заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается, утверждает Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
0: «Маяк».

Дорогие друзья, сегодня в программе «Муздок», хоть и повод, из-за которого мне эта тема пришла в голову, повод не очень веселый, 25 августа, ушла из жизни величайшая из великих Долли Партон. Если кто не знает, это певица такая, вот, которая выступала на сцене почти 70 лет. Вот, почти, ну, чуть меньше. Вот. Но мы-то говорим не о смерти, а о жизни. Говорим сегодня о том, что, судя по всему, люди, выходящие регулярно на сцену и поющие, не буду говорить, правильные песни, песни они все неправильные, правильных песен не бывает, поющие рок-н-ролл, они, понимаете, они нашли не средство бессмертия, но средство продления активной и яркой жизни. Разумеется, я тут вспоминал роллингов. Где-то во время пандемии была прекрасная мем. Тогда Киту Ричардсу было всего там что-то 78, там, знаете. И вот фотографии Кита с бокалом пива. «Молодежь, хочу у вас спросить, какой мир вы оставите нам с Миком?» Сегодня Мику 83 года, Киту 82. Ронни Вуд пацан просто, ему всего 79 лет. Ну, бессменному концертному клавишнику роллингов Чаку Лавелю, ему сколько там, ему лет 77, то есть эти молодые, да и эти тоже все молодые, понимаете? И мало того, что мультимиллионеры на пенсию вообще не собираются, вот совсем недавно выпустили свирепейший просто альбом.

Вообще первый звоночек того, что, ну, скажем так, мастодонты уходить не собираются вообще, прозвучал в 1997 году. В общем, тогда, когда Ширли Бэсси, гремевшая в 60-е, кстати, опережавшая Битлз в 60-е годы, кстати, песня «Something» группы Битлз, спетая Ширли Бэсси, поднялась в британском хит-параде выше, чем битловская. Ширли, кстати, работала с Джорджем Мартином. Вот, вот так вот. Ну так вот, понимаете, но тут 97-й год, 60-летняя певица становится кумиром молодежи. Певица, которая про себя говорила: «Я никогда не брала уроки пения, не умею читать ноты, так что по всем признакам не должна занимать это место». Какое место? Ширли Бэсси на сегодняшний день признана самой успешной британской певицей. Кстати, она жива. И в следующем году ей исполняется 90. Нет, она уже несколько лет не поет. Лет 10, нет, даже лет 15. Она ушла на покой. Но тогда, в 1997 году, когда с молодыми оторвами группой Propeller Heads она спела History Repeating, она рассказывает: ко мне стали... Я, говорит, бабушка, ко мне подбегают детишки 8-летние, говорят: это, говорит, вы та самая вот бабушка, которая спела нашу любимую с Мэри, сестричкой, нашу любимую песню. Она была на седьмом небе от счастья. Все это рок-н-ролл.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Выборы 2026.
1: Тарифы ЖКХ и качество предоставляемых услуг желают лучшего. Каждый год мы с вами видим безумное повышение цен. Порой суммы в квитках превышают доходы населения. Мы видим ржавые трубы, мы видим ржавую воду. Так быть не должно, это несправедливо.
2: Владислав Зворыкин, кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации от партии «Справедливая Россия». За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
3: Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.
4: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен, государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
3: Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.
5: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
6: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
5: 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.

0: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Температурные качели ждут в Лагжан на этой неделе. После холодного понедельника воздух постепенно начнет прогреваться. В среду ожидается уже плюс 22 градуса. К пятнице регион накроют дожди, температура вновь опустится до плюс 12, плюс 17. По предварительным данным, на выходных значительных осадков не ожидается, а среднесуточная температура превысит норму на 1-2 градуса. В Череповецком округе спасли семью с ребенком, заблудившуюся в лесу. Мужчина, его 4-летний сын и 60-летняя мать ушли за грибами 5 сентября. Спустя время они перестали выходить на связь. Тревогу забили родственники пропавших, после чего к поискам подключились сотрудники полиции, местные жители и добровольцы поисково-спасательного отряда. Решающую роль сыграла авиация. Вертолет обнаружил людей и указал им путь к деревне. Госпитализация семье не потребовалась. Специалисты напоминают, отправляясь в лес, обязательно сообщите близким свой маршрут, выбирайте яркую одежду, возьмите с собой запас еды, воды, лекарства и полностью заряженный телефон. В экстренных ситуациях необходимо звонить по номеру 112. Движение по улице Можайского открыли в Вологде. Проезд был ограничен в связи с ремонтом пешеходного моста в створе улицы Текстильщиков. По словам главы Вологды Сергея Жестянникова, в рамках работ по ремонту моста подрядчику осталось установить подъемник для маломобильных граждан. Это сделает переход доступным для всех категорий пешеходов. Открыть мост планируется в сентябре. На капитальный ремонт было выделено 233 миллиона рублей. В Вологде на время ремонта торговой площади закрывают улицу Сергея Орлова. 7 сентября движение транспорта и пешеходов ограничено на участке от дома номер 4 до Кремлевской площади. На дороге обновят бордюры, уложат плитку и асфальт, заменят освещение и установят дополнительную иллюминацию. Обойти место работ можно через проспект Победы или по набережной за домом номер 6. Напомним, благоустройство торговой площади началось летом этого года. Здесь появятся новые скамейки, урны, газон, стилизованные фонари и туристический центр. Все работы планируется завершить в следующем году, к юбилею города. В Вологодской области проходит месяц отказа от алкоголя. Запланированы встречи с молодежью, различные акции и радиоэфиры. Добавим, с 7 сентября Минздрав России проводит неделю сокращения потребления спиртного в преддверии Всероссийского дня трезвости. 11 сентября продажа спиртного в магазинах области будет полностью запрещена. «Северсталь» уступила Салавату Юлаеву в первом матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра в Череповце закончилась со счетом 2-3. Первую шайбу забросил Илья Квачко, но соперники быстро сравняли положение, а позже вышли вперед. Во втором периоде «Сталевары» пропустили еще одну шайбу. Затем Денис Ян забил свой первый гол за череповецкий коллектив. До конца встречи «Северсталь» атаковала ворота соперника в формате 6-4, но забить не удалось.
1: Погода на маяке.
0: Завтра днем переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 15, в Вологде плюс 14 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
2: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться. Это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
1: Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник

0: Сургутская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону Вологде 340-340. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: В Москве 18 часов.
3: Новости.
2: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Российские войска в течение суток поразили используемые ВСУ объекты транспортно-логистической инфраструктуры Украины, сообщили в Минобороны. В окружении в Харьковской области находится около 1700 боевиков ВСУ. Вооруженные силы России в Харьковской области сжимают кольцо окружения и уничтожают формирование противника в районе Неварваровки, Малой Волчи, Нефедовки и Черного. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Андрей Шершнев.
4: Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и уничтожать формирование противника. В настоящее время в окружении находится около 1700 боевиков. За сутки потери противника составили до 40 военнослужащих, боевая бронированная машина, 2 пикапа и 3 квадроцикла. Попыток прорыва из окружения противник не принимал. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике, механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов. Малая Рыбица, Уланова и Хотинь Сумской области. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 190 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 10 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.
2: В зоне спецоперации ВСУ потеряли 2 британские боевые бронированные машины «Снэч» и «Хаски». Наши средства ПВО за сутки сбили почти 500 беспилотников противника. В Кремле не исключают возможности возобновления трехстороннего формата России, США, Украина, но о месте и сроках его проведения пока говорить преждевременно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он не стал раскрывать содержание новых предложений переговорщиков от США, но назвал эти переговоры шагом в сторону мира.
5: Пока мы не располагаем информацией о результатах контактов американских коллег в Киеве, мы не исключаем, что может состояться телефонный разговор президентов. По итогам поездки американских переговорщиков мы будем своевременно вас информировать о том, когда состоится этот телефонный разговор и если он состоится. Что касается возобновления трехстороннего формата, вы слышали вчера заявление из Киева. Господин Кушнер делал такие заявления. Мы тоже не исключаем возобновление этого трехстороннего формата, но по месту и по точным срокам пока говорить преждевременно.
2: В субботу в Кремле состоялась встреча Владимира Путина с американскими переговорщиками Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером. Российский лидер подчеркнул на ней необходимость устранения всех первопричин украинского конфликта, сообщили в Кремле. В воскресенье переговорщики США прибыли в Киев. Там переговоры проходили в несколько этапов. На одном из них к встрече присоединились представители Великобритании, Франции и ФРГ. Сегодня Стивен Уиткоф сделал новое заявление. Он отметил, что имели место значимые подвижки в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине. Москва останавливает работу генконсульства ФРГ в Санкт-Петербурге и культурных центров имени Гёте в России в связи с недружественными действиями Берлина по закрытию генконсульства России в Бонне и русского дома в столице Германии, сообщил российский МИД. Генконсульства ФРГ должны прекратить работу не позднее 18 сентября. Сотрудникам немецких культурных центров предписано выехать не позднее 13 числа. Как пояснили на Смоленской площади, главе депмиссии и временному поверенному в делах ФРГ вручены соответствующие ноты МИДа России. Замначальник подмосковного главка МВД Сергей Мальков задержан по делу о хищениях горючего.

0: будущего. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Также задержаны начальник Центра хозяйственного и сервисного обеспечения главка Алексей Суяров и начальница отдела Центра Анна Левина. Всех уже уволили из органов внутренних дел. Кроме того, под стражу заключены трое топ-менеджеров компании «Евротранс» и задержан председатель Совета ее директоров Игорь Мартынов. Ранее в МВД сообщили о возбуждении уголовного дела по факту хищения моторного топлива, принадлежащего подмосковному главку полиции. Следствие будет ходатайствовать об аресте всех задержанных. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия столкнулась с тектоническим сдвигом в партийной системе после победы партии «Альтернатива для Германии» на выборах в региональный парламент Саксонии-Анхальта, и власти страны больше не могут придерживаться существующей повестки. По информации газеты «Бильд», на заседании Федерального управления правящего Христианско-демократического союза Мерц выразил разочарование успехом АДГ. «Это потрясает нашу партию до самого основания», — сказал он. В то же время Мерц признал, что его партии не удалось найти эмоциональный контакт с людьми. По его словам, отсутствует эмоциональная поддержка со стороны населения, и мы не можем это игнорировать, констатировал глава правительства Германии. Погода в Москве начнет улучшаться с завтрашнего дня. Ночи будут еще холодными, но после полудня воздух сможет прогреться до 16 градусов, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Во вторник по-осеннему прохладно, местами все еще возможен слабый дождь, под утро плюс 6-9, по области вообще местами до плюс 3 градусов, и тут как раз и начнется вот этот запрограммированный кинетический процесс старения пигмента листьев, ну то есть остановится производство хлорофилла и листья станут желтеть. Ну а после полудня дожди стихнут, погода возьмет курс на улучшение и на термометре плюс 13-16 градусов.
0: Ну, на этой же неделе синоптики обещают, в Москве бабье лето, пик тепла ожидается в четверг, воздух прогреется до 23-26 градусов. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра значительно улучшится погода. Днем обещают 19-21 градус и без существенных осадков. Ну, а в эти минуты в Москве плюс 11 градусов, атмосферное давление 747 миллиметров.

0: вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
1: Рекламные службы 495-105-5244.

0: передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Вы знаете, вот сейчас вечер в Москве. Во многих регионах России уже ночь. Но я вот про вечер. Вот казалось бы, понедельник – трудный день. Но как только вечер начинается ассамблея автомобилистов, ты понимаешь, что жизнь, ну, если не начинается, а вовсю продолжается. И трудности уходят. Главная автомобильная программа страны ассамблеи автомобилистов в эфире, как обычно, по понедельникам под предводительством Олега и Андрея Осиповых.
2: Добрый вечер всем, здравствуйте.
3: Я вообще считаю, что за рулем трудности преодолевать гораздо легче и проще. Потому конечно, что, по крайней мере, ты находишься не в окружении других, которые тебе могут доставить еще больше трудностей. Вот, в общественном транспорте, когда едешь, особенно, где люди смеялись, как пельмени
1: не
3: в пачке.
1: Скажите, знаете, я вот часто, точнее, всегда езжу на метро, если я сижу, я книжки читаю. Расту духовно над собой, вот.
3: Да, но пробежка по твоим ногам явно...
1: К автомобилям. Давайте, к автомобилям. Я хотел задать вопрос, дорогие друзья, если вы ездите в метро, зачем вы кладете нога на ногу? Но я не буду этот вопрос задавать. Не буду.
3: Еще бы все обращали внимание на то, что надо рюкзаки снимать. Вот эти удары, которые приходятся при повороте некоторых персонажей...
1: И звук в телефоне выключать.
3: Да.
1: Но мы об этом не будем говорить, это не автомобильные темы. А в автомобиле по телефону вообще разговаривать нельзя без устройства hands-free. Вот.
3: Но написать нам сообщение всегда можно на +7 967 103 5533.
1: Только не за рулем. Остановитесь и напишите.
2: Да, за рулем еще нельзя ногу на ногу закидывать, не рекомендую.
1: Да.
2: Как и в метро, собственно. А поговорим мы о ситуации на российском авторынке, между прочим. Я начну с вывода, к которому пришел, попытавшись в этом разобраться. Что ситуация и падение и так далее, сейчас мы об этом поговорим, говорит не столько о кризисе, о катастрофе, о катастрофическом падении продаж, сколько на самом деле о стабилизации и балансе спроса и предложения. Вот попробую поспорить.
3: Очень красиво сформулировано. Стабилизация спроса и предложения.
2: И предложения, да. На самом деле, давай все-таки с цифр начнем. Все-таки автостат не зря трудился. В общем говоря, продали мы за последний летний месяц в августе, то есть 114 285 новых легковых автомобилей. И автостат говорит, что это на 6,5% ниже показателей июля, когда был зафиксирован рекорд с начала года. В общем, вот такие цифры.
3: И на 17,5% почти меньше, чем в августе прошлого года.
1: Году.
2: Да. А всего,
3: вот она, стабилизация.
2: А всего с января в России с января по август включительно было продано 845 автомобилей. Тысяч автомобилей, да. Ну, тоже меньше немножко, но... А какие прогнозы на самом деле? В этом же весь смысл. Что они говорят по итогам года? Все наши коллеги, эксперты, аналитики и так далее. А говорят, что продадим столько же, сколько в прошлом году, как бы там ни было. 1 300 000 примерно.
3: А я слышал мнение, что все-таки немножко уйдем в минус по итогам года.
2: Ну, вот если мы уйдем в минус на 10,5 000, это вообще кого-нибудь колышет?
3: Это стабилизация, простите.
2: Стабилизация,
1: вообще,
2: да.
1: Вообще не колышет.
2: На самом деле, действительно, сложно ожидать какого-то взлета продаж, потому что вот этот баланс, он на самом деле ведь очевиден, так сказать.
1: Не, ну смотрите, вот насчет баланса спроса и предложения. Это пример, который ничего просто иллюстрирует. Наверняка за какое-то количество штанов по цене $1000, если переводить в зеленую валюту, теперь она синяя, заводится в страну. И наверняка есть какое-то количество людей, которые эти штаны покупают по $1000. И это в балансе. Глупо завозить 100 тысяч таких штанов, если таких людей всего 50 тысяч. Глупо. Поэтому баланс спроса и предложения, собственно говоря, а больше никто покупать не... А привезли и произвели ровно столько, сколько могут купить. Вот.
2: Вот я сегодня специально прочитал предложение 12, дюжину точно совершенно, о том, что вот сейчас у нас самое лучшее для покупки время. Мы предлагали автомобили со скидкой от 10 до 30%.
3: Подождите, а вот когда-нибудь бывали другие предложения? Ты когда-нибудь видел, нет, что вот сейчас не покупайте автомобили? Вот кто-нибудь когда-нибудь вообще говорил?
2: Это будет
3: вот
2: самая оригинальная реклама.
1: Да,
2: не
1: да,
2: покупайте
1: да.
2: наши машины.
3: Вот именно туда все
2: потому
3: пойдут,
2: что они кажется, сегодня дешевле, завтра будут дороже, вы можете похвастать перед друзьями.
1: Да, подождите.
3: Ваша машина подорожает сразу после покупки. Такое же тоже может быть. Если ты 31 декабря 26 года купишь машину, то уже 1 января 27 года, когда у нас начнется, точнее, произойдет очередное увеличение ставок утилизбора, она подорожает. Классно.
2: А знаешь, что на первом месте по продажам в августе?
4: Лада.
2: Ну, конечно, Лада.
4: Нет, это понятно. Тут знать не нужно.
2: 27 тысяч автомобилей с лишним.
1: Вот интересно, кто на втором месте?
2: Вот, тут
1: вот это самое интересное.
2: Это каждый знает, это Хавейл.
1: Все-таки Хавейл.
2: Конечно, потому что он здесь непосредственно все производит.
3: Зато на третьем месте, ты посмотри, раньше бы мы сказали Черри, а сейчас теперь Теннет. Мы гордо скажем Теннет.
2: Теннет? Да. Да. Это не какая-нибудь там вишенка.
3: Да.
2: Это наш российский Теннет.
3: Я все время забываю это умное слово, когда вот туда-обратно в одном точно так же читается. Вот как это вот называется? Вот вы знаете,
2: палиндром.
1: Тяни, толкай.
3: Во. Ну, это мне тоже пришло в голову, это неправильно.
2: Теннет — это хороший довод. Хочу сказать, перефразил ее.
3: Ну, в общем, да.
2: Так вот, замыкают пятерку так уж так для полноты картины маслом. Джили и Чинган. То есть, в общем, все достойные программы. Причем Чинган выводит до конца года еще, по-моему, с десяток моделей новых. Ну, вот на одной из них мы ездим, потом поговорим.
3: Ты знаешь, меня все равно вот в этой десятке поражает два последних места. Вот первые восемь абсолютно не удивляют. Лада, Хавейл, Джили, Чинган, Билджи, Джитур. А вот два последних меня убивают. Мазда и Тойота.
4: О, как.
3: Их нет на российском. Как вообще? Нет представительства вообще ничего. Ну, там есть какие-то, так сказать, небольшие сервис-бюро.
2: Так никто же не запрещает тебе для себя перевести, так сказать.
3: Да. И в этой связи, кстати, я посмотрел на статистику поддержанного рынка. В
2: количестве 4000 экземпляров, допустим.
3: 114 тысяч новых машин, ты говоришь, было продано. Объем вторичного рынка по сделкам 560 тысяч. В 4 раза больше. Обычно объем вторичного рынка втрое больше первичного. Если мы в год продавали 1,5 миллиона автомобилей, на вторичном рынке
2: сегодня в 4,
3: около 5.
2: Да?
3: Сейчас уже в 4. Коэффициент до 4 дошел. То есть о чем мы можем говорить? Мы можем только пространно порассуждать, что не все готовы пересаживаться, как обычно, на китайские автомобили.
1: Нет, а мы еще готовы, знаете, о чем сказать? Мы готовы сказать о том, что если 10-15 лет назад вторичный рынок в основном формировался из автомобилей, когда-то купленных в салонах здесь, на территории страны, то сейчас вторичный рынок формируется во многом из тех автомобилей, то есть, ну, в большом количестве из тех автомобилей, которые ввозятся в страну.
3: С 1 января 27 года.
1: С 1 января закончится.
3: Тут ко мне обратился друг, поделюсь, потому что я занимаюсь, как вы знаете, в том числе, так сказать, помощью в пригоне автомобилей. Ему предложили просто Mercedes E-класса, он очень хотел, свеженький, 21 года, здесь якобы машина демо-кар. Значит, 21 года с пробегом около там 27 или 30 тысяч километров. Ну, не будем подвергать сомнению, да.
1: Хорошо.
3: Условно говоря. По-моему, его выставили за 4,7, что ли, миллиона рублей. Ну, понятно, что он новый в 21 году, просто для информации, стоил 3,5.
1: Ну,
3: вот сейчас он стоит уже 4,5.
1: Ну, что ж поделаешь.
3: Я говорю, слушай, да, посмотрим что-нибудь, может быть, в той же самой Корее. Начали считать, и я пришел в шок, потому что на любой Mercedes E-класса, если не брать наименее мощные версии, у которых были моторы на 156 лошадиных сил, а там дальше моторы 190, точнее, 203, 208, и сейчас вот в 214 кузове пошли сплошные гибриды. Так вот, минимальная ставка утилизационного сбора составляет 2 миллиона 560 тысяч рублей на эту машину.
2: Почему? А он же меньше 160.
3: Нет, он больше 160, и он больше 200. Причем очень забавно, я не знаю, говорил или нет, вот 198 и 203. Вы думаете, да, ну какая там небольшая же разница будет? Ага.
2: Громадная!
3: Больше 200 тысяч. Да, просто когда через 200 переходишь. И ты удивляешься, думаешь, а почему? И тут вот смотришь статистику, что оказывается, есть еще одна статистика, очень примечательная, что импорт мощных автомобилей с пробегом достиг рекордного минимума.
2: А-а-а,
3: не всегда нравится такие заголовки.
2: Ну, понятно, потому что это...
3: Конечно. 2,3% от всего объема ввезенных подержанных автомобилей составляют машины с моторами более 160 лошадиных сил.
1: Это баланс спроса и предложения.
2: Совершенно верно, между прочим.
3: Ну, в общем, в прошлом году на такие машины приходилось 46% всех ввозимых подержанных. Сейчас 2,3%. Класс.
2: И большинство из них, по-моему, в том маленьком городке, в котором я проживаю, в Подмосковье, потому что там одни Форды Мустанги. Причем такие заряд.
1: Недавно ввезенные.
2: Ревущие, особенно по утрам почему-то.
3: Но, с другой стороны, с точки зрения, ведь мы никогда не рассматривали автомобиль как инвестиционный инструмент. Это неправильно. Автомобили массового производства таковыми не являются. Лишь избранные модели избранных марок, и то при очень соблюдении огромного количества условий, представляют собой интерес для инвестора. А сейчас, получается, любой подержанный автомобиль с мотором мощностью более 160 лошадиных сил становится инвестиционным инструментом, потому что как минимум дважды в год, когда повышается утилизбор, он дорожает. Он не дешевеет, ну, он дорожает. То есть у него годы идут, как говорится, а цена растет. Вот мне страшно подумать, допустим, что я свою машину привез за 1 миллион 871 тысячу рублей.
1: Я сейчас не верю в это даже.
3: Да.
1: Я не верю.
3: Я оценил.
1: Ты сам не веришь.
3: По официальному сервису Автору тут оценил. 2 миллиона 700 она стоит. За 4 года эксплуатации она прибавила в цене 1 миллион рублей. Класс. Другой вопрос, что ничего другого ввести
1: уже нельзя,
3: за эти деньги.
1: За
3: потому что утиль сбор сейчас на мою машину составит 2 миллиона 600 тысяч. Mm. То есть, грубо говоря, 2 миллиона 700 тысяч.
2: Ты можешь на цену продать и купить утиль. 2 «Лады».
1: Опять же,
2: или три.
3: Поддержать автопром. У них самое большое падение продаж. Ты понимаешь, снижение минус 2%. Меньше всего они потеряли. Вот BLG просел на 43% по продажам. Понимаете, какая я сразу говорю? Надо поддерживать, согласен. Надо стабилизировать.
2: Надо стабилизировать. Автопром. Безусловно.
3: Конечно. Согласен с тобой.
1: Я вспоминаю историю, когда это было давно, и вы прекрасно все помните, лет 20 назад, если ты хотел купить иностранную машину, собранную за пределами Китая, ты платил, в общем, ну, если ты китаец, две цены примерно. Были дикие пошлины. Да, даже не 20, лет 25 назад.
2: А что сейчас? Да, пожалуй, 25.
1: 25, наверное, да. А что сейчас? И вот нам также говорят: ребята, потерпите. Я бы потерпел. Но мне 60 лет, и я не могу ждать 35 лет.
3: Ну, подожди, давай немножко оптимизма добавлю.
2: Давай, смотри, давай, оптимизма.
3: Еще одна классная статистика появилась, что только в августе, только в этом месяце, помните, вы в прошлый раз говорили о ужасающих темпах представления новых моделей в Китае?
2: Да. Слушай, вот меня это совершенно не ужасает, между прочим. Чем больше они представляют, тем дешевле будут на рынке.
3: Правильно, так ведь волна, видимо, брызги долетели и до нас. В августе у нас было представлено сразу 16 новых автомобилей.
2: Чего?
3: 16! За один месяц для одной страны, где продается чуть больше 1,3 миллиона машин в год.
1: Это многовато.
3: 16 машин
1: многовато.
3: За 4 недели?
1: Да.
3: Это 4 машины в неделю представлялись.
1: Новых.
3: Новых. Это новые модели, абсолютно новые. Да, это я могу перечислить, да, там всякие Stelo X, Lantix, Geely, электрические модели, Uma, IM, Voya Taishan X8, ни одного названия страшного, это за зверь такой?
2: И причем мы можем выдумать любое название, все равно мало кто проверит.
1: Да, они абсолютно.
2: Но в данном случае мы, конечно, дорогие друзья, не выдумываем.
1: Ничего не выдумываем, это все правда.
2: Но мне нравится, что китайцы мгновенно реагируют на то, что, так сказать, позавчера еще не пользовалось спросом. На обстоятельства, при которых продаются автомобили. Проблемы с бензином, есть дизель. Есть солярка, мы немедленно будем поставлять новые дизельные машины.
3: Но у них в легковом сегменте нет практически дизеля.
2: Есть, как выяснилось.
3: У них есть сегмент
2: очень
3: пикапов
2: мало.
3: Или внедорожников.
2: Да.
3: В легковом сегменте, вот сюда,
2: в легковом
3: нет дизеля.
2: Согласен.
3: К сожалению.
2: В легковом вообще нет практически. Да.
3: Гибрид, пожалуйста,
2: но гибриды есть. Но сейчас вот последнее, то, что я сегодня получил, они сертифицировали, выпустили на рынок, это, если не ошибаюсь, это Чинган Хантер.
3: Это дизель.
2: Да.
3: Но это пикап. В
2: это
3: любом
2: пикап,
3: случае, это
2: да,
3: пикап. Конечно. Но как бы то ни было, тут же еще ведь одно есть благая новость. Мы, может быть, скоро сможем в Китай и на машине на своей поехать.
2: Как? Вот.
3: Вот, получается, разрешают.
2: Поехал, погрузил, привез другую.
3: Есть, появилась сегодня информация, что все-таки Министерство транспорта России сейчас согласовывает с Китаем проект двухстороннего соглашения о возможности пересечения границы физическими лицами на личных автомобилях. Автомобиля.
1: То есть поехал, купил и приехал.
3: Вот, поехал, ТО сделал и уехал.
1: А, ТО,
3: и
1: точно,
3: никаких
1: ТО
3: проблем с запчастями. Не надо к местному дилеру ехать.
1: Да.
3: И мне интересно будет посмотреть. Я лично хочу
2: провести
3: эксперимент.
2: Это удобно для тех, кто живет в Владивостоке особенно.
3: На Теннете заехать в Китай. Или на Москвиче.
1: Да.
3: О, на Москвиче надо. На Москвиче классно вот получится.
2: Ты на каком Москвиче хочешь заехать?
1: Да на любом.
3: Я не знаю, М70 какой там у них еще, собственно говоря, будет. Причем сразу
2: М70, будет... М90, а еще можно на электромобиле.
1: Ума. Знаете, вот. Вы сказали, заедешь в Китай, я подумал, вообще главная автомобильная новость сегодня, знаете какая? Вот вы не знаете, а я знаю, какая главная автомобильная новость. Открыт автомобильный мост. Между прочим, между Российской Федерацией
3: и КНДР.
1: И КНДР.
3: Да.
2: Там это... с сервисом неизвестно как.
3: Зато туда... мост есть. А туда пускают на личном автомобиле?
1: Нет, мост.
3: Тогда я туда поехал бы на своей красной. Не буду говорить какой.
2: Да.
3: Вот в КНДР прям. Мне было бы интересно посмотреть на реакцию местных жителей, которые вряд ли когда-нибудь такую марку вообще видели.
2: Да, я
3: провокация,
2: боюсь, что...
3: да, я знаю, что делать.
1: Ты знаешь, ты бы не видел местных жителей, ты бы видел сопровождающих товарищей.
4: А их лица не выражали бы,
2: ну, как никаких думаются. Абсолютно.
4: Они
2: нет, но, между прочим, на своей красной ты совершенно спокойно можешь теперь смотаться в Пекин.
4: Допустим. Ты знаешь, вот один вопрос меня действительно мучает в этой связи. Поездка в Китай – это отлично. Ну, можно будет, наконец-таки, да, действительно, да, сухопутным, да, путем. Жители того же самого вот Сибири, Дальнего Востока будут, да, с радостью это воспримут. Но ведь в Китае уникальная страна еще и в том, почему там нет проката. Там нельзя машину взять на прокат.
2: Нельзя. Да.
4: Ни одно водительское удостоверение ни одной страны мира там не имеет хождения. Никогда.
2: Вот, кстати, а как?
4: Только китайцы имеют право управлять автомобилем. Почему нет проката? Вам говорят, вы можете взять машину в прокат, но только с местным водителем.
2: А ты, да, только что сказал соглашение. А какой оно имеет смысл, если ты не можешь со своими правами, водительским удостоверением, ну, вот приехать в Китай?
4: Зачем ты сейчас вот все испортил? Ведь я хорошо же общались.
2: У меня, между прочим, были международные права. Я их время от времени себе изготавливал, так сказать, получал в ГИБДД. И там была страница на китайском. С иероглифами.
5: То есть они участники Женевской конвенции.
4: Вот это я не уверен, кстати.
2: А, да, секундочку, там была эта страница, но китайцы мне потом пояснили, что у нас они все равно недействительны.
4: Да, в Китае
2: мы можем прочитать, что там написано, и но все. Это не наши права, они, ну, не понятно, годятся.
5: А, значит, они не участники конвенции.
4: Вот я к чему? Ну, значит, тогда это откроет и путь водительским, российским водительским удостоверением в Китай. Потому что если вот такое соглашение будет принято...
2: Ну, вообще-то, естественно, это должно так быть.
4: Ну, тогда теоретически мы, как другие китайцы, которые имеют право пользоваться автопрокатом у себя, сможем с нашими российскими водительскими удостоверениями брать машину в прокат в аэропорту Пекина, к примеру. Ну, если на своей машине можно въехать, и твои права там действительно, что тебе помешает взять в прокат местный автомобиль там? Ведь въехать на своей машине тоже нужно учитывать.
2: А, прокат для китайцев доступен.
4: Для китайцев доступен.
5: Дорогие друзья, скажите, конечно, вы оба в Китае были неоднократно. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, какой процент китайцев читает латиницу? Я так думаю, что это в пределах погрешности.
2: Я думаю, что многие читают на самом деле.
5: Но скрывают это.
2: А нет, потому что, во-первых, в крупных городах и на крупных магистралях есть дублирование на английском,
5: да,
2: во-первых. Во-вторых, в самом Пекине, в Гуанчжоу, в Шанхае, где я был там и так далее.
5: Молодежь говорит, да?
2: Полно, нет, там полно вывесок на английском языке.
4: Поэтому латинский алфавит как-то кого не знают, Игорь. Вопрос в том, что они не понимают, не говорят по-английски. Это да.
5: Ну да.
4: Но прочитать смогут. Слушай, у них очень хорошо распространены, и наши люди, которые туда ездят часто, прекрасно знают. Транслейтер. Вот тебе сейчас в любом смартфоне включаешь Google Транслейтер, и тебе в режиме реального времени все переводит. Это здорово спасает в Китае, потому что там действительно проблема, что по-английски они очень мало говорят. В Японии проще найти человека, говорящего по-английски, нежели в Китае.
2: В общем, по вывескам язык не выучишь.
4: Зато есть картинки везде в ресторанах.
5: Вот это самое главное.
4: Вот это самое главное, я считаю.
5: Это вот китайское изобретение для туристов, и его надо... Кстати, я бы сам по картинкам посмотрел даже в русских ресторанах.
4: А главное, насколько они реалистичны.
5: Да!

0: F400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
2: Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 18:30.
1: Новости.
0: Где Наталья Христова. Российские военные нанесли удары по железнодорожным составам ВСУ, используемым для перевозки военных грузов в Днепропетровской области, сообщили несколько минут назад в Минобороны. Как заявили военные, были применены БПЛА «Герань-4 Сикеров». Ударами беспилотников также были поражены в Одесской и Днепропетровской областях стоянки с фурами, перевозившими украинские дроны и комплектующие к ним. Кроме того, отдельные автоцистерны использовались для перевозки горюче-смазочных материалов и кратковременного хранения продуктов, переработки нефти, уточняется в сообщении ведомства. Там также сообщили о нанесении авиаударов по мосту в Краматорске. По данным Минобороны, были применены фугасные авиабомбы ФАБ-1500 с унифицированным модулем планирования и коррекции. Минобороны распространила кадры всех этих ударов. Уголовное дело о теракте было возбуждено после массированной атаки украинских беспилотников на Пермь, в результате которой погибли и пострадали мирные граждане, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
2: Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о теракте в связи с атаками украинских боевиков на гражданские объекты в Перми. 7 сентября ВСУ нанесли удары беспилотниками по жилым домам города. По предварительным данным, в результате есть погибшие и пострадавшие. В очередной раз киевский режим совершил бесчеловечное преступление против мирных жителей. Следователями проводится комплекс мероприятий, направленных на всестороннее расследование обстоятельств произошедшего, устанавливаются типы и модели примененного вооружения, а также конкретные лица, причастные к совершению теракта.
0: Прокуратура Пермского края организовала горячую линию. Сегодня утром в регионе было сбито 27 вражеских БПЛА. В результате атаки был поврежден многоквартирный дом. Один человек погиб, четверо, по предварительным данным, пострадали. Владимир Путин поручил создать межведомственную комиссию по применению временных ограничительных мер против лиц, которые находятся за рубежом и уклоняются от исполнения наказания. В состав комиссии войдут представители МВД, ФНС, ФСБ, Генпрокуратуры, а также Федеральной службы по финмониторингу. Пост председателя группы займет министр юстиции. Комиссия будет рассматривать вопросы о назначении пособий близким родственникам тех, в отношении кого применяются ограничительные меры. В августе президент подписал закон об ограничениях для уклоняющихся от наказания релокантов. Среди мер – заморозка денег и имущества, запрет на переводы средств, отказ в оформлении кредитов и прочие меры. Метеорологическая осень в Москве в этом году может начаться позже, чем обычно, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус. Климатическое начало осени в среднем уже сместилось с 24 августа на 2 сентября. При этом в прошлом году переход к осеннему сезону произошел только 24 сентября. За последние более чем три десятилетия средняя осенняя температура в Москве выросла на 0,5 градуса, и сильнее всего потеплел ноябрь. Его средняя температура увеличилась на 7 градуса, сентябрь стал теплее на 0,6, а октябрь на 0,2, уточнил Леус. При этом осенних осадков в столице стало меньше, примерно на 3%. По сравнению со старыми климатическими нормами за последние 5 лет сезонная сумма осадков дополнительно сократилась со 188 до 179 миллиметров. Особенно сухими оказались 3 последних сентября, когда за месяц выпадало лишь 9-17% от нормы. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра днем в Москве осадков уже почти не обещают. Максимальная температура воздуха составит плюс 14-16 градусов. Сейчас в городе плюс 11. Атмосферное давление в норме 748 миллиметров.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
3: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
4: Партия Родина. Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. и мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.

0: природу, за свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
2: Маяк. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. ЦСКА в последний момент перехватил у Рубина полузащитника крыльев Советов Ивана Олейникова, который в скором времени должен приехать в Москву на подписание контракта с армейцами, сообщает чемпионат. Ранее пресс-служба Рубина проинформировала о том, что Олейников не явился на медосмотр, а затем уведомил казанский клуб о решении отказаться от ранее достигнутых договоренностей. Спартаку ответили отказом на предложение в размере 15 миллионов долларов за 27-летнего вингера Гвадалахары Роберто Альварадо. Об этом сообщают мексиканские инсайдеры. Отмечу, что Альварадо был в составе сборной Мексики на минувшем чемпионате мира. Трансфермаркт оценивает его рыночную стоимость в 10 миллионов евро. Переговоры между Родиной и Фенербахче по аренде защитника турецкого клуба Родриго Бекао находятся на финальной стадии. Клубы уже договорились между собой и сейчас обсуждаются условия личного контракта с 30-летним футболистом, который ранее выступал за ЦСКА. Тем временем сегодня в российской премьер-лиге завершается программа 7-го тура, состоится матч «Рубин-Ахмат». Об этой встрече из Казани наш коллега Александр Медведев.
2: Ахмату обычно нелегко приходится в Казани. И последний раз грузинцы побеждали столицу Татарстана в апреле 2017 года. А в 8 из 9 сыгранных с тех пор матчей, если не считать кубковую победу по пенальти, сильнее всегда оказывался Рубин. У казанцев нет сейчас Мирлина Даку, и в центре обороны отсутствует капитан команды Игорь Вуячич, получившую травму. Но Рубин в чемпионате потерпел пока единственное поражение. И случилось это в первом туре, когда в Казани гостил Краснодар. У Ахмата сейчас главная угроза исходит от нападающего Георгия Мелкадзе. Но он пропустил матч третьего тура Кубка России с московским «Динамо». И как заявил главный тренер Ахмата Станислав Черчесов, у футболиста были проблемы с коленом. Но, скорее всего, Мелкадзе дали отдохнуть, и сегодня он сыграет против Рубина. А вот экс-полузащитник крыльев Советов Иван Олейников, прибывший в расположение уже Рубина, помочь своей новой команде не сможет. Он в Казани, да, встретился с руководством клуба, главным тренером, осмотрел новую клубную базу, но еще должен пройти медосмотр, только после чего подпишет контракт с Рубином, за который будет выступать под 19-м номером.
1: Президент России Владимир Путин поприветствовал участников 18-х всероссийских юношеских игр боевых искусств. За минувшее время эти традиционные соревнования укрепили свой консолидирующий и созидательный потенциал, внесли значимый вклад в развитие детско-юношеского спорта в нашей стране, в продвижение ценностей здорового активного образа жизни, отметил глава государства. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги сегодня очередные матчи. Три проходят в эти мгновения. Барыс громит Сибирь 6-0. Авангард уступает Салавату Юлаеву 0-2. Автомобилист Трактор 1-3. Российские фигуристы Александра Байкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, отправились в Бостон для участия в турнире серии «Челленджер». Напомню, на минувшей неделе Байкова и Козловский выиграли «Челленджер» в Токио. А турнир в Бостоне пройдет с 11 по 12 сентября. В завершении о теннисе. Сегодня на последнем сезоне турнире «Большого шлема» открытом чемпионате США определяются последние четвертьфиналисты. В эти мгновения россиянка Мира Андреева против Потапова из Австрии. В первой партии Мира уступает со счетом 3-4. И пока это все новости спорта.
3: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия. Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник. А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине. Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 27 августа. 16+. Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании? Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин? Удар по качеству, заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.

0: «Маяк». Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Дорогие друзья, главная автомобильная программа Ассамблеи автомобилистов в эфире под предводительством Олега и Андрея Осиповых. Спрашивает Алекс, а каталоги с запчастями, имеется в виду китайские автомобили, которые новые выходят на наш рынок, тоже на всех них есть?
2: Нет.
3: Нет, конечно.
2: Это вечный вопрос, нет, который я не устаю задавать, нет, представителям китайских компаний.
1: Причем речь уже даже не идет о бумажных каталогах. Нет. Ребят, в электронном хотя бы виде.
2: Есть. В электронном виде у всех производителей ведущих, вот которые представлены в России, каталоги имеются.
3: Но свои.
2: И электронные, доступные исключительно только дилерским центрам.
1: Ага.
2: Угу. Официальным дилерам. Значит, у некоторых есть бумажные. Более того, у премиум брендов китайских, я это отдельно выяснял специально, существуют даже бумажные каталоги, ну, или распечатанные, угодно.
1: Да, неважно, да.
2: И там прописана гарантия обеспечения запчастями и компонентами в течение 10 лет.
3: Но это
2: на каждую модель.
3: Это прежде всего, и таких машин, давайте будем честными, будет становиться все больше и больше.
2: Иначе невозможно.
3: Потому что, с одной стороны, сам китайский регулятор принуждает производителей брать на себя обязательства по не только сервисному обслуживанию автомобиля, но и гарантии запасных частей на протяжении 10 лет, то, что давно принято в Европе. И самое главное, ведь это условия выхода на европейский или американский рынок.
2: Вот.
3: Китайцы не смогут выйти на европейский рынок, пока их ВИН-номер не станет именно международно призовым, по которому можно заказывать запчасти, пока они не откроют документации на комплектующие.
2: И тем не менее, этого до сих пор нет, к сожалению.
1: Но маленькая такая вот эта самая ремарочка. Так получилось по вполне понятным причинам, те модели, которые выводятся на европейский рынок, и те модели, которые выводятся на российский рынок, они часто не совпадают. Это разные автомобили.
3: Есть два совпадения, я их точно знаю.
1: Не, ну часто.
2: Нет, больше, чем два, конечно.
3: Ну, да. Больше, да. Ну, я бы сказал, вот у нас выходит из массовых таких брендов это G-Cool. Мы говорили о том, что, по-моему, G7 стал одним из самых продаваемых в Великобритании.
1: Uh-huh.
3: А вторая — это Xiaomi. Почему? Я мне вспомнил сегодня Xiaomi. Я прочитал большой материал на CarScopes, пока он у нас не переведен, по поводу того, как Xiaomi пытается сейчас выходить на европейский рынок. Uh-huh. Xiaomi делает ставку одновременно как на прямые продажи, так и на развитие, опять же, что примечательно, собственной дилерской сети на модель Теслы.
2: Молодцы.
3: Но и заключает сейчас в Германии контракты с крупными дилерскими объединениями, которые прежде всего раньше занимались продажами элитных машин. Mercedes, BMW, Audi, вот таких вот премиальных марок, плюс там Bentley, немножко так далее.
1: Автомобиль, о котором ты говоришь, это элитный, премиальный автомобиль.
3: Да. И они уже столкнулись с тем, что получилось так, что любой автомобиль, который экспортируется в Германию из Китая, облагается пошлиной в 45,7% на сегодняшний день. Это высокая таможенная пошлина в их исходя стоимости автомобиля. Причем это ведь немецкий регулятор, там нельзя поставить стоимость машины в $1000 и с нее заплатить 47%. Не получится. Вот у тебя есть розничная цена, будь любезен, да?

0: Китая в Европу.
1: Ну да, которые что... дешевле.
0: Так тут и перевалочный пункт неплохой появился в виде России. Мы-то к Xiaomi официально не продаем.
1: Не продаем.
0: У нас нет его официального представительства. И они не хотят выходить на наш рынок.
1: Не хотят.
0: Причины мы не будем озвучивать. Но, тем не менее, на вторичном рынке, ну, скажем так, в частном ввозе, эти машины присутствуют. И тот же самый SUV, мы прекрасно, вот в Москве, я думаю, мы сами их видели на дорогах.
1: Видим, конечно.
0: Да, и, ну вот я еще GT вот этого классного не видел, который один из самых быстрых стал на Нюрбургринге. Правда, его потом уличили в обмане немного, небольшом.
1: Да, было. Но, ну ладно.
0: Они поставили гоночные шины и, как выяснилось, поставили дополнительные распорки и еще и подвеску. Не ту, которая шла у серийного.
1: То есть не стоковый автомобиль.
0: То есть не совсем стоковый. А был, а там же условия получения этого рекорда, это должна быть абсолютно стоковая машина. Да, они поставили туда липучки, ну, то есть, грубо говоря, по полуслики. И поэтому скорость была у у него такая больше, чем даже там у AMG GT. Как бы то ни было. А ведь еще это все происходит на фоне проблем самой немецкой экономики. Буквально вчера была большая публикация в немецких медиа по поводу противостояния руководства Mercedes и профсоюза. Причем он уже пришел в открытую стадию противостояния, как сообщает в частности издание Witchcraft и Woche, со ссылкой, правда, на информированные источники. Автоконцерн буквально выдвинул рабочей стороне жесткий ультиматум. Либо мы сокращаем зарплату на оплату вашего труда в Германии, либо мы просто закрываем завод и переносим его в Восточную Европу. Требования в чем заключались? Еще 5 часов дополнительно не оплачивается. То есть рабочий день либо на 5 часов увеличивается, либо на эту сумму уменьшается ваша заработная плата.
1: Стоп, стоп. День или неделя?
0: День.
2: День 5 часов.
0: Ну, вот я так понимаю, что, ну, это кажется, мне тоже кажется, что это неделя.
1: Наверное, неделя, все
0: рабочая неделя на 5 часов.
1: Айна Вохе.
0: Но там еще ведь вопрос в том, что предполагалось ввести полный, тотальный контроль над всеми видами вознаграждений, включая ежегодные рождественские и праздничные премии. И фактически речь идет об урезании социального пакета, а он в... Особенно в «Мерседесе».
1: Громадный.
0: Он был большой, и он десятилетиями был одним из таких преимуществ туда устроиться на работу. Это огромный социальный пакет в виде премий. Я уже не говорю о скидке на покупку автомобиля.
1: Да, это у всех работающих.
0: 25% с цены
2: любого «Мерседеса».
0: Редкий
2: рабочий не приезжает на смену на «Мерседесе».
0: Слушай, ну если 25% ты официально имеешь право просто получить скидку.
2: В общем, у них началась война.
0: Да. И сейчас вот я не понимаю, что делать, потому что Mercedes, с одной стороны, поставлен в очень сложные условия. Государство пытается выступить некоторым арбитром. Оно говорит, что, ребят, ну, если вы бизнес ведете, мы понимаем, что вы будете меньше налогов платить, но вы же должны понимать, что какое количество рабочих мест вы сейчас высвободите, да, будем использовать этот термин, да. И оно не может найти какой-то золотой середины, потому что обе стороны встали, как говорится, в позу. Ни те, ни другие не хотят. Мерседес говорит, мы не будем увеличивать зарплату, но вы хотим, чтобы вы работали больше. Профсоюз говорит, нет, мы не будем работать больше. И все это, кстати, забавно, что...
2: В Румынии, ребята, у нас все классно, давайте, мы согласны, мы готовы вообще. Профсоюзы и зеленые – это две силы, которые могут уничтожить любой автопром, безусловно, в любой стране.
1: Да не только автопром.
0: Но, понимаешь, здесь ведь принципиален момент какой. Почему на это многие сейчас обращают внимание, очень много об этом пишут не только немецкие средства массовой информации, но и англичане, и французы. Фактически, многие аналитики считают, что именно исход вот этого противостояния поставит окончательную точку. То есть, сохранится ли полноценный немецкий автопром как таковой, или производственные мощности на исторической родине этих компаний будут перенесены в другие альтернативные страны с более низким или выгодным налогообложением. И вот это действительно серьезный вопрос. Ведь в Германии, как мы знаем, автомобильная промышленность – настоящий локомотив. Она обеспечивает
2: не только в Германии, а вообще говоря, в любой стране, где есть автомобилестроение.
0: Как таковой.
2: Она вытащила Японию из послевоенного кризиса, как и Германию, кстати, саму.
0: Конечно.
2: Именно автомобильная промышленность, которая тянет за собой сборочные предприятия 15 отраслей других. Это известные факты, и до сих пор так и обстоят дела.
0: И ты же понимаешь, это и производство комплектующих.
2: Компонентов, это... прежде всего, конечно.
0: То есть нет сомнений в том, что, допустим, производители комплектующих немецкие выживут. Я трудом представляю себе банкротство, скажем, компании ZF или Bosch такого концерна, или концерна BASF.
2: Ну, даже, трудно, да.
0: Потому что они производят те вещи, которыми сейчас пользуются даже китайцы. А Китай теперь самый большой производитель автомобилей в мире. 34 миллиона машин там производится. Не будем называть. Это первый рынок по объему производства. Не только по продажам, но и производству автомобилей.
2: Конечно, почти 500 заводов. 400, конечно, если быть точным.
0: Но они нуждаются в том числе зачастую в немецких технологиях. Ведь мы сами не раз об этом говорили. Часто они в рекламе даже используют. Вот у нас теперь коробка американская или немецкая. И так
1: конечно,
0: далее.
1: Да.
2: А то есть,

0: трансформация происходит небольшая.
1: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Маяк. Выборы 2026.
3: Тарифы ЖКХ и качество предоставляемых услуг желают лучшего. Каждый год мы с вами видим безумное повышение цен. Порой суммы в квитках превышают доходы населения. Мы видим ржавые трубы, мы видим ржавую воду. Так быть не должно, это несправедливо.
4: Владислав Зворыкин, кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации от партии «Справедливая Россия». За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
5: Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.
6: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен, государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
5: Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.
7: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
8: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества, добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
7: 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.

0: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Температурные качели ждут в Лагжан на этой неделе. После холодного понедельника воздух постепенно начнет прогреваться. В среду ожидается уже плюс 22 градуса. К пятнице регион накроют дожди, температура вновь опустится до плюс 12, плюс 17. По предварительным данным, на выходных значительных осадков не ожидается, а среднесуточная температура превысит норму на 1-2 градуса. В Череповецком округе спасли семью с ребенком, заблудившуюся в лесу. Мужчина, его 4-летний сын и 60-летняя мать ушли за грибами 5 сентября. Спустя время они перестали выходить на связь. Тревогу забили родственники пропавших, после чего к поискам подключились сотрудники полиции, местные жители и добровольцы поисково-спасательного отряда. Решающую роль сыграла авиация. Вертолет обнаружил людей и указал им путь к деревне. Госпитализация семье не потребовалась. Специалисты напоминают, отправляясь в лес, обязательно сообщите близким свой маршрут, выбирайте яркую одежду, возьмите с собой запас еды, воды, лекарства и полностью заряженный телефон. В экстренных ситуациях необходимо звонить по номеру 112. Движение по улице Можайского открыли в Вологде. Проезд был ограничен в связи с ремонтом пешеходного моста в створе улицы Текстильщиков. По словам главы Вологды Сергея Жестянникова, в рамках работ по ремонту моста подрядчику осталось установить подъемник для маломобильных граждан. Это сделает переход доступным для всех категорий пешеходов. Открыть мост планируется в сентябре. На капитальный ремонт было выделено 233 миллиона рублей. В Вологде на время ремонта торговой площади закрывают улицу Сергея Орлова. 7 сентября движение транспорта и пешеходов ограничено на участке от дома номер 4 до Кремлевской площади. На дороге обновят бордюры, уложат плитку и асфальт, заменят освещение и установят дополнительную иллюминацию. Обойти место работ можно через проспект Победы или по набережной за домом номер 6. Напомним, благоустройство торговой площади началось летом этого года. Здесь появятся новые скамейки, урны, газон, стилизованные фонари и туристический центр. Все работы планируется завершить в следующем году, к юбилею города. В Вологодской области проходит месяц отказа от алкоголя. Запланированы встречи с молодежью, различные акции и радиоэфиры. Добавим, с 7 сентября Минздрав России проводит неделю сокращения потребления спиртного в преддверии Всероссийского дня трезвости. 11 сентября продажа спиртного в магазинах области будет полностью запрещена.
1: Спорта.
0: «Северсталь» уступила Салавату Юлаеву в первом матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра в Череповце закончилась со счетом 2-3. Первую шайбу забросил Илья Квачко, но соперники быстро сравняли положение, а позже вышли вперед. Во втором периоде сталевары пропустили еще одну шайбу. Затем Денис Ян забил свой первый гол за череповецкий коллектив. До конца встречи «Северсталь» атаковала ворота соперника в формате 6-4, но забить не удалось.
1: Погода на маяке.
0: Завтра днем переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 15, в Вологде плюс 14 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
1: Маяк.
2: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться. Это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
3: Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов? предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции, не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда.

0: Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26-60-60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: В Москве 19 часов.
0: Новости.
2: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Российские военные нанесли удары по железнодорожным составам ВСУ, которые использовались для перевозки военных грузов в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны вечером. Как отметили военные, были применены БПЛА «Герань-4 Сикер». Ударами беспилотников также были поражены в Одесской и Днепропетровской областях стоянки с фурами, перевозившими украинские дроны и комплектующие к ним. Кроме того, отдельные автоцистерны использовались для перевозки горюче-смазочных материалов и кратковременного хранения продуктов переработки нефти. Минобороны также сообщили о нанесении авиаударов по мосту в Краматорске. По данным ведомства, были применены фугасные авиабомбы ФАП-1500 с унифицированным модулем планирования и коррекции. Минобороны распространила кадры всех этих ударов. Также сегодня ведомстве сообщили, что 1700 украинских военнослужащих попали в окружение в Харьковской области. Российская армия сжимает кольцо и уничтожает ВСУ в районе Варваровки, Малой Волчьей, Нефедовки и Черного. На этом участке фронта действует подразделение группировки войск «Север». По данным Минобороны, российские военные в течение суток нанесли удары по объектам транспортно-логистической инфраструктуры Украины с применением оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии. В Кремле не исключают возможности возобновления трехстороннего формата Россия-США-Украина, но о месте и сроках его проведения пока говорить преждевременно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
3: Пока мы не располагаем информацией о результатах контактов американских коллег в Киеве, мы не исключаем, что может состояться телефонный разговор президентов по итогам поездки американских переговорщиков. Мы будем своевременно вас информировать о том, когда состоится этот телефонный разговор и если он состоится. А что касается возобновления трехстороннего формата, вы слышали вчера заявление из Киева. Господин Кушнер делал такие заявления. Мы тоже не исключаем возобновление этого трехстороннего формата, но по месту и по точным срокам пока говорить преждевременно.
2: Песков не стал раскрывать содержание новых предложений переговорщиков от США. Он назвал эти переговоры шагом в сторону мира. В субботу в Кремле состоялась встреча Владимира Путина со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Российский лидер подчеркнул на ней необходимость устранения всех первопричин украинского конфликта. В воскресенье американские переговорщики прибыли в Киев. Там переговоры проходили в несколько этапов. На одном из них ко встрече присоединились представители Великобритании, Франции и ФРГ. Сегодня спецпосланник американского президента Стив Виткофф заявил о положительных результатах переговоров в Москве и Киеве. Был достигнут существенный прогресс, в том числе в вопросе согласования сроков дополнительных трехсторонних переговоров, написал он в соцсети X. По его словам, Дональд Трамп прилагает все усилия, чтобы добиться прочного и устойчивого мира. Накануне Виткоф отметил, что во время визита в Россию услышал новые идеи по украинскому регулированию. Он выразил надежду, что конструктивная работа в последние дни послужит началом сближения позиций сторон конфликта. В свою очередь, Джаред Кушнер заявил о работе Вашингтона над формированием рамочных условий мирного пакета. Замначальника подмосковного главка МВД Сергей Мальков задержан по делу о хищениях горючего, сообщил официальный представитель МВД Ирина Волк. Также задержаны начальник Центра хозяйственного и сервисного обеспечения главка Алексей Суяров и начальница отдела Центра Анна Левина. Всех уже уволили из органов внутренних дел. Кроме того, под стражу заключены трое топ-менеджеров компании «Евротранс» и задержан председатель Совета ее директоров Игорь Мартынов.
4: В ходе проверки сотрудниками служб собственной безопасности, экономической безопасности и следственных органов МВД России были получены сведения о причастности к преступлению организованной группы в составе председателя Совета директоров ПАО «Евротранс» Игоря Мартышова, а также троих подчиненных ему топ-менеджеров и при участии заместителя начальника Главного управления МВД России по Московской области, начальника тыла, генерал-майора внутренней службы Сергея Малькова.

0: полковника внутренней службы Алексея Суярова и подполковника внутренней службы Анны Левиной. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации. Предварительное расследование поручено Следственному департаменту Министерства внутренних дел России. Трое топ-менеджеров ПАО «Евротранс» уже заключены под стражу. Мальков, Суяров и Левина уволены из органов внутренних дел. В настоящее время они, а также Мартышов, задержаны по статье 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
1: По словам Волк, следствие будет ходатайствовать об аресте всех задержанных. Ну и добавлю, что Евротранс управляет сетью из 56 автозаправочных комплексов «Трасса», а также нефтебазой, фабрикой кухней, заводом по производству незамерзающей жидкости и собственным парком бензовозов. Кроме того, компания развивает сеть быстрых зарядных станций. У нее более 100 точек в Москве и Московской области. Летняя погода вернется в Москву 10 сентября. Воздух при еще летнем солнце прогреется до плюс 23-25 градусов, а среднесуточная температура будет соответствовать середине августа. Об этом сообщила Татьяна Позднякова. По словам синоптика, со среды погоду в столичном регионе будет формировать гребень Азорского антициклона, который считается признаком начала бабьего лета. Оно приходит на русскую равнину обычно с 14 по 21 сентября, но погода не всегда придерживается этого графика, добавила Позднякова. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
1: Завтра в Санкт-Петербурге без существенных осадков и 19-21 градус. В Москве завтра днем уже тоже без осадков. Воздух прогреется до 14-16 градусов.

0: Место действия – Россия.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона Николай Свистун. Мы начинаем наше очередное радиопутешествие. Будем сегодня говорить о событиях, которые увенчались, ну, в общем, одним днем героической обороны Петропавловска-Камчатского. 5 сентября 1854 года гарнизон, сравнительно небольшой, нашего форпоста, крепости, даже не крепости, пожалуй, базы просто военно-морской, на Камчатском полуострове был подвергнут нападению со стороны англо-французской эскадры, но смогли отбиться, и таким образом все и завершилось. Это часть того процесса, который вошел в историю как Крымская война 1853-1856 годов. И да, война крымская, но боевые действия шли не только на Крымском полуострове, они даже, более того, не с Крыма начались. Но те театры, которые рядом, там, можно говорить и о Бессарабии, потому что и Одесса подвергалась нападению, и Кавказский фронт, то, что тоже понятно, учитывая, что все это вроде как началось вокруг проливов, которые контролировала Османская империя. Но есть целый ряд эпизодов, некоторые из них, кстати, даже довольно-таки растянуты во времени, которые, в общем, очень плохо рифмуются с названием «Крымская война». Ну, справедливости ради, «Крымской войной» тоже стали называть не сразу, потому что где-то она называлась «Восточной войной». Ну и участвовали это в ней, в общем, не только, как вы знаете, Россия и Османская империя, но там со стороны Российской империи, говорят, вот такой дружественный нейтралитет Соединенных Штатов был, Персия, империя Цин, ну а противостояла Российской империи прежде всего Британская, Французская, Османская империя, Сардинское королевство, потому что объединенной Италии тогда еще не было. Так что, в общем, действительно интересы были глобальные. Да, и Шведско-Норвежская уния, в общем, тоже пыталась свои интересы каким-то образом в этом конфликте отстоять, ну или расширить. Потому что, если мы посмотрим на Балтийскую кампанию, то в 1954 году, в общем, там без блеска выступили нападавшие. О том, чтобы штурмовать Кронштадт, речи вообще не шло, потому что сразу наткнулись на минные заграждения. И, в общем, пришлось убраться во свояси, ну, там, немного постреляв по Свеоборгу. И вот в 1955 году попытались продолжить. И там действительно не только Свеоборгу досталось, но и Гельсингфорсу, ныне Хельсинки, это столица на тот момент Великого княжества Финляндского в составе Российской империи. Но, тем не менее, тоже развитие это все не смогли интервенты. Причем интересно, когда смотришь на Балтийский театр военных действий, кажется, что там вообще как другая Российская империя воевала, потому что все это в окрестностях столицы происходило, в непосредственной близости от Санкт-Петербурга, в общем-то. И там уже у нас винтовые суда военные и канонерки. Да, пусть канонерка это не что-то там жутко большое, там не броненосный крейсер, но тем не менее уже британские корабли военные получили серьезный отпор. 4 августа 1955 года отряд из 6 российских канонерок вошел в боевое соприкосновение с противником. Это были 2 колесных парохода и винтовой фрегат у Толбухина маяка, кстати говоря. Тоже место знаменитое. 2 часа перестрелки, и англичане убираются во свояси, но, в общем, еле-еле. Британский огонь вообще ни к чему не привел. Есть более интересный эпизод, связанный с Беломорской кампанией. И тут, конечно, поразительно, что из-за непонятно каких интересов мы лишились потенциально одного из памятников древнего города Кола, который в августе 54 года пострадал от бомбардировки калеными ядрами, гранатами и такими коническими свинцовыми пулями, к которым еще приделывали коробки с горючим составом. Ну, то есть вот такие вот фугасные практически бомбы. 8 часов все продолжалось. Местные жители, конечно, поняли, что сопротивляться им нечем. Там была одна пушка, инвалидная команда, которая охраняла арестантов, потому что в Колу ссылали тоже там разнообразных нарушителей правопорядка. Ушли местные жители в тундру. Лавозерия, которая там примыкает к Коле, это такое место, куда и в 21 веке, надо сказать, без специальной подготовки лучше не соваться. Ну уж тем более никто там не собирался высаживаться и местных жителей преследовать. Но тем не менее город был действительно уничтожен, и это досадно, потому что все это происходило непонятно зачем, интервенты туда не высадились. Ну и кроме вот этого пожара и пепелища, как итог, никаких результатов не просматривается. Попытались сунуться тогда еще в Архангельск, Архангельск, но Архангельск был хорошо укреплен, и это еще с петровских времен повелось, поэтому ничем это все не закончилось. Ну и было еще нападение на Соловецкий монастырь в июле 54 года. Два британских парохода фрегата Бриск и Миранда подошли к Соловкам. Архимандрит Досифей, небольшой гарнизон из 53 человек, опять-таки инвалидной команды, сдаться отказались. Немножечко постреляли англичане, поняли, что ну нет, как-то не получается тут ничего. Ну и тоже были вынуждены отступить. Ну то есть, тем не менее, пытались все-таки, прежде всего, британцы кусать Российскую империю за разные, как им казалось, чувствительные места. На Балтике и в Белом море ничего не вышло. Ну и тут, конечно, возникает вопрос, почему бы не попробовать там вот на востоке. Там все еще российская Аляска, не проданная пока еще, это случится позже, при Александре II. Хотя, строго говоря, что с ней делать, уже было не очень понятно, потому что каланы постепенно исчезали, а кроме меха ничего там пока не было разведано. Хоть это уж потом, там найдут и золото, и нефть, и много чего еще интересного. Но середина 19 века, значимость нефти пока еще не осознана в полной мере. И есть Камчатский полуостров, да, с базой, с форпостом. Ну, после того, как Охотск более-менее утратил свое значение, потому что Охотское море стало де-факто внутренним российским, каковым и остается по сей день. Вот уже на Камчатку-то все и прицелились. Это действительно Тихоокеанская база, но с очень небольшим гарнизоном. И вот там разворачиваются весьма драматические события, о которых можно почитать в разнообразных википедиях, можно посетить музей в Петропавловске-Камчатском, где тоже подробно об этом рассказывают. Но все-таки для многих, я даже специально опросил своих друзей и знакомых, кто что знает вообще про вот эти действия, про пример героизма, который был показан нашими предками. Потому что да, про оборону Севастополя все, конечно, слышали, про затопленные корабли, которым памятник в Севастопольской гавани стоит, это все знают, а вот про Камчатку не все. Вот поэтому мы и решили пригласить эксперта и об этом подробно поговорить. Друзья, к нам присоединяется доцент РАНХИКС и кандидат исторических наук Николай Манвелов. Николай, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Вы знаете, вот нам в школе рассказывали, когда про Крымскую войну, как-то всегда на Турции это все замыкалось, но вот если уже в послешкольный период начинаешь интересоваться перипетиями тех событий, которые развивались в 1853-56 годах, обнаруживаешь такое количество театров боевых действий, что начинаешь сомневаться, что дело было в Турции. Вот все-таки можно сказать, что та война, которая вошла в историю как Крымская, ну все-таки там что-то было еще в подоплеке, кроме больного человека Европы, да, Турции, собственно, Османской империи, точнее.
2: Я бы сказал вот что, что главной целью Крымской войны, как и любой другой войны, был передел рынков. Великобритания с своими союзниками Франции, Турции и Сардинии, Пьемонт, то есть это северная, скажем так, часть современной Италии, ставили одну простую цель. Россия слишком, назовем это так, сильная. У России слишком много желаний. Поэтому англичанам все время казалось, что тот самый легендарный русский медведь, который не только балалайка, матрешка и еще что-то, этот медведь, впечатление, что постоянно лезет в те места, которые Великобритания считает своими. Камчатка, так она же рядом с Канадой. С Канадой находится и Аляска та самая, которую мы потом продали, как вы, наверное, знаете.
1: Ну, конечно.
2: Кавказ, ну так слушайте, рядом Турция, понятно. Средняя Азия, куда постепенно Россия проникает, там рядом Индия. Поэтому где бы Россия не появлялась, где бы Россия не находилась, знаете, как ненависть, как географическое понятие, назовем это так. Поэтому, естественно, и Камчатка, и другие регионы.
1: Да, ну, с точки зрения географии, особенно в представлениях 19-го столетия, в общем, с относительно низкой мобильностью, в общем, ну, можно как-то Балтийскую компанию объяснить, даже Беломорскую, ну, там, да, превращение Архангельска, например, в что-то вроде Гибралтара, допустим. Но Камчатка, вот это все-таки, это надо рассматривать как часть большой игры, столкновение интересов двух империй в Азии.
2: Вы знаете, тут другой момент. Мне кажется, что Камчатка была главным образом избрана потому, что Камчатка – это, извините, неизвестно где. Следовательно, Россия с Балтики, а из Черного моря тем более, никак флот быстро не подтянет. Численность контингента войск на Камчатке минимальная. Ну, давайте мы туда перебросим несколько боевых кораблей и устроим русским показательную порку. Им ждать нечего, им ждать нет чего. А у нас рядом Гонконг, у нас рядом та же самая Канада. Вот и все. Это же просто. Ну, знаете, как говорится, пошло немножко по-другому. Прошло немножко более неожиданно.
1: Ну да, ну как пошло, мы знаем. Но вот давайте, я понимаю вот эту фразу, конечно, насчет того, как история относится к сослагательному наклонению. Но вот представим себе, что удалось бы захватить Петропавловск-Камчатский. И вот что дальше могла бы сделать Британская империя? Ну что, оккупировать Камчатский полуостров?
2: На самом деле, что могло бы быть, говорил еще за несколько лет до того генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Николаевич Муравьев, еще тогда не амурский. Он докладывал в центр, как говорится, о том, что если англичане спровоцируют конфликт, захватят Петропавловск, и, захватив его, установят там свою власть, да, они больше его не отдадут. И мы лишимся того самого Петропавловска, той самой базы на Дальнем Востоке, которая практически, правда, не использовалась, давайте будем честны. Англичанам в этой ситуации не повезло чем? Им не повезло то, что театр был большой, ну, часто мы говорим GPS, еще что-то, тогда ничего нет. Даже толком неизвестно то, что остров Сахалин – это остров.
1: Да, еще неизвестно.
2: В результате несколько… Нет, естественно, неизвестно. То есть русские знают, а иностранцы не знают, англичане и французы не знают о том, что Сахалин – это остров. Кроме того, никто не знает, где находятся несколько русских кораблей. Они, например, не знают о том, что фрегат «Паллада» 58-пушечный разоружен в нынешней советской гавани, тогда императорской. Они не знают о том, что погиб фрегат «Диана» такого же размера. Они не знают состояние фрегата «Аврора». Еще чего-то. И они боятся. Местные газеты, американские газеты пишут, что где-то бегает русская эскадра. А натолкнуться на эскадру из почти 180 орудий, ну, никому не надо. Поэтому Петропавловск. Mm-hmm. Кстати, русские тоже не знали, когда произошло нападение на Петропавловск, что это англо-французы. Думали, что это либо эскадра адмирала Путятина, либо вообще эскадра американской коммодора Перри, которая, скажем так, принудила к сотрудничеству Японию.
1: Угу. А, ну ведь, кстати, Соединенные Штаты-то, в общем, в этой войне не участвовали, но там вроде как их роль описывается словосочетанием «сочувственная России нейтральность». Вот это соответствует действительности?
2: Скажем так, американцы на тот момент были представлены на Камчатке в качестве лесорубов. Угу. Кроме того, по некоторым данным, именно американский консул дал информацию в Петропавловск о готовящемся нападении.
1: Угу. Ну, то есть это, в общем, ну, можно сказать, почти действенный такой нейтралитет.
2: Назовем это дружественный нейтралитет. Угу. Еще одна нейтральная страна на тот момент – это Гавайское королевство. Есть информация, что именно гавайцы сообщили. Но до конца мы этого не знаем до сих пор.
1: А Соединенные Штаты в геополитическом смысле насколько мощной державой были на момент середины 19-го столетия? У них могли быть свои интересы?
2: Соединенные Штаты Америки на восту, на западном своем побережье, Калифорнии и прочее, практически пока это еще не сила. Но, как мы с вами прекрасно понимаем, любое поражение англичан в тех местах, с которыми американцы сталкивались не раз, ну, наверное, это в какой-то степени было бы американцам приятно.
1: Ну, теперь к Российской империи все-таки хочется вернуться. Пишут в источниках, в том числе, ну и в энциклопедиях разнообразных, что противостоял десанту, высаживающемуся на Камчатке, гарнизон. Ну, там оценки разные, но в любом случае там прям примерно 300 сотен человек, ну, около того. Это вот все были силы, которыми располагали?
2: Не совсем. Вместе с экипажами боевых судов около 1000. По разным данным, от 976, ну, где-то плюс-минус что-то.
1: Ага, ну, то есть это все-таки не 300 спартанцев.
2: Иностранцы, кстати, писали, что гарнизон Петропавловска составляет несколько тысяч человек, потому что писали, что русские туда, злобные русские, отправляют туда людей с урезанными ушами, носами и прочего подобного. Это каторжники, которых, ну, знаете, как раньше говорили, чуть не к пулеметам приковывают.
1: Да-да-да-да. Здравствуйте, штрафные батальоны.
2: Соотношение сил было далеко не в нашу пользу. Далеко не в нашу пользу. Если бы туда не пришел фрегат «Аврора», если бы там от цинги не валялась половина экипажа, то Петропавловску было бы гораздо сложнее. А тут пришел почти 60-пушечный фрегат. Его пушки стояли.
1: А вот этот сравнительно небольшой все-таки гарнизон, да, ну пусть не 300 человек, но все равно 1000 как будто бы и не очень много для полноценного такого форпоста, для военно-морской базы. Это
2: да,
1: почему...
2: учитывая то, что он был растянут вдоль берега, так скажем еще.
1: Да, не сконцентрирован. Это вот просто у империи руки не доходили все до Камчатки.
2: А вы знаете, можно сказать даже еще о том, что Камчатка на тот момент, это как тот чемодан без ручки, нести тяжело, бросить жалко. До Питера почта эстафета скакала зимой быстрее, летом дольше, до полугода.
1: Ну да. В чем оперативность
2: для того, чтобы обойти,
1: конечно,
2: земной шар, единственные крупные грузы можно было доставлять морем, и это было достаточно редкое явление.
1: А морем-то как? Через Суэцкий канал, да? Северморпуть еще не освоили.
2: Какой Суэцкий канал? Его еще нет.
1: Ах, точно.
2: Хлынул вокруг «Аврора», та же самая фрегат «Аврора» шла вокруг мыса Горн.
1: Да.
2: Фрегат «Паллада» шел вокруг Африки.
1: Угу. Ну, в общем, да, можно
2: это
1: себе
2: несколько
1: представить,
2: месяцев,
1: насколько можно было оперативно перебросить войска. Ну, в общем, в этом контексте, иначе как чудом, вот этот подвиг Камчатского гарнизона не
2: назовешь.
1: А его так
2: и называли, Петропавловское чудо. 24 число, если я правильно помню, по старому стилю, это Петропавловское чудо.
1: Да, спасибо огромное. Доцент РАНХИКС, кандидат исторических наук Николай Манвелов был с нами на связи. Мы сейчас сделаем небольшую паузу, потом перенесемся на место событий. И чтобы подробнее вникнуть в суть этого самого Петропавловского чуда, не переключайтесь, будет интересно.
0: Место действия – Россия.

0: платежей за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
2: В Москве 19:30.
3: Новости.
2: Наталья Христова. Российские беспилотники «Герань-4 Сикер» поразили стоянки фур, перевозившие БПЛА и их комплектующие, а также автоцистерны с топливом в Одесской и Днепропетровской областях, сообщает Минобороны. Ведомство опубликовало видеоролик с кадрами поражения стоянок грузовой техники. Отмечается, что успешное уничтожение цели было подтверждено средствами объективного контроля. Также российские вооруженные силы ударили бомбой ФАБ-1500 по мосту в Краматорске в Донецкой Народной Республике. Поражены беспилотники «Герань-4 Сикера» и железнодорожные составы в районе Вишнёвого Днепропетровской области. Как отмечают ведомства, поезда использовались для поставки ВСУ грузов военного назначения, в том числе БПЛА иностранного производства и их комплектующих, отмечается в сводке военного ведомства. Владимир Путин постановил образовать межведомственную комиссию по применению временных ограничительных мер. Согласно указу, ее основной задачей будет рассмотрение вопросов о назначении ежемесячного пособия для членов семей релокантов, которые уклоняются от наказания. В ее состав вошли представители Минюста, МВД, ФНС, ФСБ, Росфинмониторинга и Генпрокуратуры. Председателем назначен министр юстиции. В начале августа президент подписал закон о применении временных ограничений против россиян, скрывающихся за рубежом, и уклоняющихся от исполнения уголовного или административного наказания. Среди прочего, он предполагает заморозку их денег и имущества, а также вводит запрет на финансовые операции. Москва останавливает работу генконсульства ФРГ в Санкт-Петербурге и культурных центров имени Гёте в России в связи с недружественными действиями Берлина по закрытию генконсульства России в Бонне и русского дома в столице Германии. Об этом сообщил российский МИД. Генконсульства ФРГ должны прекратить свою работу не позднее 18 сентября, а сотрудникам немецких культурных центров предписано выехать не позднее 13 сентября. Как пояснили на Смоленской площади, главе дипмиссии временному поверенному в делах ФРГ вручены соответствующие ноты МИДа России. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия столкнулась с тектоническим сдвигом в партийной системе после победы партии «Альтернатива для Германии» на выборах в региональный парламент Саксония-Анхальт, и власти страны больше не могут придерживаться существующей повестки. По информации газеты «Бильд», на заседании Федерального управления правящего Христианско-демократического союза Мерц выразил разочарование успехом АДГ. «Это потрясает нашу партию до самого основания». В то же время Мерц признал, что его партия потерял эмоциональный контакт с людьми, и мы не можем это игнорировать, констатировал глава правительства Германии. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
2: В Санкт-Петербурге синоптики центра ФОБОС завтра обещают облачную с прояснениями погоду без существенных осадков. Станет значительно теплее, днем до 19-21 градуса. В Москве завтра облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дожди, днем уже без осадков и 14-16 градусов. Сейчас в Москве всего лишь около 10 градусов, дует северо-западный ветер, атмосферное давление в норме 748 миллиметров.
3: Выборы в Государственную Думу 2026.
4: «Человек — это звучит гордо, — сказал Максим Горький. В этом были убеждены Ленин и Сталин, Шолохов и Жуков, Курчатов, Королёв и Гагарин. Главное, считала советская власть, служить человеку и добилась огромных успехов. Народ праве жить, а не выживать. Поддержите КПРФ, и человек вновь будет звучать гордо».
5: За социализм. За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
6: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
7: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
6: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
7: Потому что люди важнее любых ограничений.
6: Люди для нас вообще прежде всего.
8: Евгений Поддубный.
9: Я, как вы, наверное, знаете, журналист. Большую часть осознанной жизни – военный корреспондент. Военкор. А что для военкора особенно важно? Правда. Она есть самое важное для каждого из нас. Правда, она же для всех, для нас одна. Сила в правде и справедливости. За это и будем бороться. Все вместе. И, конечно, победим.
8: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
3: Выборы в Государственную Думу 2026.

0: «Маяк».
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В российской футбольной премьер-лиге сегодня завершается программа 7-го тура. На понедельник намечен один матч. Начало встречи Рубин-Ахмат. Счет пока не открыт, 0-0. ЦСКА в последний момент перехватил у Рубина полузащитника крыльев Советов Ивана Олейникова, который в скором времени должен приехать в Москву на подписание контракта с армейцами, сообщает чемпионат. Ранее пресс-служба Рубина проинформировала о том, что Олейников не явился на медосмотр, а затем уведомил казанский клуб о решении отказаться от ранее достигнутых договоренностей. Теннис. На последнем сезоне турнире «Большого шлема» открытом чемпионате США сегодня определяются последние четверть финалисты. Россиянка Мира Андреева в эти мгновения против Потапова из Австрии. Первый сет Мира проиграла 5-7, во втором сете пока 3-3. Тем временем Уимблдон ужесточит правила для блогеров после скандалов на открытом чемпионате США. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Организаторы Уимблдона планируют ограничить допуск на корты создателей контента с осветительным оборудованием. Им не будут выдавать отдельные аккредитации на следующем турнире, сообщает Ассоциация прессы. Решение принято после скандалов на открытом чемпионате США по теннису, где матчи пришлось прерывать из-за съемок с ярким освещением и сильного шума. Во время матча первого круга между россиянкой Анастасией Захаровой и японкой Наоми Осакой около дюжины блогеров в ложе у корта устроили синхронный танец под фонограмму. Прямо во время розыгрыша судья остановил игру и сделал им замечание. Также зрители на US Open неоднократно просили выключать кольцевые лампы для видео и фото, чтобы не отвлекать игроков. Однако проблему создали сами организаторы. Они выдали 100 аккредитаций блогерам и некоторым платят за съемки еды и товаров, а не, собственно, тенниса. По иронии, программа аккредитации инфлюенсеров на US Open, запущенная в прошлом году, была вдохновлена успехом Уимблдона в соцсетях. У аккаунта лондонского турнира более 8 миллионов подписчиков, в два раза больше, чем у US Open. Но теперь Уимблдон пересматривает всю свою политику в соцсетях. На следующем турнире не будет аккредитации для блогеров и планируется запретить использование любой аппаратуры, которая может помешать проведению матчей.
1: В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги сегодня очередные матчи. Три уже завершены. Борис разгромил Сибирь 7-1. Салават Юлаев на выезде был сильнее Авангарда 4-0. Автомобилист Трактор 3-4 в овертайме. Российские спортсмены завоевали 2 серебряные и 1 бронзовую медаль на этапе гран-при по тхэквондо в Муджу. Анастасия Космычева и Владислав Ларин стали вторыми в категориях свыше 67 и свыше 80 килограммов соответственно. А Амир Выков завоевал бронзовую медаль в категории до 68 килограммов. И пока это все новости спорта.
3: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия. Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник. А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине. Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 27 августа. 16+.
0: Маяк.

0: Место действия – Россия.
1: Дорогие друзья, продолжается наше радиопутешествие. Как и было обещано, мы переносимся на место событий в Петропавловск-Камчатский. И здесь нас встречает камчатский краевед и писатель Павел Калмыков. Павел, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну, хочется под вашим руководством как-то прожить события сентября 1854 года. Прежде всего, хотелось бы вообще понять, каково было соотношение сил у обороняющихся и у нападающих.
2: Соотношение сил было, разумеется, в пользу нападающих. Правда, нападающие не знали этого соотношения. Они рассчитывали, что у нас тут человек 200, а оказалось 1000 обороняющихся. Но 6 неприятельских кораблей – это большие силы. Они превосходили в несколько раз.
1: Угу. А насколько внезапным было их появление?
2: Внезапным оно не было. На начале войны уже знали. Был получен и официальный приказ на корабле «Оливудца». Было получено и неофициальное предупреждение с Гавайских островов, где такая информация была опубликована в газетах.
1: Даже в газетах.
2: То есть знали, готовились день и ночь, посвящали работам на батареях.
1: И как же развивались события? Правильно ли я понимаю, что в основном там все вокруг Никольской сопки, вот где сейчас заповедник, все это развивалось?
2: Никольская сопка – это был второй эпизод обороны. Угу. Первым этапом неприятели не предполагали штурмовать Никольскую сопку, а зашли с юга. Никольская сопка и примыкающая к ней Сигнальная, они отделяют Малую Петропавловскую гавань, а фронтально она защищена намывной косой, так называемой кошкой. И взломать эти сопки и эту батарею было трудно. Вот они предпочли для начала не ломиться в лоб, а обойти. Высадили десант южнее, не с моря, так по суху, пешком. Смогли захватить батарею номер 4 на Красном Яру. Она была очень удалена от города, буквально на 2 километра. И после этого предполагалось, что они будут наступать одновременно. Корабли будут атаковать с моря, а десантники, которых было более 300 высажено, будут осуществлять атаку с суши. Но вот это у них не получилось по очень сложным причинам. Ну, то есть наши приписывают заслугу себе, мы их хорошо отразили. А союзники недоумевают, в чем дело, а на самом деле было в основном в том, что французы перессорились с англичанами на тот момент.
1: Ах, вот как дело было. А в чем была причина ссоры? Ну, нет, ссора врагов, это же, конечно, всегда на пользу обороняющимся.
2: Очень на пользу. Ссора была в том, что я высказываю свое личное мнение и также мнение многих участников сражения с той стороны, что англичане решили загребать жар чужими руками. То есть главный огонь и главной мишенью для наших батарей был французский фрегат «Ла Форт». А англичане, один сказал, что я не заметил сигнала, что вы заняли мое место. Другой подошел вроде ему на помощь, но это было поздно. И тогда французский адмирал сказал, мне это надоело. Mm-hmm. И тех, кто отправился на берег и был готов атаковать, их отозвали как бы на обед, но потом и вовсе стали искать другой план. Mm-hmm. Потому что французский адмирал уперся. Адмирал Феврье де Пуант его звали.
1: Угу. А ведь есть еще такая загадочная история с контр-адмиралом Дэвидом Прайсом, который вроде как был командующим всей вот этой союзной эскадрой. И вот у него смерть, по-моему, до сих пор, да, вызывает споры? Или все-таки уже понятно, что с ним произошло?
2: А споры она вызывает, не всем понятно, но я считаю, что понятно.
1: Да, изложите
2: дело
1: свою
2: в том,
1: точку зрения.
2: Изложу. Адмирал Прайс был единственный человек, которому когда-то доводилось воевать против русских. Угу. Адмирал де Пуант на самом деле в настоящем бою практически и не бывал. То есть ему обычно было достаточно навести на неприятеля пушки, чтобы тот сдался. Таких 3 эпизода в его биографии было. Он был больше административный адмирал. А Прайс знал, в чем дело. И он очень рассчитывал, что либо русские сдадутся, либо здесь окажется эскадра адмирала Путятина. И тогда бы он мог одолеть в бою, а лучше всего в открытом море, эскадру адмирала Путятина. И победа была бы на его стороне. Но тут он увидел силы защищающихся и понял, что без кровной победы никак не получится. И он попадет под суд либо, если он проиграет битву, либо, если он просто угробит большое количество своих подчиненных. В общем, сердце его дрогнуло. И уже в последний момент он увидел, вернее, наблюдатель увидел паруса за пределами бухты, из-за чего они остановили даже атаку и послали пароход «Вирага» на разведку. Посмотрите, это же, наверное, эскадра адмирала Путятина. Никакой эскадры там не оказалось, там были фонтаны китов. Спустя несколько часов после этого рухнула последняя надежда Прайса. Он застрелился. Есть версия, якобы это была случайность, но это была не случайность. Он сам признавался, что совершил большое преступление, поставив под не то под угрозу, а под крах все дело, всю эту атаку.
1: Но сейчас же ведь не Никольская сопка, она посвящена, не то что превращена в мемориал, но когда на нее поднимаешься, да, там же есть вот тематические стенды, которые описывают в том числе исход этих событий всех, связанных с обороной Петропавловска.
2: Да, верно. Дело в том, что второе сражение, и самое большое, и самое славное, развернулось именно на Никольской сопке. Это принял командование англичанами капитан Никольсон, баронет, сир и так далее, очень честолюбивый и обласканный начальством человек. Он, наконец, нашел способ переубедить француза, а именно воспользоваться подсказкой китобойцев. Это был разный сброд, которые дезертировали с американских кораблей. Они сказали, не надо ломиться прямо в ворота гавани, с другой стороны, вокруг сопки, Петропавловск не защищен. Так они и сделали, они уломали Депуанта, можно сказать, 3 дня осаждали его, пока он не сказал, делайте, что хотите. И предприняли эту атаку, которая увенчалась тем, чем, по моему предположению, увенчалась бы и первая атака, если бы они ее довели до конца. Потому что они никак не учли стойкости защитников Петропавловска, это не туземцы, это даже не славная страна Эквадор, не Мадагаскар. Это русские, у них сила духа совершенно другая. Не учли особенностей местности, они попросту застряли в наших стланниках и столкнулись с прекрасной организацией обороны, в результате чего им пришлось ретироваться вниз по сопке кувырком. Если вы видели тамошние скалы, знаете, что это мероприятие граничит со смертью.
1: Да, это и сейчас-то выглядит так весьма впечатляюще. Я думаю, что тогда это еще больше впечатлений производило на людей 19-го столетия. А когда появился весь этот мемориал на Никольской сопке?
2: Мемориал. Во-первых, сама сопка объявлена заповедником была гораздо раньше. То есть на ней запрещалось рубить деревья. А дома, которые на ней построили, их убрали. В 1950-е годы, когда было столетие, вот оно отмечалось, с размахом, и адмирал Щедрин, который возглавлял наш флот, он просто позаботился о том, чтобы поставить на сопке макет батареи. Сначала он был деревянный, потом такой, как сейчас, по образцу настоящих пушек, на том же самом месте. И были поставлены памятники. Григорий Иванович Щедрин сделал очень много, написал брошюру, которую в советское время в школе проходили. Наша был первый ликбез по обороне Петропавловска. И потом с каждым юбилеем память крепнет. Теперь Петропавловск – город воинской славы. А новая информация продолжает появляться. Сейчас эти стенды, на которых уже обновленная информация, уточненная, более иллюстрированная. То есть все к лучшему.
1: Да, будем изучать. Спасибо огромное, Павел Калмыков, камчатский кревет и писатель, был с нами на связи. У нас 2 минуты паузы, потом короткие рубрики.
0: Место действия – Россия.

0: «Маяк». 14 сентября в Светлановском зале Дома музыки состоится концерт «Я люблю тебя, жизнь», посвященный юбилею Марка Бернеса. В исполнении заслуженного артиста России Сергея Волчкова в сопровождении оркестра прозвучат такие песни, как «Темная ночь», «Журавли» и многие другие. Голосом великого Бернеса заговорит артист театра и кино Игорь Гордин. Концерт пройдет при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+.
1: Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок.
2: Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна, выключите эмоции и включите маяк.
1: Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода».
2: Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
1: Или просто позвоните в студию во время эфира.
2: Каждую среду и четверг с 17:00.
3: Совершенно не все, что написано где-то черным по белому на русском языке, является правдой или истиной, или вообще чем-то заслуживающим внимания. Текст уже должен как-то о себе заявить, он должен быть кем-то порекомендован, неважно, это какие-то блогеры, или это специальная выкладка в магазинах, или друзья, или там радиопередачи. Ну, то есть мы как-то об этом узнаем.
1: Тексты, которые рекомендованы вам в подкасте «Человек читающий».
2: Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: Место действия – Россия.
1: Заключительная часть нашего радиопутешествия. Мы отправляемся с вами в музей, музей боевой славы, также известный как музей Камчатской флотилии. И с нами на связи заместитель директора по основной работе городского дома культуры СРВ, исполняющий обязанности заведующего исторического выставочного центра «Город воинской славы» Наталья Александровна Конышева. Наталья Александровна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: А прав ли я, что, кстати, что мы, вот этим музеем мы обязаны контр-адмиралу Григорию Ивановичу Щедрину?
2: Совершенно верно. А, вообще сам музей был основан еще 26 июля 1959 года, как раз день военно-морского флота, по инициативе нашего командующего Камчатской военной флотилии, героя Советского Союза, вице-адмирала Щедрина Григория Ивановича.
1: Угу. А он вице-адмиралом был, да?
2: Да, угу. Да. Он также стал почетным гражданином города Петропавловска-Камчатский впоследствии.
1: Ну, в общем, заслуженно, мне кажется, тем более, что вот мы уже знаем от ваших коллег, что он многое сделал для того, чтобы прославить оборону Петропавловска. Но давайте про музей еще все-таки. Что собой представляет экспозиция?
2: Ну, смотрите, раньше, да, действительно, это был музей. И с января 2013 года музей боевой славы передали в управление администрации Петропавловска-Камчатского городского округа, переименовали в музей воинской славы. Uh-huh. А вот уже с 2016 года мы уже называемся исторический выставочный центр «Город воинской славы». Но мы продолжаем славные традиции музея боевой славы. Мы рассказываем также о роли тихоокеанцев в истории нашей страны. Соответственно, и героические моменты тоже все у нас рассказываются. У нас в центре представлены 4 зала. Эти 4 зала у нас представляют... Первый зал представляет как раз, вот вы упомянули, героическую оборону Петропавловского порта в 1854 году. Представлена у нас и русско-японская война начала 20 века. Но, соответственно, и Камчатка в годы войны, и сама Великая Отечественная война в истории нашей страны. Ну и, конечно, 4-й зал представляет саму историю нашей Камчатской военной флотилии и впоследствии войска и силы на северо-востоке нашей страны. И мы как раз в нашем центре продолжаем, как я уже говорила, повторюсь, эти славные традиции. Мы рассказываем о боевом прошлом наших моряков-тихоокеанцев, рассказываем о героических событиях нашей Камчатки, благодаря которым 15 лет назад наш город Петропавловск получил звание «Город воинской славы».
1: Ну и, кстати, для мальчиков у вас же там много всяких артефактов интересных. Там и мины, и ракеты, и торпеды. Это вот то, что мальчики же любят рассматривать.
2: Ну, не только мальчики, у нас и девочки очень любят, и мины, и различные фрагменты вооружения, и советского вооружения, это и гранаты, различные фрагменты ружей автоматических, различных пушек.
1: Якоря какие!
2: Якоря — это вообще отдельная история. У нас на территории возле центра представлен адмиралтейский якорь 18 века, конца 18-го, начала 19 века. Огромный, красивый, который очень так встречает сюда наших посетителей при входе. И в сквере, помимо того, что у нас в залах есть много различных предметов, у нас и на территории много. Много орудий, корабельных орудий времен Великой Отечественной войны, наших советских и японских тоже представлены.
1: Да, также, дорогие друзья, осматривая камчатские красоты, не забудьте и в исторический выставочный центр «Город воинской славы» заглянуть. Исполняющий обязанности заведующего исторического выставочного центра Наталья Александровна Конышева была с нами на связи. Ну, а у нас с вами еще одно небольшое путешествие, поскольку мы на Камчатке, и без природных красот, конечно, обойтись невозможно. Хочу вас предупредить, те вещи, которые кажутся дежурными, иногда и вправду интересны. Потому что стал я замечать, особенно у продвинутых путешественников, когда есть что-то очень популярное или, как говорят, распиаренное, ну, они такие как-то так на это смотрят с линцой и говорят, ну, нет, ну, это какое-то очень распиаренное, мы туда не поедем. Как-то в эту категорию попал вулкан Мутновский, и я вам рекомендую его не игнорировать. Ну, во-первых, там достаточно долгая дорога, часа 3-4 в один конец, мы про лето говорим, потому что есть отдельные туры, зимние, со снегоходами, это прям для людей умеющих и очень увлеченных. Мы говорим про летний-осенний период, осенью там особенно прекрасно. Если вы в начале осени попадете на хорошую погоду, это просто совершенно что-то потрясающее. Во-первых, по дороге вы увидите геотермальную электростанцию. Это крупнейшая из подобных, Мутновская ГЕО-С она называется. Я не знаю, как там сейчас с экскурсиями, потому что, как и все электростанции, это режимный объект, но надо узнавать у местных. Иногда, говорят, можно туда попасть, мне в свое время не удалось. Сам Мутновский — это такой сложный массив вулканический, это не одна какая-то вершина. Там почти, там, по-моему, 4 слившихся вулканических постройки, так это называется. Высота не очень большая, там чуть более 2000 метров, и большую часть этого вы проедете просто на транспорте, в зависимости от его проходимости. Ну, так или иначе, там есть площадка, и дальше уже ножками, например, на час в один конец, час там побродить. И вот этот час побродить, это, наверное, самое захватывающее, может быть, впечатление в вашей жизни визуальное, потому что так называемые фумарольные поля, где есть выходы природных вот этих сернистых газов, где сера скапливается, все это такое многоцветное, создает, ты вправду как будто на другой планете находишься, и становится понятно, почему именно на Камчатке испытывали наши разнообразные планетоходы, начиная там со знаменитого лунохода 1 и лунохода 2. Так что очень вам рекомендую. Кроме того, есть там каньон, который еще называют оврагом иногда, с водопадом красивым, называется опасный, и вправду к краям лучше не подходить, потому что горные породы достаточно выветренные, не надо, не испытывайте судьбу. В общем, таким образом целый световой день вы проведете. И помните, правда, о том еще, что Мутновский, хоть и старый, но все еще действующий вулкан. Последнее значимое извержение было в районе 2000 года. Ну, надеюсь, что вы ничего нового не застанете. Ну, а мы на Камчатку еще обязательно вернемся. Все, что остается сказать мне. До новых встреч и новых путешествий. Любите историю, любите нашу страну. Пока.
0: Место действия – Россия. Хочу все знать и все рассчитать.
3: На перемене дети бегали 10 минут. 3 минуты они ели булочки, 4 минуты играли в мяч и 6 минут спорили, кто идет мыть доску. Вопрос, сколько минут длилась перемена?
0: Правильный ответ в подкасте «Математика» познавательного шоу

0: Москве 20 часов.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Российские войска в течение суток поразили используемые ВСУ объекты транспортно-логистической инфраструктуры Украины, сообщили в Минобороны. В окружении в Харьковской области находится около 1700 боевиков ВСУ. Российские вооруженные силы в Харьковской области сжимают кольцо окружения и уничтожают формирование противника в районе Варваровки, Малой Волчьей, Нефедовки и Черного. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» рассказал старший офицер пресс-центра Андрей Шершнев.
2: Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и уничтожать формирование противника. В настоящее время в окружении находится около 1700 боевиков. За сутки потери противника составили до 40 военнослужащих, боевая бронированная машина, 2 пикапа и 3 квадроцикла. Попыток прорыва из окружения противник не принимал. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике, механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов. Малая Рыбица, Уланова и Хотинь Сумской области. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 190 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 10 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.
0: Вечером Минобороны также сообщили, что российские военные нанесли удары по железнодорожным составам ВСУ, используемым для перевозки военных грузов в Днепропетровской области. Ударами беспилотников также были поражены в Одесской и Днепропетровской областях стоянки с фурами, которые перевозили украинские дроны и комплектующие к ним. В Кремле не исключают возможности возобновления трехстороннего формата России-США-Украина, но о месте и сроках его проведения пока говорить рано, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также не стал раскрывать содержание новых предложений переговорщиков от США и назвал эти переговоры шагом в сторону мира.
3: Пока мы не располагаем информацией о результатах контактов американских коллег в Киеве, мы не исключаем, что может состояться телефонный разговор президентов. По итогам поездки американских переговорщиков мы будем своевременно вас информировать о том, когда состоится этот телефонный разговор и если он состоится. Что касается возобновления трехстороннего формата, вы слышали вчера заявление из Киева. Господин Кушнер делал такие заявления. Мы тоже не исключаем возобновление этого трехстороннего формата, но по месту и по точным срокам пока говорить преждевременно.
0: В субботу в Кремле состоялась встреча Владимира Путина с американскими переговорщиками Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером. Российский лидер подчеркнул необходимость устранения всех первопричин украинского конфликта, рассказали в Кремле. В воскресенье переговорщики прибыли в Киев. Там переговоры проходили в несколько этапов. На одном из них ко встрече присоединились представители Великобритании, Франции и ФРГ. Сегодня Уитков заявил, что и в обоих городах имели место значимые подвижки в переговорном процессе. По урегулированию конфликта на Украине. Москва останавливает работу генконсульства ФРГ в Санкт-Петербурге и культурных центров имени Гёте в России в связи с недружественными действиями Берлина по закрытию генконсульства России в Бонне и русского дома в столице Германии, сообщили на Смоленской на площади. В ведомстве пояснили, что главе депмиссии и временному поверенному в делах ФРГ вручены соответствующие ноты МИДа России. Сотрудники службы собственной безопасности МВД задержали замначальника подмосковного главка, начальника тыла, генерал-майора внутренней службы Сергея Малькова. Его подозревают в хищении моторного топлива, принадлежащего ведомству. Кроме того, задержаны высокопоставленные сотрудники МВД Алексей Суяров и Анна Левина. Все трое уже уволены из ведомства. Кроме того, под стражу заключены трое топ-менеджеров компании «Евротранс» и задержан председатель совета ее директоров Игорь Мартынов. «Евротранс» управляет сетью из 56 автозаправочных комплексов «Трасса», а также нефтебазой, фабрикой кухней, заводом по производству незамерзающей жидкости и собственным парком бензовозов. Кроме того, компания развивает сеть быстрых зарядных станций. У нее более 100 точек в Москве и Московской области. Бабье лето придет в Москву в середине этой недели. Пик тепла ожидается в четверг, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
4: К середине недели к нам пожалует короткое бабье лето. Ночь на среду будет самая ясная, но холодные столбики минимальных термометров покажут плюс 4-7. Ну а днем на фоне усиленного притока лучистой энергии солнца потеплеет до плюс 18 и плюс 21. Такое потепление — это довольно коварный обманщик. В агрономии его называют физиологическим.

0: арктическая сушь, то есть земля сверху прогрета и сухая, а на глубине после дождей все еще холодная, что и приводит к выпадению обильных роз и туманов. В четверг и пятницу по ночам показания минимального термометра подрастут до плюс 10-13. В дневные часы в простых метеоусловиях при мощном динамическом прогреве воздух разогреется, внимание, до летних плюс 23-26.
1: Букингемский дворец подтвердил, что принц Гарри, несмотря на возвращение в Великобританию, останется частным лицом и не будет выполнять никакие официальные функции в качестве члена королевской семьи. В конце августа Гарри и его супруга Меган Маркл переехали из США снова в Соединенное Королевство на длительный срок спустя 6 лет после их конфликта с королевской семьей. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.

0: Человек читающий.
1: Добрый вечер. Это «Человек читающий», в студии Владислав Тимкин. И сегодня мы продолжим погружаться в дебри или на глубины гуманитарного знания. Именно так можно охарактеризовать книгу Михаила Леоновича Гаспарова «Записи и выписки», к которой мы уже обращались в предыдущих эфирах. Если вы их пропустили, можете послушать на платформе «Смотрим» записи этих эфиров. Читаем мы книгу эссе, записи и выписок, каких-то воспоминаний, снов, сценариев, в общем, какие-то заметки на полях, с одной стороны, заметки на манжетах, а с другой стороны, целый клад, да, того опыта, который Михаил Леонович собирал в течение всей жизни. Книга была издана впервые в 2001 году. Михаил Гаспаров в 2005 году умер в возрасте 70 лет. И такой вот накопленный кумулятивный эффект всех этих неразвернутых тем и темочек, которые собраны под одной обложкой, они, с одной стороны, могут пугать, да, тем, насколько далек от нас этот филолог, насколько далек в смысле и глубины интеллектуальной и того спектра тем и материалов, которые его интересуют, да, в повседневной жизни обычно с таким мы просто не встречаемся. Я уже говорил в одной из прошлых передач, что у кого ты еще встретишь такие же, как у Гаспарова, легкие отсылки к каким-то малоизвестным древнеримским поэмам или басням, да, он, знаете, просто как мы в разговоре на что-то ссылаемся.

0: общаемся, он примерно так же в тексте говорит. Ну, это вот как у того-то, у того-то, в той-то басне. Имя-то такого никогда не слышали. А он вот живет, разговаривает на равных со всеми этими жившими в веках и тысячелетиях интеллектуалами. А Михаил Леонович – советский и российский филолог-классик, литературовед, переводчик с древних и новых языков, стиховед, теоретик литературы, эссеист, поэт, академик РАН, член-корреспондент Академии наук и доктор филологических наук, понятное дело. Стал известным уже после 50, до этого кабинетный ученый, такой образцовый, да, занимающийся исключительно своей наукой, выступающий на конференциях, пишущий научные работы, переводящий стихи и другие тексты. Однако в 90-е, видимо, наступил какой-то момент, когда захотелось интеллектуалов, захотелось философов, захотелось тех, у кого есть мысли, да, а не только лозунги и какие-то внешние блестящие обертки. И на этой волне интереса поднялись многие, в том числе Михаил Гаспаров, можем вспомнить Александра Моисеевича Пятигорского, или Виктора Топорова, или Юрия Михайловича Лотмана. Ну, Юрий Михайлович и до этого был известен, да, выступал по советскому телевидению. В общем, я просто привожу пример того, как вдруг в публичное поле, пространство начал выплескиваться вот весь этот академический, накопленный за полвека опыт, навык, знание, способность размышлять, способность говорить. И здорово, что совпали, да, такие фигуры, и те, кто смог это воспринять, смог это издать, смог это переиздать. Новое литературное обозрение издало эту книгу и переиздает. Последнее издание, по-моему, в 2022 вышло. Замечательно изданная книга, очень красивая, большого формата. Одно удовольствие, в общем, ее читать. Мы с вами занимались в прошлые разы, читая эту книгу и обсуждая эту книгу, мы занимались тем, что определяли, что такой интеллигент, чем отличается интеллигентность от просто многознания, да, просто от хорошего тона, и проследили исторические пути отношения к интеллигентности и интеллигенции в России с петровских времен и до современности. И если вы помните, в прошлый понедельник говорили мы как раз о том, что единственная обязанность человека на этой земле, по мнению Гаспарова, так и называется его эссе, которое мы разбирали, это обязанность понимать другого. Он показал, почему это, с одной стороны, так сложно — разбирать стену непонимания между разными людьми, особенно между разными людьми, да, а с теми, кого понимают, а что разбирать, нет никакой стены. А с другой стороны, насколько это необходимо. Насколько необходимо для того, чтобы иметь собственное достоинство, мочь сойти со своей точки зрения и прислушаться, присмотреться к другому, да, попытаться выучить его язык, опять же говоря, словами Михаила Леоновича. Сегодня мы, мне кажется, пойдем в похожий канве, потому что сегодня у нас в меню статья из этой же книги «Филология как нравственность». И мне кажется, опять же, довольно редкое сопоставление, да, обычно как-то философию или этику, или, может быть, религию, да, могут как нравственность представлять и как-то вот сопоставлять эти два понятия. А тут филология, да, ну, казалось бы, а что такое филология, кому она нужна? Это такое, в общем, понимание, углубленное понимание изучения русского языка, да, тех правил, которые мы изучаем в 5-6 классе. Кто такие филологи, да, ну, люди, которые изучают тексты, литературу. Наверное, вот так ответят на улице. А тут вдруг появляется такая нравственность, да, и очень интересно мне лично, каким образом Михаил Леонович все это сопоставляет, открывает, с одной стороны, кухню этой самой филологии, с другой стороны, показывает всю глубину того занятия, которому он посвятил жизнь. И есть же такое слегка пренебрежительное отношение в обществе, а не только в российском, вообще в обществе западных стран, по отношению к гуманитарным наукам, да, мол, они бесполезны, они ни зачем не нужны, они просто проедают гранты, государственные деньги или занимаются не пойми чем. Вот математика, да, и все всякие физики с прочностью металла, сопротивлением материалов, это да. А вот филология, философия, антропология, это нам зачем? Ну, при этом, понятное дело, что такое мнение обычно высказывают те, кто ни одной книжки не прочитал по этой теме, и сердца не имеет, можно так сказать. Итак, филология как нравственность. Филология – это наука понимания. Слово это древнее, но понятие новое. Ну, вообще, как переводится филологос? Филология, да, логос – слово, ну, слово в таком интегральном значении, в том числе и в божественном смысле, то есть… Логос как закон, как слово, а филос – это любовь, да, любовь к слову. Казалось бы, про что это? Про словесность, про наслаждение от речей, от текстов, от чтения. Мне кажется, гораздо глубже все это, да, и когда я способен полюбить слова, я способен полюбить и тех, кто за ними стоит, и сам строй языка, да, который плетет ту языковую реальность, в которой мы, я думаю, вы с этим спорить не будете, живем, да, достаточно открыть глаза, посмотреть в телефон или на улицу. Итак, филология – это наука понимания. Слово это древнее, но понятие новое. В современном значении оно возникает в 16-18 веках. Это время, когда складывалась основа мышления современных гуманитарных наук – историзм. Смотрите, у нас здесь появляется очень интересное словосочетание «основа мышления наук». То есть у самой науки, да, у наук есть основа мышления. Что это значит? Это значит, что наука имеет внутри себя аппарат. Да? Мы обычно видим формулы, мы обычно видим результаты, которых добиваются с помощью наук, мы обычно видим вводные данные, но очень редко мы осознаем науку как некий буквально аппарат, да, который имеет какую-то логику мышления обязательную, да, иначе это не наука, имеет внутренние законы, да, опять же, которые должны быть непротиворечивы, помните, как эти аксиомы в геометрии, то, на чем мы опираемся для того, чтобы мочь вообще сделать хоть один шаг интеллектуально. Итак, время, когда складывается основа мышления современных гуманитарных наук – историзм. То есть историзм – это основа мышления наших современных наук. Классическая филология началась тогда, когда человек почувствовал историческую дистанцию между собою и предметом своего интереса – античностью. Средневековье тоже знало, любило и ценило античность, но оно представляло ее целиком по собственному образу и подобию – Энея рыцарем, а Сократа профессором. Возрождение почувствовало, что здесь что-то не так, что для правильного представления об античности недостаточно привычных образов, а нужны непривычные знания. Вообще, это тоже совершенно не очевидная мысль, да, когда мы вдруг осознаем недостачу собственных знаний. Обычно мы как-то что знаем, то знаем, а что не знаем, ну то не знаем. А вот мыслить, в том числе этот аппарат науки, как имеющий инструментал, да, который что-то может, а что-то не может, и когда мы что-то не можем, мы начинаем разрабатывать новый инструментал, вот это и есть, мне кажется, занятием наукой, или метанаукой, можно даже так сказать. Эти знания, непривычные знания, да, которые понадобились, и стала давать наука филология. А за классической филологией последовали романская, германская, славянская, за филологическим подходом к древности и средневековью филологический подход к культуре самого недавнего времени. И все это от того, что с убыстряющимся ходом истории мы все больше вынуждены признавать близкое по времени далеким по духу. Признание это дается нелегко. То есть, смотрите, у нас здесь появляется историзм, да, или историцизм, то есть появляется история как некая дистанция, как некий зазор между нами и тем объектом, тем предметом, на который мы смотрим, который мы изучаем, да, люди других эпох, люди других культур. В этот же зазор, мне кажется, хорошо укладывается наука антропология. В этот же зазор замечательно укладывается психология с философией, да, когда человек не равен сам себе, когда мы подозреваем, что есть что-то движущее, отличное от того, что человек сам о себе знает. То же самое происходит с филологией, да, учитывая то, что мы в новое время стали, да и с Гутенберга, да, мы стали культурой печатной, культурой пишущей, культурой читающей, то неизбежно мы изучаем прошлое, мы изучаем настоящее, мы изучаем других людей по текстом, да, очень сложно чисто физически, да, во времени проводить, например, интервью с людьми вживую, да, или вот ходить, изучать, смотреть, это очень долго. Гораздо проще разослать какие-нибудь анкеты или там, вот, знаете, выборы и поставьте галочки, да. Это же все через текст происходит. Это не то, что мы ходим и разговариваем с людьми, а как ты думаешь, а кого надо, а кого не надо, а кто лучше, а кто хуже. Никакого времени не хватит. Все время будем голосовать, да. Потому что даже в Афинах, которые там буквально 1, 2, 3, 5 тысяч человек, голосование с помощью камушков, и то это занимало дни и дни. А тут вот, когда мы говорим в масштабах многомиллионных стран, то без филологии и без историзма, без отстранения нас от других, их от нас, нас от них, и нас самих от самих себя, невозможно. Итак, признание – это дается нелегко, что мы все больше вынуждены признавать близкое по времени, далеким по духу. Мышление наше эгоцентрично. В людях других эпох мы легко видим то, что похоже на нас, и неохотно замечаем то, что на нас не похоже. Гуманизм многих веков сходился на том, что человек есть мера всех вещей. Но когда он начинал прилагать эту меру к вещам, то оказывалось, что мера эта сделана совсем не по человеку вообще, а то по афинскому гражданину, то по ренессансскому аристократу, то по новоевропейскому профессору. Гуманизм многих веков говорил о вечных ценностях. Но для каждой эпохи эти вечные ценности оказывались лишь временными ценностями прошлых эпох, урезанными применительно к ценностям собственной эпохи. Урезывание такого рода – дело несложное. Чтобы наслаждаться Эсхилом и Тютчевым, нет надобности помнить все время, что Эсхил был рабовладелец, а Тютчев – монархист. Но ведь наслаждение и понимание – вещи разные. Вечных ценностей нет, есть только временные, поэтому постигать их непосредственно нельзя. Иначе как в порядке самообмана. Можно лишь преодолев историческую дистанцию. То есть, что называется, вводить в контекст и наводить бинокль нашего знания на нужную дистанцию учит нас филология. На самом деле, Михаил Леонидович говорит очень важную вещь. Она, с одной стороны, очевидна и на поверхности лежит. С другой стороны, мы редко о ней вспоминаем, когда начинаем судить о чем угодно. О стране, об истории, о политике, о воспитании, да, о ценностях, о морали, о том, что такое хорошо и что такое плохо. Все это невозможно без этого самого историцизма, историзма. Потому, почему? Потому что если мы берем какой-то сырой факт, ну вот, например, того же Эсхила, если он помянул, мы говорим, проза Эсхила учит детей таким-то добродетелям. Например, да? Но при этом, если мы выкидываем то, что Эсхил был рабовладельцем, то, что это было воюющее государство перманентно, то, что это вообще был рабовладельческий строй, вот таким образом устроен, готовы ли мы брать Эсхила целиком, да, вместе со всеми его, потрохами? Или мы говорим, вот нам это все не надо, нам подавайте только поэмы Эсхила. Нам, значит, вот трагедии эти очень интересные, они бередят в нас возвышенные чувства. Так не работает, да? Примерно это всегда хочет сделать СМИ, примерно это всегда хочет сделать массовая культура, отрезать произведение от художника, сказать, что абсолютно неважно, какие условия производства, какое мышление, какая психика у автора. С одной стороны, да. С другой стороны, действительно, это может быть неважно, если мы занимаемся только эстетикой, только наслаждением. Об этом и пишет Гаспаров, что не надо путать, наслаждение и историзм, да, или как это, нравственную оценку. В общем, если мы хотим делать какую-либо оценку, то мы должны учитывать все, да. И сразу начинается, вот если серьезно начать с кем-то разговаривать, да, если мы о чем-то спорим, в прошлый понедельник мы об этом тоже говорили, то мы быстро довольно дойдем до того, что я считаю так, потому что я считаю так, потому что я во что-то верю. А я считаю по-другому, потому что я верю в другое. И, как говорит Гаспаров, очень важно, что мы это прояснили, да, и что мы дошли до того места в споре, где обычно спор не заканчивается, а начинается, да, и люди начинают колотить друг друга палками. И если мы способны на такую дискуссию, то мы всегда будем обсуждать основания. Да, что такое критика? Критика – это обсуждение основ. Готовы ли мы обсуждать основы? Да, то, каким образом реализуются те или иные программы. Неважно, филологические, исторические, научные. Или мы готовы исключительно заниматься передергиванием, созданием такого коктейля из Вот здесь Эсхил, здесь у нас Тютчев, здесь у нас Пушкин, здесь у нас какой-нибудь Джек Лондон, и, значит, вот это и есть образование. Так не работает, потому что каждая вещь имеет свое воздействие, каждая вещь, в том числе литературная. И не учитывать это воздействие, значит, ломать систему, скажем так. Вот в компьютерах все понимают, неправильно напишешь код, он не будет работать. То же самое происходит с мышлением. Вернемся после новостей.
1: Человек читающий.

0: часто засыпают подсказки. Но это не про успокоить психику, а именно про подсоединение к своему настоящему, к своему нутру, к своей душе, к чему-то, что изначально было создано не сложным, а очень простым. И когда ты к этому подсоединяешься, вдруг обнаруживаешь себя в таком состоянии, когда понимаешь, да, все возможно, все на самом деле очень легко.
1: Лиза Бефель, сказочница.
2: Так говорит маяк.

0: районе населенного пункта Приколотное завершили окружение противника. В районе площадью 460 квадратных километров оказалась заблокирована группировка, включающая в себя 6 батальонов и 4 пограничные комендатуры 15-го погранотряда Украины. Ее общая численность составляет около 1700 украинских военнослужащих. Район окружения надежно блокирован. Все логистические маршруты перерезаны, подчеркнули в Минобороны. Ликвидация образовавшегося котла позволит отодвинуть линию соприкосновения с противником от приграничных районов Белгородской области более чем на 20 километров, указали в ведомстве. Более 3000 волонтеров оказывали помощь Дагестану после паводка. Об этом временно исполняющий обязанности главы республики Федор Щукин доложил Владимиру Путину. Около 3 миллиардов рублей собрали для пострадавших от паводка меценаты. Правовые вопросы, связанные с оформлением собственности на пострадавшую от наводнения в Дагестане недвижимость, не должны мешать оказанию помощи, на это указал президент.
1: И вот как раз просил особо обратить на это внимание. Ну, что-то не оформлено. Конечно, нужно все вовремя делать, понятно. Но если люди оказались в такой ситуации, надо им помочь.
2: Мы этим вашим поручением руководствуемся ежедневно. Оно во главе угла. Здесь также задача разбита на две составляющие. Первое, то, что мы можем вывести из тени, оперативно поставить те же земельные участки на кадастровый учет. Это примерно 60% от того объема, который не был зарегистрирован. Ну, а та часть помещений, которая на землях сельхозназначения, так называемого отгонного животноводства, здесь нам очень серьезно помогает помощь, значит, собранная нашими общественными организациями, меценатами, жертвователями. В общей сложности около 3 миллиардов рублей. Это то, что пожертвовано было из различных источников, внебюджетные фонды. И именно из этих средств опорно и производится, и будет производиться возмещение ущерба тем нашим дагестанцам, ну, которые не оформили своевременно в собственности это жилье. Поэтому ваше поручение неукоснительно будет выполнено.
0: Также Владимир Путин поручил совершенствовать систему поддержки бойцов СВО и членов их семей в Дагестане. Летняя погода вернется в Москву в четверг, 10 сентября. Воздух при еще летнем солнце прогреется до плюс 23-25 градусов, а среднесуточная температура будет соответствовать середине августа, сообщила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, со среды погоду в столичном регионе будет формировать гребень Азорского антициклона, который считается признаком начала бабьего лета. Оно приходит на русскую равнину с 14 по 21 сентября, но погода не всегда придерживается этого графика, добавила Позднякова. Новости читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: Ну а сейчас в столице холодно, чуть меньше 10 градусов, атмосферное давление 749 миллиметров.
3: Выборы в Государственную Думу 2026.
4: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь. Для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь. Для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
5: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
6: Почему вы пойдете на выборы?
7: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
8: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
9: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
10: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров. Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
6: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
3: Выборы в Государственную Думу 2026.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Сегодня в российской премьер-лиге завершается программа седьмого тура. Единственный матч в эти мгновения проходит в Казани, где Рубин после первого тайма ведет у Ахмата со счетом 1-0. Махачкалинская «Динамо» завершает переговоры по трансферу футболиста сборной Марокко. О будущем новичке команды из Дагестана рассказывает Даниил Моногаров.
2: Центральный защитник Раджи Мехди Мчахчех подпишет с клубом РПЛ контракт на 3 года, пишет российская пресса. По информации источника, стороны находятся в завершающей стадии переговоров. Мчахчеху 22 года. Из достоинств спортсмена можно выделить уверенную игру в воздухе, хороший выбор позиции, неплохой отбор и подстраховку. Он выступает за команду из Касабланки с 2022 года, при этом в старте впервые появился только позапрошлой зимой. Защитник провел 3 встречи на прошлогоднем кубке африканских наций для игроков из внутренних чемпионатов. Он выходил в основе на матч 1/4 и полуфинал. Кстати, турнир стал для марокканцев триумфальным. Тем не менее, опыта на взрослом уровне у воспитанника Раджи немного. Хотя недавно уехавший в ЦСКА Мухаммед Ази также за карьеру отыграл лишь 27 встреч за алжирский Белуиздад. Поэтому с учетом недорогой стоимости прав на легионера, сделка может получиться очень выгодной. По оценке портала Трансфермаркт, права на Мчахчеха стоят всего 325 000 евро.
1: Тем временем московская «Динамо» обратилась в КДК Российского футбольного союза с просьбой отменить красную карточку Константина Тюкавина в матче со «Спартаком». Клуб считает, что арбитр на 72-й минуте ошибочно удалил футболиста, в действиях которого не было чрезмерной силы или жестокости против спартаковца Джеку. Фол был допущен по неосторожности, сообщили в пресс-службе «Динамо». Теперь хоккей. Сегодня в регулярном чемпионате КХЛ очередные матчи. Некоторые уже завершены. Салават Юлаев на выезде крупно обыграл «Авангард» 4-0. Борис дома разгромил «Сибирь» со счетом 7-1. Автомобилист дома уступил «Трактору» в овертайме 3-4. Теннис. Россиянка Мира Андреева вышла в четвертьфинал на последнем сезоне турнира «Большого шлема» в открытом чемпионате США. Чемпионка Ролан Гаррос этого года, посеянная в Нью-Йорке под номером 5, обыграла представительницу Австрии Потапову 5-7, 6-4, 6-3. Отмечу, что в женском одиночном разряде, кроме Мирры, россиянок в сетке не осталось. Российские спортсмены завоевали 2 серебряные и 1 бронзовую медаль на этапе гран-при под тхэквондо в Муджу. Анастасия Космычева стала второй в категории свыше 67 килограммов. Владислав Ларин взял серебро в категории свыше 80. А Мир Выков завоевал бронзу в категории до 68 килограммов. И пока это все новости спорта.
3: Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании? Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин. Удар по качеству, заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается, утверждает Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
4: Маяк.
5: Вы слышите, что я на вас ору?
6: Нет.
4: Чего мы не можем услышать, когда звучит музыка?
5: Вот такая вот была раньше речь. И потом только отпочковалась от музыкального искусства. Центры речи и музыки в мозгу расположены очень близко. И когда вы стимулируете одно, вы незримо стимулируете другое.
4: Подкаст «Обратная сторона музыки». В эфире утреннего шоу на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Человек читающий.
7: И мы возвращаемся, продолжаем разговор о записях и выписках Михаила Гаспарова. Говорим сегодня вокруг статьи «Филология как нравственность». Остановились мы на том, что есть такая вещь, как историзм, без которой мы совершенно не можем делать какие-либо оценки, нравственные, моральные или культурные. Да? Мы должны учитывать контекст эпохи, мы должны учитывать контекст мышления, мы должны учитывать, что люди были другие. И, соответственно, если мы учитываем контекст, мы можем попытаться сделать какое-то суждение. Если мы контекст не учитываем, мы будем, ну, знаете, просто как тупая пропаганда говорить, что вот этот, значит, барин был плохой, потому что он был барином. Но время такое было, да, ты либо барин, либо крепостной, либо еще кто-то, третье сословие и так далее, и так далее. А мы говорим, ну вот, а я бы никогда не был. Ну, ты не там, да, ты в другом времени. И другой вопрос, опять же, возвращаясь к предыдущей статье, которую мы обсуждали в прошлый понедельник. Мыслить, для того, чтобы мыслить, можно говорить только о себе, от себя, да, не от нас, не от них. Они могут выступать, вот эти категории «мы», они как исключительно мыслительные категории для того, чтобы, ну, как-то вращать в голове какие-то объекты, но все суждения идут только от меня, потому что только я являюсь гарантом своих слов, да, и сослаться ни на какой внешний закон я не могу, если я его сам в себя не строил. Я имею в виду закон мышления, закон нравственный, закон устраивающий каким-то образом этот мир, да. А в каком-то смысле все законы всегда устраивают этот мир. Устраивают, то есть говорят, каким он будет, каким он должен быть. Филология приближает к нам прошлое тем, что отдаляет нас от него. Учит видеть то великое несходство, на фоне которого дороже и ценнее самое малое сходство. В этом смысле, конечно, Гаспаров оптимист. Да? Он всегда говорит, что давайте не обращать внимания на поверхностные различия. Да, они могут быть кардинальные. Да, может вообще ни в чем, ничто друг на друга не походить. Давайте искать то, что, может быть, есть общее. То, что, возможно, сближает эти два несводимых объекта или предмета, или человека. Мы же обычно говорим, а, у него другого цвета волосы, мы, значит, не будем с ним дружить. Да, вспомните спор и войну тупоконечных со остроконечными из Свифта. А вместо того, чтобы искать общее, мы обычно великое несходство ценим и замечаем и воспитываем в себе и в других. Рядовой читатель вправе относиться к литературным героям как к живым людям. Филолог этого права не имеет. Он обязан разложить такое отношение на составные части. На отношение автора к герою и наше к автору. Говорят, что расстояние между Гаевым и Чеховым можно уловить интуитивно, чутким слухом. Я в этом, правда, не уверен. Но чтобы уловить расстояние между Чеховым и нами, чуткого слуха уже заведомо недостаточно. Потому что здесь нужно уметь слышать не только Чехова, но и себя. Одинаково со стороны и одинаково критически. Ну а здесь уже Гаспаров так в проброс программу «Максимум» озвучивает. Вообще-то именно этим и занимается философия, да, а самонаблюдение, наблюдение за собственным мышлением, это самое сложное, да, вообще самое сложное, что есть для человека, как говорил Пятигорский, это думать, да, человек обычно не думает, это все не нужно для повседневной жизни, потому что человек знает, а когда человек знает, человеку легко делать, да, а если человек начнет думать, то может случиться как с сороконожкой, которая задумалась о том, как она ходит и больше не смогла ходить. Вот примерно в такую амеханию и предлагают вводить себя философы. Они не то, что предлагают, они сами проходят этот опыт и возвращаются из этого опыта с какими-то откровениями, открытиями. Да. Понятное дело, что вообще философия, мягко сказать, небезопасна для человека, потому что вдруг он начинает видеть, как сказать, белые нитки, которыми шит этот мир, которыми шиты человеческие отношения, видит все несовпадения, нестыковки. В общем, ему становится как-то немного неуютно. Недаром тот же Хайдеггер, например, говорил про обреченность человека на бездомность. Да? Ужасная, переводится с немецкого, как не переводится, а записано такими словами, которые буквально значат бездомность. И человек в этом смысле бездомен. И обретать этот дом, и обретать свое бытие – это серьезная задача. Гораздо проще этого не видеть, не задумываться и просто спокойно ходить в школу, на работу, ездить на рыбалку. Нет ничего в этом плохого. Да? Тут вопрос именно в дефиниции, в определении мышления. Филология трудна не тем, что требует изучать чужие системы ценностей, а тем, что велит нам откладывать на время в сторону свою собственную систему ценностей. Мы вот этого очень почему-то не любим, да? Мы почему-то чувствуем себя голенькими, если мы свою систему ценностей отложим на время, для того, чтобы попытаться услышать другого, да, литературного персонажа, литературного деятеля, да неважно, оппонента любого, вместо попытки разговора, попытки просто, да, мы говорим, мы все знаем, здесь все понятно. Что понятно, откуда ты знаешь? Все эти вопросы тут же объявляются какими-то несущественными или даже вредными. Ну, в общем, мышление там и не ночевало, что называется. Отложить на время в сторону собственную систему ценностей. Это очень похоже, например, на то, чем занимается психолог. Да? Для того, чтобы быть помогающим специалистом, для того, чтобы нормально взаимодействовать с людьми, я должен, для того, чтобы просто его услышать, я должен не судить поначалу, я должен его слушать. Для того, чтобы слушать, а не судить, я должен как бы быть немножечко раздвоен. Да, я, с одной стороны, слышу и присутствую как живой человек, с другой стороны, я даю ему пространство и возможность разворачиваться. Понятное дело, если человек, например, чего-то стыдится, приходит в кабинет, и психиатр или психолог будет его стыдить, то человек ничего и не расскажет. Так и будет ходить в одиночестве, в изоляции. А способность к глубинному разговору – это в том числе способность отложить систему ценностей, то есть не судить. Это очень сложно, но необходимо. Вообще, интересно, да, а зачем нам судить? Такой вопрос редко нам приходит в голову. А мы говорим, ну как? И нас же с детства учат. Это хорошо, это плохо. Вот этот хороший мальчик, а это плохой мальчик. И мы как-то берем ее на себя, как разношенное пальто, систему оценок. И очень хорошо ценим, да, это хорошая машина, это плохая машина, это хороший правитель, это плохой правитель. А зачем мы судим, да? Для чего? А хороший или плохой для кого? Да? Кто агент? Как бы чьим ртом мы говорим, чьими глазами мы смотрим на этот мир? Очень часто это в основном родители, да, но родители тоже же чужую агентность проводят, когда говорят, вот это вот вредно, вот это полезно, вот это правильно, вот это неправильно. Уже в детском саду могут разгораться дискуссии на тему социальных или политических вопросов, просто потому что дети что-то послушали, по телевизору увидели реакцию своих родителей на тех или иных личностей, на те или иные поступки, и будут вот спорить с пеной у рта, что важнее, что круче, футбол или балет, путешествие в Турцию или путешествие в Рязань к бабушке. То есть зачем-то нам нужно все время все оценивать. И когда кто-то предлагает, например, отменить оценки в школе, в университете, у нас тут же наступает паника, испуг, и мы, значит, теряемся. Да? Мы начинаем придумывать рациональное объяснение, почему это сделать невозможно, а более того, вредно. И не просто не полезно, а вредно, да. Просто пытаясь остаться в своем мире. Новое это возможно только как изменения, новое, любое новое, да, я не про оценки сейчас говорю, мы вообще способны на развитие и на мышление, только как бы освобождаясь от предыдущего, двигаясь буквально на свой страх и риск, что называется, сквозь необеспеченное ничем, кроме нашей способности мыслить, мышление. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу и продолжим.
4: Человек читающий. Маяк. Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. Имена осени. Сентябрь. Часто названия месяцев у различных народов связаны с характерными для сезона традиционными занятиями. Так у адыгейцев сентябрь – это время молотьбы, у эрзя – месяц запасания, а коми, названием первого осеннего месяца, напоминали себе, что пришла пора охотиться на зайцев. Имена осени. Месяц за месяцем. Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: Маяк. Человек читающий.
1: Итак, мы продолжаем наше, вернее, не наше, а Михаила Леоновича Гаспарова размышления о филологии, разрастаются, дают рифмы, отражаются от стенок и расползаются. Мы уже говорим не только о филологии. Нравственности мы как будто пока не касались, но она где-то рядом. Мы уже говорим и об мышлении, и о мышлении, и об историзме, и о зазоре, и о необъективности и не непреложности моральных истин. Да? Они всегда временны, они всегда установлены каким-то сообществом, и они всегда ими легитимизированы. Да? В этом смысле никаких вечных, никаких традиционных ценностей никогда не бывает. Мы можем брать только ценности, которые актуальны здесь и сейчас, потому что сегодня одни ценности, а завтра они могут поменяться, при этом будут продаваться в коробочке, на которой будет написано традиционные, исторические, правильные, неправильные, но мы видим, как революция и контрреволюция постоянно переворачивает представление о нормальном и привычном. А то, за что вчера давали срок, завтра становится почетным и как-то поощряемым. И наоборот. У меня так дедушка попал два раза. Он писал докторскую диссертацию по философии марксизма, и у него защита в Москве. Он с Алтая прилетал в Москву, готовил все эти тезисы, сдавал, подавал. Там же большая работа проделывается перед докторской диссертацией, всякие публикации, рецензии. И, в общем, готовый, который писал много лет диссертации, прилетел. Ему говорят: слушай, сейчас перестройка, поэтому довольно консервативные твои тезисы, иди переписывай. Он еще несколько лет переписывал, Советский Союз закончился, ему сказали: ну, какой марксизм, какая философия марксизма, иди гуляй. В общем, так дед остался без докторской диссертации, вернее, две написал, но по времени не подошел, да, а успел бы закончить ее до 85 года, замечательно бы защитил и был бы доктором, и еще и дачу бы какую-нибудь получил. Ну, видите, сам объект, получается, никого не интересует. Всем важна вписанность этого объекта в контекст. А прилично это или неприлично, правильно это или неправильно. И все это, опять же, не объективно, да, а исторически. Филология трудна не тем, что требует изучать чужие системы ценностей, а тем, что велит нам откладывать на время в сторону свою собственную систему ценностей. Прочитать все книги, которые читал Пушкин, трудно, но возможно. А вот забыть хотя бы на время все книги, которых Пушкин не читал, а мы читали, гораздо труднее. Когда мы берем в руки книгу классика, то избегаем задавать себе простейший вопрос: для кого она написана? Потому что знаем простейший ответ на него: не для нас. Неизвестно, как Гораций представлял себе тех, кто будет читать его через столетия. Но заведомо ясно, что не на нас с вами. Есть люди, которым неприятно читать, неприятно даже видеть опубликованные письма Пушкина, Чехова или Маяковского, ведь они адресованы не мне. Более того, они еще и не вымаранные, да, они не гладкие, они показывают, что это живые люди, что они могут себе позволять глупости, мат, похабщину, да, обсценность, и очень многих носики сворачиваются от того, что поэты оказываются мужиками в том числе. Мы-то хотим напомаженных, да, желательно мертвых. Мы вообще очень любим мертвых, потому что мертвые безопасны и ничего такого не скажут. Да. Мертвые детишки, как некий такой идеальный для старой девы образ идеального ребенка. Вот он сидит такой весь накрахмаленный, да, и не пачкается, и ничего не просит, и не плачет, и не кричит, и в песочнице не гуляет. А жизнь, она разная бывает, да, она тотальная в этом смысле. Так же, как и Пушкин с Чеховым и Маяковским. Вот такое же ощущение нравственной неловкости, собственной неуместной навязчивости должно быть у филолога, когда он раскрывает Евгения Онегина, «Вишневый сад» или «Облако в штанах». Искупить эту навязчивость можно только отречением от себя и растворением в своем высоком собеседнике. Филология начинается... Вообще, мне нравится парадокс, который предлагает Михаил Леонович. Слушайте следующее. Филология начинается с недоверия к слову. Доверяем мы только словам своего личного языка. А слова чужого языка прежде всего испытываем. Точно ли и как соответствуют они нашим? Вот как мы не любим выходить из своих ценностей для того, чтобы мочь войти в контакт, так же мы, а может быть еще больше, не любим выходить из своих слов. Да? Мы почему-то, когда спорим, мы очень уверены, что мы говорим истину. Не обязательно правду, истину. А при этом, мне кажется, это культурный феномен. Можно почитать, если вам интересно, статью Вежбицкой «Русские языковые коды». По-моему, мы ее как-то упоминали или даже читали в этой передаче. Надо поискать на сайте «Смотрим вам». «Русские культурные скрипты» она называется, Вежбицкая, где она описывает то, каким образом русские используют слово «правда» и «истина», да, и что они значат, и что они значат в других языках. И оказывается, что мы вот в русском языке как-то озлобленно и ожесточенно готовы защищать все, что угодно, лишь бы наше. И, например, традиционное упражнение для любого дебатного клуба, когда тебе нужно что-то защищать, спорить, но ты не знаешь еще что. И ты перед выходом на сцену против оппонента выбираешь ты за, ну не ты выбираешь, а вы тянете жребий, ты за что-то или против что-то. Для русского человека, мне кажется, очень часто это прямо нравственный удар или моральный, да, как это я буду отстаивать не свою точку зрения, да, то есть сам опыт риторики кажется нам безнравственным, если мы вынуждены защищать что-то, что мы не разделяем. То есть слова очень тесно сплетены у нас с реальностью, и их надо расплетать, конечно. Вернемся после новостей.
0: Человек читающий.

0: Маяк. Кто главный лекарь в русской классической музыке?
1: Все. Так красиво, настолько без нажима, без излишеств.
2: От каких недугов следует принимать классическую музыку?
3: Отечественные композиторы. Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим».

0: около 1700 боевиков. За сутки потери противника составили до 40 военнослужащих, боевая бронированная машина, 2 пикапа и 3 квадроцикла. Попыток прорыва из окружения противник не принимал. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике, механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Рыбица, Уланово и Хотинь Сумской области. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 190 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 10 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.
1: Общие потери ВСУ за сутки составили более 1200 военнослужащих, указали в Минобороны. Вечером ведомство также сообщило, что российские ПВО в течение дня перехватили и уничтожили 32 украинских БПЛА над регионами страны, над Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Орловской областями, Пермским краем, над Крымом и акваторией Черного моря. Переговоры представителей США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москве и Киеве приблизили стороны к урегулированию конфликта. Такой комментарий дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
2: Безусловно, любые попытки, более или менее эффективные, это один маленький шаг в сторону мира. И мы действительно очень высоко ценим миротворческие усилия американских переговорщиков. И Путин сам лично говорил, что он высоко ценит усилия президента Трампа. И что он признателен президенту Трампу за приверженность вот этой ориентации на мир.
1: Кремль не исключает возможности возобновления трехстороннего формата Россия-США-Украина, но о месте и сроках его проведения пока говорить преждевременно, сказал Песков. В субботу в Кремле состоялась встреча Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Российский лидер подчеркнул необходимость устранения всех первопричин украинского конфликта. В воскресенье американские переговорщики прибыли в Киев. Там переговоры проходили в несколько этапов. На одном из них ко встрече присоединились представители Великобритании, Франции и ФРГ. Сегодня спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил о положительных результатах переговоров в Москве и Киеве. Был достигнут существенный прогресс, в том числе в вопросе согласования сроков дополнительных трехсторонних переговоров, написал он в соцсети X. Он добавил, что Дональд Трамп прилагает все усилия, чтобы добиться прочного и устойчивого мира. Накануне Уиткофф также отметил, что во время визита в Россию услышал новые идеи по украинскому урегулированию. Успех альтернативы для Германии стал неприятным сюрпризом для политического мейнстрима в Евросоюзе. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о тектоническом сдвиге в партийной системе после победы АДГ и не скрывает своего разочарования. Как европейские политики и пресса стран ЕС оценивают этот результат АДГ, знает наш европейский корреспондент Регина Севастьянова.
3: В Италии сегодня, в частности, газета «La Repubblica» опубликовала статью под заголовком «Сгущающаяся тьма над Берлином». При этом комментарии от основных политиков этой страны показывают серьезный раскол в политических кругах. В частности, вице-премьер Матео Сальвини написал, что победа альтернативы для Германии в прошедшее воскресенье показывает, что другая Европа возможна. Сообщается, что он даже направил поздравительную открытку лидеру АДГ. При этом глава МИД Италии Антонио Таяни назвал этот результат очень плохой новостью, а сама премьер-министр Италии Джорджа Мелони никаких официальных комментариев не давала. Во Франции министр финансов Роман Лескюр заявил, что победа АДГ, безусловно, посылает очень тревожный сигнал. По его словам, мы сталкиваемся с серьезным вызовом в лице популистской волны, которая распространяется по всему миру и против которой мы должны выступать. В Польше премьер-министр Дональд Туск написал в социальных сетях, что в его стране только идиоты и предатели могут праздновать победу альтернативы для Германии в Германии. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал эти итоги действительно очень тревожным знаком. В Швеции уже по итогам выборов, которые пройдут в ближайшие выходные, правая партия «Шведские демократы» может войти в правительство. Традиционные силы в этой связи опасаются, что в стране, которая является новейшим членом НАТО и главным сторонником Украины в Евросоюзе, будет поднят вопрос о выходе из Евросоюза. В этой связи фаворит предвыборной гонки и бывшая премьер-министр страны Магдалена Андерсон в понедельник потребовала от соперников признаться в связях с Россией и после чего потребовала исключить шведских демократов из политической жизни и возможности полноценно участвовать в выборах.
1: Лидер избирательного списка партии АДГ на выборах в Саксонии-Анхальт Ульрих Зигмунд заявил, что выдвинет свою кандидатуру на пост премьера этой федеральной земли только при условии создания стабильного большинства в региональном парламенте. Михаил Мишустин поручил проанализировать эффективность форумов, саммитов и конференций. Премьер дал соответствующее поручение по итогам встречи с членами Совета Палаты Совета Федерации. Ранее с инициативой ревизии экономии средств

0: главе правительства обратилась спикер Верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. Она отметила низкую отдачу многих площадок и отвлечение чиновников от текущей работы. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра без существенных осадков и 19-21 градус. В Москве днем тоже без дождя и плюс 14-16.

0: Маяк.
1: Тали – это пустота, что заполнить нужно срочно алкоголем просто так.

0: Человек читающий.
1: Мы продолжаем. В студии по-прежнему Владислав Тимкин. Мы сегодня читаем эссе, статью Михаила Гаспарова «Филология и нравственность» из его книги «Записи и выписки». Очень получается густой сегодня разговор. Мы остановились на том, что на том недоверии к языку, которое должно быть у филолога, к своему собственному языку. Да, мы обычно не доверяем чужому языку. Мы думаем, что другой дурак. Мы думаем, что другой злой. Мы думаем, что другой обманщик. Да? А мы про себя думаем очень хорошо. Мы думаем, что то, что мы говорим, это обычно. Да? Это, во-первых, истина. Во-вторых, красиво. В-третьих, морально. А зачем мы все это думаем? Это хороший вопрос. Да? Кто нас этому научил? Это тоже хороший вопрос. Но мы сегодня не это обсуждаем. Вообще, можно провести эксперимент, если смелости вам хватит. Попробовать выписать все свои, значит, установки. Вообще, посмотреть, какие у меня есть установки. Моральные, нравственные, что хорошо, что плохо, что надо, что не надо. Потом, значит, выписать их антиподы. То есть, если мы писали нравственные, то пишем что-то безнравственное, да, антонимы к этим словам. И еще можно себя попытаться туда вписать, да, из того вот списка нравственности, по скольким параметрам я, значит, прохожу, насколько я нравственный, да, мы знаем, что нельзя как беременный быть немножко также и нравственным, и вот помедитировать на эту табличку. Зачем? Не знаю, это лично ваш будет опыт, и то, что откроется вам, это откроется вам. Вообще, очень полезно делать всяческие упражнения самим собой, придумывать упражнения и самому их делать, да, а не ждать каких-то чужих упражнений. Ну, чужие тоже подходят, если они хорошие. Мое придумано только что, я не скажу, что оно хорошее. К чему я это все говорил? К тому, что если я вдруг допущу, что то, что я говорю, чушь, у меня, кстати, с этим нет проблем обычно. А если мне кто-то говорит, что это чушь, я не то, что встаю в оборонительную позу, мне скорее хочется узнать, почему он так считает. Да, обычно, правда, это бездоказательная какая-то история. Люди просто хотят оскорбить или как-то, чтобы ты замолчал. Но если человек хочет поговорить и со мной не согласен, вот это мой самый любимый собеседник. Я больше всего получаю от людей, которые со мной не согласны и готовы об этом разговаривать. Вот. И желаю вам тоже побольше таких людей. И желаю вам открытости в сердце и в уме для того, чтобы понимать, насколько это великие учителя, которые готовы с вами разговаривать, хотя они с вами не согласны. Потому что обычно-то человек, если с чем-то не согласен и у него есть своя жизнь, то он да и не будет эти исправлять, он не будет лезть туда. Ну, ошибается человек, ошибается. Чего я ему помогать даже буду? Особенно, если это касается каких-то теоретических вещей, да, а не практической деятельности или не связанной с конкретной жизнью этого человека. А тут, вот, понимаете, вы ему настолько интересны, что он готов вам показать, где вы ошибаетесь. Обычно такое делают за большие деньги учителя. Вот, а тут вдруг этого учителя можно на улице встретить. Как Сократ, да, ходит и всех переубеждает. Вот чудо, повезло Афинам, они его убили. Ну да ладно. Филология трудна не тем, что требует изучать чужие системы ценностей, а тем, что велит нам откладывать на время в сторону свою собственную систему ценностей. Филология начинается с недоверия к слову. Доверяем мы только словам своего личного языка. А слова чужого языка прежде всего испытываем. Точно ли и как соответствуют они нашим? Если мы упускаем это из виду, если мы принимаем презумпцию взаимопонимания между писателем и читателем, мы тешим себя самоуспокоительной выдумкой. Да, мы до перерыва говорили, что вообще-то книги классиков, к которым мы привыкли, пишутся не для нас. Пушкин точно не для меня писал, и Овидий точно не для вас писал, и не для меня, а просто потому, что помыслить нас 200 лет назад или 2000 лет назад было невозможно. И то, как воспринимаются книги сейчас из прошлого, и то, как нынешние книги, выходящие, будут восприниматься через 200 лет, нам узнать не дано. Книги отвечают нам не на те вопросы, которые задавал себе писатель, а на те, которые в состоянии задать себе мы. А это часто очень разные вещи. Книги окружают нас, как зеркала, в которых мы видим только собственное отражение. Если оно не всюду одинаково, то это потому, что все эти зеркала кривые, каждая по-своему. Филология занимается именно строением этих зеркал. Не изображениями в них, а материалом их, формой их и законами словесной оптики, действующими в них. Ну, по сути, тем же самым занимается и антропология, только речь идет не о текстах, а о людях живых. Тем же самым занимается философия, только она занимается не художественными произведениями, а реальностью мысли. И вообще Гаспаров выдает замечательную формулу, да, замечательный образ, метафору, вот эти кривые зеркала, которые я должен изучать, как они сами построены, а не что они отражают. Мы же обычно смотрим в отражение, мы смотрим правильно, неправильно, подходит, не подходит, и за этим упускаем вообще то, что нам показывают. Как-то за кадром теряем пленку, да, за деревьями лес. Это позволяет ей долгим окольным путем представить себе и лицо зеркальных дел мастера, и собственное наше лицо, настоящее, не искривленное. Если же смотреть только на изображение, идти по ту сторону слова, как предлагают некоторые, то следует знать заранее, что найдем мы там только самих себя. И будет тогда история, как с собакой, которая довела себя до инфаркта, до смерти, от ужаса, лая на себя в зеркало, да, оказавшись в зеркальной комнате. И в этом смысле всегда, когда что-то нас возмущает в какой-то литературе, это наше кривое отражение, да. Там ничего нету по ту сторону зеркала, да. Мы всегда во всех текстах, во всех разговорах, во всех радиопередачах видим только себя. И то, что нас радует, и то, что нас раздражает, и то, что нас ужасно бесит, и то, что нас вдохновляет, это просто отражение того, что есть в нас самих. Части, которая хочет вдохновиться, части, которая хочет воспарить, части, которая хочет ужаснуться, части, которая хочет оскорбиться. Мы в этом смысле творцы собственного мира, да, а информационный поток просто позволяет нам самих себя выстраивать и достраивать. Точно так же мы строим отношения, да, что мы позволяем другому, что не позволяем. Вообще какие-то вот, знаете, ожидания от другого человека в дружбе, мне они непредставимы, да. Вот мы с другом очень похожи, ну, замечательно, но и вот если с другом очень не похожи на друзья, вот это гораздо интереснее. И все представления родителей о том, с кем должны общаться дети, о том, как, кто должен проводить досуг, о том, какие фильмы или книги кто должен читать. Все это вот такое гнусное на самом деле и узкое пространство, как сказать, личной несвободы, которую человек транслирует наружу, личного страха перед этой реальностью, перед другими людьми, что вот варвары у ворот, что другие сейчас придут и все поломают, и только вот мы здесь в красивых пиджачках и храним эту культуру. Мне кажется, это абсолютно инфлицированное эго, если говорить языком Юнга, и жизни в этом никакой нету. Итак, зеркала. Либо мы смотрим на зеркала и пытаемся представить, кто их сделал, либо мы оскорбляемся от того, какая кривая рожа у нас в этом кривом зеркале. Или радуемся и хохочем, что тоже неплохой способ провести время. За преобладание филологии спорят лингвистика и литературоведение. Причем лингвистика ведет наступательные бои, а литературоведение – оборонительные, или скорее отвлекающие. Думается, что это не случайно. Филология началась с изучения мертвых языков. Все мы знаем, что такое мертвые языки, но редко думаем, что есть еще и мертвые литературы. И даже на живых языках. Даже читая литературу 19 века, мы вынуждены мысленно переводить ее на язык наших понятий. Язык в самом широком смысле – лексическом, стилистическом, образном, на основе частотного тезауруса, да, такие словари уже есть для нескольких поэтов, идейном – это самая далекая и важная цель, но и к ней сделаны подступы. Вообще, идейный словарь, да, это очень интересное чтиво для разных эпох, для разных культур, для разных литератур, писателей. Вообще, поговорить о том, кто на какой основе стоит. Только когда мы сможем опираться на подготовительные работы такого рода, мы сможем среди умножающейся массы интерпретаций монолога Гамлета или монолога Гаева выделить хотя бы те, которые возможны для эпохи Шекспира или Чехова. Это не укор остальным интерпретациям, это лишь уточнение рубежа между творчеством писателей и сотворчеством их читателей и исследователей. И еще одно есть преимущество у лингвистической школы перед литературоведческой. В лингвистике нет оценочного подхода. Лингвист различает слова склоняемые и спрягаемые, книжные и просторечные, устарелые и диалектные, но не различает слова хорошие и плохие. Литературовед, наоборот, явно или тайно стремится прежде всего отделить хорошие произведения от плохих и сосредоточить внимание на хороших. Филология значит любовь к слову. У литературоведа такая любовь выборочнее и пристрастнее. От пристрастной любви страдают и любимцы, и нелюбимцы. Как охотно мы воздаем лично Грибоедову и Чехову те почести, которые должны были бы разделить с ними Шаховской и Потапенко. Было сказано, что в картинах Рубенса мы ценим не только его труды, но и труды всех тех бесчисленных художников, которые не вышли в Рубенсы. Помнить об этом нравственный долг каждого, а филолога в первую очередь. Юрий Михайлович Лотман сказал: «Филология нравственна, потому что учит нас не соблазняться легкими путями мысли». Я бы добавил: нравственный в филологии не только ее путь, но и ее цель. Она отучает человека от духовного эгоцентризма. Вероятно, все искусства учат человека самоутверждаться, а все науки – не заноситься. Каждая культура строит свое настоящее из кирпичей прошлого. Каждая эпоха склонна думать, будто прошлое только о том и заботилось, чтобы именно для нее поставлять кирпичи. Как будто для нас они все жили, да? А все вот эти вот миллиарды лет, все эти миллиарды видов, особей, вот они все жили, да, для того, чтобы я сейчас сидел и кофе пил. Но это очень эгоцентричный взгляд. Постройки такого рода часто разваливаются. Старые кирпичи выдерживают не всякое новое применение. Филология состоит на такой стройке чем-то вроде ОТК, проверяющего правильное использование материала. Филология изучает эгоцентризмы чужих культур, и это велит ей не поддаваться своему собственному. Думать не о том, как создавались будто бы для нас культуры прошлого, а о том, как мы сами должны создавать новую культуру. Я добавлю, что культура всегда новая. Она либо живая, либо не живая. Да? Если она живая, то она всегда новая. И если нам кажется, что она состоит из Пушкина, Чехова и прочего, нам кажется. Да? Потому что если бы она действительно только из них состояла, то это была бы культура мертвая. А если она состоит из нашего диалога с этими авторами, вот с этими всеми оговорками, которые придает филология Гаспаров, ну, это вообще-то, с одной стороны, можно сказать, нравственность, да, а с другой стороны, можно сказать, это здравый смысл, да, и вообще это честность, да. Именно за это, мне кажется, честность отвечает. Интеллектуальная честность, моральная честность. Когда я понимаю, что я не пуп земли, да, когда я понимаю, что я не главный в чем-то, вообще в чем-либо, что просто человек. Я, вы, кто угодно. И все мы люди. И вот уже как-то расслабление, да, наступает. В смысле, как-то уже не так высоко мы все, когда можно посмеяться над собой, когда можно совершить ошибку, когда можно чего-то не знать, когда можно обратиться к другому за помощью, за советом, за наставлением, за наказанием, да, что тоже важно. Вот. Продолжаем. Это одна была статейка, вторую полностью, не знаю, успеем или нет. Мы все находимся в одном поле, и, соответственно, с разных сторон Гаспаров это поле возделывает, показывает, как его можно возделывать. Примечание псевдофилософское. Называется этот отрывок. Мы, если вы помните, уже читали примечание филологическое к понятию интеллигенции и примечание историческое. Вот у нас теперь есть примечание псевдофилософское. Еще будет педагогическое, но не в этот раз. Прежде всего, мне кажется, что формулировка общей темы парадоксальна. Общая тема формулирована была в дискуссии «Философия филологии». И это его как бы выступление на этой дискуссии. Формулировка общей темы парадоксальна. Может быть, так и нужно. Филология – это наука. А философия и наука – вещи взаимодополняющие, но несовместимые. Философия – это творчество, а наука – исследование. Цель творчества – преобразовать свой объект. Цель исследования – оставить его неприкасаемым. И то, и другое, конечно, одинаково недостижимо, но эти недостижимые идеалы диаметрально противоположны. Философия филологию может только разъедать с тыла. Точно так же, впрочем, как и филология философию. Тот тыловой участок, с которого филология разъедает философию, хорошо известен. Это история философии. Глубоко филологическая дисциплина. Это то, что обычно люди принимают за философию. Да, когда это просто список имен, список идей, то, что проходит в вузах. Вот это к философии не имеет отношения. Это вот, как мы говорили только что, культура мертвая. Да, а философия – это культура живая. И она может быть на тех же самых древних текстах, если мы зажигаемся, если мы мыслим вместе с другим, а не рассказываем. Отвечаем на вопрос, а что значит Платон, Сократ или Витгенштейн говорил по тому или иному поводу. Не случайно оригинальные философы относятся к истории философии с нарастающей нервностью, потому что на ее фоне любые притязания на оригинальность сразу выцветают. Ты, например, что-нибудь придумал, да? А тебе говорят, ну, слушайте, у Давида Юма это уже было. Да какая разница, было это у Давида Юма или нет, если я это придумал. Не в смысле, что я молодец и великий, а в смысле, что я проделал тот же путь мысли, да, получается, как и Давид Юм. И в каком-то смысле то, что Давид Юм это говорит, должно мне честь сделать. Правда, все думают, что я обманываю, да, и примазываюсь. А я, может быть, действительно где-нибудь сидел на задней парте, да, и придумал то, что Давид Юм придумал века назад. И как бы мне тогда должны сказать, слушай, ну ты молодец, ты до такого уровня додумался, а это уважение заслуживает, как минимум, да? А как доказать то, что уже доказано в математике? Я же сам доказал. Или сыграть какую-то партию. Говорят, а, так уже Ласкер играл в 30-е. Какая разница, я сам сыграл эту партию. Как гроссмейстер великий, да? Понимаете разницу? Вот это философия. А мы сейчас прервемся на новости. Вы пока можете о чем-нибудь своем подумать.
0: Человек читающий. Маяк.

0: приходим в этот мир для того, чтобы не просто здесь воспитать некоторое смирение своего духа, но и для того, чтобы через творчество, в любом его виде, преобразить этот мир. Александр Легчаков, музыкант.
1: Так говорит «Маяк».
2: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: В Москве 21:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Российские военные нанесли удары по железнодорожным составам ВСУ, используемым для перевозки военных грузов. В Днепропетровской области, сообщили в Минобороны, были применены БПЛА «Герань-4» «Секер». Ударами беспилотников также были поражены в Одесской и Днепропетровской областях стоянки с фурами, которые перевозили украинские дроны и комплектующие к ним. Кроме того, отдельные автоцистерны использовались для перевозки ГСМ и кратковременного хранения продуктов переработки нефти. Также в Минобороны сообщили о нанесении ударов по мосту в Краматорске в ДНР. По данным военных, были применены фугасные авиабомбы ФАП-1500 с унифицированным модулем планирования и коррекции. Минобороны России распространила кадры всех этих ударов. Владимир Путин постановил образовать межведомственную комиссию по применению временных ограничительных мер. Согласно указу, ее основной задачей будет рассмотрение вопросов о назначении ежемесячного пособия для членов семьи релокантов, которые уклоняются от наказания. В ее состав вошли представители Минюста, МВД, ФНС, ФСБ, Росфинмониторинга и Генпрокуратуры. Председателем назначен министр юстиции. В начале августа президент подписал закон о применении временных ограничений против россиян, скрывающихся за рубежом и уклоняющихся от исполнения уголовного или административного наказания. Среди прочего, он предполагает заморозку их денег и имущества, а также вводит запрет на финансовые операции. Премьер Великобритании Энди Бёрнам и американский президент Дональд Трамп в телефонном разговоре условились дальше добиваться перемирия на Украине. Бёрнам выразил поддержку недавно прошедшим переговорам в США и России. Об этом говорится в обнародованном пресс-релизе Даунинг-стрит. Также Бёрнам пообещал не прекращать добиваться мира на Ближнем Востоке. Москва останавливает работу генконсульств ФРГ в Санкт-Петербурге и культурных центров имени Гёте в России в связи с недружными действиями Берлина по закрытию генконсульства России в Бонне и русского дома в столице Германии, сообщил российский МИД. Генконсульства ФРГ должны прекратить работу не позднее 18 сентября, а сотрудникам немецких культурных центров предписано выехать не позднее 13 числа. Как пояснили на Смоленской площади, главе дипмиссии были вручены соответствующие ноты МИДа России. Метеорологическая осень в Москве в этом году может начаться позже изначальных прогнозов, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Михаил Леус. По его словам, климатическое начало осени в столице в среднем уже сместилось с 24 августа на 2 сентября. При этом в прошлом году переход к осеннему сезону произошел только 24 сентября. По данным синоптика, за последние три десятилетия средняя осенняя температура в Москве выросла на 0,5 градуса. Сильнее всего потеплел ноябрь. Его средняя температура увеличилась на 0,7 градуса. Сентябрь стал теплее на 0,6 градуса, а октябрь на 0,2. При этом осенних осадков в столице стало меньше, примерно на 3% по сравнению со старыми климатическими нормами. Особенно сухими оказались три последних сентября, когда за месяц выпадало лишь от 9 до 17% от нормы. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в Москве холодно, около 10 градусов. Дует северо-западный ветер с порывами до 7 метров в секунду. Атмосферное давление составляет 749 миллиметров.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис. Россиянка Мира Андреева вышла в четвертьфинал на последнем сезоне турнира из серии «Большого шлема» открытого чемпионата США. Победительница Ролан-Гаррос этого года, посеянная в Нью-Йорке под номером 5, обыграла представительницу Австрии Потапову 5-7, 6-4, 6-3. Отмечу, что в женском одиночном разряде, кроме Андреевой, россиянок в сетке не осталось. В российской футбольной премьер-лиге сегодня завершилась программа 7-го тура. В Казани «Рубин» сыграл в ничью с «Ахматом» со счетом 1-1. В турнирной таблице после 7 туров лидирует «Краснодар» 19 очков, у ЦСКА 15. По 13 набрали московские «Динамо» и «Спартак», по 12 «Зенит» и «Динамо» из «Махачкалы». Тем временем в российской премьер-лиге назревают сразу два громких трансфера. ЦСКА возвращает своего воспитанника Ивана Олейникова. А тольяттинский «Акрон» усиливает атаку лучшим бомбардиром сербской «Войводины». Все подробности у Андрея Кудряшова.
2: Иван Олейников возвращается в ЦСКА. Полузащитник, покинувший армейский клуб в 2019-м, снова примерит красно-синюю футболку. По сообщениям инсайдеров, ключевую роль в трансфере сыграл главный тренер москвичей Дмитрий Гдисамов, который лично убедил игрока вернуться. А спортивный директор Евгений Шевелев оперативно закрыл сделку. Ранее хавбек был максимально близок к переходу в казанский «Рубин», однако армейцы перехватили футболиста. Самарские «Крылья» получат за Олейникова 100 миллионов рублей, при этом подъемные агентские выплаты составят еще 120 миллионов, а трудовое соглашение Олейникова с ЦСКА рассчитано до 2029 года. Тем временем, тольяттинский «Акрон» практически совершил сделку по покупке сербского нападающего Милутина Видосавлевича. 25-летний форвард «Войводины» приезжает в Россию на правах платной аренды за 300 тысяч евро. Договор предусматривает обязательный последующий выкуп игрока за 1,5 миллиона евро, после чего вступит в силу полноценный трехлетний контракт.
1: В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги сегодня состоялись несколько матчей. Салават Юлаев на выезде победил «Авангард» 4-0. Сибирь на выезде была разбита «Борисом» 1-7. «Трактор» в гостях победил «Автомобилист» 4-3 в овертайме. Тем временем пресс-служба хоккейного клуба «Динамо Минск» официально объявила имя капитана и его ассистентов на этот сезон. Новым капитаном «Зубров» стал канадский нападающий Крис Тирни. Ассистентами капитана назначены Сэм Эннес, Сергей Кузнецов, Сергей Калинин и Ксавье Уэлле. Напомню, белорусский нападающий Андрей Стася, который три предыдущих сезона был капитаном команды, перешел в «Акбарс». Российский фигурист Александр Байков и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, отправились в Бостон для участия в турнире «Челленджер», который пройдет 11-12 сентября. Напомню, на минувшей неделе Байков и Козловский выиграли «Челленджер» в Токио. Тем временем Международный союз конькобежцев опубликовал список запасных участников на этапы Гран-при. У мужчин список возглавил россиянин Владислав Дикиджи, у спортивных пар россияне Александр Байкова и Дмитрий Козловский. И пока это все новости спорта.
3: Человек читающий.
4: Да, мы продолжаем читать псевдофилософское примечание. Говорим о том, что философия и филология противоположны, и они разъедают друг друга с тыла. Филология разъедает философию через историю философию. Оригинальные философы относятся к истории философии нервно, потому что оригинальность сразу выцветает. Поэтому, естественно, что и философия ищет для себя в тылу науки такой же надежный плацдарм. Он и называется философия филологии, философия астрономии и так далее по числу наук. Располагая такими позициями, философия и филология могут сплетаться с садомазохистским клубком сколь угодно долго. Очень хорошо, лишь бы на пользу. Есть предположение, что филология не просто наука, а особенная наука, потому что предполагает некоторое интимное отношение между исследователем и его объектом. Об этом очень хорошо написал Сергей Сергеевич Аверинцев. Я думаю, что это не так. Конечно, интимное отношение между исследователем и его объектом есть всегда. Зоолог относится к своим лягушкам и червякам интимнее, чем мы. Вот с такой же интимностью и филолог относится к Данту или Дельвигу, но не более того. Самый повседневный опыт нам говорит, что между мною и самым интимным моим другом лежит бесконечная толща взаимонепонимания. Между мною и самым интимным другом. Можем ли мы после этого считать, что мы понимаем Пушкина? Говорят, между филологом и его объектом происходит диалог. Это значит, один собеседник молчит, а другой сочиняет ответы, его ответы за него, да, на свои вопросы. На каком основании он их сочиняет? Вот в чем должен он дать ответ и отчет, если он человек науки. Кто ты такой, чтобы отвечать за Пушкина? Филология – это любовь к слову. Что такое слово? Мертвый знак живых явлений. А явления эти располагаются вокруг слова расходящимися кругами, включающими и биографию писавшего, и быт, и систему идей эпохи, все, что входит в понятие культура. Каждый исследователь выбирает то направление, которое его интересует, но вначале он должен правильно понять слово. В таком-то написании, в таком-то сочетании, в таком-то жанре оды или полицейского протокола, в такой-то стилистической традиции это слово с наибольшей вероятностью значит то-то, с меньшей то-то, с еще меньшей то-то и так далее. То есть очень занудная наука-то на самом деле. А эту наибольшую или наименьшую вероятность мы устанавливаем, подсчитав все контексты употребления слова в памятниках данной чужой культуры. С чего начинается дешифровка текстов на мертвых языках? С того, что Шампальон подсчитывает, как часто встречается каждый знак, и в каких сочетаниях, и в каких сочетаниях сочетаний. С этого начинается и филология, поскольку она хочет быть наукой. В этом фундаменте филологических исследований, как мы знаем, сделано пока ничтожно мало. Поэтому жаловаться на исчерпанность филологической концепции слова никак нельзя. Жаловаться нужно на то, что практическое развертывание филологической концепции слова еще не началось. Когда произойдет, тогда мы увидим, на что способна и на что не способна филология. В частности, способна ли филология производить новые смыслы, новые знания или только устанавливать уже существующие смыслы текстов? Ровно в такой же степени, как всякая наука. Планета Нептун существовала и без Леверье. Леверье ее только открыл. Было ли это установлением уже существующего или производством нового знания? Семантика пропусков ударения в четырехстопном ямбе Андрея Белого существовала, хотя он сам себе не отдавал в ней отчета. Ее открыл Тарановский. Было ли это установление существующего или производством нового? Новое знание и новые смыслы – разные вещи. Новое знание – область исследовательская. Этим занимается наука. А новые смыслы – область творческая. Этим занимается критика. Эта критика вычитывает из Шекспира то проблемы нравственные, то проблемы социальные, то проблемы психоаналитические, а то вовсе выбрасывает его за борт, как Лев Толстой. Наука рядом с нею лишь дает отчет, какие из этих смыслов вычитываются из Шекспира с большей, меньшей и наименьшей вероятностью. Такая охрана памятников старины – тоже нужная вещь. Понятно, что при этом критика, как область творческая, работает в задушевном альянсе с философией, а наука держится на дистанции и только следит, чтобы они не применяли ни евклидовые методы к таким словесным объектам, для которых достаточно евклидовых. Творческий деятель стремится к самоутверждению. Исследователь – к самоотрицанию. Мне лично ближе второе. Мне кажется, что в самоутверждении нуждается только то, что его не стоит. Творчество необходимо человечеству, но при полной свободе оно просто неинтересно. В материальном творчестве нужное сопротивление материала обеспечивает сама природа, а закон ее формулирует наука естествознания. В духовном творчестве эти рамки для свободы полагает культура, а обычаи ее формулирует наука филология. Диалог между творческим и исследовательским началом в культуре всегда полезен. Конечно, как всегда, диалог с предпосылкой полного взаимонепонимания. По-видимому, таков и диалог между философией и филологией. Пусть они и занимаются взаимопоеданием, только так, чтобы это не отвлекало их от их основных задач. Для творчества – усложнять картину мира, для науки – упрощать ее. Мне кажется, замечательное разделение, да, предлагает нам Гаспаров. Как-то, ребята, не ссорьтесь, вы для разного созданы. И пытаться все замешать в один котел – это лучше, это важнее, а это хуже и менее важно – невозможно. Я еще, знаете, что подумал про эту всю толщу взаимонепонимания и предустановку, которая вообще-то очень полезная, да, для взаимодействия с другими людьми, что мы, давайте как аксиома, да, возьмем, что мы друг друга не поймем никогда. Я подумал, что только в таком условии возможна нежность, да, нежность не потому, что другой, и прощение, да, сюда же, не потому, что другой такой хороший, и мы замечательно друг друга понимаем, а потому, что я способен на это, будучи смертным существом, зная, что другой смертен, зная, что мы не понимаем друг друга и так далее, и так далее, и так далее. То есть, в каком-то смысле, это роскошь. Роскошь как нечто необязательное, прекрасное, божественное, можно сказать. потому что поводов для нежности-то особо нету. Давайте еще немножечко, успели мы заметку псевдофилософскую прочитать, и вот «Прошлое для будущего». Это нам на следующий раз, сегодня только начнем. Для, знаете, как бывает в школе, немножко заскочишь на следующую тему, чтобы зацепить, чтобы дети сами прочитали. Вот вдруг вы тоже прочтете «Прошлое для будущего». Эпиграф из Ключевского. «Прошедшее нужно знать не потому, что оно прошло, а потому, что, уходя, не умело убрать своих последствий». Кстати, все то, что мы сегодня говорили, прекрасно относится и к истории, как к науке, да, и каким образом к ней относиться, и каким образом выносить ей моральные или неморальные оценки. Без историзма невозможно. Словосочетание «наше наследие» означает наследие, полученное нами от предков, и наследие, оставляемое нами потомкам. То есть наследие – это и то, что мы получили, и то, что мы передаем дальше. Первое значение в сознании у всех, второе вспоминается реже. То есть легаси, то, что называется, наследие, да, что я передам дальше. На то есть свои причины. Кстати, это хороший моральный противовес, да, к своему поведению. Думать о том, что я пошлю дальше. Спрос на старину – это прежде всего отшатывание от настоящего. Опыт 70 советских лет привел к кризису, получилось очевидным образом не то, что было задумано. Первая естественная реакция на этот результат – осадить назад, вернуться к истокам, все начать заново. Как начать заново, никто не знает, только спорит. Но что такое осадить назад, очень хорошо представляют все. Техника таких понятных движений давно отработана русской историей. На протяжении нескольких поколений нам изображали наше отечество по классической формуле графа Бенкендорфа. Только без ссылок на источник. Прошлое России исключительно, настоящее великолепно, будущее неописуемо. В том, что касается настоящего и будущего, доверие к этой формуле сильно поколебалось. Зато в том, что касается прошлого, оно едва ли не укрепилось, как бы в порядке компенсации. Нашему естественному сыновнему уважению к прошлому велено обратиться в умиленное обожание. А это вредно. Далеко не все в прошлом было исключительно. Не все заслуживает поклонения, не все необходимо для будущего, о котором как-никак приходится заботиться. Прервемся на короткую рекламу.
3: Человек читающий.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: «Маяк». Хочу все знать о жизни на Земле.
1: Гордость, пафос – это обратная сторона смущения. То есть она задействует практически те же мозговые структуры, что и смущение. И то, и другое – это сравнение нас с обществом, в котором мы находимся. И если мы отклоняемся от норм этого общества, то может возникнуть как раз смущение.
0: «Биология» – подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром – выходные на «Маяке». И в любое время на медиаплатформе смотрим.ру. Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на «Маяке». Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает. По субботам. 17:00 вечера. Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».
2: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Вы можете выпить теплого молока с медом, а можете включить «Маяк». «Бессонница» – это интерактивная программа в прямом эфире, в которой вы можете рассказать о себе, передать привет другим полуночникам, заказать красивую ночную песню, а потом заснуть. «Бессонница» – в воскресенье в 23:07 на «Маяке».
0: «Маяк». Человек читающий.
3: И мы возвращаемся, у нас осталось совсем немного времени, читаем с вами, начинаем читать эссе Гаспарова «Прошлое для будущего», мы обязательно сделаем отдельный эфир по нему. У Пушкина есть черновой набросок, ставший одной из самых расхожих цитат. «Два чувства дивно близки нам, в них обретает сердце пищу, любовь к родному пепелищу, любовь к отечественным гробам. На них основано от века по воле Бога самого самостояние человека, залог величия его. Животворящая святыня, земля была без них мертва, как пустыня и как алтарь без божества». При этом почему-то охотнее всего цитируется среднее четверостишие, зачеркнутое самим Пушкиным. Вероятно, цитирующим льстят слова «самостояние» и «величие». Не знаю, задумываются ли они, хорошо ли знал сам Александр Сергеевич, где погребен отеческий гроб его родного деда Льва Александровича Пушкина, и если знал, то часто ли навещал могилу. Культ нашего наследия становится составной частью современной массовой культуры. Исторические романы пользуются небывалым спросом. Валентин Пикуль въехал в беллетристику на белом коне. 10 с лишним лет назад была элитарная итальянская конференция в Резикне. Местный книжный магазин предложил ей все свое самое лучшее, в том числе последний роман Пикуля, и он был расхватан мгновенно, чтобы дарить вместо взяток, смущенно объясняли купившие. Сам Пикуль честно сказал в каком-то интервью: «Люди читают меня, потому что плохо знают русскую историю». Он был прав. Лучше пусть читатель узнает о князе Потемкине из Пикуля, чем из школьного учебника, где, боюсь, о нем вообще не упомянуто. Массовая культура – это все-таки лучше, чем массовая бескультурия. В Москве перекрасили Старый Арбат под внешность 1900 года. Реставрация не получилась. В новом московском контексте вместо старой улицы появилась очень новая улица со своей внешностью и своим бытом. Весьма специфическим и весьма органичным, как знает каждый москвич. В Москве этот Арбат останется выразительным образчиком советской культуры 80-х. Потом заново выстроили храм Христа Спасителя. Здание, которое лучшие художественные критики считали позором московской архитектуры. Получилась такая же картонная имитация, как новый Старый Арбат, только в 10 раз дороже. Теперь призывают заново построить Сухареву башню. Я бы лучше предложил поставить на Сухаревской площади памятник Сухаревой башне. Насколько мне известно, памятников памятникам в мировой истории еще не было. Так что это, помимо дани уважения к старине, может оказаться еще и любопытной зодческой задачей. Не стоит забывать, что та старина, которой мы сегодня кланяемся, сама по себе сложилась достаточно случайно и в свое время была новаторством или эклектикой, раздражавшей, вероятно, многих. Попробуем представить, что было бы, если бы В XVIII веке Баженов реализовал свой проект перестройки Кремля со сносом Москворецкой стены, с парадным во всю ширь спуском к Москве-реке и так далее. В центре Москвы появилось бы нечто совсем не похожее на то, что мы видим сегодня. Но мы умилялись бы этому точно так же, как сейчас, существующим стенам и башням, ибо они освещены стариной. Не исключено, что когда-нибудь те наши постройки, которые сейчас принято ужасаться, тоже станут высоко ценимыми памятниками прошлого. Историки античности знают, когда Афины были сожжены персами, то афиняне не захотели реставрировать свои старые храмы. Свезли их камни для укрепления крепостных стен, а на освободившемся месте стали строить Парфенон, который, вероятно, казался их старикам отвратительным модерном. Греческая эпиграмма, которой мы любуемся, для самих греков была литературным ширпотребом, а греческие кувшины и блюдца, осколки которых мы храним под небьющимися стеклами, ширпотребом керамическим. Жанр романа, без которого мы не можем вообразить литературу, родился в античности как простонародное чтиво. И ни один уважающий себя античный критик даже не упоминает о нем. Массовая культура немало не заслуживает пренебрежительного отношения. Как она преломляет стихийную общественную потребность осадить назад – это тема для исследований, которые многое откроют потомкам в нашей современности. Но сейчас наша массовая культура – явление неуправляемое и непредсказуемое. Хотя она вполне поддается управлению, и на Западе это хорошо знают. Как сквозь нее профильтруется культура прошлого, чтобы влиться в культуру будущего – это вопрос без ответа. Подумаем лучше о том, как должна относиться к нашему наследию обычная культура, именующая себя иногда «высокой». Заинтересована не только в том, чтобы воспроизводить сама и себя, но и в том, чтобы порождать новое, то, что нужно будет завтрашнему дню. Какова будет эта культура завтрашнего дня, я знаю не больше всякого другого, могу лишь гадать. Самыми несомненными ее особенностями покамест кажутся две. Она будет эклектична и плюралистична. Но надо напомнить, что четверть века, да, прошло уже, даже больше, с этих размышлений Гаспарова. Интересно сравнить с тем, что вышло, получилось, но это уже не в этот раз будет. Хочется, знаете, что еще добавить, что вообще новое – это же главный враг старины, старого, да, традиционного. И традиционное у нас автоматически как-то имеет филологический буквально смысл, синоним «хорошее», да, «качественное», «проверенное временем», при том, что что-то плохое может тоже сохраняться во времени, что-то вредное, что-то унижающее человека, да, какое-нибудь крепостное право тоже было, или рабство, овеяно веками, традициями, и, я уверен, были на юге Соединенных Штатов в гражданскую войну те, кто призывал сохранить наследие отцов, а именно рабовладение. Я уверен, что то же самое звучало и перед отменой крепостного права при обсуждении всех этих проектов 1861 года. Да, это же не просто царь пришел и указ издал. Да, это обсуждение, советники, министры, бесконечные конфликты интересов. Да, кто-то теряет деньги обязательно, и крепостных, и вообще Россия может упасть в пучину, да, потому что вдруг как, что это такое свобода людям? Так что традиция – это всего лишь время, да, а время – это всего лишь то, что было кем-то когда-то принято, и ко всему можно подходить и нужно подходить критически, мне кажется, если мы, конечно, не намерены получать удовольствие и просто читать эти тексты и просто развлекаться тем спектаклем, который смотрим. Спасибо за внимание, с вами был Владислав Тимкин, подписывайтесь на мой телеграм-канал «Будь сложнее», до новых встреч! До свидания.
0: Человек читающий. Для всех, кто уже проснулся.
4: Ну а если вы выбираете в качестве будильника нашу с вами любимую радиостанцию, мы постараемся вас не разочаровать.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра.

0: В Москве 22 часа.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Российские войска в течение суток поразили используемые ВСУ объекты транспортно-логистической инфраструктуры Украины, сообщили в Минобороны. В окружении Харьковской области находится около 1700 военнослужащих ВСУ, сообщили в ведомстве. Вооруженные силы России сжимают там кольцо окружения и уничтожают формирование противника в районе Варваровки, Малой Волчи, Нефедовки и Черного. В зоне СВО ВСУ потеряли за сутки две британские боевые бронированные машины «Снэч» и «Хаски». Подробнее о результатах работы.

0: Железнодорожным составом ВСУ, используемым для перевозки военных грузов в Днепропетровской области. Ударами беспилотников также были поражены в Одесской и Днепропетровской областях стоянки с фурами, которые перевозили украинские дроны и комплектующие к ним. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут созвониться по итогам поездки американских переговорщиков в Москву и Киев. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В Кремле также не исключили возможности возобновления трехстороннего формата России, США, Украина.
1: Пока мы не располагаем информацией о результатах контактов американских коллег в Киеве, мы не исключаем, что может состояться телефонный разговор президентов. По итогам поездки американских переговорщиков мы будем своевременно вас информировать о том, когда состоится этот телефонный разговор и если он состоится. Что касается возобновления трехстороннего формата, вы слышали вчера заявление из Киева. Господин Кушнер делал такие заявления. Мы тоже не исключаем возобновление этого трехстороннего формата, но по месту и по точным срокам пока говорить преждевременно.
0: В субботу в Кремле состоялась встреча Владимира Путина со Стивом Уитковым и Джаредом Кушнером. В воскресенье американские переговорщики прибыли в Киев. Там переговоры проходили в несколько этапов, и на одном из них ко встрече присоединились представители Великобритании, Франции и ФРГ. Сегодня спецпосланник американского президента Стив Уитков заявил о положительных результатах переговоров в Москве и Киеве. Был достигнут существенный прогресс, в том числе в вопросе согласования сроков дополнительных трехсторонних переговоров, написал он в соцсети X. Накануне Уитков отмечал, что во время визита в Россию услышал новые идеи по украинскому регулированию. В свою очередь Джаред Кушнер заявил о работе Вашингтона над формированием рамочных условий мирного пакета. Другим темам. Сотрудники службы собственной безопасности МВД задержали замначальника подмосковного главка генерал-майора внутренней службы Сергея Малькова. Его подозревают в хищении моторного топлива, принадлежащего ведомству. Кроме того, задержаны высокопоставленные сотрудники МВД Алексей Суяров и Анна Левина. Все трое уже уволены из органов внутренних дел. Кроме того, под стражу заключены трое топ-менеджеров компании «Евротранс». И задержан председатель совета ее директоров Игорь Мартынов. «Евротранс» управляет сетью из 56 автозаправочных комплексов трасс, а также нефтебазы, заводов по производству незамерзающей жидкости и собственным парком бензовозов. Бабье лето придет в Москву в середине недели. Пик тепла ожидается в четверг. Подробнее об этом рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
2: К середине недели к нам пожалует короткое бабье лето. Ночь на среду будет самая ясная, но холодные столбики минимальных термометров покажут плюс 4,7. Ну а днем на фоне усиленного притока лучистой энергии солнца потеплеет до плюс 18 и плюс 21. Такое потепление — это довольно коварный обманщик. В агрономии его называют физиологическая сушь, то есть земля сверху прогрета и сухая, а на глубине после дождей все еще холодная, что и приводит к выпадению обильных роз и туманов. Четверг и пятницу. По ночам показания минимального термометра подрастут до плюс 10-13. В дневные часы в простых метеоусловиях при мощном динамическом прогреве воздух разогреется, внимание, до летних плюс 23-26.
0: Синоптик добавил, что погода начнет улучшаться с завтрашнего дня. Хантер Байден запустил мемкоин в честь своего ноутбука, который спровоцировал коррупционный скандал. Мемкоин – это криптовалюта, которая создана на основе мемов или популярных культурных явлений. Она не имеет собственной фундаментальной стоимости и зачастую резко дешевеет вскоре после запуска. Об этом пишет газета Wall Street Journal. Скандал с ноутбуком Хантера Байдена произошел перед выборами в 2020 году. Дональд Трамп тогда утверждал, что за лоббистскую работу по продаже доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов. Переписка, по его словам, была найдена на ноутбуке Хантера Байдена, обнаружена в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Позднее этот же ноутбук стал источником скандальных личных фотографий сына президента США, на которых он был запечатлен с наркотиками и алкоголем. Новости читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра без существенных осадков и тепло, 19-21 градус. В Москве днем тоже без дождя и 14-16 градусов.

В этом повторении вечном и простом жизни продолжение, жизни торжество. Вновь рассвет зардеет и сгорит закат, и как мы сегодня, завтра двое.

0: Аудиосторис.
1: Цветная капуста. Это разновидность огородной капусты, известная своей компактной формой и нежной структурой соцветий. Название вводит в заблуждение, поскольку сначала термин вовсе не связан с окраской овоща. Дело в том, что ее международное наименование «cauliflower» происходит от итальянского «cavolfiore», буквально означающего «капустный цветок». Цветная капуста получила свое название именно потому, что основным продуктом питания являются ее мелкие соцветия, которые формируют головку. Есть множество сортов цветной капусты, которые действительно бывают разноцветными, от привычно белой до зеленоватой, ярко-желтой, оранжевой и даже пурпурной окраски. Такая гамма оттенков обусловлена сортом и особенностями выращивания. Например, каротин придает оранжевый оттенок, хлорофилл – зеленый, а пигмент антоцианин делает капусту фиолетовой. Полезные свойства цветной капусты давно признаны диетологами и врачами. Овощ богат витаминами С, К, В-комплексом, фолиевой кислотой, кальцием, магнием и клетчаткой. Употребление цветной капусты улучшает пищеварение, укрепляет иммунную систему и способствует общему оздоровлению организма. Особенно полезна она людям, придерживающимся здорового питания или стремящимся сбросить лишний вес, так как содержит минимальное количество калорий и легко усваивается организмом.
0: Аудио сторис.

ветку сирени, смятый платочек. Мир моих надежд, моей души. Наивный мир наивных лет, забытых дней, забавный след.

0: Audio Stories.
1: По данным последних исследований, среднестатистический житель Нью-Йорка уделяет своему телефону около 6 часов 12 минут каждый день. Этот показатель немного ниже общенационального уровня, но итоговая цифра за год оказывается весьма внушительной. Порядка 130 километров просмотренных лент. Специалисты подчеркивают, что подобные привычки значительно снижают производительность труда и приводят к потерям мирового ВВП на сумму около 9 триллионов долларов ежегодно. Дум-скроллинг – это склонность непрерывно листать ленты в соцсетях и в интернете в целом. Исследователи предупреждают, что непрерывная проверка уведомлений негативно влияет на концентрацию внимания и рабочую эффективность сотрудников. Большинство американцев обращаются к своим устройствам около 58 раз в течение суток, причем половина всех случаев приходится именно на рабочие часы. Более того, многие пользователи вновь возвращаются к своим телефонам всего спустя 3 минуты после предыдущего сеанса, формируя бесконечную цепь отвлекающих факторов. Специалисты считают, что проблема лежит глубже простого физического утомления. Постоянные переключения между различными задачами ведут к снижению производительности труда примерно на 40%. Эта ситуация усугубляется тем фактом, что современные телефоны становятся универсальным средством связи, развлечения и работы одновременно, что размывает границы полезного и вредного воздействия цифровых технологий.
0: Audio Stories.

0: приснился сон. Я во сне свободен был отдел, но телефон вдруг под утро взял и зазвенел. И мне сосед говорит: привет, ну как дела? И сна как нет, и покоя нет, и ночь прошла. Ну как дела? Простой вопрос, да вот ответ. Не так уж просто, зачем, зачем дана мне жизнь моя, что я могу, и только я. Собираюсь я найти ответ, что минуты нет, свободны нет. Глядишь, и ночь
1: опять уже зажгла,
0: и сутки прочь, а с утра дела, дела, дела. Учитель мой мне однажды в детстве дал совет: умей порой иным делам ответить нет. Урок не впрок, старика не понял я тогда. Опять звонок, трубку снял и вновь ответил: да, я в суете. Так много лет, как много дел, а дела нет. Зачем, зачем дана мне жизнь моя, что я могу, и только я. Так каждый день собираюсь я найти ответ на столько дел, что минуты нет, свободны нет. Глядишь, и ночь фонари опять уже зажгла, и сутки прочь, а с утра дела, дела, дела. Мне снился сон, я нашел в нем главное и сделал, но телефон вдруг под утро взял и зазвенел. Один чудак мне опять звонит и ждет ответ. Не знаю как, но на этот раз сказал я нет. Учитель дал давно совет, но думал я, так много лет. Зачем, зачем дана мне жизнь моя, что я могу, и только я. Так каждый день собираюсь я найти ответ на столько дел, что минуты нет, свободны нет. Глядишь, и ночь фонари опять уже зажгла, и сутки прочь, а с утра дела, дела, дела.

0: Audio Stories.
1: Капуста огородная – это общий предок практически для всей капусты, которую человек сегодня употребляет в пищу. Джерсийская капуста растет исключительно на острове Джерси в проливе Ла-Манш, близ побережья Франции. Она достигает высоты в 3-4 метра. Из-за этого птицы часто принимают ее за дерево и устраивают гнезда на вершинах. Хотя ее листья пригодны для употребления в пищу, местное население предпочитает использовать древесные стебли растения для изготовления тростей и элементов мебели. Еще один необычный представитель вида капусты – декоративная капуста. Ее пышные листья напоминают раскрывшиеся цветы. Этот эффектный сорт стал популярным среди ландшафтных дизайнеров относительно недавно. Впервые такие сорта были выведены японскими садоводами, а начиная с 1936 года началось активное экспортирование семян. Благодаря этому селекционеры смогли создать большое разнообразие капустных цветущих роз, которые сохраняют свою красоту вплоть до наступления холодов.
0: Audio Stories.

0: главное в городе – это человек. Филипп Смирнов. Филолог. Историк.
1: Так говорит «Маяк».

0: В Москве 22:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Войска объединенной группировки войск наращивают темпы наступления по освобождению ДНР и Запорожской области. Наряду с этим расширяется полоса безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины, сообщает Минобороны. В северо-восточной части Харьковской области воинские части группировки «Север» соединились с севернее населенного пункта Приколотное и завершили окружение противника. В районе площади 460 квадратных километров оказалась заблокирована группировка, включающая в себя 6 батальонов и 4 пограничные комендатуры 15-го погранотряда Украины. Ее общая численность составляет около 1700 украинских военнослужащих. Район окружения надежно блокирован. Все логистические маршруты перерезаны, подчеркнули в Минобороны. Ликвидация образовавшегося котла позволит отодвинуть линию соприкосновения с противником от приграничных районов Белгородской области более чем на 20 километров, указали в ведомстве. Спецпосланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер заявили, что российская страна будет готова к переговорам по Украине после выборов в Госдуму. Об этом, как пишет газета «Фигаро», сообщили в Елисейском дворце. Никаких других подтверждений этой информации нет. Стив Уиткоф и Джаред Кушнер встретились с руководством России и Украины 5 и 6 сентября. Сначала они прибыли в Москву, а на следующий день в Киев. Уиткоф отмечал, что услышал новые идеи по Украине. Украинскому регулированию. Американские переговорщики заявили также о намерении возобновить трехсторонний формат переговоров. Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО бывшего замначальника Главного управления МВД в Московской области, начальника тыла, генерал-майора внутренней службы Сергея Малькова и полковника внутренней службы Алексея Суярова. Об этом ТАСС рассказал источник в полиции. Они проходят по делу о хищении служебного моторного топлива, которое предназначалось для нужд полиции. Ранее сообщалось, что МВД выявило факты хищения горючего, принадлежащего подмосковному главку ведомства. Стало известно, что к преступлению причастны Мальков, председатель Совета директоров компании «Евротранс» Игорь Мартышов, трое его подчиненных, топ-менеджеров, а также Суяров и подполковник внутренней службы Анна Левина. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Все сотрудники уже уволены из органов внутренних дел. Трое топ-менеджеров арестованы. Добавлю, «Евротранс» находится на втором месте по объему продаж среди независимых операторов сети АЗС Москвы и Московской области. Всего компании принадлежат более полусотни автозаправочных комплексов в трассе. Летняя погода вернется в Москву 10 сентября. В четверг воздух при еще летнем солнце прогреется до плюс 23-25 градусов, а среднесуточная температура будет соответствовать середине августа, сообщила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, со среды погоду в столичном регионе будет формировать гребень Азорского антициклона, который считается признаком начала бабьего лета. Оно приходит на русскую равнину с 14 по 21 сентября, но погода, как отметила Позднякова, не всегда придерживается этого графика. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в Москве прохладно, чуть ниже 10 градусов температура, атмосферное давление 749 миллиметров.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с хоккея. В регулярном чемпионате КХЛ сегодня состоялись очередные матчи. В центральном, в московском дерби «Спартак» победил ЦСКА 3-2 в основное время. Из других результатов дня отмечу разгром, который «Барыс» учинил Сибири дома со счетом 7-1. «Трактор» на выезде в овертайме был сильнее «Автомобилиста» 4-3. Футбол в российской премьер-лиге сегодня завершилась программа 7-го тура. В Казани «Рубин» сыграл в ничью с «Ахматом» 1-1. В турнирной таблице после 7 туров лидирует «Краснодар» 19 очков, у ЦСКА 15. По 13 набрали московские «Динамо» и «Спартак», по 12 «Зенит» и «Динамо» из «Махачкалы». Тем временем ЦСКА в последний момент перехватил у «Рубина» полузащитника крыльев советов Ивана Олейникова, который в скором времени должен приехать в Москву на подписание контракта с армейцами, сообщает чемпионат. Ранее пресс-служба «Рубина» проинформировала о том, что Олейников не явился на медосмотр, а затем уведомил казанский клуб о решении отказаться от ранее достигнутых договоренностей. Российский фигурист Владислав Дикиджи попал в список запасных участников на этапы Гран-при Международного союза конькобежцев. Тему продолжает Андрей Кудряшов.
2: Официальные документы на сайте Международного союза конькобежцев подтвердили, российские фигуристы внесены в списки запасных участников на грядущие этапы престижной серии Гран-при. В мужском одиночном катании в резерв попал Владислав Дикиджи, при этом участника Олимпиады Петра Гуменника в числе запасных не оказалось. Параллельно ICU сформировал резерв и в парном катании. В него вошли сразу три ведущих российских дуэта: Александр Байкова, Дмитрий Козловский, Екатерина Чекмарева, Матвей Янченков и Анастасия Муха. Хортова Дмитрий Евгеньев. Это решение совпало с оглушительным успехом наших фигуристов на международном турнире «Челленджер» в Токио. Сам Владислав Дикиджи, экстренно заменивший в составе Марка Кондратюка, сенсационно завоевал золотую медаль, опередив по сумме двух программ двукратного призера Олимпиады японца Сун Сато. В парном катании на турнире в Токио российский дуэт и вовсе заняли весь пьедестал. Александр Байков и Дмитрий Козловский выиграли золото, чисто исполнив сложнейший четверной выбор. Серебряные награды достались паре Чекмарева-Янченков и Анастасии Мухартова-Дмитрий Евгеньев, замкнули тройку лучших, забрав бронзу.
1: Теннис. Россиянка Мира Андреева вышла в четвертьфинал на последнем сезоне турнире «Большого шлема» открытом чемпионате США. Победительница Ролан-Гаррос этого года, посеянная в Нью-Йорке под номером 5, обыграла представительницу Австрии Потапову 5-7, 6-4, 6-3. Российские спортсмены завоевали две серебряные и одну бронзовую медаль на этапе Гран-при по тхэквондо в Муджу. Анастасия Космычева и Владислав Ларин стали вторыми в категориях свыше 67 и свыше 80 килограммов соответственно. А Амир Выков завоевал бронзу в категории до 68 килограммов. И пока это все новости спорта.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Аудиосторис.
1: Трифторуксусная кислота. Это синтетическое соединение, которое относится к группе вечных химикатов и отличается повышенной стойкостью и способностью к накоплению. Сегодня наблюдается значительное увеличение содержания этой кислоты в окружающей среде. Причины роста концентрации разнообразны. Выбросы промышленных предприятий, утечки холодильных агентов, распад ряда сельскохозяйственных препаратов и использование лекарственных средств-анальгетиков. Количество вещества в немецких водоемах выросло за последние 10 лет в 5-10 раз, а следы обнаружены в арктическом льду и подземных источниках Дании. Несмотря на очевидное накопление, опасность химического загрязнения пока недостаточно изучена. Эксперименты на лабораторных животных указывают на отсутствие серьезных последствий при существующих уровнях загрязнения. Однако специалисты предупреждают о возможной опасности накопления веществ в организмах растений и животных, что может повлиять на репродуктивные способности и экологические системы. Некоторые европейские страны начинают рассматривать возможность классификации трифторуксусной кислоты как токсичного вещества и введения ограничений на продукцию, которая способствует ее распространению. Эксперты и экологи призывают внимательно следить за ситуацией, так как постепенное накопление вещества в природе может вызвать нежелательные последствия в перспективе. Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: Китай-город. Это исторический район Москвы, который расположен к востоку от Кремля и окружен Китайгородской крепостной стеной, от которой сегодня сохранились лишь отдельные участки. Сначала стена имела длину около 2,5 километров, начиналась от угловой башни Кремля и шла вдоль современной Москворецкой набережной, Китайгородского проезда, новой и старой площадей, Театрального проезда, Театральной площади и Площади Революции. Первые защитные укрепления Китай-города представляли собой глубокий ров, который был вырыт в 1534 году силами московских жителей и наполнен водой из реки Неглинной. Спустя год по распоряжению регента Елены Глинской началось строительство мощной каменной стены, которая защищала пространство между Кремлем и прилегающими кварталами. Строительство заняло 3 года и закончилось в 1538 году. Одним из важных памятников, связанных с историей Китай-города, является московская станция метро «Китай-город», расположенная уже за пределами исторического района. Происхождение топонима «Китай-город» до сих пор вызывает дискуссии. Название могло произойти от славянского термина «кита», который обозначает деревянную конструкцию, используемую для укрепления земляных валов. Возможно, название произошло от тюркского или монгольского корня «катай», «китай», которым называют укрепление или внутренний город. Писатель Владимир Гелеровский считал, что Елена Глинская дала району название в память о своем родном городе Китай-городке на Подолье. Впрочем, никаких надежных доказательств того, что именно там родилась Глинская, нет, да и сама деревня появилась гораздо позже, чем умерла правительница. Сегодня Китай-город остается важным культурным наследием Москвы, отражающим этапы развития города и его богатую историю.
0: Аудиосторис.
2: По французской стороне на

0: Маяк. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
1: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы и его второй том,
0: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
1: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
0: Жизнь прекрасна.
2: Каждое утро на дощатый стол в саду мы насыпали крошки и крупу. Десятки шустрых синиц слетались на стол и склевывали крошки. У синиц были белые пушистые щеки, и когда синицы все сразу клевали, то было похоже, будто по столу торопливо бьют десятки белых молоточков. Синицы ссорились, трещали, и этот треск, напоминавший быстрые удары ногтем по стакану, сливался в веселую мелодию. Казалось, что в саду играл на старом столе живой щебечущий музыкальный ящик. Среди жильцов старого дома, кроме Фунтика, кота Степана, петуха, ходиков, музыкального ящика мастера Гальвестона и скворца, были еще прирученная дикая утка, еж, страдавший бессонницей, колокольчик с надписью «Дарвалдая» и барометр, всегда показывавший великую сушь. О них придется рассказать в другой раз. Сейчас уже поздно.
0: Константин Паустовский. Жильцы старого дома.
3: Маяк.

0: Audio Stories.
1: Копейка – российская монета, история которой начинается в 1535 году. Ее появление связано с необходимостью унификации денежных единиц после объединения русских земель в централизованное московское государство при регентстве Елены Глинской. До реформы разные князья выпускали собственные монеты, которые различались номиналом и весом, что осложняло сбор налогов и ведение расчетов. Чтобы устранить путаницу, правительство решило выпустить единую валюту – серебряную монету. Сначала ее называли «Новгородкой», а позже переименовали в «Копейку» из-за изображения всадника с копьем. Сначала копейка весила 68 грамма чистого серебра, но постепенно масса уменьшалась, и к началу 18 века ее вес составлял всего 28 грамма. Попытка царя Алексея Михайловича ввести медную копейку потерпела неудачу. А полноценное внедрение медных денег осуществил Петр I в 1704 году. Финансовая нестабильность после Октябрьской революции привела к резкой инфляции и появлению бумажных денег огромного достоинства – от миллионов до миллиардов рублей. Новая власть вынуждена была осуществить денежную реформу. В советский период, 2 года с 1924 года, копейки чеканились из чистой меди, затем перешли на медно-цинковый сплав, а современная российская копейка изготавливалась из белых металлов. Производство монет номиналом 1, 5, 10 и 50 копеек в России прекратилось в 2015 году.
0: Audio Stories.

0: 23 часа в Москве.
1: Новости.
0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Беспилотники вооруженных сил России нанесли удары по стоянкам грузовой техники ВСУ в Одесской и Днепропетровской областях. Уничтоженные автомобили противника применялись для перевозки дронов и их запчастей, а также для хранения и транспортировки топлива. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Андрей Шершнев.
2: Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и уничтожать формирования противника в районе населенных пунктов Варваровка, Малая Волчья, Нефедовка и Черная Харьковской области. В настоящее время в окружении находится около 1700 боевиков. За сутки потери противника составили до 40 военнослужащих, боевая бронированная машина, 2 пикапа и 3 квадроцикла. Попыток прорыва из окружения противник не принимал. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике, механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Рыбица, Уланова и Хотень Сумской области. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 190 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 10 автомобилей.

0: американских коллег в Киеве. Мы не исключаем, что может состояться телефонный разговор президентов. По итогам поездки американских переговорщиков мы будем своевременно вас информировать о том, когда состоится этот телефонный разговор и если он состоится. Что касается возобновления трехстороннего формата, вы слышали вчера заявление из Киева. Господин Кушнер делал такие заявления. Мы тоже не исключаем возобновление этого трехстороннего формата, но по месту и по точным срокам пока говорить преждевременно.
1: В субботу в Кремле состоялась встреча Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Российский лидер подчеркнул на ней необходимость устранения всех первопричин украинского конфликта. В воскресенье американские переговорщики прибыли в Киев. Там переговоры проходили в несколько этапов. На одном из них к встрече присоединились представители Великобритании, Франции и ФРГ. Сегодня спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил о положительных результатах переговоров в Москве и Киеве. По его словам, был достигнут существенный прогресс, в том числе в вопросе согласования сроков дополнительных трехсторонних переговоров. По его словам, Дональд Трамп прилагает все усилия, чтобы добиться прочного и устойчивого мира. Замначальника подмосковного главка МВД Сергей Мальков задержан по делу хищения горючего, сообщил официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, также задержан начальник Центра хозяйственного и сервисного обеспечения главка Алексей Суяров и начальница отдела центра Анна Левина. Всех их уволили из органов внутренних дел. Кроме того, под стражу заключены трое топ-менеджеров компании «Евротранс» и задержан председатель совета ее директоров Игорь Мартын.
2: В ходе проверки сотрудниками служб собственной безопасности, экономической безопасности и следственных органов МВД России были получены сведения о причастности к преступлению организованной группы в составе председателя совета директоров ПАО «Евротранс» Игоря Мартышова, а также троих подчиненных ему топ-менеджеров и при участии заместителя начальника главного управления МВД России по Московской области, начальника тыла, генерал-майора внутренней службы Сергея Малькова, полковника внутренней службы Алексея Суярова и подполковника внутренней службы Анны Левиной. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации. Предварительное расследование поручено Следственному департаменту Министерства внутренних дел России. Трое топ-менеджеров ПАО «Евротранс» уже заключены под стражу. Мальков, Суяров и Левина уволены из органов внутренних дел. В настоящее время они, а также Мартышов, задержаны по статье 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
1: По словам Ирины Волк, следствие будет ходатайствовать об аресте всех задержанных. Грузовой корабль «Прогресс» МС-33, отстыковавшийся от Международной космической станции, затоплен в несудоходном районе Тихого океана, сообщил Роскосмос. Корабль был запущен на ракете «Союз-2.1А» с космодрома Байконур в марте и через два дня пристыковался к станции. «Прогресс» привез на станцию более 800 килограммов топлива для дозаправки МКС, 400 килограммов питьевой воды, 50 килограммов кислорода для пополнения атмосферы станции. Также он доставил рационы питание для экипажа и научное оборудование. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
1: Во вторник в Санкт-Петербурге без существенных осадков, +21 днем, в Москве местами небольшие дожди, в столице +14, +16.

0: Audio Stories.
1: Звезды, которые находятся на башнях Московского Кремля, появились в середине 1930-х годов. Первая звезда украсила шпиль Спасской башни 24 октября 1935 года. А спустя неделю аналогичные символы установили на Троицкую, Никольскую и Боровицкую. Сделанные из нержавеющей стали звезды имели изображение серпа и молота, инкрустированные драгоценными камнями. Однако их судьба оказалась короткой. Первоначальная конструкция быстро потеряла привлекательность, а камни утратили блеск. 2 ноября 1937 года, ко дню празднования юбилея Октябрьской революции, старые звезды сменили на новые – рубиновые. Тогда же аналогичная звезда заняла свое место и на Водовзводной башне. Современные звезды получили специальное остекление из рубинового и молочного стекол со вставками из хрусталя, которые позволяют сохранять яркий красный оттенок днем и обеспечивать подсветку ночью. Отключались звезды лишь дважды. Первый раз в годы Великой Отечественной войны, когда из-за требований светомаскировки Кремль погрузился в темноту. Вновь сиять они начали лишь утром 1 мая 1945 года. Второе выключение произошло значительно позднее, в 1996 году, когда режиссер Никита Михалков попросил погасить огни кремлевских звезд ради съемок исторического фильма «Сибирский цирюльник». Audio Stories.

Парень с песней шел по свету, обойти он мог планету, мог слететь, как птица, в небосклон. Мог весь мир свалить на плечи и пойти к грозе навстречу,

0: Audio Stories.
1: Термин «непобэби» появился от слияния английских слов «непотизм» – «кумовство» и «бэби» – «ребенок». Чаще его применяют к потомкам знаменитых деятелей культуры, которым доступ в шоу-индустрию нередко обеспечивала помощь влиятельных членов семьи. Особый интерес к феномену «непобэби» появился весной 2022 года. Тогда в соцсетях обнаружили, что любимица поколения Z Мод Апатоу, исполнительница роли Лекси Говард в сериале «Эйфория», это дочь режиссера Джада Апатоу и актрисы Лесли Манн. Дискуссия вокруг явления быстро превратилась в объект массового внимания и породила множество мемов, став поводом для статей ведущих изданий. Осенью 2022 года журнал New York Magazine выпустил специальный номер с броским названием «У нее мамины глаза и агент», посвященный дочерям известных актеров Голливуда, таким как Лили Роуз Депп, Зои Кравиц и Дакота Джонсон. Особенно заметным событием стал откровенный рассказ Лили Роуз Депп о трудностях восприятия ее таланта публикой. Она подчеркнула, что зрители склонны заранее считать ее провальной актрисой, либо списывать успехи исключительно на родословную. Стоит помнить, что карьера ребенка-звезды вовсе не гарантирует автоматический успех. Многие годами преодолевают стереотипы о своем происхождении, стремясь доказать собственную значимость вне контекста родительского наследия. Так, американская актриса Джейми Ли Кёртис откровенно говорила, что ее дебютная роль в фильме ужасов «Хэллоуин» была предложена ей именно благодаря известности матери Джанет Ли, которая сыграла в легендарном «Психо». Отголоски семейных традиций проявлялись и в истории семейства Болдуинов. Старший брат Алек прошел долгий путь от театральных подмостков Бродвея до масштабных проектов и телевидения, тогда как братья Дэниел и Уильям, несмотря на многочисленные проекты, так и остались в тени своей знаменитой фамилии. Audio Stories.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об именах собственных, то есть о словах, которые называют конкретные, единичные явления, предметы, организации. Но начнем с людей. Имя Тамара Николаевна вам о чем-то говорит? Возможно, у кого-то есть знакомые с таким именем. Возможно, вы сами носите такое прекрасное имя. И вот оно стало предметом обсуждения в программе «Как знать». Слушаем.
2: Вот я сижу уже минут пять и думаю, кто такая Тамара Николаевна.
3: Это метафорично.
4: Это собирательный образ.
2: Хорошо,
4: мы практически ушли в метафоры сегодня.
3: Ну, я думаю, что среди наших слушательниц есть достаточное количество Тамаров Николаевных.
1: Тамаров Николаевнов. По-моему, так было сказано. Но, если честно, я отчество не совсем расслышала. Однако даже имя было произнесено неправильно. Вообще, Тамару Николаевну поставить во множественное число можно. Но ведь может же быть несколько женщин с таким именем. Но будет у нас тогда много Тамар Николаевн. Именно так склоняем имя и отчество. Ну а далее мы переходим к названию фильма. О классике отечественного кино говорил ведущий Павел Картаев.
4: Эйзенштейн делает лестницу бесконечной. Он что делает? Он какой-то символ вкладывает, да? Что время растягивается таким образом. Вот в этот броненосец Потемкин. Коляска никак не может до конца этой лестницы доехать.
1: Возможно, это была просто оговорка, но прозвучало в броненосец Потемкине. Это некорректно. Правильный вариант – в броненосце Потемкине. То есть склоняем оба слова в названии. В броненосце Потемкине, в Евгении Онегине, в Анне Карениной и так далее. Ну и мы переходим к следующему примеру. Нам предстоит разобрать уже глагол, образованный от имени человека, вместе с Игорем Ружейниковым.
5: Бензина скоро будет везде хоть залить. Вот я вангую. На самом деле я не вангую. У меня есть цепь рассуждений.
1: Игорь Ружейников наванговал нам бензин. Спасибо. Но кроме бензина нас интересует глагол «ванговать». Это, безусловно, неологизм, образованный от имени знаменитой предсказательницы Ванги. В словарях такого слова нет. Что интересно, подобные глаголы в народе образуются довольно часто. Мне доводилось слышать еще и такие, как «петросянить» или «раскобзониться». Ну и они все, как на подбор, яркие и смешные. На этом выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами. До свидания. Всех люблю. Особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: «Маяк».
1: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы? А ты к вершине шла, а ты рвалась в бой. Ведь Эльбрус из самолета видно здорово. Рассмеялась ты и взяла с собой. И с тех пор ты стала близкая и ласковая. Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая. Улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две короткие затрещины.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя.

моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут сорвался вниз, но успел сказать: ох, какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скала-ласковая.

0: Audio Stories.
1: 26 августа 1883 года в Зонском проливе между островами Ява и Суматра произошло одно из самых крупных вулканических извержений в истории человечества. Вулкан Кракатау выбросил лаву на высоту около 55 километров, а пепел, разносимый ветрами, распространился на тысячи километров вокруг, осев спустя 10 дней на расстоянии свыше 5000 километров от эпицентра катастрофы. Еще раньше, в 1815 году, активность индонезийского вулкана Тамбора достигла невиданных масштабов. Из-за мощнейшего извержения высота острова Сумбава сократилась почти вдвое, упав с отметки 4100 метров. Объем выброшенной лавы составил колоссальные 150-180 кубических километров. У Кракатау было в 9 раз меньше. Исландскому вулкану Лаки принадлежит рекорд образования самой протяженной лавовой реки в истории наблюдений. В 1783 году потоки раскаленного вещества растянулись на 65 километров от самого кратера. Последствия были катастрофическими. Небо Европы заволокло густым слоем пепла, воздух наполнился запахом серы, солнечный свет практически перестал проникать сквозь плотную атмосферу. Сегодня одним из наиболее опасных геологических объектов считается вулкан Кумбре-Вьеха на испанских Канарских островах. Если этот исполин снова проснется, последствия будут разрушительными. Возможно возникновение гигантского цунами высотой до 900 метров и скоростью порядка 800 километров в час. Волны сметут запад Африки 10-метровой стеной воды. Американский континент ощутит удар 15-метрового вала. А Великобритания пострадает от волн высотой примерно в 12 метров.
0: Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: Свидетельства наличия диких сортов капусты были обнаружены учеными на всех континентах, кроме Антарктиды. Культурный вид капусты огородной возник в Средиземноморье более 4000 лет назад. Сначала капуста выращивалась из-за ее целебных свойств. Пифагор говорил: капуста – это овощ, который поддерживает бодрость и хорошее настроение. Однако вскоре она превратилась в пищу и стала основным ингредиентом для супов. Считается, что славяне переняли капусту у греческих колонистов, которые осели в Северном Причерноморье. Со временем она распространилась на север, где прижились более устойчивые сорта. Одним из таких сортов является красная листовая капуста или кале, которая наряду с репой стала основой рациона наших предков. Однако в XIX веке посевы капусты кале в России начали сокращаться, а затем они и вовсе забыли. В Соединенных Штатах Америки этот сорт до сих пор называют «красная русская кале». В Испании и Португалии с 15 века красная кале приобрела широкую популярность, так же, как и в Англии, где ее называли сибирской капустой, что объяснялось тем, что она никогда не страдает от холода. Несмотря на это, к концу 17 века кале исчезла из английских огородов, уступив место кочанной и совойской капусте. Она вернулась в Англию в эпоху Петра I вместе с другими товарами из Архангельска. Сегодня кале в России рассматривается преимущественно как декоративный сорт для украшения садов и парков. Старинные рецепты ее приготовления почти утрачены. Тем не менее, французский ресторатор Жак Пипен произвел фурор в 2009 году, представив чипсы из кале. Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: По данным на 2025 год, самым кассовым фильмом остается «Аватар». Джеймс Кэмерон выпустил его в 2009 году и собрал в мировом прокате почти 3 миллиарда долларов. На втором месте – «Мстители. Финал» 2019 года, чьи кассовые сборы достигли уровня в 2,8 миллиарда долларов. Третье место снова занял Кэмерон и его «Аватар. Путь воды». Тот сумел собрать впечатляющие 2,3 миллиарда долларов. Тем не менее, простая статистика сборов не всегда отражает истинную картину успеха фильма, потому что стоимость денег со временем меняется. Чтобы сделать сравнение более справедливым, специалисты нередко применяют поправку на инфляцию, которая позволяет сопоставлять доходы современных проектов с достижениями классики кинематографа. Книга рекордов Гиннесса регулярно публикует рейтинги с учетом инфляции. Согласно этим расчетам, безусловным чемпионом среди всех кинофильмов остается шедевр Виктора Флеминга «Унесенные ветром» 1939 года выпуска, который основан на романе Маргарет Митчелл. С учетом изменений стоимости валюты, эта кинолента собрала феноменальную сумму – почти 4,5 миллиарда долларов. На второй позиции рейтинга находится все тот же знаменитый проект Джеймса Кэмерона «Аватар», чей скорректированный заработок составляет примерно 3,9 миллиарда долларов. Третье место достается другому фильму Кэмерона – «Титанику», чья итоговая сумма – 3 миллиарда 600 миллионов долларов.
0: Audio Stories.

«Маяк». Имена собственные. Советский российский виолончелист, пианист, дирижер и композитор Мстислав Леопольдович Ростропович. Родители готовили мальчика к музыкальному будущему с раннего детства. Мстислав начал играть на фортепиано, когда ему было 4 года, а на виолончели 8 лет. Мечта чуть было не разрушилась, когда в 10 лет он сломал руку. Смычковую, правую. Для музыканта это приговор. Кисть плохо сгибалась, он разрабатывал ее месяцами. А через много лет манеру игры Ростроповича признали новаторством гения, особенностью, которую невозможно повторить. Уже в 24 года он стал знаменитостью мирового уровня. На родине Мстислав Ростропович успел пережить несколько исторических эпох. Он был официально признан на заре карьеры. Его имя исчезло из советских газет после отъезда за рубеж. Он с триумфом вернулся. И всегда оставался верен себе и искусству. Народный артист СССР. Лауреат Сталинской и Ленинской премии СССР. Государственной премии Российской Федерации. Лучший виолончелист 20 века. Это мы. Это про нас. Маяк. Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам. 8 часов вечера.

хочу, чтоб нас пути нечаянно свели раз.

0: Аудиосторис.
1: Хикама – это тропический представитель семейства бобовых, который растет преимущественно в Мексике и Центральной Америке. Растения образуют крупные корнеплоды с гладкой, светло-желтовато-коричневой кожурой. Внутри мякоть сочная, мягкая и одновременно хрустящая, которая на вкус напоминает сочетание картофеля и груши. Она обладает тонким ароматом яблока, однако это овощ. Надземная часть растения несъедобна и ядовита. Сначала хикама была известна только в американских регионах. Позже распространилась в Юго-Восточной Азии и Нигерии, где стала популярной культурой. Чаще всего корнеплоды употребляются сырыми. Очистив кожуру, их приправляют специями, подслащивают сахаром или сбрызгивают лимонным соком. Помимо этого, хикаму готовят различными способами. Отваривают, запекают, жарят, маринуют и высушивают.
0: Аудио сторис.

0: новости.
1: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Российская армия нанесла удары по железнодорожным составам ВСУ в районе населенного пункта Вишневая Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны. Отмечается, что удары были нанесены беспилотниками. Целями атаки были поезда, которые использовались для доставки военных грузов, в том числе дронов иностранного производства и их комплектующих. Кроме того, российское ведомство сообщило об ударах по стоянкам грузовой техники в Одесской и Днепропетровской областях. Владимир Путин поручил совершенствовать систему поддержки военнослужащих СВО и членов их семей в Дагестане. На встрече с временно исполняющим обязанности главы республики Федором Щукиным президент подчеркнул, что дагестанцы героически сражаются в зоне СВО.
2: Вот эта система поддержки, она должна не просто поддерживаться, она должна развиваться и совершенствоваться. Прошу вас не снижать к этому своего внимания, но и всю команду, управленческую команду на это настроить.
3: Есть еще одно предложение, которое я хотел доложить и хотел получить ваше одобрение. У нас очень активно, очень результативно работает филиал Фонд защитника Отечества. И кроме еще несколько наших общественных организаций республиканских, и мы приняли решение в центре Махачкалы, нашли отличное здание, отдельно стоящее, для того, чтобы создать там дом ветерана. Совместив там все, чтобы это действительно стало домом и для членов семьи, и для наших бойцов, героев, которые возвращаются и вернутся с победой.
2: Я обязательно дам команду правительству России. Мы с федерального уровня поддержим эту идею.
3: Спасибо большое.
2: Вам спасибо.
1: Глава региона также пообещал президенту неукоснительно выполнить поручение по возмещению ущерба местным жителям, чье имущество пострадало от паводка. Встреча российского президента Владимира Путина с эмиссарами США Стивеном Виткоффом и Джаредом Кушнером стала маленьким шагом в сторону мира. Такое заявление сделал на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что Россия высоко ценит миротворческие усилия американских переговорщиков. Так Песков ответил на вопрос, считают ли в Кремле, что недавние консультации приблизили мирное урегулирование конфликта на Украине. В Кремле не исключают возможности возобновления трехстороннего формата России. США-Украина, но о месте и сроках его проведения пока говорить преждевременно, заявил пресс-секретарь президента России. Также Дмитрий Песков прокомментировал визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москву. По его словам, главные темы предстоящих в Москве российско-армянских переговоров на высшем уровне – это определение дальнейшего развития Армении и ее ориентация, а также проведение референдума по этому вопросу, заявил Дмитрий Песков.
4: В ходе встречи с Пашиняном, которая имела место в Бишкеке, это очень важная встреча, она была весьма содержательная, были обозначены некоторые конкретные моменты, связанные с двусторонним торгово-экономическим сотрудничеством. И соответствующие ведомства будут этими вопросами заниматься, будут их прорабатывать. Но главное, это было достигнуто о том, что уже в ближайшее время состоится визит господина Пашиняна в Москву. И главы государств будут иметь возможность еще раз со всех сторон обсудить основную тему наших сейчас двусторонних отношений, эту тему все-таки выбора направления развития, ориентации Армении и тему проведения соответствующего референдума. Об этом вкратце шла речь на упомянутой вами беседе, но для того, чтобы все обсудить в комплексе, именно Путин пригласил Пашиняна в Москву. И Пашинян принял это приглашение и сказал, что скоро приедет. Точные сроки этого визита будут согласованы по дипломатическим каналам с учетом работы.

0: рабочих графиков глав государств.
1: Ранее Владимир Путин сообщил, что договорился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном вести диалог по поводу дальнейших интеграционных планов Еревана в спокойном режиме и пригласил его для этого в Москву. Бабье лето придет в Москву в середине недели. Пик тепла ожидается в четверг. Воздух прогреется до +23, +26 градусов, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФУБОС Евгений Тишковец.
2: К середине недели к нам пожалует короткое бабье лето. Ночь на среду будет самая ясная, но холодные столбики минимальных термометров покажут +4-7. Ну а днем на фоне усиленного притока лучистой энергии солнца потеплеет до +18, +21. Такое потепление — это довольно коварный обманщик. В агрономии его называют физиологическая сушь, то есть земля сверху прогрета и сухая, а на глубине после дождей все еще холодная, что и приводит к выпадению обильных роз и туманов. В четверг и пятницу по ночам показания минимального термометра подрастут до +10-13. В дневные часы в простых метеоусловиях при мощном динамическом прогреве воздух разогреется, внимание, до летних +23-26.
1: Сегодня в Москве во вторник погода начнет улучшаться, ночью еще будут холодными, но после полудня воздух сможет прогреться до +13, +16 градусов. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
3: Погода.
1: Сегодня 8 сентября во вторник в Санкт-Петербурге без существенных осадков +19, +21. В Москве местами возможны небольшие дожди и днем в столице +14, +16. В эти минуты в городе около 10 градусов.

0: Аудиосторис.
1: В условиях успешного наступления советских войск против немецких соединений в 1943 году руководство страны приняло решение создать высшую военную награду, которая была предназначена для поощрения выдающихся заслуг полководцев. Для разработки эскиза новой медали власти привлекли группу художников, включая Александра Кузьмина, автора ордена Отечественной войны. Было предложено назвать награду «За верность Родине». Это должна была быть пятиконечная звезда с изображением Ленина и Сталина внутри центрального медальона, но она не понравилась Иосифу Сталину. Он предложил разместить в центре изображение Спасской башни Кремля вместе с частью Кремлевской стены. Спустя 4 дня художник представил новый эскиз, который получил одобрение вождя. После внесения ряда незначительных доработок 5 ноября 1943 года был изготовлен первый опытный образец ордена, украшенный драгоценными камнями и металлами высочайшей пробы. Официальное учреждение Ордена Победы, его положение и регламента произошло 8 ноября указом Президиума Верховного Совета СССР. Согласно правилам, орденом могли награждать исключительно высших офицеров армии, которые успешно руководили крупными фронтовыми операциями, кардинально меняющими ход военных действий в пользу Красной армии. Решение о присуждении принималось исключительно Президиумом Верховного Совета СССР.
0: Аудиосторис.

0: Радио Сторис.
1: Ученые ведут активные исследования в области биогибридных роботов, устройств, которые сочетают механические компоненты с биологическими тканями. Уже созданы прототипы рук с пластиковыми костями, металлическими проводниками, выполняющими роль нервных волокон, и настоящими мышечными волокнами, способными совершать простейшие движения сгибания пальцев. Мышечные ткани выращивают лабораторным методом из изолированных клеток и поддерживают специальной жидкостью, которая имитирует кровоснабжение. Тем не менее, отсутствие естественных кровеносных сосудов ограничивает толщину тканей, заставляя поддерживать их тонкими слоями, чтобы обеспечить доступ жидкости ко всем клеткам. Это делает такие мускулы слабыми. Настоящий прорыв произойдет, когда ученые смогут создавать полноценные функционирующие мышцы с собственной системой кровообращения. Такие устройства откроют новые возможности, позволяя проводить испытания медицинских процедур и исследований на реалистичных моделях.
0: Аудио Stories.

0: Studio Stories.
1: Эксперты портала Visual Capitals провели исследование крупных городов с численностью населения более 1 000 000 жителей, которые расположены на высоте не ниже 1000 метров над уровнем моря. Выяснилось, что поднебесной столицей мира является город Ла-Пас в Боливии. Он находится на высоте 3869 метров над уровнем моря. Это на 100 метров выше японского вулкана Фудзи. Пригород Ла-Паса Эль-Альта еще выше. Там отметка достигает 4150 метров, что официально делает Ла-Пас самым высокогорным мегаполисом планеты. Второе место в рейтинге занял эквадорский Кито – 2784 метра. Третье – мексиканская Толука – 2648 метров. Четвертое – боливийская Кочабамба, пятое – колумбийская Богота. Специалисты подчеркивают, что большинство городов-победителей расположены в Андах, одной из самых крупных горных систем мира. Многие известные мировые столицы располагаются примерно на одинаковой высоте. Например, американский Денвер – 1673 метра. Африканский Йоханнесбург – 1624 метра. Столица Зимбабве – Хараре – 1479 метров и иранский Тебриз 1449 метров. Бразильская столица Бразилия 1184 метра и китайский Гуян 1185 метров. Исследователи отмечают, что каждый из перечисленных в инфографике 50 городов находится значительно выше известного дубайского небоскреба Бурдж-Халифа, чья высота 828 метров.
0: Аудио сторис.

0: Audiostories.
1: Только две модели сверхзвуковых самолетов осуществляли регулярную перевозку пассажиров – советский Ту-144 и совместный англо-французский проект «Конкорд». Эти самолеты были выпущены ограниченными партиями. Низкая популярность объясняется законами аэродинамики. Во время полета самолет создает давление в воздушной среде, что вызывает образование звуковой волны. Передача энергии воздуху требует значительных ресурсов, особенно в сверхзвуковом режиме, когда скорость самолета опережает распространение звуковых колебаний. Вследствие этого резко увеличивается сила сопротивления воздуха, что вынуждает конструкторов искать оптимальные формы крыльев и корпуса, которые неэффективны при обычных скоростях. Именно поэтому у обоих знаменитых авиалайнеров имелись специфические конструкции, например, подвижный удлиненный нос, что облегчало пилотам обзор во время взлета и посадки. Но это увеличивает сложность и себестоимость эксплуатации. Тем не менее, интерес к созданию новых моделей сверхзвуковых гражданских воздушных судов вновь проявляют ведущие аэрокосмические фирмы. Среди лидеров разработок выделяется американская компания Boom Supersonia. Весной 2025 года фирма провела успешные летные испытания демонстратора технологии XB-1, который представляет собой миниатюрную версию будущего пассажирского сверхзвукового самолета Outventure. Аудио Stories.

0: Это «Бессонница». Я диктор Стрельников. Каждое воскресенье в 23.07 мы здесь, на границе сна и мысли. В это время особенно ясно понимаешь, кого не хватает. Если есть имя, которое вы сейчас мысленно произнесли, напишите его. Email son@radiomayak.ru.
1: А ты знаешь, с собой на Марс я возьму щепотку земли, шепот леса, улыбку глаз —

0: Аудиосторис.
1: Оказывается, самая высокая точка Солнечной системы – вулкан Олимп на Марсе, некогда выступал над поверхностью огромного океана. Фактически вулкан – древний остров. Это открытие подкрепляет гипотезу о существовании огромных водоемов на поверхности Красной планеты в ее прошлом. Оно также приближает человечество к разгадке тайны превращения Марса из теплого влажного мира, похожего на Землю, в современную ледяную пустыню. Вулкан Олимп, который расположен вблизи экватора Марса, имеет высоту около 26 километров. Это более чем в два раза превышает самый высокий пик Земли – вулкан Мауна-Кеа. Исследование показало, что форма и структура Олимпа напоминает земные подводные вулканы и действующие вулканические острова. Возможно, схожесть обусловлена взаимодействием потоков магмы с водой, когда планета обладала обширным океаном миллиарды лет назад. Также исследователи обнаружили аналогичную структуру на другом марсианском вулкане – Патери-Альба, который находится в 1800 километрах от Олимпа. Это подтверждает предположение о наличии большого древнего океана в районе нынешних низких равнин Марса. Следующим этапом станет точное определение возраста вулканических пород, что позволит проверить гипотезу о временах существования океана и определить точные сроки жизни и развития древних экосистем на Марсе. Предполагаемая активная фаза формирования Олимпа охватывала временной промежуток от 5 миллиардов до 10 миллионов лет назад. Причем большая часть роста произошла приблизительно 2,5 миллиарда лет назад. Открытие поддерживает идею, что вулкан Олимп и его соседи сохранили свидетельство эпохи, когда Марс мог быть пригодным для обитания миром. Если теория подтвердится, она сможет объяснить, каким образом планета лишилась своей гидросферы и возможной жизни.
0: Аудио сторис.

0: Маяк. Имена осени. Сентябрь.
1: Мы давно привыкли называть 1 сентября днем знаний, поскольку в этот день начинается новый учебный сезон. Но с конца 15 и почти до самого начала 18 века, времени Петровской календарной реформы, 1 сентября считался днем начала Нового года. Назывался этот праздник «Новолетие», а сам сентябрь, соответственно, считался первым месяцем года. Имена осени.
0: Месяц за месяцем. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
1: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том,
0: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
1: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение – в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах.
0: Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья.

0: Audio Stories.
1: Первым обладателем Ордена Победы стал Георгий Константинович Жуков, удостоившийся этой чести 10 апреля 1944 года за блестящую операцию по освобождению правобережной Украины. Вторично маршал Жуков был награжден орденом 30 марта 1945 года за участие в штурме Берлина. Особое внимание уделялось сохранению памяти о кавалерах ордена. Их имена вписывались на специальную памятную доску, размещенную в Большом Кремлевском дворце. Всего орденами Победы были отмечены 12 отечественных и 5 зарубежных военачальников, причем некоторые из них удостаивались наград дважды. Всего состоялось 20 случаев награждения. Производство каждого экземпляра ордена требовало больших затрат. Использовалось чистейшее золото, платина, ценные камни, рубины и бриллианты. Для реализации полного плана выпуска 30 экземпляров ордена Совнарком выделил 5400 алмазов и 9 килограммов платины. Общий вес каждого знака составлял 78 граммов, из которых 47 граммов платины, 2 грамма золота, 19 граммов серебра, 5 граммов рубинов и 16 карат бриллиантов. Audio Stories.

0: Москве 1 час.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Российские беспилотники нанесли удары по стоянкам грузовой техники в Одесской и Днепропетровской областях, сообщила Минобороны. По информации из канала ведомства, в результате атаки были поражены фуры, перевозившие дроны и их комплектующие, а также автоцистерны с горюче-смазочными материалами. Российская армия сжимает кольцо окружения и уничтожает противника в Харьковской области. В окружении находится более 1500 украинских военных, заявили в Минобороны. Подробнее о результатах работы группировки войск «Центр» сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, четырех бригад Национальной гвардии в районах Андреевки, Горняка, Белозерского, Нововодянова, Доброполя, Ивановки, Новоандреевки, Новогришино и Новотроицкого. Потери украинских вооруженных формирований составили до 360 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 8 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.
0: Силы ПВО в течение понедельника перехватили еще 32 украинских беспилотника самолетного типа в воздушном пространстве России. Дроны были нейтрализованы над Брянской, Белгородской, Калужской, Курской и Орловской областями, Пермским краем, Республикой Крым и акваторией Черного моря. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал итоги контактов американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Он заявил, что Кремль не располагает информацией о результатах их поездки в Киев, но не исключает телефонов разговора лидеров России и США, а также возобновления трехстороннего формата.
3: По итогам поездки американских переговорщиков мы будем своевременно вас информировать о том, когда состоится этот телефонный разговор и если он состоится. А что касается возобновления трехстороннего формата, вы слышали заявление из Киева. Господин Кушнер делал такие заявления. Мы тоже не исключаем возобновление этого трехстороннего формата, но по месту и по точным срокам пока говорить преждевременно.
0: Отвечая на вопрос о том, приблизили ли встречи в Москве и Киеве мир, Песков

0: Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал заявление об отставке. Об этом он сообщил в своих соцсетях, назвав решение политическим. Кравченко заявил, что не причастен к расследованию Национального антикоррупционного бюро Украины, в рамках которого фигурантами стали сотрудники офиса генпрокурора. Он также попросил Зеленского и Верховную Раду принять его отставку. Правительство утвердило концепцию повышения цифровой грамотности граждан страны. Об этом на совещании с вице-премьерами заявил Михаил Мишустин. Документ предусматривает единые правила безопасного поведения в интернете и алгоритмы действий при цифровых преступлениях.
1: Нужны единые правила и рекомендации по безопасному поведению в цифровом пространстве для защиты граждан от преступлений в этой сфере. Ну и, конечно, у людей также должна быть возможность освоить новые технологии, необходимые как для профессионального развития, так и для личных целей. Ведь сейчас практически каждый человек со своего смартфона участвует в самых разных сообществах, от родительского комитета в школе до чатов садоводческих товарищ, множество иных чатов также существует. И запись к врачу, оформление документов, другие государственные услуги уже привычно для многих ведутся в онлайн. Немалый объем сведений перенаправляется и в рамках межведомственного взаимодействия, а значит, пользователи должны иметь четкое представление о том, как противодействовать возможным рискам.
0: Единые правила и рекомендации планируют внедрить в образовательные программы в детсадах, школах, колледжах и вузах. Им также обучат работников корпоративных структур, педагогов и соцработников. Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу российской фигуристки Камилы Валиевой на решение спортивного арбитражного суда по делу о нарушении антидопинговых правил, сообщается на сайте суда. В январе 2024 года Международный спортивный арбитражный суд принял решение об отстранении Валиевой на 4 года, начиная с 25 декабря 2021 года. В результате допинг-скандала Валиева лишилась золота чемпионата Европы, а также золотых, серебряных и бронзовых медалей чемпионата России, наград финала и этапов Гран-при России. Кроме того, сборной России на Олимпиаде 2022 года была присуждена бронза командного турнира вместо золота. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: Сегодня, во вторник, 8 сентября, в Петербурге без существенных осадков, плюс 19, плюс 21, в Москве местами небольшие дожди, в столице плюс 14, плюс 16 градусов.

0: Audio Stories.
1: Молоко отличается от простой воды наличием длинных полимерных молекул. При нагревании сначала испаряются поверхностные слои влаги, оставляя на границе жидкости слой пленки из этих молекул. Одновременно на дне начинают формироваться мелкие пузырьки газа, ранее растворенного в молоке. Эти пузырьки наполняются испаряющейся изнутри влагой и постепенно увеличиваются в размерах. Стенки пузырьков дополнительно укрепляются той самой полимерной пленкой, которая образовалась на поверхности. В отличие от простых водяных пузырьков, они достигают поверхности, но сталкиваются с преградой в виде плотной пленки и не могут свободно раскрыться, освободив пар наружу. При дальнейшем нагревании пузырьков становится больше. Они объединяются в устойчивую пену, которая поднимает верхнюю полимерную оболочку. Сами пузырьки обладают достаточной прочностью, чтобы выдержать такое давление и не лопаться. Накопление пены приводит к быстрому подъему массы молока и последующему вылету содержимого из посуды. Простое помешивание предотвращает формирование сплошной пленки. Более хитрый метод – использование перевернутого блюдца, положенного на дно кастрюли. Такое приспособление способствует образованию более крупных пузырьков, которые легко преодолевают любую пленку и обеспечивают спокойное кипение молока.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: История названия и происхождение конфет «Птичье молоко» связана с Польшей и древними традициями. Впервые конфеты появились в 1936 году на фабрике в Варшаве. Основой рецепта был молочный зефир, приготовленный из сгущенного молока, желатина и сахара, без добавления яиц, что роднит его с современным зефиром. Название «птичье молоко» связано с народной поговоркой, которая означает «нечто редкое и труднодоступное», как сказано в пословице из сборника Владимира Даля: «У богатого все есть, а птичьего молока нет». Позже, в конце 1960-х годов, подобные конфеты стали изготавливать и в Советском Союзе, где они завоевали большую популярность. Впоследствии, в 1978 году, московский кондитер Владимир Гуральник создал по подобному рецепту целый торт, который все еще остается популярным десертом.
0: Audio Stories.

0: Радио Сторис.
1: Наполеон Бонапарт очень любил одеколоны. В 1812-1813 годах Наполеону доставили 108 упаковок по 6 бутылочек. Получается, что ежемесячно Наполеону требовалось около 27 флакончиков объемом 120 миллилитров. Император постоянно пользовался одеколоном, применяя его разнообразно, как духи, антисептическое средство, бальзам при травмах, добавляя капли на сахар и разбавляя водой при купании. Французский двор вскоре начал повторять привычки монарха, и именно благодаря Наполеону одеколон приобрел широкую известность. Император буквально обливался ароматической водой, делая это заметной чертой своего образа. В России в то время уже имели представление о духах и использовали различные травы для придания ароматов одежде. Настоящая популярность одеколона пришла после 1812 года. Французы открывали парфюмерные предприятия в России, такие как фабрика Альфонса Роле, впоследствии преобразованная в «Свободу», и Генриха Бракара, который основал известную ныне фабрику «Новая заря».
0: Аудио сторис.

0: quelquefois se passe un peu trop bien.
1: Мы продолжим нашу программу через 3 минуты после технических работ.

Я Василий Стрельников. Мы встречаемся здесь каждое воскресенье в 23:07. Ночь не требует объяснений. Она просто оставляет вас наедине с собой. Если хочется говорить, говорите. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: Археологические раскопки свидетельствуют о том, что впервые дикие петухи были одомашнены в качестве священных животных в Древней Индии в конце 3-го, начале 2-го тысячелетия до нашей эры. Первоначально их держали исключительно ради утреннего крика. Лишь позже, в эпоху античности, европейцы начали употреблять в пищу куриное мясо, а затем и яйца. Хотя традиционно принято считать, что петухи громко кричат преимущественно утром, на самом деле они делают это в любое время суток. Природная причина заключается в том, что группы кур формируют определенные участки, на которых находят себе пропитание и размножаются. Петухи охраняют эти территории от вторжения конкурентов. Несмотря на природную агрессивность, постоянные схватки и гибель соперников наносят ущерб популяции, поэтому эволюционно выработался механизм устрашения противника с помощью голосовых сигналов. Громкое кукареканье служит способом обозначить свое доминирование и предупредить других петухов, что территория занята и управляется хозяином гарема. Таким образом, характерный крик петуха представляет собой важный элемент коммуникации птиц, особенно выраженный у диких особей. Домашние петухи тоже сохраняют привычку заявлять права на собственный участок.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Сахар появился на Руси еще в 13 столетии, но широкое распространение получил лишь в 16 веке, когда развилась морская торговля. Первая документально подтвержденная встреча с сахаром состоялась в 510 году до нашей эры, когда армия персидского царя Дария увидела сахарный тростник вдоль берегов индийских рек и назвала его «мед без пчел». Название «сахар» заимствовано из арабского языка. Через Александрию сахар попал в Средиземноморье, откуда распространился дальше, в том числе и на восточные берега Африки. Практика выделения кристаллического сахара была известна уже в VI веке нашей эры. Около 6 веков спустя, в 13 веке, путешественник Марко Поло посетил Китай и обнаружил там развитые сахарные заводы. Производство сахара продолжало расширяться. К середине 15 столетия оно появилось на Канарских островах и острове Святой Елены, которые обеспечивали потребности Европы до начала 16 века. Свекла, как источник сахара, стала применяться только в 18 веке. Континентальная блокада Европы, начавшаяся в 1805 году после победы британского флота под командованием адмирала Нельсона, привела к дефициту сахара. Именно благодаря усилиям Наполеона, который знал о возможностях получения сахара из свеклы, Европа смогла вернуть этот продукт обратно в рацион. С тех пор развитие сахароварения пошло двумя путями одновременно. Производство сахара из тростника и из свеклы. Audio Stories.

0: Маяк. Много лет тому назад в дальней горной долине появился на свет мальчик. Это случилось в семье бедняков, которые могли оставить в наследство своему сыну только безвестие и нищету. Но мальчик взрастил свою гордость, взял звонкое имя и заставил покориться сильных мира сего.
1: Это одна из центральных фигур истории, да не только России, а мировой истории 20-го столетия.
0: Подкаст «Культ личностей» в эфире утреннего шоу «Маяка». И в любое время на медиаплатформе смотрим.ру.
2: Многие люди испытывают какой-то дискомфорт, если, например, бросают книжку, то есть они ее и читать не могут, и бросить не могут. И вот она лежит у них там неделями, они открывают, два абзаца прочитают, закрывают. Вместо того, чтобы просто освободиться от этого и идти дальше, в мире гораздо больше литературы, чем у нас времени в каждой из наших жизней.
0: Время жизни, потраченное не зря. Подкаст «Человек читающий». Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
3: Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.

0: Audio Stories.
1: Кажется очевидным, что вода кипит при достижении температуры в 100 градусов Цельсия и замерзает при охлаждении до 0. Однако это утверждение верно лишь при условии нормального атмосферного давления, составляющего 760 миллиметров ртутного столба. В действительности, на большой высоте, где давление ниже обычного, вода закипает при меньшей температуре, не достигая 100 градусов Цельсия. Более того, даже при стандартном атмосферном давлении вполне реально нагреть чистую воду выше точки кипения без появления пузырьков пара, либо охладить ее ниже нуля, не вызвав кристаллизацию в лед. Единственное условие – абсолютная химическая чистота воды, которая исключает наличие любых примесей. Ведь процесс кипения начинается именно вокруг микроскопических частиц, которые неизбежно присутствуют в обычной воде. Впрочем, такая идеально очищенная вода встречается довольно редко в природных условиях. Audio Stories.

0: Москве 2 часа.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Вооруженные силы России в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и уничтожать формирование ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают уничтожать формирование противника в районе 4 населенных пунктов Харьковской области, рассказал старший офицер пресс-центра группировки войск «Север» Андрей Шершнев.
2: В районе населенных пунктов Варваровка, Малая Волчья, Нефедов и Черная Харьковской области. В настоящее время в окружении находится около 1700 боевиков. За сутки потери противника составили до 40 военнослужащих, боевая бронированная машина, 2 пикапа и 3 квадроцикла. Попыток прорыва из окружения противник не принимал. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике, механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны. В районах населенных пунктов Малая Рыбица, Уланово и Хотинь Сумской области. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 190 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 10 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.
0: Кроме того, по данным Минобороны, расчет беспилотников «Герань» нанесли серию ударов по железнодорожным составам ВСУ в районе населенного пункта Вишневая Днепропетровской области. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер признателен Трампу за стремление к миру и очень высоко ценит усилия американских переговорщиков. Он отметил, что любые попытки более-менее эффективные – это один маленький шаг в сторону мира. Официальный представитель Кремля также не исключил, что президенты России и США проведут телефонный разговор в ближайшее время, чтобы обсудить итоги визита Стива Уиткоффа и Джерарда Кушнера в Москву.
3: Мы не исключаем, что может состояться телефонный разговор президентов по итогам поездки американских переговорщиков. Мы будем своевременно вас информировать о том, когда состоится этот телефонный разговор и если он состоится. А что касается возобновления трехстороннего формата, вы слышали заявление из Киева. Господин Кушнер делал такие заявления. Мы тоже не исключаем возобновление этого трехстороннего формата, но по месту и по точным срокам пока говорить преждевременно.
0: Джаред Кушнер, который вместе с Уиткоффом в выходные посетил Москву и Киев, призвал к возобновлению переговоров в трехстороннем формате. Он подчеркнул, что дискуссии об урегулировании проходили на русском языке и были очень продуктивными, поскольку все говорили со всеми. В свою очередь Уиткофф заявил, что США довольны тем, как прошли переговоры в Москве и Киеве, и подчеркнул, что Вашингтон хочет добиться прочного мира. Лидер предвыборного списка «Единой России» Владислав Головин общался со студентами Рязанского госуниверситета. Встреча прошла в формате свободного диалога, в рамках которого участники могли задать герою любой вопрос. В том числе Головин вспомнил свою учебу в Рязанском училище ВДВ и рассказал о том, как закалялись его воинские качества.

0: дискуссия о дружбе народов, а проверка каждого общежития, работодателя и документов. Эту работу необходимо вести постоянно. Выявлять фиктивную постановку на учет, закрывать подпольные производства и нелегальные места проживания, проверять связи с преступностью и экстремистскими организациями. Нарушителей выдворять немедленно.
1: К другим темам. Бабье лето придет в Москву в середине недели. Пик тепла ожидается в четверг. Воздух прогреется до +23, +26 градусов, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: Ночь на среду будет самая ясная, но холодные столбики минимальных термометров покажут +4-7. Ну а днем на фоне усиленного притока лучистой энергии солнца потеплеет до +18, +21. Такое потепление — это довольно коварный обман. Обманщик. В агрономии его называют физиологическая сушь, то есть земля сверху прогрета и сухая, а на глубине после дождей все еще холодная, что и приводит к выпадению обильных роз и туманов. В четверг и пятницу по ночам показания минимального термометра подрастут до +10-13. В дневные часы в простых метеоусловиях при мощном динамическом прогреве воздух разогреется, внимание, до летних +23-26.
1: Как сообщил РИА Новости ведущий специалист гидрометцентра Людмила Пар, на бабье лето вернется в Москву во второй половине сентября. Ожидается повышение температуры. По ее словам, небольшое бабье лето ожидается в столице во вторник, среду и четверг, а в выходные сохранится теплая, но облачная погода. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
1: Сегодня в Санкт-Петербурге без существенных осадков, +19, +21. В Москве синоптики обещают местами небольшие дожди и днем в российской столице от 14 до 16 градусов.

0: Audio Stories.
1: Плоды бетелевой пальмы, известные как бетельные орехи, включают алкалоидные соединения. В некоторых регионах Южной и Юго-Восточной Азии местные жители издавна используют плоды пальмы в составе традиционной жвачки. Она содержит растертые кусочки плодов, которые завернуты в лист растения бетель и смешаны с гашеной известью. Использование бетельной смеси стимулирует выделение слюны и дает ощущение бодрости. Во время жевания бетеля пигмент окрашивает рот, губы и десны в яркий красный оттенок. Часто в такую смесь добавляют табак, что повышает опасность негативных последствий для здоровья, включая почернение зубов и повышенный риск онкологических заболеваний рта. Недавно международная команда исследователей обнаружила первые прямые биохимические подтверждения потребления бетельного ореха жителями Юго-Восточной Азии периода Бронзового века. Около 4000 лет назад женщина, останки которой сохранились в Таиланде, вероятно, использовала бетельную смесь в повседневной жизни. Изучив 36 образцов зубного камня, ученые выявили присутствие следов ариколина в трех образцах, принадлежавших молодой женщине. Анализ показал, что никаких признаков особенного социального статуса женщины не выявлено, однако в ее гробнице находились необычные предметы – бусы из камня, керамические диски, сосуды и фрагменты глиняной посуды, что могло говорить о ее личной и культурной важности. Хотя признак употребления бетеля обнаружен только в одном захоронении, исследователи предполагают, что подобная практика могла быть распространена намного шире.

0: Audio Stories.
1: В течение последних 20 тысяч лет произошло значительное сокращение численности северных оленей, а их среда обитания претерпела серьезные изменения. Новое исследование предсказывает дальнейшее ухудшение ситуации. К концу 21 века ожидается уменьшение популяции этих животных на 80%, а площадь их распространения сократится примерно наполовину. Резкое падение численности началось вскоре после завершения последнего ледникового периода. Однако грядущие климатические изменения грозят еще большими негативными последствиями. Северные олени выполняют важнейшую функцию поддержания равновесия в арктической экосистеме, влияя на состояние растительности и участвуя в регулировании уровня углерода в регионе, обеспечивая условия для существования коренных народов Севера. Прогрессирующее потепление угрожает ускорить процесс деградации вечной мерзлоты, усилить выбросы углекислого газа и нанести серьезный ущерб традиционным укладам жизни аборигенов Арктики. Ученые настаивают на срочном принятии комплексных мер по охране популяции северных оленей и смягчении последствий глобального изменения климата.
0: Audio Stories.
2: Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы в пыли. С лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом, сквозь огонь и стужу мы прошли. Без глотка, товарищ, песню не заваришь, так давай помаленькой хлебнем. Выпьем за писавших, выпьем за снимавших, выпьем за шагавших под огнем. Выпить есть нам повод, за военный провод, за У-2, за М-ку, за успех. Как пешком шагали, как плечом толкали, как мы поспевали раньше всех. От ветров и стужи петь мы стали хуже, но мы скажем тем, кто упрекнет. С нами покочуйте, с нами поночуйте, с нами повоюйте хоть бы год. Там, где мы бывали, нам танков не давали, но мы не терялись никогда. На пикапе драном и с одним наганом первыми въезжали в города. Так выпьем за победу, за свою газету, а не доживем, мой дорогой. Кто-нибудь услышит, кто-нибудь напишет, кто-нибудь...

0: кто-нибудь услышит, кто-нибудь напишет, кто-нибудь помянет нас с тобой.
1: Доброй ночи, я Василий Стрельников. И каждое воскресенье в 23:07 мы продолжаем этот разговор. Если вам есть что сказать миру, начните с письма. Email son@radiomayak.ru.
2: Опять расстаюсь я с тобою, с любовью моей и судьбою.

остался на век неспокойный. Прошли мы сквозь грозы и войны. У смерти в гостях мы не раз побывали, но я улыбался тебе.

мысли, как тучи. Бывает, что ревность нас мучит, но должен один из двоих улыбнуться, и я улыбаюсь тебе.

опять расстаюсь я с тобою, с любовью моей и судьбою. Боюсь, что не выдержишь ты и заплачешь, и я улыбаюсь тебе, и я улыбаюсь тебе. Вдвоем победим мы разлуку, покуда нужны мы друг другу, покуда любовь существует на свете.

0: Я улыбаюсь тебе, и я улыбаюсь тебе.
1: Audio Stories.
2: Сегодня насчитывается более сотни разновидностей подсолнечника, включая декоративные и дикорастущие сорта. В сельском хозяйстве используются преимущественно два вида. Известный всем подсолнечник масличный и топинамбур, корни которого съедобны. Основная масса посевов подсолнечника приходится на масличные сорта, которые возделываются в промышленных масштабах. Лидирующие позиции по производству семян подсолнечника занимают три страны – Украина, Россия и Аргентина, совокупно обеспечивающие более половины мирового объема урожая. Первые шаги в селекции сделали коренные народы Северной Америки. Европейцам растение было представлено испанскими экспедициями, которые привезли образцы из Новой Мексики в Мадрид в 1510 году. В Россию семена попали благодаря Петру Первому. Сначала подсолнечник воспринимался в основном как декоративное растение, которое сажали ради красивых соцветий. Попытки использовать его в кулинарии оставались единичными случаями и носили экзотический характер. В России ситуация изменилась в 1829 году, когда крепостной крестьянин Алексей Бокарев впервые выжил подсолнечное масло. Это стало настоящим прорывом. Оно оказалось экономически выгоднее традиционных масел – льняного и конопляного. Массовое внедрение культуры подсолнечника привело к увеличению его посевных площадей, включая регионы Восточной Сибири. Даже сегодня россияне отдают предпочтение подсолнечному маслу, предпочитая его всем прочим разновидностям. Эксперты полагают, что предпочтения россиян останутся неизменными как по экономическим причинам, так и из-за сложившихся вкусовых традиций.
1: Аудио Stories.

Куба, любовь моя, остров зари багровой, песня летит над планетой звеня.

мужество знает цель. Стала легендой Куба, вновь говорит вдохновенно Фидель. Мужество знает цель. Родина или смерть? Патрия о муэрте! Солнцу свободы над Кубой гореть! Родина!

Stories. Медленный туризм – один из ключевых трендов последних лет в туристической индустрии. Эта тенденция отражает стремление путешественников глубже погрузиться в атмосферу посещаемых мест, уделяя особое внимание неспешному знакомству с культурой и бытом города. Медленные путешествия предполагают свободу выбора и непредвзятость. Случайная поездка в неизвестное место, где само направление оказывается второстепенным фактором. Туристам рекомендуют отказаться от заранее сформированных ожиданий и суеты, наслаждаясь местной кухней в семейных ресторанчиках или прямо дома у хозяев, общаясь с местным населением и чувствуя ритм чужой культуры. Важнее всего становятся эмоции от пребывания в месте, осознанность самих туристов и забота об экологии. Идеология медленного туризма вдохновлена движением Slow Food, которое возникло в Италии в середине 1980-х годов как реакция на распространение фастфуда и снижение значимости региональной кухни. Audio Stories.

0: «Маяк». Это мы. Это про нас.
1: Погас закат, и окнами потухшими глядят мне вслед притихшие дома. Пусть до встречи с

Любовь твоя недолгая, твоей любви не жалко мне ничуть. Вспоминать о тебе я совсем не хочу, не хочу, не хочу. Но снова жду я этих встреч придуманных у твоего потухшего окна. Значит, в сердце моем ты как прежде одна, значит, в сердце

0: Аудиосторис.
1: Баденское озеро находится на стыке границ трех государств – Германии, Швейцарии и Австрии. Подводные археологические изыскания позволили обнаружить на дне озера 31 ранее неизвестный корабль, среди которых выделяется прекрасно сохранившийся парусник. Исследования проводятся, начиная с 2022 года. Уже найдены исторически важные суда, например, пассажирские пароходы конца XIX века. Особенно важным открытием стал торговый парусник с сохранившимися мачтами и надпалубными конструкциями. Подобное встречается крайне редко в пресноводных акваториях. Помимо кораблей, ученые нашли деревянные бочки с маркировкой, происхождение которой пока неизвестно. Поднимать найденные объекты на поверхность исследователи не собираются, поскольку мореная древесина быстро начнет разлагаться вне водной среды. Основной задачей экспедиции стало подробное документирование артефактов и их картографирование.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.
1: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Вы можете выпить теплого молока с медом, а можете включить маяк. Бессонница – это интерактивная программа в прямом эфире, в которой вы можете рассказать о себе, передать привет другим полуночникам, заказать красивую ночную песню, а потом заснуть. Бессонница. В воскресенье в 23.07 на «Маяке».
0: Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам. 8 часов вечера.
2: Есть ощущение, что людям сказали: смотри-ка, есть такая вот магнитная буря. Сегодня же магнитные бури, а я чувствую себя плохо. Вот почему, значит, я чувствую себя плохо. Ну, естественно, стали объяснять этими магнитными бурями просто свое самочувствие.
0: Куда нас тянет возмущенное светило? Магнитные бури. Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим». Воспитание души.
3: Не случайно существует обычай дарить вещи на память. Вещи имеют память. Это как бы слова и записки, которые прошлое передает будущему.
0: Юрий Михайлович Лотман. Литературовед, культуролог. Основатель собственного научного направления. Один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

0: Audio Stories.
1: Самолет «Конкорд» – уникальная страница в истории авиации. Этот британский и французский проект стал символом технического прогресса середины 20 века и воплощением мечты о быстрых путешествиях на дальние расстояния. «Конкорд» – это сверхзвуковой пассажирский самолет. Впервые он был поднят в воздух в 1969 году, а выведен из эксплуатации в 2003. Он развивал скорость более 2000 км в час, тогда как у обычного самолета крейсерская скорость 850 км в час. Полеты по маршрутам Лондон-Нью-Йорк на «Конкорде» занимали чуть меньше 3,5 часов. Однако «Конкорд» недолго оставался в воздухе. У него был высокий расход топлива, что привело к соответствующей стоимости билетов. Катастрофа «Конкорда» авиакомпании Air France близ Парижа в июле 2000 года привела к гибели 113 человек, что серьезно пошатнуло доверие общественности. Хотя «Конкорд» оказался технически успешным проектом, экономическая целесообразность коммерческих авиаперевозок на нем оказалась невысокой. Сегодня проекты аналогичных аппаратов возобновляются усилиями частных фирм, но реализация сверхзвуковых перелетов остается сложной задачей.
0: Audio Stories.

0: Москве 3 часа.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Беспилотники Вооруженных сил России нанесли удары по стоянкам грузовой техники ВСУ в Одесской и Днепропетровской областях. Уничтоженные автомобили противника применялись для перевозки дронов и их запчастей, а также для хранения и транспортировки топлива. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Андрей Шершнев.
2: Подразделение группировки войск «Север» в Харьковской области продолжает сжимать кольцо окружения и уничтожать формирования противника в районе населенных пунктов Варваровка, Малая Волчья, Нефедовка и Черная Харьковской области. В настоящее время в окружении находится около 1700 боевиков. За сутки потери противника составили до 40 военнослужащих, боевая бронированная машина, 2 пикапа и 3 квадроцикла. Попыток прорыва из окружения противник не принимал. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике, механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Рыбица, Уланово и Хотень Сумской области. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 190 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 10 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.
0: Силы ПВО в течение понедельника перехватили еще 32 украинских беспилотника самолетного типа. В воздушном пространстве России дроны были нейтрализованы над Брянской, Белгородской, Калужской, Курской и Орловской областями, Пермским краем, Республикой Крым и акваторией Черного моря. В Кремле не исключает возможности возобновления трехстороннего формата Россия-США-Украина, но о месте и сроках его проведения пока говорить преждевременно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
3: Пока мы не располагаем информацией о результатах контактов американских коллег в Киеве, мы не исключаем, что может состояться телефонный разговор президентов по итогам поездки американских переговорщиков. Мы будем своевременно вас информировать о том, когда состоится этот телефонный разговор и если он состоится. Что касается возобновления трехстороннего формата, вы слышали вчера заявление из Киева. Господин Кушнер делал такие заявления. Мы тоже не исключаем возобновление этого трехстороннего формата, но по месту и по точным срокам пока говорить преждевременно.
0: В субботу в Кремле состоялась встреча Владимира Путина со Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером. В воскресенье американские переговорщики прибыли в Киев. Там переговоры проходили в несколько этапов. На одном из них к встрече присоединились представители Великобритании, Франции и ФРГ. Спецпосланник американского президента Стив Уиткоф заявил о положительных результатах переговоров в Москве и Киеве. Сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД России выявили факты хищения моторного топлива, принадлежащего Главному управлению МВД по Московской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
4: В ходе проверки сотрудниками служб собственной безопасности, экономической безопасности и следственных органов МВД России были получены сведения о причастности к преступлению организованной группы в составе председателя Совета директоров ПАО «Евротранс» Игоря Мартышова, а также троих подчиненных ему топ-менеджеров и при участии заместителя начальника Главного управления МВД России по Московской области, начальника тыла, генерал-майора внутренней службы Сергея Малькова, полковника внутренней службы Алексея Суярова и подполковника внутренней службы Анны Левиной. Возбуждено уголовное дело по признакам